бегает сам по этой пьесе. Отрицательный герой.

0: Я забыл о бурях и о громе. Мне теперь дороже тишина. И живу я в старом-старом доме. Из него выходят три окна. А первое окно выходит в поле. Поле наших самых лучших лет. В этом поле не бывает боли. И любой вопрос находит свой ответ. Там и днем, и ночью солнце светит. Летом и зимой цветет земля. Не взрослея, там играют дети. И один из них, наверное, я.
1: Дамы и господа, Андрей Макаревич.

0: у третьего окна.
1: Превратится в воду рек снег,
0: станет облаком седым

будь рядом со мной, не дай мне упасть. Дорога темна и тревожна, и ночь опустилась в поля. И звуки застыли, и спит, и не дышит земля. Будь рядом со мной, не дай мне упасть. Окликни меня, и я обернусь. Поверь мне, никто не заметит, что нас больше нет за столом. Останься со мной, и я никогда не вернусь. Будь рядом со мной, не дай мне упасть. Ты слышишь сигнал,

лишь только дорога и свет от небес и земли. Будь рядом со мной, не дай мне упасть. Будь рядом со мной, не дай мне упасть.

жизнь детская шарманка, нелепый и фальшивый звук. Он меня целует, зонтик и перчатки.

все негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Всем хорошего дня, настроения, разумеется. И мы постараемся помочь с музыкой. Радио Канрека, с вами Таня Барска. Эти звуки говорят о том, что сегодня начинается в очередной раз путешествие в мир джаза и свинга, соло, бопа. В общем, и спасибо, кстати, большое за это. Не только по моему велению и желанию вспоминайте сказки. Огромное спасибо вам за вашу отдачу и отклики, а потому многое из того, что вы слышите сегодня, будут звучать по вашим просьбам и учитывая ваши вкусы.

Big Bad Voodoo Daddy, так называется этот музыкальный коллектив, напомнивший сразу несколько мелодий. Следующее, именно это вы и просили, Эл Мартино,

Барт Ховард написал вот эту знаменитую и, в общем, традиционную поп-песню, ставшую джазовым стандартом. Ее сначала назвали иначе – «In Other Words». Другими словами, она была исполнена Фелисией Сандерс в кабаре. Посмотрите, как интересно сложилась судьба этой песни. Ну, а потом она стала известна в народе именно вот так – «Fly Me to the Moon». С первого раза, когда ее исполнили, после нескольких лет издатели все-таки сделали это название оригинальным и официальным. С нами Джули Лондон.

Следующий коллектив – New Swing Sextet. А напоминают они очень хорошо знакомую композицию. Собственно, это песня. В данном случае мы слышим ее именно так. «Ветряные мельницы твоего сознания» – «The windmills on your mind». Это написали Аун и Мерн Бергманы, которые в сотрудничестве с Мишелем Леграном создали «Чудо». Для фильма «Афера Томаса Крауна» впервые ее исполнял Ноэль Харрисон, и было это в 1968 году.

за уже десятилетия кто только не перепевал эту песню. Я уже не говорю, не играл это инструментально. Кавер-версии этой песни делали Дасти Спрингфилд, Стинг, Патриция Каас, Барбара Страйзенд, Шарль Азнавур, Петула Кларк и многие-многие другие. Песни эту не раз использовали в кинофильмах в качестве одной из музыкальных тем. Это было вполне естественно. Перепевки были и в Советском Союзе, например, «Попурри», исполняемая группой Стаса Намина. Если вы помните, была такая парафраз для месье Леграна. Сюрприз для месье Леграна, парафраз песен. Фирма «Мелодия» выпустила это в 83-м году, и вот там это можно было слышать тоже.

0: dancing cheek to cheek.
1: «Щека к щеке», «Cheek to Cheek» – песня американского композитора Ирвинга Берлина. Написал он ее для Фреда Астера. Было, как вы понимаете, это довольно давно. И написал он ее даже не столько для, только для Фреда Астера, но для вот этого знаменитого во всем мире танцевально-песенного дуэта Фред Астер, Джинджер Роджерс, для фильма «Цилиндр». Это был 1935 год. Мы слышим сейчас голос Бинго Кросби.

Вы слушаете радио Канрега, с вами Таня Барск. Мы продолжаем слушать лучшее из мира джаза, соула, госпел, блюз, разумеется. И многое из того, что звучит сегодня, это благодаря вашим откликам и просьбам, за что благодарю в очередной раз. Следующая композиция переводится на русский язык как «Туманная грусть», и это... Композиция прозвучала в частности и благодаря Элле Фицджеральд и ее тогда, в 1968 году, 38-му уже студийному альбому. Эта же композиция и озаглавила сам альбом. Элла Фицджеральд.

Следующее... Композиция, то, что называется бибоп, самый настоящий бибоп, написанный Чарли Паркером в 1947 году. Прошло много времени, этот бибоп стал одним из джазовых стандартов. Я предлагаю слушать его в версии самой настоящей леди джаза, современной нам с вами. Она дочь своего отца во всех отношениях, дочь Вагифа Мустафа Заде, джазового музыканта, который очень рано ушел из жизни, Азиза, или, как ее называют, Джазиза.

Джазовая композиция Take 5, или буквально Возьми 5, иногда переводится как 5 четвертей. Композиция, которая была записана впервые Дэйвом Брубеком в 59 году, его квартетом. В данном случае это Элджеро. Конечно, Элджеро, очень трудно не узнать его голос для знатоков джаза. Элджеро и запись 77 года.

0: Композицию «Take Five» сочинил Пол Дезмонд на основе ритма барабанщика, с которым они общались, Джо Морелло. Ну а само название «Take Five» еще ко всему и фразеологизм, нельзя об этом забывать. Он означает «сделать небольшой перерыв» и, наверное, обыгрывает при этом необычный музыкальный размер этой знаменитой композиции. Продолжаем слушать хорошую музыку.
1: A different

Одна из любимых композиций в исполнении Фрэнка Синатры, и только его в данном случае. Следующая композиция – это как раз репертуар конкретной группы, а именно Beatles, но, как многое хорошее, в данном случае это в джазовой обработке. Джон Пиццарелли – джазовый вокалист и гитарист.

Джамп и Сорелли. Вы слушаете радио Канрека. Мы продолжаем слушать музыку. Сегодня джаз и три имени. Стэнли Кларк, один из лучших современных джазовых музыкантов. Он увлекается и современным джазом, фьюжн. Жан-Люк Понти, французский джазовый скрипач, и Бирели Лагрен, замечательный джазовый и цыганский джаз, я имею в виду джаз-мануш, гитарист с цыганскими корнями, играет следующую композицию «Blue Train».

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

Давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

Я забыл о бурях и о громе. Мне теперь дороже тишина. И живу я в старом-старом доме. Из него выходят три окна. А первое окно выходит в поле. Поле наших самых лучших лет.

находит свой ответ. Там и днем, и ночью солнце светит, летом и зимой цветет земля. Не взрослея, там играют дети. И один из них, наверное, я. Дамы и господа, Андрей Макаревич.

0: Я сажусь у третьего окна.
1: Превратится в воду рек снег.
0: Станет облаком седым

грустно. Не волнуйся, мальчик мой, я ведь сам по этой пьесе отрицательный герой.

Ночь опустилась в поля, и звуки застыли, и спит, и не дышит земля. Будь рядом со мной,

никто не заметит, что нас больше нет за столом. Останься со мной, и я никогда не вернусь. Будь рядом со мной, не дай мне упасть. Ты слышишь сигнал?

детская шарманка, нелепый и фальшивый звук. Он меня целует, зонтик и перчатки.

0: В Израиле 7 часов. Вы слушаете Канрека. Сегодня четверг, 2 ава 5786 года, 16 июля 2026 года. В эфире новости. Минувшей ночью американские военные нанесли по Ирану третью за последние сутки волну ударов. В ответ иранские силы атаковали американские объекты в регионе. Тем временем в Соединенных Штатах сообщают, что президент Дональд Трамп склоняется к расширению военных действий против Ирана и рассматривает возможность отправки сухопутных войск для установления контроля над островами в Ормузском проливе. По сообщению газеты Wall Street Journal, Трамп также изучает возможность нанесения удара по горе Кухе-Каланг-Газла, связанной с ядерной программой Ирана. По данным издания, в последние дни Трамп провел совещание с председателем Объединенного комитета начальников штабов Кейном, вице-президентом Джей Ди Венсом, министром обороны Питом Хексетом и государственным секретарем Марко Рубио. Вместе с тем, как сообщает Wall Street Journal, президент США по-прежнему предпочитает урегулировать конфликт дипломатическим путем. Минувшим вечером правительство утвердило решение подключить общую службу безопасности «Шабак» к борьбе с преступностью. Она будет вестись в рамках совместной с полицией программы, бюджет которой составит около полумиллиарда шекелей. Почти все эти средства возьмут из пятилетней программы развития арабского общества. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит ситуации, при которой на улицах царят насилие, вымогательство и убийство. По его словам, государство будет действовать решительно и бескомпромиссно, чтобы искоренить преступные организации и вернуть безопасность на улице. Об этом сообщила корреспондент КАН Гили Коэн. Дипломаты из арабских стран дали понять президенту США, что они не доверяют правительству Израиля и премьер-министру Бениамину Нетаньяху. Как сообщил корреспондент КАН Рои Кейс, в ходе недавних переговоров Трампа с лидерами стран региона была высказана позиция, согласно которой Нетаньяху является препятствием на пути продвижения его политического видения и реализации региональных договоренностей. Источники, знакомые с деталями, отмечают, что страны региона ожидают результатов выборов в Израиле. По их словам, за кулисами они пытаются повлиять на отношение Трампа к главе правительства. Минувшим вечером пленум Кнессета во втором и третьем чтениях утвердил закон об ограничении полномочий юридического советника правительства. За проголосовали 65 депутатов, против 51. Как сообщает корреспондент КАН Шахар Глик, закон поддержали также депутаты Даны Луз, Шарен Хаскель, Юли Эдельштейн и Алон Соломон. Сразу после принятия закона министр юстиции Ярив Левин заявил, что тем самым завершена реализация третьего из четырех первоначальных элементов проводимой им судебной реформы. После утверждения закона в Высший суд справедливости богатств было подано несколько исков с требованием отменить его. Палата представителей Конгресса США минувшей ночью отклонила проект резолюции о полном прекращении военной помощи Израилю. Против этой инициативы проголосовали 314 членов Конгресса. За – рекордное число законодателей – 104, включая одного республиканца. Как сообщил корреспондент КАН Натан Гутман, объем американской военной помощи Израилю в настоящее время составляет 3 миллиарда 800 миллионов долларов в год. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху также ранее высказывался за постепенное прекращение этой помощи. Вчера вечером сборная Аргентины в полуфинале обыграла сборную Англии. Победа была одержана после драматического перелома в ходе матча. Финальный матч чемпионата мира по футболу пройдет в Нью-Джерси в воскресенье в 22 часа. И о погоде сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: До пятницы без существенных изменений. В субботу в большинстве районов страны ожидается небольшое потепление. В воскресенье – дальнейшее потепление. Сегодня днем в Иерусалиме и Цфате 31 градус, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 41 градус. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 8 часов. Шалом, Мирушалайм.
1: Капкан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Минувшей ночью вооруженные силы Соединенных Штатов Америки нанесли очередную серию ударов по объектам на территории Ирана. Сообщается, что волна атак завершилась около 4 часов утра по израильскому времени. По сообщениям американских спецслужб, силы США атаковали командные пункты, объекты противовоздушной обороны, ракетные и беспилотные системы, а также средства наблюдения за побережьем. Удары наносились высокоточными боеприпасами по целям в нескольких районах Ирана, в том числе в районе Бандер-Аббас на юге страны. Целью операции командование американской армии называло, вновь называет, дальнейшее снижение способности Ирана угрожать экипажам торговых судов, следующих через Ормузский пролив. Согласно публикациям западных СМИ, президент Трамп склоняется к тому, чтобы расширить военные удары по Ирану. Иран со своей стороны продолжает попытки обойти блокаду побережья, восстановленную Соединенными Штатами Америки, и угрожает закрыть дополнительные морские суды для международного судоходства. Поговорим обо всем происходящем в Персидском заливе и вокруг него. Поговорим и о предстоящем визите премьер-министра Бениамина Нетаньяху в Вашингтон. Ожидается встреча с президентом США Дональдом Трампом, о чем будут говорить два лидера и как это связано с предвыборной кампанией в Израиле. И раз уж мы говорим о предвыборной кампании, то она продолжается на данный момент в Кнессете. Этот Кнессет в ближайшие 24 часа завершит свою работу. Кнессет 25-го созыва завершит свою работу. Коалиция продолжает утверждать законы, оппозиция продолжает протестовать, Багац продолжает блокировать часть едва утвержденных законов. Совсем вскоре после того, как, например, был утвержден закон о временном прекращении задержания ультраортодоксов, дезертиров, Высший суд справедливости объявил, что действие этого закона заморожено до окончания расследования, вернее, до окончания изучения апелляции, до окончания рассмотрения петиции против закона, поданной в Багац. Поговорим об этом. Придут ли на избирательные участки арабские граждане Израиля в день выборов? Это один из самых сложных и самых важных вопросов предвыборной кампании. Поговорим мы и об этом. И, разумеется, Аргентина. Ах, Аргентина. Ну, или, если хотите, эх, Англия. 15 минут отделяли сборную родоначальников страны родоначальников футбола от первого за 6 десятилетий финала чемпионата мира. Что произошло потом, всем хорошо известно. Поговорим и об этом. Вот обо всем этом мы и будем беседовать в ближайшие 2 часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам, несколько слов о тех программах, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в четверг, 16 июля. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9:05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Саша Коган. В 10:05 в гостях программы «Доброе утро, Израиль» Марк Галесник, писатель-сатирик, драматург, поэт, ведущая Таня Барская. В 11:05 в программе «Открытый микрофон» на ваши вопросы ответит лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и сбережениям Георгий Гоша Иткис. В 15:00 программа на языке фарси, в 16:05 программа Лены Русовской «Два в одном». В 17:05 дайджест программы «Особый случай», в 18:05 программа «На пике событий». Этот журнал сегодня проведет Анна Раева-Барская. А с 22 и до полуночи ночная смена под редакцией Игоря Харифа. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в четверг, 16 июля. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, сформулирован так. Кнессет продолжает принимать законопроекты, вызывающие острые споры. При этом премьер-министр Бениамин Нетаньяху не участвует в большинстве голосований. Как вы оцениваете такую позицию главы правительства? Заходите на страницу Канрека в социальной сети Facebook, уважаемые радиослушатели. Отвечайте нам высказывайте свое мнение, комментируйте, спорьте, дискутируйте, высказывайтесь по поводу того, что вы будете слышать в нашем эфире. Критикуйте нас, если мы того заслуживаем. Я это всегда приветствую. Единственная просьба, пожалуйста, все это делайте вежливо. А сейчас 7 часов и 10 минут, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты, газеты, о чем они пишут сегодня? Начнем мы с газеты «Исраэль Айом». «Быстрее, прежде чем все закончилось». Наступают последние сутки работы Кнессета 25-го созыва. 4 года бури и инициативы, которые вызывали самые глубокие в истории страны разногласия, а также самая большая катастрофа. Катастрофа 7 октября, эти 4 года приближаются к своему завершению. До ухода завтра на предвыборные каникулы Кнессет, парламент утвердил окончательно ограничение полномочий юридического советника правительства и, по сути дела, отменил обязанность прислушиваться к его рекомендациям, рекомендациям юридического советника правительства. И этот закон уже находится на столе богатца. В пути закон о СМИ. Подробно об этом на первых страницах газеты, газеты «Исраэль Айом». Бывшая министр иностранных дел, точнее говоря, министр иностранных дел, которая подала в отставку, депутат Неста Шарена Скель дала интервью газете «Исраэль Айом». Не будет прощения тем, кто поддержал закон о прекращении задержания уклонистов-ультраортодоксов. Люди, грубые духом, наносят удар по государству, шантажируют Нетаньяху без границ. О своем бывшем боссе Гидоне Сааре она сказала, что он солгал ей и солгал народу Израиля. Обо всем этом в интервью, которое Шарена Скель дала Шерит Авитан Коэн. Интервью это на 4-й странице газеты, газеты «Исраэль Айом». ЦАЛ играет на всех площадках. Об этом подробно Лилах Шуваль, которая посетила вместе с силами ЦАЛа Бинчбель, ту самую печально известную деревню на юге Ливана, в том месте, где Хизбалла угрожал солдатам ЦАЛа и государству Израиль. Солдаты сейчас играют в мяч, в прямом смысле этого слова. Футбольный стадион, разгромленный футбольный стадион в Бинчбеле, тот самый футбольный стадион, где, где покойный глава Хизбаллы Хасан Насралла произнес известную речь о том, что Израиль – это паутина, сегодня находится в израильских руках. Об этом Лилах Шуваль из Бенчбель. И еще немного о политике. Богац заморозил реализацию нового закона, освобождающего ультраортодоксов от задержаний. Обо всем этом на первых страницах газеты, газеты «Исраэль Айом». Разумеется, сегодня очень много о политике. Но продолжаются и события, например, в Ливане. Кстати, о них мы поговорим в конце первого часа нашей программы. В понедельник Нетаньяху, судя по всему, встретится с Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом пишет Шерит Авитан Коэн на 9-й странице газеты «Исраэль Айом». Нетаньяху, судя по всему, вернется в Израиль в среду. Во вторник он примет участие в церемонии прощания с республиканским сенатором Линдзи Грэмом. Что еще можно прочитать? Ликвидирован террорист, который похитил тело полковника Асафа Хамами 7 октября. Об этом также Лилах Шуваль. И еще один материал. Ариэль Каана публикует статью об этом, отрывки здесь материала, который более подробно будет опубликован в пятницу в приложении Исраэля Шавуа. Изменение подхода. Шабак уже не поддерживает идею сохранения ООП в качестве структуры, с которой стоит иметь дело. Сообщения об экономическом кризисе в Рамалле, которые поступают в распоряжение Общей службы безопасности Шабак, сталкиваются с равнодушием в этой организации. И 10 месяцев после вступления Давида Зини в должность подходы изменились, однако проблемы остались теми же. И еще об этом Ариэль Каана более подробно завтра в приложении Исраэля Шаво. А Шахар Кляйман публикует статью под названием «В Ливане утверждают, Хизбалла ждет зеленого света от Ирана для того, чтобы совершить нападение на населенные пункты на севере Израиля». Ливанский источник заявил, что у террористической организации по-прежнему есть тоннели и склады с оружием на юге Ливана, и заявил, что местонахождение части их неизвестно ни Израилю, ни ливанскому правительству. Вот такой тревожный, надо сказать, материал, который публикует Шахар Кляйман. Это газета «Исраэль Айом». Газета «Идиот Ахронот». Главный заголовок здесь — «Конец пути». Это, разумеется, Кнессет завершает сегодня свою каденцию, полную каденцию 4 бурных лет с законами, которые показывают, что на самом деле важно нынешней коалиции. Об этом подробно со 2 по 7 страницу газеты «Идиот Ахронот». 15 ноября 2022 года началась работа Кнессета 25-го созыва. И вот законы, которые приняты или не будут приняты. Был принят основной закон об изучении Торы, был принят основной закон о прекращении задержания ортодоксов, дезертиров. Был принят закон об ослаблении юридического советника правительства, и был принят закон, упорядочивающий статус солдат, страдающих от посттравматического синдрома. Закон, который... Да, и минувшей ночью, об этом еще не пишет газета «Идиот Ахронот», минувшей ночью был принят закон о раздельном обучении на 2-ю и 3-ю степень, возможности раздельного обучения на 2-ю и 3-ю степень в университетах. Скорее всего, будет принят закон о СМИ Шломо Карай. И под сомнением закон о увековечении 7 октября, под сомнением закон о создании паритетной следственной комиссии и под сомнением закон о местных органах власти, закон, который должен решить, по крайней мере, понизить напряженность проблемы с пробками на наших шоссе. Об этом, обо всем газета «Идиот Ахронот» на своей первой странице. Кнессет 25-го созыва выходит на финишную прямую, и марафон законотворчества продолжается. На 5-й странице Ронен Бергман публикует статью под названием «Сара Нетаньяу просила, Зини порекомендовал». Шабак поддерживает вопрос о поддерживает просьбу о предоставлении охраны Сары Нетаньяу на всю жизнь. Об этом на 5-й странице газеты «Идиот Ахронот». Еще несколько материалов для тех, кто страдает от аллергии. Есть решение, которое будет их радовать, но будет дорого стоить. Очень такое самое современное лечение, которое предлагается в больнице Асафа-Рофе, приводит к тому, что 90% страдающих аллергией от разного вида продуктов питания полностью излечиваются. Проблема заключается в том, что это лечение не входит в корзину лекарств, и стоимость его составляет порядка 15 тысяч шекелей на каждый отдельный аллерген. Не знаю, кто себе это может позволить, но тем не менее. Об этом Сарит Розенблюм на 14-й странице газеты «Идиот Харунут». Несколько авторских материалов. Това Цимуки публикует статью под названием «Каденция мести». Чувство, что ему состряпали дело для того, чтобы отстранить от власти, и полная зависимость от коалиционных партнеров-экстремистов привели к тому, что Нетаньяху посвятил последние годы своей власти уничтожению юридической системы или судебной системы. Шило Фрид публикует статью под названием «Многоборье» о целях закона о прекращении задержания ультраортодоксов дезертиров. Мирав Батито публикует статью под названием «Диктатура меньшинства». После 4 лет каденции можно сказать, что это просто не работало с первой минуты. Правительство соблюдало все возможные критерии того, что можно назвать полным, жутким и беспрецедентным провалом, который раздробил консенсус израильского общества. Это правительство, которое было влюблено в лозунг под названием «Полная победа», больше, чем оно было влюблено в свою обязанность гражданам. Оно предпочитало свое собственное выживание ответственностью перед обществом. Так считает Мирав Батито. Что еще можно здесь прочитать? Возвращаемся к юридической реформе, вернее, к юридическому перевороту, как это называет газета «Идиот Ахронот». И вот здесь такой короткий перечень основных событий этого правительства. В январе 2023 года Яриев Левин представил юридическую реформу, что привело к волнам общественного протеста. В марте 2023 года «Ночь Галанта» и так далее. В общем, все те, кто хотят познакомиться с главными событиями каденции Кнессета 25-го созыва, на 6-й странице газеты «Идиот Ахаронот» Амир Эттингер предоставляет вам такую возможность. Кнессет распускается от юридической реформы, которая вывела миллионы на улицы, через бойню 7 октября, кризис призыва ультраортодоксов и до перечня законов, которые обеспечены, вернее, которые направлены на то, чтобы обеспечить выживаемость коалиции. Кнессет 25-го созыва завершает одну из самых бурных, драматических и потрясших общества каденций. Об этом Амир Эттингер. Что еще можно здесь прочитать? Дан Илус, депутат Кнессета от партии Ликуд, вернее говоря, депутат Кнессета, который накануне покинул партию Ликуд, заявил, что сотрудничество с ультраортодоксами превратилось в реальную сиюминутную угрозу существованию государства. И если мы говорим о тех, кто покидает политику, то министр Алии интеграции Офир Софер объявил об уходе. Удар по умеренному лагерю религиозного сионизма на фоне возражения против закона о уклонении от службы. У министра Софера не осталось выбора, кроме как сообщить, что он не намерен баллотироваться в Кнессет от партии Циону Датит и вообще не собирается баллотироваться в Кнессет и уходит из политики. Об этом газета «Идиот Ахронот». Сайт газеты «Маариф», главный заголовок. Авиашкинази, публикует статью под названием «Даже ценой кризиса в отношениях с Трампом Израиль на пороге драматического шага в Ливане». Логично предположить, что Трамп на данный момент нуждается в неком мирном процессе в регионе. Частичное отступление Израиля из Ливана или Сирии может привести его, может удовлетворить его. Проблема в том, что желание Трампа не всегда сталкивается с нуждами безопасности государства Израиль. Об этом Ави Ашкенази, это главная статья на сайте Маариф. Еще несколько материалов. Нет доверия к Нетаньяху. На Трампа оказывается давление за кулисами. Еще несколько материалов, что здесь можно прочитать в газете «Маариф». Да, минувшей ночью утвержден закон о раздельном обучении на вторую и третью степени в университетах. Оппозиция, разделение – это удаление женщин. Кнессет утвердил закон, который позволяет обучение на вторую и третью степень с гендерным разделением в академии. 52 депутата голосовали за, 43 депутата голосовали против. Я вам обещаю поговорить более подробно и основательно об этом законе в сегодняшней нашей программе. Еще несколько материалов. Бой вокруг праймериз в Ликуде. Анна Барская пишет об этом. Партийный суд смог преподнести сюрприз Гидону Сару. И вот сегодня будет голосование. Делегатов конференции Ликуда, им предстоит выбрать предложение Хаима Каца, Бенямина Нетаньяху, либо предложение группы других депутатов, как будет выглядеть, как будет формироваться предвыборный список Ликуда. Одновременно было принято решение запретить участие в выборах 100 представителям Гидеона Сара Также местный суд постановил, что персональные назначения, которые хочет сделать Бенямин Нетаньяху, обязывают принять какие-то изменения в уставе партии Ликуд. Об этом газета «Маариф», сайт газеты «Маариф» и газета «Гаарец». Кнессет утвердил закон об ослаблении юридического советника правительства. Багат заморозил закон о защищающий ультраортодоксов дезертиров. Источник газета «Арец» пишет об этом. Источник, двоеточие, в Министерстве транспорта взвешивают, как можно ограничить приезд израильтян из-за границы на выборы. Об этом пишет Йоси Вертер. А Йошуа Брайнер и тот же Йоси Вертер публикуют статью под названием «Зини поддался требованию Сары Нетаньяху и рекомендовал, чтобы она получила охрану на всю жизнь». Американский источник было согласовано, что Израиль отступит из районов, где будет проводиться пробный проект в Ливане в ближайшие дни. Лиза Розовская и Йонатан Лис пишут на эту тему. Государства Персидского залива могут сдержать нас и на сей раз сдержать грандиозные угрозы Дональда Трампа. Об этом Цви Барель. Это газета «Арец», а мы посмотрим, прежде чем перейти к нашему первому и очень интересному собеседнику, посмотрим несколько заголовков газеты «Макор Ришон», сайта газеты «Макор Ришон», о чем пишет сегодня это издание. Главный его заголовок: «Соединенные Штаты Америки вновь атакуют в Иране. Трамп угрожает расширить операцию против этой страны». Об этом сообщает, вернее говоря, «Франс Пресс» и перепечатывает и перепечатывает сайт газеты «Макоришон». За мгновение до роспуска закон, который ограничивает силу юридического советника правительства, утвержден Кнессетом. Закон позволяет правительству не действовать в соответствии с рекомендацией юридического советника правительства и получить самостоятельное представительство и без ее согласия, без согласия юридического советника правительства. Напомним, что сейчас в том случае, если юридический советник правительства отказывается отстаивать позицию правительства в суде, правительство должно попросить юридического советника правительства разрешить ему взять, ему, правительству, взять самостоятельного адвоката. Разделение функций юридического советника правительства и создание самостоятельного института государственного обвинения отложено на следующий Кнессет. Сразу после утверждения закона, как и ожидалось, подана апелляция в БАГАЦ. Аэлит Каана об этом на сайте газеты «Макор Ришон». Еще несколько материалов на этом же сайте. Сайт «Макор Ришон». Смотрим, что можно еще здесь прочитать. 5 лет тюрьмы. Солдат срочной службы был признан виновным в связи с иранским агентом. Каменный теракт на 60-м шоссе. Женщина 62 лет получила легкие ранения после того, как были брошены камни неподалеку от Мале-Левона. Двум автомобилям причинен ущерб. ЦАЛ приступил к поискам террористов. Таких терактов в Иудее и Самарии происходит очень много. К сожалению, слышим мы о них очень мало. Еще несколько материалов. Ультраортодоксы, которые служили в ЦАЛе, получают свое лобби в Кнессете. Создание этого лобби инициировано депутатом Кнессета Даном Илузом. Очень важное, с моей точки зрения, лобби. Лобби ультраортодоксов, которые служили в ЦАЛе. И еще несколько материалов. Это не то, что произошло на самом деле. Критика со стороны депутата Конгресса, который якобы был задержан поселенцами. Об этом Макор Ришон, ну и, разумеется, здесь же о том, что БАГАЦ остановил действие закона, который препятствует задержанию ультраортодоксов-дезертиров до завершения рассмотрения петиции, поданной против него. Это сайт газеты «Макор Ришон». Сейчас 7 часов 33 минуты, уважаемые радиослушатели. Мы вернемся, очень скоро вернемся к актуалии, вернемся к...
1: Вернемся к... 2026 на Канрека.
0: Очень скоро вернемся к актуалии, вернемся ко всему важному и сложному. А сейчас, как вы уже слышали, Мундиаль.
1: Мундиаль 2026 на Канрека.
0: Дима Мирский, спортивный журналист, автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Здравствуйте.
2: Доброе утро. Доброе утро, Галя.
0: Я даже не знаю, что вас спросить. Как вчерашний матч, я думаю, что оставил всех любителей футбола без слов, по крайней мере тех, кто видел, слышал, а видели, слышали, я думаю, все. Ваш комментарий, ваше впечатление.
2: На этот короткий вопрос вы можете в конце эфира, если захотите. Кто величайший футболист всех времен? И вот будем рассуждать. По поводу матча. Честно говоря, я болел за Англию. Вообще с самого начала турнира. И давно я болею за англичан и за английский футбол. И вот англичане вначале оправдывают мои ожидания, то есть контролируют ход игры, на мой взгляд, чуть лучше. Аргентинцы провоцируют, и есть там такие с обеих сторон взаимная такая неприязнь и нерв чувствуется. Надо отметить, что попросили у FIFA аргентинцев играть в синей форме, которая принесла им, значит, чемпионский титул в 86-м году, когда вот тот самый знаменитый матч, когда Марадона оформил дубль, один из голов забив рукой, а второй стал лучшим голом 20 века. И вот... разрешил им FIFA играть в синей форме. Я так подумал, ну, суеверие, ну, что... спортсмены люди суеверные, к сожалению, ну, что делать? И вот англичане вроде как контролируют ход игры. В первом тайме я скажу, что они были лучше. И в начале второго продолжают тоже достаточно опасно атаковать. Аргентина... пытается огрызаться, но выглядит это, ну, не очень убедительно. И вот забивают англичане. На 55-й минуте Гордон замыкает прострел на дальнюю штангу. И после этого сразу включается Аргентина каким-то чудесным образом. И Месси уже делает хороший навес очень. И Пикфорд вытягивается в струнку и спасает команду. Но... Аргентина продолжает атаковать, а Англия просто делает необъяснимые вещи, просто трусливо отходит назад и начинает обороняться, выставлять там автобус или не знаю что, но против Аргентины, как мы видим, это не сработало за 7 минут.

0: Интину в бункере. То есть это как бы, это была логика.
1: Ну, видимо, они посмотрели матч Франции и Испании и научились у испанцев. Они подумали, раз испанцы засушили, как бы ничего не дали сделать Мбаппе и остальным звездам трехцветных. То... Да, и мы сможем сейчас, что мы хуже, что ли?
0: Хуже,
1: и будем скучно катать. Да, самое интересное, я как, скажем так, болел за Англию, но я признаю, что переиграли по всем статьям, и рискнули аргентинцы, забив гол, они продолжили атаковать, то есть они могли, в принципе, на 85-й забили, спокойненько доиграть до овертайма, да, там, и чуть-чуть набраться сил, но они... продолжили атаковать, играть в таком, в хорошем смысле, южноамериканском стиле, латинский футбол такой настоящий, компенсировали нам то, что Бразилия, да, вылетела, устроили настоящий праздник футбола,
0: было атакующего
1: футбола.
0: Очень много моментов, два раза мяч попадал в штангу, несколько раз вратарь вытаскивал. Аргентинцы могли все дело закончить разгромом.
1: Да, да, то есть Пикфорд вообще лучший игрок англичан, к сожалению, не лучший игрок матча, потому что он приз отходит Месси, награда. Ну, а Пикфорд, я думаю, на втором месте, это если бы не он, то счет был намного бы крупнее. Ну, просто французы струсили, прошу прощения. Да, англичане, к сожалению, струсили просто, а аргентинцы, наоборот, рискнули и, как сказать... Бог футбольный их благословил, и абсолютно заслуженный выход в финал. И я думаю, что они закрыли рты всем тем, кто считает, что FIFA тянет Аргентину. По-моему, вопросов не должно быть по судейству по этому матчу. И никаких вопросов о законности и вообще справедливости нахождения Аргентины в финале тоже не должно быть.
0: Хотя матч был очень сложным для судейства, очень агрессивным, особенно в первой половине матча. Буквально с первых минут начались какие-то столкновения, тычки и так далее. Временами все это напоминало бушидо, а не футбол. То есть матч очень агрессивный.
1: Да, ну мы же знаем, что это принципиальнейшее противостояние, и было три таких, как минимум, громких матча в 66-м, 86-м, 98-м годах, когда... Ну, просто огонь настоящий был на футбольном поле, и друг друга они не очень любят, да, и фанаты этих команд, и была стычка до матча там небольшая. В общем, это было, этот матч в полной мере компенсировал его концовка, в особенности то, что мы увидели в игре Франции и Испании, мы смогли насладиться настоящим полуфиналом.
0: Вот хотел вас спросить, у вас тоже сложилось впечатление, ощущение от того, что было два разных полуфинала? То есть первый полуфинал, окей, испанцы задушили французов, совершенно односторонний, однозначный, без вопросов. А во втором матче мы видели футбол. Яркий, напряженный, война, даже жесткая и так далее. Но вот это футбол.
1: Да, это так. Тут сложно что-то говорить. Я, если честно, понял, что из меня очень плохой прогнозист, потому что я оба исхода не угадал. Наверное, потому что я симпатизировал в одном случае Франции, во втором Англии, наверное, из-за этого. Но я думал, что матч в Франции и Испании будет более интересным. И тут я тоже просчитался, признаю. Но Аргентина просто меня восхитила. Месси делает 7... В 7 матчах 4 ассиста и 8 голов забивает. То есть это показывает, что человек играет на команду. Для него гол сам по себе не так важен, как победа команды. Да, и это просто максимально полезный игрок. Мы не только сейчас говорим о его звездности. Он там ходит пешком. Он действительно ходит часто по полю пешком. Но он настолько талантлив и уникален, что он может, ходя пешком, в нужный момент оказаться в том месте, где ему нужно оказаться, показать пальцем партнерам, и все. И перевернуть игру. Вот, за 7 минут просто Месси переворачивает игру. Еще был момент, когда он подавал, и Пикфорд спас. То есть, по сути, человек 8 обводок делает. Я не знаю. Я не видел, я футбол смотрю с 94-го года, я не видел более великого игрока, чем Месси.
0: Финал воскресенья. Аргентина, Испания. В финале мы будем видеть, вот, собственно говоря, столкновение двух стилей, которые мы видели в полуфиналах, то есть рациональная игра с

0: сборной Испании и такая взрывная, искрометная творческая игра сборной Аргентины?
1: Я думаю, что аргентинцы будут использовать несколько планов А, Б, С, потому что мы знаем, что изучают друг друга соперники, и они не будут играть так же, как они играли с Англией, возможно. Mm-hmm. Потому что англичане, потому что испанцы могут не простить то, что простили англичане, да, и если, например, они поведут в счете испанцы, то аргентинцам может быть сложнее отыграться, чем в матче с Англией. Вот, поэтому прекрасно аргентинцы это знают, и они не будут, я думаю, допускать того, чтобы вообще пропускать от соперника. Но сложно себе представить, что Испания сможет не забить, и что Аргентина не сможет ответить, или наоборот. Поэтому, я думаю, в любом случае нас ждет интересный матч, и я не думаю, что мы должны настраиваться, что это будет матч турнира. Жадничать было много интересных матчей. Я думаю, что матч может быть не самым, возможно, зрелищным. Да, и да? Мы помним ту фразу знаменитого футболиста Андрея Шавина, который сказал, что ваши ожидания — это ваша проблема, поэтому, когда мы ждем от матча условно Франция-Испания искрометной игры, наша проблема, что ее не получается. Поэтому от финала мы ничего, я думаю, ждать не будем, мы просто будем ждать борьбы, и каждый будет болеть за ту команду, которую он хочет видеть с кубком.
0: И надо сказать, что сборная Испании, если мы уже заглядываем, еще будем с вами говорить до финала, но тем не менее, если мы говорим о финале, то надо сказать, что сборная Испании до сегодняшнего дня пропустила один мяч за весь турнир.
1: Да, это уникальное достижение. И я вот хочу сказать, что одна команда, как мы сказали, да, прагматичная и рациональная, хотя испанцы раньше тики-таку свою играли, это было очень весело. Сейчас не настолько веселая команда, но тоже есть на что посмотреть. Mm-hmm. Аргентина именно это веселая команда, которая просто не дает скучать. Четыре матча плей-офф — это четыре праздника просто невероятных. Два камбэка, еще два матча в дополнительное время, всего три матча в дополнительное время. Но это просто праздник какой-то, когда каждый раз смотришь игру сборной Аргентины, получается, последние четыре матча, ты ждешь всегда какого-то шоу, и это шоу ты получаешь.
0: Окей, нас ждут еще, собственно говоря, два матча остались. Матч за третье место между Францией и Англией и финал в воскресенье в 10 часов вечера по израильскому времени между сборными Аргентины и Испании. Дима, мы еще поговорим с вами до финала несколько раз, а пока я вас благодарю. Дима Мирский, спортивный журналист и автор телеграм-канала «Спортивный мирок». Спасибо.
1: Спасибо, спасибо, смотрим футбол.
2: Мондиаль 2026 на Канрека.
0: 7 часов 45 минут в Израиле. Продолжаем программу. И, как говорят в таких случаях, резкий переход. Переход от футбола, от праздника, который нас сопровождает уже больше месяца и, к моему личному сожалению, приближается к концу. Возвращаемся к реальности и поговорим сейчас о том, что происходит в нашем ближнем зарубежье, а точнее говоря, в Ливане и в Сирии. Как мы читали сегодня в газетах, и не только там, готовится пробный проект вывода израильских войск из части районов Ливана. Ожидается, что в эти районы должна зайти ливанская армия, она должна взять под контроль эти районы. Когда это произойдет? Израильский источник заявляет, что к этому стремятся и в Иерусалиме, и в Вашингтоне как можно быстрее. Произойдет это или нет, мы не знаем. С другой стороны, и в Сирии продолжаются свои процессы. Там президент Сирии заявил на встрече с Дональдом Трампом, что Израиль виноват в застое на переговорах. Трамп продолжает стремиться к тому, чтобы Сирия взяла на себя часть решения, по крайней мере, части проблемы Хизбаллы. В Сирии, мягко говоря, не в восторге. Марьяна Беленькая, арабист, автор телеграм-канала «Фалафельная», ведущая Первого радио. Марьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Прежде всего, давайте начнем с Ливана. На каком этапе мы находимся? То есть как близко мы находимся к началу реализации вот этого пробного проекта, когда ЦАЛ отступает, а ливанская армия берет на себя, наконец, контроль за происходящим на своей собственной территории?
3: Скажем так, что мы находимся близко к согласованию этого этапа, таких более конкретных рамок, и он может в любой момент начаться, может не начаться, но, по крайней мере, американцы оказывают на Израиль давление, чтобы это случилось, и, в общем-то, прилагают максимум усилий, в том числе предлагают свои услуги посреднические и уже в ходе действия этого этапа по мониторингу. И вот в пятницу, если я не ошибаюсь, если опять ничего не изменится, должна состояться встреча военных экспертов. То есть вчера была встреча на уровне послов, а в пятницу встреча именно военные, чтобы обсудить детали, так сказать, с картами на местах и так далее.
0: В нескольких словах, мы знаем, о каких районах идет речь? То есть где, какие районы будут первыми переданы Ливану?
3: Ну, говорится о том, что один из районов, тот, который сейчас занят израильской армией, а другой район, прилегающий к нему. То есть можно предположить, что один район южнее реки Литани, другой район севернее.
0: То есть все вокруг Литани. Да. Давление, которое оказывают на Израиль, это прекрасно, но вопрос, готова ли ливанская армия к тому, чтобы взять в руки происходящее, и не окажемся ли мы в ситуации, когда Израиль покинет этот район, а через 15 минут туда придет Хизбалла?
3: Ливанская армия всегда готова. Вопрос, что у нее будет получаться. Именно это вызывает сомнения у Израиля. И поэтому, я так понимаю, стороны договорились, что, во-первых, США будут оказывать помощь ливанской армии с предоставлением информации, видимо, беря ее, в том числе и у Израиля. И именно США будут определять, выполнены ли условия. То есть предполагалось, что эту роль могут делать миротворцы УНИФИЛ, которые, в принципе, их мандат заканчивается. Но США, Израиль не согласился, и в итоге был принят такой компромисс, детали тоже еще дорабатываются, что это будут делать американцы.
0: Американцы будут оказывать помощь ливанской армии, американцы вряд ли возьмут на себя, так сказать, защиту Ливана от Хизбаллы, условно.
3: Безусловно, да. Их миссия будет и мониторинговая, и посредническая, и проверки. То есть они должны будут убедиться, что если они смогут это сделать, что на местах не осталось никаких складов оружия и так далее. То есть а что там будет дальше? Будет ли Хизбалла возвращаться? Как это будет отслеживать ливанская армия? Не допускать этого мы пока не знаем.
0: Есть ли еще ЮНИФИЛ вообще печально известный там? Или их функция исчерпана?
3: Пока еще есть, но их мандат заканчивается, и, я так понимаю, его не продлевали в этот раз.
0: Окей. Еще один вопрос о внутриливанской ситуации, Марианна. Насколько происходящее там каким-то образом влияет, вот этот проект, который вот-вот должен начать реализовываться, насколько это влияет на статус ливанского правительства в отношениях с Хизбаллой? Потому что очень много говорилось о том, что главное значение этого проекта — это усиление легитимации ливанского правительства и так далее.
3: Ливанское правительство действительно непростой ситуации. Им нужно представлять населению доказательства того, что они не зря пошли на переговоры с Израилем, потому что, напомню, что Хизбалла против этих переговоров, и Хизбалла говорит, что эти переговоры не способствуют главной цели, которую преследует Хизбалла, уходу Израиля из Ливана. Поэтому любой шаг, демонстрация доброй воли, можем сказать, стороны Израиля, играет на руку ливанского правительства. Но действительно ситуация очень непростая внутри Ливана, и периодически возникают статьи в ливанских СМИ, что что будет делать Хизбалла, спровоцирует ли на гражданскую войну. Но эти статьи так все долгие годы сопровождают Ливан.
0: Сегодня в одной из газет я читал, например, сообщение о том, что Хизбалла ждет зеленого света от Ирана для того, чтобы напасть на израильские населенные пункты севера. Насколько, с вашей точки зрения, в интересах Хизбаллы сейчас эскалировать ситуацию?
3: Смотрите, мы думали, что не в ее интересах и вступать в войну в Иран. Угу. Когда война была с Ираном в феврале-марте, да, начата. То есть тогда тоже многие эксперты говорили о том, что ну, нелогично, да, особенно после ноябрьского прекращения огня 24-го года. Но, тем не менее, Хизбалла это сделала по приказу Ирана, и, в общем-то, можно предположить, что если Иран сочтет нужным, Хизбалла, естественно, последует прямому указанию из Тегерана, как бы это было для нее не самоубийственно в какой-то степени.
0: Окей, несколько слов про Сирию, если можно. Состоялось первое заседание парламента сирийского при власти Ашары. Какое значение имеет парламент в нынешней ситуации в Сирии?
3: Собственно, задача парламента — это переходный парламент, нужно сказать, его полномочия только 30 месяцев, должен составить проекты, его эксперты, конституции Сирии, постоянной конституции, утвердить его. И, в общем-то, это достаточно серьезная задача для переходного периода. От этого зависит, какой будет Сирия во многом в будущем.
0: Есть ли какие-то контакты между Израилем и Сирией на данный момент, я имею в виду переговоры и так далее, потому что мы читаем в некоторых СМИ, что Ашара пожаловался Трампу, что Израиль тормозит этот процесс.
3: Да, США на протяжении, вот, собственно, смены власти в Сирии, после этого какой период, пытались возобновить сирийско-израильские переговоры. Было несколько раундов. Сейчас, по крайней мере, публичных сообщений о том, что раунды переговоров происходят, нет. Я думаю, какие-то контакты через посредников тех же США осуществляются. Но да, мы слышали, как Трамп настаивал на том, чтобы Израиль ушел как с территории Ливана, так и с территории Сирии на встрече с Шара в Анкаре, которая была на этой неделе, уже на прошлой неделе, да. И, собственно, здесь тоже осуществляется давление на Израиль. Эта тема будет на переговорах, когда премьер-министр Израиля полетит в Вашингтон.
0: Последний вопрос. Дональд Трамп продолжает флиртовать, если можно так сказать, со своей фантазией о том, что Сирия примет участие в противодействии Хизбалле. С вашей точки зрения, есть ли какое-то основание для этой мечты?
3: Шара уже говорил, что Сирия не будет вмешиваться военным в Ливан, то есть не будет вводить войска, воевать с Хизбаллой. Он даже не исключил контакты с Хизбаллой, если это понадобится. Но как дипломатическое посредничество, экономическое контакты, это все возможно, безусловно. Ну и плюс Сирия не дает Хизбалле на своей границе Ливана, сирийской границе, заниматься контрабандой оружия и наркотиков.
0: Окей, будем следить за тем, что происходит на наших северных границах. Марьяна Беленькая, арабист, востоковед, автор телеграм-канала «Фалафельная» и ведущая Первого радио. Огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго.
3: До свидания.
0: 7:55 в Израиле. Еще несколько заголовков израильских СМИ. Посмотрим. Заголовки корпорации «Кан», новостной ленты корпорации «Кан». Здесь главный заголовок все еще посвящен Аргентине. Легенды создаются ночью. Аргентина в финале после победы со счетом 2-1 над сборной Англии. Это главный заголовок с новостной ленты корпорации «Кан». А о вещах чуть менее романтичных в Иране сообщают, что Соединенные Штаты Америки атаковали Тегеран. Впервые в этом круге противостояния закон о гендерной сегрегации при учебе на вторую и третью академическую степени утвержден Кнессетом, несмотря на возражения про институтов высших учебных заведений. Закон утвержден во втором и третьем чтении. 52 депутата голосовали за, 43 депутата голосовали против. Об этом об этом корпорация Кан. Яир Лапид дал интервью Кан, заявив, что ультраортодоксы не получат ни шекеля. Яир Гулан является моим, то есть его, Яира Лапида, естественным партнером. Еще несколько сообщений, которые можно прочитать. Центком сообщил около 5 часов утра, что завершена вот эта волна, закончилась эта волна ударов по Ирану. Арабские страны продолжают оказывать давление на Дональда Трампа прийти к, так сказать, отдалиться от Нетаньяу. Нетаньяу является провалом, является, подрывает, вернее говоря, твои планы на Ближнем Востоке. Еще несколько материалов. Шабак займется борьбой с организованной преступностью в арабском секторе. Об этом сообщает Гили Коэн. Накануне, возвращаясь в Кнессет, накануне 65 депутатов поддержали закон об ограничении функций юридического советника правительства. Об этом Шахар Глик. Сейчас 7 часов 58 минут в Израиле. Во втором части программы мы подробнее поговорим о тех инициативах, которые были утверждены, о тех законопроектах, которые были утверждены, о том, что еще осталось сделать коалиции и Кнессету в 24 часа, которые остаются до его роспуска. Поговорим мы, разумеется, и о Иране, США и других вопросах. Оставайтесь с нами на Канрека. Впереди второй час программы «Тема дня».

0: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
1: Большие скидки к финалу Мундиаля в «Мадан и Мания». Кабанус по-чешски всего 7,90 за 100 граммов. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Филе копченого лосося нарезка 39,90 за 350 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадан и Мания». С нами вкусно.
2: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
1: В новом филиале «Мадан и Мания» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, ножки куриные 31,90 за 2 килограмма. Стейк свиной реберный 47,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадан и Мания». Эли Коэн, 21. Напротив Академического колледжа.

0: В Израиле 8 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. В Иране сообщают, что сегодня утром Соединенные Штаты впервые с начала нынешнего витка противостояния нанесли авиаудары по целям в районе Тегерана. Минувшей ночью американские военные нанесли по Ирану третью за последние сутки волну ударов. В ответ иранские силы атаковали американские объекты в регионе. Тем временем газета Wall Street Journal пишет, что президент США Дональд Трамп склоняется к расширению военных действий против Ирана и рассматривает возможность отправки сухопутных войск для установления контроля над островами в Ормузском проливе. По сообщению газеты, Трамп также не исключает нанесение удара по горе Кухе-Коланг-Газла, связанной с ядерной программой Ирана. Минувшим вечером правительство утвердило решение подключить общую службу безопасности «Шабак» к борьбе с преступностью. Она будет вестись в рамках совместной с полицией программы, бюджет которой составит около полумиллиарда шекелей. Почти все эти средства возьмут из пятилетней программы развития арабской части общества. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит ситуации, при которой на улицах царят насилие, вымогательство и убийство. По его словам, государство будет действовать решительно и бескомпромиссно, чтобы искоренить преступные организации и вернуть улицам безопасность. Об этом сообщила корреспондент КАН Гили Коэн. Минувшим вечером пленум Кнессета во втором и третьем чтениях утвердил закон об ограничении полномочий юридического советника правительства. За проголосовали 65 депутатов, против 51. Как сообщил корреспондент КАН Шахар Глик, среди голосовавших «за» депутаты Дан Илуз, Шарон Хаскель, Юли Эдельштейн и Алон Соломон. Сразу после принятия закона министр юстиции Яриев Левин заявил, что тем самым завершена реализация третьего из четырех первоначальных элементов проводимой им судебной реформы. После утверждения закона в Высший суд справедливости Багац было подано несколько исков с требованием отменить его. Депутат Кнессета от партии Ликуд Моше Саада заявил в интервью журналисту Канрану Бениамине, что до сих пор юридическая служба правительства присваивала себе полномочия, которыми не была наделена. «Закона, который определял бы полномочия юридического советника, нет. Вы назначаете его, как и любого другого советника, выслушиваете его мнение, а затем сами принимаете решение», — сказал депутат Саада. На вопрос журналиста, что мешает министру проигнорировать юридическое заключение, в котором говорится, что он, то есть министр, действует в нарушении закона, депутат Саада ответил следующее. «Если речь идет об уголовном преступлении, в отношении него можно начать уголовное расследование. Если же речь идет об административно-правовом вопросе, можно обратиться с ходатайством в окружной суд. Сам закон даже подчеркивает независимость прокуратуры в вопросах уголовного расследования». Палата представителей Конгресса США минувшей ночью отклонила проект резолюции о полном прекращении военной помощи Израилю. Против инициативы проголосовали 314 членов Конгресса. За – рекордное число законодателей – 104, включая одного республиканца. Как сообщил корреспондент КАН Натан Гутман, объем американской военной помощи Израилю в настоящее время составляет 3 миллиарда 800 миллионов долларов в год. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху также ранее высказывался за постепенное прекращение этой помощи. Вчера вечером сборная Аргентины в полуфинале обыграла сборную Англии. Победа была одержана после драматического перелома в ходе матча. Финальный матч чемпионата мира по футболу пройдет в Нью-Джерси в воскресенье в 22 часа. И о погоде сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: До пятницы без существенных изменений. В субботу в большинстве районов страны ожидается небольшое потепление. В воскресенье – дальнейшее потепление. Сегодня днем в Иерусалиме и Цфате 31 градус, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 41 градус. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 9 часов. Доброго дня. Шалом Иерушалаим.
1: КАН РЕКА. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: במהירות, ובמקום זה איזשהו עונש אחר. אז יכולנו לקבל את זה כהבנה שחשבו על איזה עונש יעיל או לא, אבל זה לא מה שמבקשת הצעת החוק הזאת לעשות, אלא היא מבקשת לקבוע מסלולי אכיפה נפרדים לחרדים ולא חרדים.
1: כן.
0: ולכן בית המשפט בית אומר שחקיקה ביחס לחלקים מסוימים בלבד מהאוכלוסייה לטענות כבדות המשקל שאלו העותרים, בעצם מצריכות תשובות מצד המדינה, ולכן החוק לא ייכנס לתוקף עד לדיון שבו יפגעו טענות המדינה וההסברים שלה.
1: שאלה אחרונה, שילה, אני קראתי את המאמר שלך היום בידיעות אחרונות בעניין של החוק הזה, קרב רב, למה התכוונת?
0: תראה, בעצם השאלה היא על מה אנחנו, על מה אנחנו באים לדיון, זאת אומרת, מה מנסים לעשות? הרי אנחנו יכולים לחוקק הצעת חוק מסוימת שהמטרה שלה, זאת המטרה שכתובה בחוק. נניח חוק להימנע משתיית אלכוהול בשעות הלילה. אז מי שיגיש הצעת חוק כזאת, אנחנו יודע שמה שהוא רוצה זה שלא ישתו אלכוהול בלילה ואולי לא יגיעו לדברים מסוכנים. כאן קשה לראות בהצעת החוק הזאת משהו שבאמת חשבו שהוא יעמוד במבחן בג"ץ ולא יעורר את הערה והעתירות לבית משפט. כנראה אתה יודע שמישהו אמר, אם ילך לנו לפחות להרוויח כמה שבועות של הפסקה מהמעצרים, בטח כשהבחורי ישיבות יוצאים לחופש והתחילו להתעורר ולטייל, ואם לא ובג"ץ יסול אותו, אז לכל הפחות אנחנו נוכל להאשים את בג"ץ ולעשות מזה קמפיין בחירות.
1: אוקיי. שילה פריד, ידיעות אחרונות, ויינט, המון תודה. בוקר טוב.
0: תודה, תודה.
1: Я спросил нашего собеседника, попытался как-то разобраться, собственно говоря, вот в этом законе, который был утвержден минувшей ночью, закон о гендерной сегрегации при учебе на вторую и третью степень. О чем идет речь, спросили нашего собеседника. Шилов Рид говорит о том, что речь идет о том, что если есть группа ультраортодоксов, религиозных людей, которые хотят учиться отдельно, они имеют право получить такую возможность в рамках учебных заведений. Что такое группа, что такое спрос, не очень понятно. Идет ли речь о 5, 10, 15, каком-то конкретном проценте учеников и так далее. Наш собеседник не может сказать. И надо сказать, что в тексте законопроекта, в тексте закона, который я читал перед этим эфиром, это не оговорено. Закон носит очень общий характер. И не очень понятны и механизмы того, как это должно быть сделано. То есть будет ли это сделаться через руководство университета, будет ли это делаться через, через совет по высшему образованию и тому подобное. По словам нашего собеседника, модель существует, модель, которая действует при учебе на первую степень, на степень бакалавра, есть в нескольких учебных заведениях, например, на факультете психологии Бар-Иландского университета, говорит наш собеседник, есть возможность для ультраортодоксальных девушек учиться отдельно. Это то, что практикуется. С одной стороны, говорит наш собеседник, понятно, что это направлено на то, чтобы продвигать ультраортодоксальное население в сторону интеграции на рынок труда, в сторону сближения с израильским обществом и выход на работу, приобретение образования и так далее. С другой стороны, противники этого закона утверждают, что речь идет о очень такой скользкой дорожке, которая ведет к удалению женщин из общественного пространства. Если женщина не сможет преподавать мужчинам, то ее возможности в качестве преподавателя в университете будут ограничены, и это ведет к ситуации, в которой будем говорить о дискриминации. Помимо этого, наш собеседник говорит о том, что в законе не говорится о общественных заведениях, а таких как кафетерии или библиотеки и так далее. Речь идет только о классах и о возможностях учиться раздельно при желании, если того хотят студенты, религиозные студенты. Это то, что касается этого закона. А что касается закона о... Кстати говоря, если еще до сих пор не

0: В Израиле 9 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. В Иране сообщили, что сегодня утром Соединенные Штаты впервые с начала нынешней эскалации нанесли авиаудары по целям в районе Тегерана. Ночью американские военные выполнили третью за последние сутки волну ударов. В ответ иранские силы атаковали американские объекты в регионе. Тем временем газета Wall Street Journal пишет, что президент США Дональд Трамп склоняется к расширению военных действий и рассматривает возможность отправки сухопутных войск для установления контроля над островами в Ормузском проливе. По сообщению газеты, Трамп также не исключает нанесение удара по горе Кухе-Колан-Газла, связанной с ядерной программой Ирана. Ночью Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях закон об ограничении полномочий юридического советника правительства, а также закон о раздельном обучении мужчин и женщин в магистратуре и докторантуре. Как сообщил корреспондент КАН Шахар Глик, закон об ограничении полномочий юридического советника правительства вступит в силу в следующем году. Согласно этому закону, заключение юридического советника правительства больше не будет обязательным для правительства. Кроме того, правительство сможет пользоваться услугами частных представителей в БАГАЦ. В этом случае юридический советник правительства не сможет представить суду свою позицию. Законодательный марафон в Кнессете продолжится сегодня. Депутаты будут голосовать по законопроектам о средствах массовой информации и о продлении срока срочной службы. Ожидается, что голосование продлится до глубокой ночи, а возможно и до завтрашнего дня. Крайний срок завершения работы пленума – 14 часов ближайшей пятницы. После этого Кнессет уйдет на 100-дневные каникулы и возобновит работу только после выборов, которые состоятся 27 октября. Йоас Хендель, председатель партии резервистов Мифлегета Милуимникем, сказал в интервью КАН, что является главным уроком 7 октября. Во главе государства должно стоять, по его словам, только сионистское руководство. «Мои красные линии – это не сионистские партии, то есть ультраортодоксальные и арабские. Помимо них в Кнессете есть 90 мандатов. Именно из них нужно сформировать максимально широкую коалицию. Мои принципы таковы. Еще до формирования правительства должен быть принят закон о призыве. И нам обязательно нужна государственная комиссия по расследованию». Йоас Хендель сказал это в интервью журналистам КАН Хену Либерману и Гилли Коэн. Через день после того, как Высший суд справедливости БАГАЦ приостановил действие закона об отмене арестов учащихся ешив, уклоняющихся от призыва, депутат Кнессета от партии Ликуд Ариэль Кальнер заявил, что мера уголовного принуждения не тот путь, который позволит привлечь ультраортодоксальное население к службе в ЦААЛе. «После арестов мы увидели, что более умеренная часть ультраортодоксального населения стала занимать более радикальные позиции. Каждый, кто занимается вопросом призыва ультраортодоксов, знает, аресты – последнее, что может привести их в армию. Тем более, если речь идет о массовом призыве, и тем более о боевых подразделениях, и тем более, если мы хотим видеть их в будущем резервистами», – заявил депутат Кальнер. Палата представителей Конгресса США ночью отклонила проект резолюции о полном прекращении военной помощи Израилю. Против инициативы проголосовали 314 членов Конгресса, за — рекордное число законодателей 104, включая одного республиканца. Как сообщил корреспондент КАН Натан Гутман, объем американской военной помощи Израилю в настоящее время составляет 3 миллиарда 800 миллионов долларов в год. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху также ранее высказывался за постепенное прекращение этой помощи. Вчера вечером сборная Аргентины в полуфинале обыграла сборную Англии. Победа была одержана после драматического перелома в ходе матча. Финальный матч чемпионата мира по футболу пройдет в Нью-Джерси в воскресенье в 22 часа. И о погоде сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: До пятницы погода будет без существенных изменений. В субботу в большинстве районов страны ожидается небольшое потепление. В воскресенье – дальнейшее потепление. Сегодня днем в Иерусалиме и Цфате 31 градус, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34 и в Эйлате 41 градус. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 10 часов. Шалом, Мирушалайм.
1: Капкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Сашей Коган на Кан Река.

0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». У микрофона сегодня Саша Коган. Этим утром мы обсудим следующие темы. Спустя 7 лет после рекомендации комиссии Берлинер правительство одобрило создание 7 специализированных центров, которые должны облегчить жертвам сексуального насилия процедуру подачи заявления в полицию. В центрах будут работать сотрудники полиции, врачи, социальные работники и специалисты по оказанию юридической помощи. Финансирование проекта возложено на Министерство национальной безопасности. Правда, на этом этапе неизвестно, когда центры начнут работать. Мы разберемся в том, как по-настоящему заботиться о своем здоровье в дни, когда температура поднимается до экстремально жаркой, и не совершать распространенные ошибки, которые многие допускают летом. Вместе с доктором психологии выясним, почему объятия и поцелуи особенно важны в период стресса. А также поговорим с князем Гремином. Ну, не с ним самим, конечно, но с исполнителем этой роли в концертном исполнении Евгения Онегина Иерусалимским симфоническим оркестром. Этим произведением оркестр завершит нынешний сезон. А сейчас обратимся к главным заголовкам этого утра. Обсудим их с нашим коллегой Габи Вольфсоном, ведущим радио Река и политическим обозревателем сайта Newsru.co.il. Он уже в нашей студии. Габи, привет.
1: Привет, Саша. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Итак, израильский источник заявил следующее. Мы хотим, чтобы вывод войск из районов Ливана, выбранных для первого этапа, начался как можно скорее. Как вы можете это прокомментировать?
1: Я никак не могу это прокомментировать. Израиль хочет начать реализацию пробного проекта, в рамках которого Израиль выводит войска из части тех районов, которые занимает в настоящий момент ЦАЛ в Ливане, эти позиции занимает ливанская армия. С одной стороны, это желание существует, с другой стороны, есть реальное опасение того, что ливанская армия, может быть, и хотела бы, но не очень в состоянии реализовать это соглашение, и поэтому нет пока никаких конкретных договоренностей и нету дат, да, о которых можно было бы говорить. В Израиле хотят, чтобы это было как можно быстрее. Для того, чтобы это было как можно быстрее, нужны очень четкие гарантии со стороны Ливана, США и других по поводу того, что это будет возможно, и мы не окажемся вновь в ситуации, когда Израиль ушел, а его место заняла Хизбалла или другие террористические организации. Тем более, что сегодня газета «Исраэль Айом» публикует материал о том, что Хизбалла ожидает получения зеленого света от Ирана для того, чтобы атаковать израильские населенные пункты. Очень тревожный, надо сказать, материал. Так это или нет, и что курица, что яйцо в данном случае.
0: И кто в итоге будет атаковать?
1: Хизбалла хочет атаковать израильские населенные пункты, или Иран хочет, чтобы Хизбалла атаковал израильские населенные пункты. Но, тем не менее, с точки зрения результата, результат может быть одним и тем же и очень неприятным, поэтому насколько Израиль будет торопиться с реализацией этого плана, я сильно не уверен.
0: А между тем, президент США Трамп обсуждает расширение ударов по Ирану. Возможно, на следующей неделе, сказал он, мы атакуем электростанции. И вот уже сегодня утром поступили сообщения о том, что американская армия атаковала объекты в окрестностях Тегерана.
1: И сам Тегеран, собственно говоря, впервые с момента с начала нынешнего витка эскалации атаки подвергся Тегеран. И то, что происходит сейчас в Иране, называют такой постепенной эскалацией. Да? То есть Дональд Трамп все еще не хочет широкомасштабных военных действий, он не хочет полномасштабной войны, он хочет сохранить возможность переговоров и надежды на соглашение, но, тем не менее, Иран не оставляет большого пространства для маневра, не оставляет возможностей, не оставляет каких-то реальных перспектив договориться, и поэтому Трамп продвигается в том, что касается развития военных действий, эскалации и так далее. Означает ли это, что мы на пороге полномасштабной войны, я не уверен. С другой стороны, и соглашения, судя по всему, на горизонте нет. Хотя Трамп человек настолько непредсказуемый и в известном смысле капризный, что мы можем завтра утром услышать, что Иран — это лучший партнер на свете, и соглашение с ним близко, как никогда.
0: Такого он, конечно, довольно давно уже не говорил.
1: Все,
0: если вообще когда-либо.
1: Все возможно.
0: Но, конечно, он может сказать, все, закончили.
1: Но, нет, он может сказать, что соглашение на расстоянии вытянутой руки.
0: Да.
1: Это он говорил уже очень много раз.
0: Верно.
1: И говорил, что иранцы очень хотят соглашения, и что они, что ведутся переговоры, и на самом деле...
0: А потом объявлял, что они больные люди.
1: А потом объявлял, что они больные люди. Ку-ку, как он прекрасно
0: Ку-ку,
1: сказал.
0: Да.
1: И на самом деле уже вчера вечером в выпусках новостей говорилось о том, что, несмотря на военные действия, какие-то попытки контактов и диалога между США и Ираном продолжаются.
0: Давайте вернемся к нам в Израиль. Вместе с тем, что неспокойно в последние дни, Кнессет продолжает свою работу и будет продолжать ее вплоть до 14 часов в пятницу, когда выйдет на парламентские каникулы. В последние дни этого созыва все функционирует. Парламентский зал заседания функционирует 24 часа в сутки. Депутаты отдыхают только в промежутках между голосованиями. Всегда в зале парламентского заседания находится один дежурный министр для того, чтобы созвать всех, когда нужно голосовать. Какие законы были приняты?
1: Во-первых, дежурный министр всегда должен находиться в зале заседаний. Когда идет пленарное заседание, надо сказать, что если бы депутаты Кнессета так интенсивно работали на протяжении всей каденции в контексте разных законопроектов, которые могли бы быть приняты, я думаю, что наша ситуация была бы сильно лучше. Но сейчас, последние дни, они заняты блицем таким законопроектов. Два законопроекта были приняты минувшей ночью. Прежде всего, закон о статусе военнослужащих, страдающих от посттравматического синдрома. И второе, закон о раздельном обучении на вторую и третью степень, возможности раздельного обучения.
0: Но еще и ситуация с юридическим советом.
1: Это было уже вчера вечером, если хотите, можно мы об этом, разумеется, поговорить. Накануне вечером был принят законопроект о изменении функции юридического советника правительства, не разделении, да, Симха Ротман не стал углубляться в вопрос разделения функции юридического советника правительства, поскольку это застопорило бы утверждение закона до следующего Кнессета, ограничился тем, что функции юридического советника правительства изменены, ослаблены, как вы говорите, полномочия, скажем так, ограничены. И с этой точки зрения вот эта маленькая часть юридической реформы, которая была декларирована, представлена Яривом Левином 4 января 2023 года, маленькая часть этой реформы утверждена. Но это, так сказать, последние попытки и последний шаг, который сделала эта коалиция в этом направлении.
0: И еще два закона, которые вы упомянули.
1: Закон о статусе военнослужащих, страдающих от посттравматического синдрома, очень важный законопроект. И законопроект, который будет, я полагаю, в ближайшие часы вызывать очень много...
0: Вот как раз хотела спросить, Габи, если можно, как ты сам относишься к этому?
1: Я к нему не отношусь, я не хочу это комментировать. У этого закона есть...
0: Мы говорим сейчас о разделении...
1: О возможности раздельной учебы, окей? Я, с твоего позволения, в данном случае не буду его комментировать лично. У этого закона... Бог и дьявол в мелочах. Я объясню, почему я не хочу комментировать. Потому что в этом законе, при комментировании этого закона, очень просто удариться в сисмод, в...
0: В шаблоны
1: и в какие-то в лозунги, да? Бог и дьявол в мелочах. Мы не знаем, как этот закон будет реализовываться. Сам по себе этот закон очень маленький, там буквально полтора параграфа. Да, из него очень сложно понять, то есть того, как он сформулирован, очень сложно понять, что имели в виду те, кто хотели его провести. Например, самый простой пример.
0: Да.
1: Речь идет о том, что должна быть просьба, должно быть обращение некого числа студентов для того, чтобы возможность раздельного обучения на вторую степень была бы. Сколько таких студентов? Как это будет выглядеть на практике? Означает ли это, что женщины не смогут преподавать или возможности женщин преподавать будут ограничены? Я хочу сказать только одну вещь, и это, так сказать, в общем, да, если уж ты спрашиваешь мое мнение, нам нужно очень четко понимать, что это вопрос, который придет и в армию. Когда мы говорим о том, что мы хотим массового призыва ультраортодоксов в армию, нельзя игнорировать тот факт, а у меня растут две дочери, и я хочу, чтобы они имели в армии неограниченные возможности, да, и они могли бы продвигаться и быть командирами, и быть офицерами, да, и так далее. И мы столкнемся, мы рано или поздно столкнемся с дилеммой. с очень непростой и тяжелой дилеммой. Либо интеграция ультраортодоксов во все институты, да, в армии, например, и так далее. И все за счет чего-то. Все за счет чего-то.
0: За все мы платим цену.
1: За все мы платим цену, и за это нам тоже придется платить цену. Я не уверен, что оно того стоит, но это уже, так сказать, каждый решит для себя. И это очень-очень тяжелый вопрос. Это очень тяжелый вопрос. Я не завидую следующему правительству, каким бы оно ни было.
0: Которому придется с этим
1: каким
0: вопросом
1: бы оно ни было, которому придется разбираться с этим вопросом. Я уверен, что очень многие сейчас тихо-тихо про себя надеются, что когда будет подан иск в БАГАЦ, а иск в БАГАЦ будет подан, у меня в этом нет никаких сомнений, поскольку у нас все решает БАГАЦ, то БАГАЦ этот... Очень многие надеются, что БАГАЦ этот закон просто отменит, и тем самым лишит следующее правительство необходимости его решить.
0: Ну и, собственно говоря, отложит эту дилемму, как ты говоришь, в долгий ящик.
1: Но эта дилемма существует. Я очень надеюсь, что кто-то дает себе в этом отчет, потому что дилемма существует. Я не говорю, что хорошо и что плохо. Я не говорю, что правильно и что неправильно. Я говорю только одно. Давайте помнить, что дилемма существует, что ситуация не черно-белая, что дилемма реально объективно существует.
0: А вот дилеммы, кто предстанет, кто выйдет на футбольное поле в финале чемпионата мира, уже не существует. Мы уже знаем, что это будет Испания против Аргентины. Англия может спокойно не волноваться за своих болельщиков. Говорили о том, что это, может быть, будет такое тяжелое сражение не только на футбольном поле, но и среди болельщиков. Англия может успокоиться. Испания выходит против Аргентины. Ты за кого?
1: Мне очень жаль английский... Я за сборную Голландии. Мне очень жаль английских болельщиков. 60 лет они ждут возможности, 60 лет они ждут возможности выхода в финал чемпионата мира. Это больше, чем болельщики сборной Израиля ждут возможности попасть на мундиаль. С 66 года они ждут возможности выйти в финал, но им некого обвинять, кроме своей собственной сборной. Англичане вели вчера 1-0. После этого трусливо ушли в оборону, встали стеной и надеялись, что они 35 минут смогут стоять просто бункером и сдержать Месси и его товарищей. Было понятно, чем все это кончится. Это кончилось тем, чем не могло не закончиться. Двумя голами аргентинцев. Очень интересный матч будет в финале.
0: Посмотрим?
1: Посмотрим.
0: Будешь смотреть?
1: Безусловно.
0: Дома или в компании?
1: Дома. Дома. С моей младшей дочерью, которая уже выпросила разрешение смотреть финал. Не пойти спать, но каникулы можно это позволить. Да.
0: Габи Вольсон, ведущий радио «Рэка», политический обозреватель сайта news.ru.co.il. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо большое.
0: Доброе утро и хорошего дня.
1: Бай-бай.
0: Спустя 7 лет после рекомендации комиссии под руководством бывшего судьи Высшего суда справедливости Дворы Берлинер, правительство Израиля одобрило создание 7 специализированных центров, где пострадавшие от сексуального насилия смогут пройти весь процесс подачи заявления в полицию в одном месте. По данным центров помощи пострадавших от сексуального насилия, ежегодно на горячей линии поступают не менее 50 тысяч обращений, но в полицию доходят лишь 6,5 тысяч официальных заявлений. Почему это происходит? Потому что процедура подачи заявлений сама по себе сложная, уже не говоря о том, через что приходится проходить жертвам с психологической точки зрения. Наверняка существуют еще причины. В новых центрах будут работать следователи полиции, врачи, социальные работники и специалисты по оказанию юридической помощи. Предполагается, что это как раз избавит пострадавших от необходимости ходить по разным инстанциям, многократно пересказывать пережитое и проходить через дополнительные тяжелые испытания. Кроме того, для работы центров выделят 14 штатных должностей полицейских следователей, а координировать проект будут сразу несколько министерств. Правда, правительство пока не назвало сроки открытия этих специализированных центров. Насколько эта реформа действительно способна изменить ситуацию, при которой львиная доля обращений не доходит до подачи жалоб в полицию, все это обсудим с адвокатом Ритой Хайкин. Рита, здравствуйте. Рита?
2: Рита,
0: здравствуйте, доброе утро. Да, мы сейчас вас слышим. Насколько важным вы считаете решение создания таких специализированных центров? Поможет ли это на практике?
2: Я считаю, что любая реформа должна, во-первых, сопровождаться профессиональной подготовкой сотрудников, и это, да, поможет, конечно, на практике. Это давно должно было создаться, давно должно было уже работать. И очень жаль, что до сих пор они, то есть 7 лет назад они решили, а только сейчас они говорят, надо работать и выделяют деньги. Когда это будет работать, неизвестно. И очень жаль, что это вот... двигается такими вот черепашьими шагами.
0: Шагами. Вот да. Комиссия Берлинер еще в 2019 году говорила о том, приводила примеры о том, что многие пострадавшие сталкивались с довольно равнодушным, если не жестким отношением в полиции, были вынуждены по нескольку раз рассказывать о случившемся, проходить ненужные процедуры. Насколько это актуально сегодня, еще до того, как созданы центры? Может быть, что-то изменилось? Может быть, поэтому были такие черепашьи шаги?
2: Я думаю, что это нет, одно к другому не касается. И, к сожалению, действительно есть ситуация некомпетентных сотрудников, которые, я думаю, даже, я не хочу оправдывать, но нехватка кадров, как в принципе и везде нехватка кадров в государственной структуре, потому что люди, скорее всего, не очень хотят работать на низких зарплатах и ждать долго-долго свои какие-то привилегии спустя много лет. И поэтому, и не только поэтому, но и также, наверное, какая-то, знаете, такой, как сказать, зельзуль, то есть абсолютное отношение к ситуации не...
0: Равнодушие.
2: Равнодушие, полное равнодушие. Поэтому жертвам действительно не очень хочется давать показания. Это некомфортно давать показания.
0: А почему равнодушие? Почему? Ну, мы же все люди,
2: равнодушие,
0: мы же все понимаем.
2: Потому что, да, но не у всех есть те самые ощущения, которые у каждого должно быть. И mm-hmm. те, которых сотрудников берут, не всегда, например, уже потерпевшая приходит на станцию полиции, где вообще нет этого самого отдела, называется АЛЬМАБ, это специализированный mm-hmm. квалифицированный отдел, который занимается травмами, насилием в семье и травмами на почве сексуального насилия. Uh-huh. И тогда берут того, кто может взять показания. И этот человек, который абсолютно некомпетентен, он даже может и не понять, что любой вопрос может ее привести еще к одной травме. Uh-huh. А для нее и так это большой вопрос, насколько она должна давать показания, потому что в этих показаниях каждый раз ее все равно будут обвинять в том, что она сама виновата.
0: Для нее или для него только обозначим, да? Это может быть и мужчина, и женщина. Любой может стать жертвой.
2: Да, это может быть любой жертвой.
0: Это может быть подросток, в конце концов, да.
2: Для мужчин это гораздо сложнее. То есть они вообще понимают, что на них будут смотреть, их будут осуждать еще более круче. То есть от них общество ожидает, что они должны быть, как говорится, мужиком, более мускулинным мужиком. А тут, бац, с ним такое произошло. Это очень неприятно. Ему еще сложнее и неприятнее. Скорее всего, тут гораздо реже он пойдет, выберет пойти в полицию и подавать жалобу. Это тоже большой вопрос. И тут вопрос компетентности наших сотрудников.
0: Угу. Новый формат вот этих центров предполагает, что следователи, врачи, социальные работники, юристы, они все будут находиться под одной крышей. Что это, ну, что это меняет с человеческой точки зрения, я думаю, вы нам уже только что объяснили. А что это меняет с юридической точки зрения? Есть ли какое-то вот, есть ли в этом действительно необходимость вот с этой точки зрения? Легче ли будет? Проще ли?
2: Да, конечно. Я думаю, что это очень важно. Во-первых, потерпевшие или потерпевшие не должны будут рассказывать несколько раз одну историю. Это, во-первых, очень хорошо, потому что это как хорошо для следственных показаний, для суда, для судопроизводства, так и хорошо для самопотерпевших. Постоянно ходить и пересказывать историю каждому заново, это новая травма.
0: Но, с другой стороны, может быть, что-то новое вспоминается, ничего, может быть, не новое?
2: Нет? Вы понимаете, может быть, и там, где новое вспоминается, это надо быть психолога. Там, где как бы она рассказывает эту информацию заново и заново, это может быть и не в ее пользу, потому что будут подниматься те темы, которые она раньше не говорила, и вдруг они поднимаются. Это хорошо, с одной стороны. С другой стороны, ей перестают верить, потому что как будто бы она постоянно
0: что-то
2: рассказывает каждому, что-то придумывает, типа. Uh-huh. А на самом деле это не совсем так. Это целая психология. Это информация, которая поднимается. И если она расскажет один раз в одном центре одну историю, это будет гораздо лучше для нее и для суда, и для показаний, чем она рассказывает несколько ситуаций немного с другими помехами. И таким образом, потом ее не будут сильно, или его не будут сильно, как говорится...
0: воспринимать серьезно.
2: Нет, но вторая сторона не будет, знаете, я хочу сказать не очень лестное слово, но я скажу правильно, ее не будут применять к ней жесткие отношения, то есть, потому что адвокаты подсудимых, они просто ломают жертв прямо в суде, делая все возможное, чтобы она поняла, что она сама в этом виновата. И к этому надо быть готовой.
0: Uh-huh. Рита, а почему финансирование проекта передано Министерству национальной безопасности, а не, скажем, Министерству социального обеспечения? Как это вообще? Не к вам вопрос.
2: Не ко мне вопрос.
0: Но,
2: не моя тема.
0: Да, но как я вы считаете, адвокат. Если бы... Да, я понимаю.
2: Я на самом деле очень рада, что это перешло. Если это мое, только мое сугубо мнение, то
0: ваше,
2: очень рада, что это именно личное. Туда перешли деньги, потому что у Министерства социального обеспечения никогда ни на что денег нет. Оттуда всегда забирают деньги. Я забираю деньги неизвестно куда, неизвестно что, но обычно всегда... Там меньше всего денег, и там заканчиваются проекты, заканчивается все быстрее всего. Поэтому если это Министерство национальной безопасности, то мне деньги, скорее всего, будут точно распределены, и, скорее всего, они будут потрачены, и будут дальше двигаться проекты. Угу. Там хоть не трогают деньги. Так,
0: Рита, вот в самом начале вы сказали, что черепашья такая скорость, да, у всего, у развития этого проекта, да, по открытию центров, и до сих пор не названы сроки реального открытия на практике. Как вы думаете, что нужно сделать сейчас для того, чтобы этот проект не остался только решением на бумаге, а на самом деле в реальности центры были открыты? Уже прошло 7 лет. Что дальше? Что сделать сейчас, чтобы это не осталось?
2: Человеческий фактор. Человеческий фактор. То есть кто-то должен прийти, взять это на себя и просто бульдозерски толкать.
0: Кто-то иначе внутри министерства, Министерства внутренней безопасности, я правильно понимаю?
2: Да,
0: национальной безопасности.
2: Кто-то и также все организации правозащитные должны постоянно критиковать,
0: лоббировать,
2: давить. То есть лоббировать, давить, постоянно говорить об этом. Это должно быть скоординировано и представителями национальной безопасности, и общественными организациями, и мнениями, которые постоянно это говорят. Вот сегодня мы так-то и так-то посидели. И, естественно, в Кнессете продвигать это, продвинуто такое-то решение, до сих пор ничего не сделано. То есть Министерство по правам защиты женщин, если я... Да. И Министерство, а есть специальная комиссия по правам женщин, им тоже постоянно на стол класть эту ситуацию, это не продвигается, мы просим вашего вмешательства. Да. И только таким образом это все придет и будет.
0: Адвокат Хайкин. И последний вопрос. Вот если человек сегодня стал жертвой сексуального насилия, центров этих пока еще нет, и человек не знает, что делать. Каков правильный порядок действий с юридической точки зрения? Что надо сделать сразу, чего не делать, как найти в себе силы обратиться?
2: Юридической точки зрения, это здесь я меньше буду давать вот такие вот советы. Во-первых, 1202. Для начала позвонить
0: 1202.
2: Это центр, это кризисный центр, где сразу знают, сидят профессиональные люди, которые точно знают, как ответить, что сказать, как направить. Ведь разная ситуация. С этим человеком могло это произойти 10 лет назад, это могло произойти сразу сейчас. И это вопрос, что делать. Если это происходит, так или иначе, надо идти в полицию подавать жалобу. Но если это произошло прямо сейчас, то обязательно пойти как можно быстрее, обратиться в полицию. Да, это сложно, поэтому, возможно, желательно взять близкого человека, с которым можно поделиться, с которого можно взять за руку, который может поддержать. Близкий человек не будет сидеть на даче показаний, не имеет права. Но он будет там, рядом, за дверью сидеть и ждать. Потому что после того, когда это все расскажется, все равно будет очень тяжело. И если полиция, а потом полиция уже говорит точное направление, что делать дальше. Это вот самое первое.
0: Адвокат Рита Хайкин, спасибо вам большое за эти разъяснения и за вашу практическую помощь нам. Спасибо.
2: Вам доброго утра.
0: А мы продолжаем. Судя по прогнозу погоды, в ближайшие дни в Израиле вновь экстремальная жара. В такие дни важно следить за здоровьем еще тщательнее. Вот только как это сделать правильно? Давайте признаемся самим себе. Мы часто игнорируем и головную боль, и иногда головокружение, думая, что само пройдет. Оставляем лекарства в раскаленной машине или даже на пляже, не задумываясь, что высокая температура может изменить свойства лекарств. Принимаем кожную инфекцию за обычное раздражение, неправильно пользуемся солнцезащитными средствами и убеждаем себя, что несколько стаканов холодного кофе, каких-нибудь сладких напитков или соков вполне достаточно, чтобы восполнить потерю жидкости. Какие ошибки действительно опасны? Как защитить себя и своих близких в период экстремальной жары? Об этом всем поговорим с главным семейным врачом Южного округа больничной кассы Меухедед Валерием Фихманом. Доктор Фихман, здравствуйте.
3: Доброе утро.
0: Итак, какие ошибки в жару врачи сегодня видят чаще всего? Вот вы, например.
3: Смотрите, давайте сориентируемся и давайте будем разговаривать с широкой аудиторией на несколько тем. Да? Давайте поделим с вами это дело на несколько, так сказать, тем, и каждую из них возьмем в отдельности. Давайте начнем с момента, который называется обезвоживание, дегидрация. Да? принципе, тот момент, который мы очень часто видим в клиниках у нас, то, что мы видим в приемном покое, в отделениях, в терапевтических и так далее, это больные, которые поступают после длительного нахождения и потери жидкости во время сильной жары. И в чем мы видим важность, в чем мы видим участие самого пациента, самого человека, да, то есть длительное нахождение на открытом воздухе, под солнцем, в период...
0: А что значит длительное нахождение? Смотрите, это сколько? Полчаса, 10 минут?
3: Мы говорим не о конкретном времени нахождения, потому что время может варьироваться в зависимости от степени гидрации человека, от его возраста и хронических заболеваний. Угу. Я только хочу отметить, что пребывание особенно опасно в часы особенной солнечной активности, это с 11 утра до 4 часов дня. Поэтому в это время надо быть осторожным.
0: Лучше быть дома. Или где-то в закрытом
3: помещении. Короткое, даже если мы идем на море, даже если мы идем в бассейн, находимся под открытыми солнечными лучами и в духоте, то желательно это время сократить до минимума. Угу. Есть такая рекомендация. Опять же, это все зависит от возраста и патологии, но конкретных цифр мы сказать не можем. К сожалению, у нас нет таких данных. Но, тем не менее, на что надо обратить внимание? Значит, не любое головокружение, не любая головная боль, это просто головокружение, это головная боль, это может быть причинами серьезного обезвоживания, которое может ухудшиться в любое время, особенно у пожилых людей, у детей маленьких, и дать такие симптомы, как спутанность сознания, летаргия, даже кома. И эти люди нуждаются в медицинском лечении, и порой даже нуждаются в лечении, в госпитализации.
0: Ну а как понять, это просто головная боль или это вот предвестник чего-то более страшного?
3: Я думаю, что если посоветоваться с врачом, сегодня есть очень много опций посоветоваться с врачом, с ним можно поговорить по телефону, с ним можно поговорить, используя телемедицину, сегодня можно прийти физически, всегда желательно посоветоваться с врачом.
0: То есть при любом ощущении, что что-то не то, лучше всего обратиться за медицинской помощью по разным каналам.
3: Всегда в данном случае желательно обратиться к врачу. Теперь давайте перейдем ко второй части. Да, то, о чем мы говорили, да, это употребление напитков. Да, то есть одно вытекает из другого. Значит, смотрите, по большому счету, с точки зрения потребления жидкости, оно... В любом случае, какие бы жидкости мы ни употребляли, они наполняют организм, и они способствуют предотвращению обезвоживания. Uh-huh. Но если говорить о сильной жаре, то есть жидкости, которые мы меньше рекомендуем. Скажем, это газированные напитки, это кофе, это крепкий чай. Это напитки, которые не только наполняют, но могут вызвать обезвоживание сами по себе, потому что они вызывают форсированное мочеотделение. Угу. Поэтому, если мы говорим об употреблении жидкости, лучше всего употреблять жидкости, лучше употреблять простую воду. Да, это может
0: быть цветочный чай там, или зеленый чай?
3: Смотрите, это не замена обычной жидкости, это не замена прозрачной воды, это может быть бутилированная вода, это может быть вода из источника, это может быть вода из Тами Арба, у кого есть дома, то есть нет ограничений. В данном случае это прозрачная жидкость, это не жидкость, которая вызывает форсированный диурез и сама по себе, форсированное мочеиспускание сама по себе может вызвать.
0: Но вот есть люди, которые прям не могут пить воду, вот невкусно им простая вода. Что делать в этом случае? Не пить или пить что-то другое?
3: Есть холодные чаи, которые мы видим в продаже, да. А есть вещи, которые не содержат большого количества кофеина. Поэтому я заострил внимание на бутилированных напитках, которые в холодном виде тоже можно приобрести. И они имеют, в принципе, такое позитивное, положительное клиническое значение в данном случае.
0: Насколько опасно хранить лекарства в машине, например? Да, вот вы вышли на пляж, скажем, оставили там, бросили в машине, оно все нагрелось. Это опасно или это просто...
3: Следующий момент, который мы хотели с вами коснуться, это лекарства и влияние высоких температур. Давайте определимся. Uh-huh. Всегда есть момент, если мы говорим о хранении лекарства в машине, если вы говорите, есть существенная разница, если вы говорите о 10 минутах или о паре тройки часов. Uh-huh. Так, есть лекарства, которые очень-очень чувствительны к высоким температурам. Я дам вам, для примера, несколько примеров по этому поводу.
0: Да.
3: Это может быть инсулин, это может быть препараты от сахара, другие препараты в таблетированной форме, это могут быть антибиотики, это могут быть гормональные препараты. Они очень чувствительны к высоким температурам, что приводит к разрушению молекулы. И лекарство просто теряет свои лекарственные свойства. Поэтому мы, в принципе, не рекомендуем это делать никогда, но если речь идет о коротком промежутке времени, опять же, нету тут как бы формулы определенной, да, сколько можно, а сколько нельзя, но желательно лекарства, конечно, под воздействием высоких температур не хранить.
0: Если вот кажется нам, что солнцезащитным кремом пользоваться умеют абсолютно все, но каждый раз выясняется, что это не так. Как убедить детей и подростков не выходить на улицу без солнцезащитного крема и как правильно им пользоваться, если вы уже вышли на улицу?
3: Давайте начнем с самого начала. Далеко не все, и не все хорошо и понимают, для чего вообще нужен солнцезащитный крем, не только детей и подростков. Давайте возьмем, но и более взрослое население.
0: Да.
3: То есть люди считают, что если они находятся на море, то они должны использовать крем, а если они выходят на улицу на 2 часа по другой причине, то это совершенно ни к чему. Это неправильно, это взгляд односторонний, потому что воздействие ультрафиолетовых лучей, оно наблюдается одинаково с точки зрения воздействия и вреда, который они наносят, да, на открытые участки тела, да, и даже когда мы не находимся на пляже, да, даже когда мы не находимся в бассейне, даже не тогда, когда мы полностью раздеты, есть участки, которые не прикрыты.
0: Особенно если вы за рулем, например, да.
3: Это тоже одно из правил, да?
0: Uh-huh.
3: Вот. Значит, что рекомендуется? Во-первых, крем, который у нас есть, даже самый сильный крем, который защищает кожу, он не действует на 100%. Это во-первых. Во-вторых, любой крем, как и любая молекула жировая, она распадается под воздействием солнечных лучей в течение 2-3 часов, поэтому очень-очень важно добавлять этот крем, то есть использовать его через 2-3 часа. То есть если люди выходят на длительный промежуток времени на улицу или находятся на море, на пляже или в бассейне, это не говорит о том, что они вот с утра вот намазались кремом, и оно все время

0: или с собой в машине, когда на улице сильная жара?
1: Ну, опять же, мы опять же, в общем, собственно говоря, возвращаемся к той же тематике, да?
0: Вода.
1: То есть вода в достаточном количестве. В наше время есть бутилированная вода, в наше время есть кулеры, которые можно использовать. Угу. Вот это крем, который мы используем. Ну, и на всякий случай, конечно, телефон на случай...
0: Если вдруг станет плохо. Вот как раз про телефон. Если человек почувствовал первые признаки перегрева, вот чувствует себя нехорошо, находится на улице, что надо сделать в первые минуты до приезда врачей? Например, есть люди, которые боятся, что придется платить за вызов скорой и не дают прохожим вызвать себе скорую. Вот как с этим бороться?
1: Во-первых, бояться не надо. Вызывается скорая на улице. Обычно это оплачивается за счет больничной кассы. В основном случае, если вызов, конечно, оправдан, это первое. Второе, мы рекомендуем человека подвергнуть определенному охлаждению, да, то есть поместить его в тень, поместить его под кондиционер, поместить его в проветриваемое помещение, не оставлять его под прямыми лучами солнца. Второй момент очень важный, это момент гидрации. Если человек не находится в состоянии летаргии, если человек не находится в состоянии апатии, и он с нами, так сказать, на связи, он может, как говорится, пить глотками воду, то надо дать ему, конечно,
0: пить наполнить его жидкостью. Да,
1: да, пить маленькими глотками для того, чтобы воспрепятствовать забросу жидкости в легкие, для того, чтобы не вызвать какой-то приступ удушья. Ну и, безусловно, конечно, обратиться к врачу.
0: Обратиться к врачу.
1: В данном случае есть, конечно, прямые индикации. То есть, если вызывать скорую или не вызывать, это как бы по состоянию здоровья больного, по его состоянию на данный момент. Но, безусловно, если больной чувствует какие-то признаки, и он уже на самом деле нуждается вот в таких вот мерах, да, то... Скорее всего, без врача тут не обойтись.
0: Да. Доктор Валерий Фихман, главный семейный врач Южного округа Моухедет. Спасибо большое за практические рекомендации.
1: Спасибо.
0: Надеемся, что наши радиослушатели будут внимательно относиться к своему самочувствию и переживут эту жару без последствий для здоровья. В такой же день, как сегодня, 16 июля, только почти 600 лет назад, в 1439 году, король Англии Генрих VI разрешил своим подданным отказаться от обязательных поцелуев при встрече и во время официальных церемоний. Произошло это во время эпидемии чумы. Надо сказать, что в Европе того времени поцелуй был не просто проявлением близости, он был таким же привычным социальным жестом, как для нас сегодня рукопожатие. При встрече с королем вассалы должны были целовать кольцо на его руке, а члены парламента, рыцари, духовенство, землевладельцы и представители городов приносили так называемый поцелуй почтения. Парламентарии обратились к королю с просьбой отменить эти поцелуи. В обращении говорилось, что болезнь, которая называется эпидемией, напомню, чума, распространилась по всему королевству и оказалась более заразной, чем известные прежде недуги. Король распорядился, что при принесении ему почестей вассалы могут опустить поцелуй и не считать это проявлением неуважения. Прошло почти 600 лет с этого момента. Мы уже гораздо лучше понимаем, как передаются инфекции, и совсем недавно учились соблюдать дистанцию во время очередной пандемии коронавируса. Но одновременно стало особенно заметно, что человеку не хватает прикосновения, объятий, физического присутствия близких, прежде всего в периоды страха, неопределенности, сильного стресса. Почему объятие успокаивает лучше любых слов? Что происходит с нашей психикой, когда физического контакта становится меньше? И всем ли людям объятия одинаково необходимы? Об этом мы поговорим с доктором психологии, детским психологом Любовью Машинской. Здравствуйте, Люба.
2: Доброе утро.
0: Итак, почему прикосновения, объятия, поцелуи так сильно влияют на наше эмоциональное состояние?
2: Смотрите, сегодня мы знаем, что физический контакт – это не просто проявление любви. Когда взрослый обнимает ребенка или, например, держит его за руку или гладит, нервная система получает сигнал «ты в безопасности». От этого снижается напряжение, и ребенку становится легче успокоиться. Мама, бабушка, папа там рядом, и я могу не бояться. То есть объятия – это не только эмоции, это еще и биология. И поэтому, когда ребенку... Я о детях сейчас говорю,
0: да?
2: Когда ребенку страшно, ему нужен не только разговор, но и

0: физическое присутствие взрослых.
1: А вот скажите, пожалуйста, а зависит ли это от того, кто и как нас обнимает? Ну, например, нет рядом бабушки, папы, там, я не знаю, мамы, дедушки, а ребенок, например, находится в школе или там в летнем лагере сейчас на каникулах, да, и там есть взрослый, который ответственен за то, что происходит со всеми детьми. Вот если этот взрослый подойдет и обнимет, станет ребенку легче или это так не работает?
0: Смотрите, я думаю, что это зависит от... от взрослого, что ли, так сказать, от отношения ребенка к взрослому, если он его доверяет, например, воспитателю, если он доверяет, если у них сложились хорошие отношения, если воспитатель не воспринимается как угрожающая фигура, то, конечно, ребенок прижмется или возьмет его за руку, чтобы для того, чтобы успокоить.
1: А как это работает?
0: Если наоборот, там воспитательница злая, например, ну так я
1: и
0: говорю.
1: И кричит на всех детей, да.
0: И кричит на всех, какую защиту у нее можно искать.
1: А как это работает со взрослыми людьми?
0: Смотрите, взрослый человек, он как бы должен быть самостоятельным.
1: Ну, то есть ему не так важны прикосновения там, да?
0: Смотрите, я думаю, что для всех нас это важно. И опять, зависит от того, с каким человеком мы вступаем в контакт. Да, можем ли, если я привыкла всегда ему доверять, если я знаю, что с ним вместе, даже если не он меня защитит, а если я с ним вместе, то опасность не грозит, а ей становится меньше, то, конечно, это помогает. Ну, дайте сказать, извините, можно представить себе, что ты взрослый человек, ты можешь представить себе, что рядом, там, например, муж Милуин, да, а ты одна дома, и сирена, и тебе страшно. И ты можешь себе представить своего защитника, своего мужа, и представить, как, что он тебе говорит, как он тебя защитит. Да?
1: Да.
0: Вот так.
1: После пандемии многие привыкли держать дистанцию. Вот это вот страх прикосновения, неловкость, ощущение эмоциональной отчужденности. Как это преодолеть? И надо ли вообще это преодолевать?
0: Это интересно. Я что-то личное вспомнила. Я со времен пандемии в такси сажусь на заднее сиденье. Всегда не рядом с водителем. И один водитель мне сказал, что сейчас очень многие так поступают. То есть от близкого контакта отстраняемся, да? Вот. Но, в принципе, я хочу сказать, что чувствительность у каждого человека разная. Кому-то приятно быть близко, кому-то с кем-то близко. Кто-то опасается, например, если кто-то рядом, то это опасность может быть. Ну, в такой ситуации, как эпидемия или... что-то такое, когда необходимо быть отдельно, это понятно, да. А в обычной жизни вот разная точка зрения может быть у людей.
1: Подростки часто демонстративно отстраняются от родителей. А нужно ли все-таки продолжать предлагать им объятия или лучше ждать, пока они сами придут, скажут: «Мама, обними меня», но этого, как правило, не происходит. Как с этим бороться?
0: Смотрите, я думаю, что я мало работаю с подростками, но мне кажется, что вынуждать их ни к чему не надо. Ну, скажем, может быть, если видно, что он нервничает, если ситуация такая, что страшно, может быть, зайти, подойти, спросить, как ты, может быть, тебе помочь, может быть, погладить его. Но, конечно, не настаивать на том, что вот давай я тебя обниму. Подростки этого не любят обычно.
1: Вот когда мы подходим к человеку, который переживает сильный стресс, и мы, в общем, готовы его обнять, готовы поддержать, готовы войти в такой вот легкий физический контакт. Но как понять, будет ли это для другого человека нарушением личных границ?
0: Я не знаю. Я думаю, что все-таки бросаться, обнимать каждого, это не совсем правильно. Как правило, ну, скажем, шива, да, такое мероприятие, как шива, у человека несчастье, он похоронил близко.
1: Да.
0: Люди приходят и обнимают даже самые незнакомые. Первый шаг – это объятие. Но каждый имеет право отстраниться, как бы, если ему это неприятно. Но есть ситуации, когда такое объятие, оно как бы, как это сказать, принято, да? Вот. Но бросаться так вот ни с того ни с сего каждого обнимать, я думаю, что это не очень правильно, потому что, ну, у каждого свои ощущения, у каждого свои установки.
1: То есть лучше спросить разрешение, в общем-то?
0: Ну, например, да.
1: И вот обратная.
0: Хочу вас обнять.
1: И вот последний вопрос, обратная ситуация. Как иногда человеку очень трудно попросить, обними меня, пожалуйста, но он в этом очень нуждается. Как это преодолеть? Как разрешить себе получить вот эту вот физическую поддержку?
0: Смотрите, мне кажется, что это очень личное, как бы, личное ощущение, личные установки. Но человек при этом должен понимать, или допускать возможность, что, может быть, мне будет легче, если меня кто-то обнимет. Объятие – это как бы защита, да, мы об этом вначале говорили, что физический контакт дает защиту. И прямо как бы ответить на ваш вопрос напрямую очень трудно, но я бы сказала так, не надо бояться объятий. Потому что действительно это именно физиологический механизм, который помогает пережить тяжелое время.
1: Доктор психологии, детский психолог Любовь Машинская, спасибо большое за это интервью.
0: Спасибо большое. Всего доброго, хорошего дня.
1: В Иерусалиме завершается концертный сезон симфонического оркестра необычным событием – концертным исполнением оперы Петра Ильича Чайковского «Евгений Онегин». Концертное исполнение – это такой особый жанр. Там нет декораций, костюмов, какого-либо театрального действия. Это не опера в общепринятом смысле. В центре внимания остается только музыка. Именно оркестр становится как бы главным рассказчиком истории, а слушатель может слушать партитуру, чувствовать каждую музыкальную деталь, внутренний мир героев и фантазировать. За дирижерским пультом маэстро Аркадий Берин, представитель школы легендарного Ильи Мусина, дирижер с большим международным опытом и глубоким знанием русской оперной традиции. Партию Татьяны исполнит сопрано Алла Васильевицкая, Онегина баритон Кирилл Одинцов, Ленского тенор Давид Гольдберг, князя Гремина бас Лев Эльгард, а месье Трики тенор Даниэль Ян Пружанский. И сегодня у нас в гостях исполнитель партии князя Гремина, бас Лев Эльгард. Лев, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Итак, объясните, пожалуйста, нам, что такое концертное исполнение оперы? Чем оно отличается от привычной оперы?
2: Ну, оно, в принципе, по звучанию ничем не отличается. Оно отличается, наверное, только тем, что не будет декорации, каких-то костюмов. Но в целом, именно если мы берем оперу «Евгений Онегин», то она изначально была написана композитором как лирические сцены. И как раз-таки вот такое концертное исполнение и полностью ей подходит, потому что вот так она и исполнялась.
1: А многие считают, что без декораций и какого-то действия опера что-то теряет. А может быть, наоборот, приобретает? Как вы считаете?
2: Я считаю, что в данном случае она точно приобретает, потому что здесь музыка выходит на первый план, и мы слышим оркестр, и певцов. И здесь опера Евгения Онегина, она именно такая эмоциональная, и она рассказывает не о каких-то интригах, сплетнях, она рассказывает о человеческой душе. И здесь как раз нам декорации могут зачастую даже и помешать.
1: Но, наверное, когда нет декораций, то как бы возрастает ответственность певца, да, и ответственность оркестра. Надо как-то удержать внимание.
2: А может быть, ответственность зрителя возрастает, потому что его надо немножечко включить воображение и погрузиться самому туда, куда его не погрузят
1: дополнительно декорации. Да. Ну вот в связи с этим есть у меня еще один вопрос. А надо ли прочитать Евгения Онегина в оригинале, чтобы прийти и вот на такое представление, на такой спектакль?
2: мне кажется, совершенно не обязательно.
1: Не обязательно.
2: Настолько сильно готовиться. Можно прийти и послушать. Опера, она является собой такое полноценное произведение. И вот если уже она зацепит, а она имеет все шансы зацепить, и возникнет желание прочитать Евгения Онегина и посмотреть, что немножечко отличается, что совпадает, тогда, конечно же, можно прочитать. А так, я думаю, что очень интересно послушать. И, кстати говоря, вот именно эта опера «Евгений Онегин», она входит в двадцатку самых исполняемых опер в мире по рейтингу «Опера Датабейс». Там больше 2500 опер. И отслеживает, что она по всему миру входит в 17-18 место, стабильно занимает. Поэтому я думаю, что не все люди успевают прочитать роман.
1: Да, но вот не только эта опера одна из самых исполняемых, еще и ария Гребина одна из самых знаменитых в мировой опере. Вот на ваш взгляд, взгляд исполнителя, в чем сила именно этого персонажа? Как вы его сами понимаете? Это счастливый человек? Кто он?
2: Да, я думаю, что этот человек должен быть такой мудрый, счастливый, который никак не военный, вот как мы, как это, наверное, немножко ошибочный был такой образ, что это такой вояка, и что вот он влюбился. Нет, это мудрый человек, который достиг какого-то понимания в жизни, и для него вот чувства выходят на первый план. И, кстати говоря, мне очень нравится трактовка Марка Рызина, и есть в 1985 году в возрасте 90 лет он исполнил эту арию на свой юбилей в Большом театре. И кроме того, что его вокальная форма была чудесная, и, разумеется, его эмоциональная составляющая, Марк Рейзин вообще гениальный певец. И он вошел в Книгу рекордов Гиннес как самый самый оперный певец, действующий в самом большом возрасте.
1: А вот для вас лично выступать с симфоническим оркестром без какого-либо сценического действия сложнее или легче, как для певца?
2: Ну, честно говоря, конечно, бывает, что помогает немножечко прочувствовать образ, костюмы и декорации, но с другой стороны...
1: Войти в образ, да?
2: Войти в образ, да. Но с другой стороны, это же... Мы же все понимаем, что это немножечко такая игра, это все декорации. Если ты сам в это не поверил, то они все равно остаются просто декорациями. Поэтому, а если ты сам поверил, тогда тебе они уже с другой стороны и не нужны. Вот надо просто самому войти в образ.
1: Да.
2: И, наверное, не так сильно зависит от того, что тебя окружает. А зависит от того, что ты в этот момент чувствуешь, испытываешь, какие воспоминания свои. Пытаешься вот воплотить, оживить. Потому что, когда ты поешь, ты вкладываешь свой опыт и свою жизнь, и пытаешься это все совместить, чтобы эти слова не просто были заученными фразами, а чтобы достать частичку себя в каждой фразе. И здесь очень мудрые слова, которые очень даже приятно пропускать через себя. Любви все возрасты покорны.
1: Да. Ну, дай бог, чтобы любви были все возрасты покорны. Удачи вам. Надеюсь, что этот вечер пройдет наилучшим образом, а мы все придем. Спасибо вам большое.
2: Я думаю, что вы не влезете.
1: Да, все не влезем, но, по крайней мере, любители классической музыки обязательно придут.
2: Да,
1: напомним, что действие произойдет... Какого числа? Скажите сами.
2: В Иерусалиме 21 числа.
1: В Иерусалиме 21 числа в 19 часов, да?
2: Генри Краун зал с чудесной акустикой. Я думаю, что мы все получим удовольствие от этих лирических сцен.
1: Уверена в этом. Удачи вам. Спасибо большое.
2: Спасибо огромное. Всего доброго. И нашим зрителям удачи и мира.
1: Угу. А первый час программы «Доброе утро, Израиль» подошел к концу. Над программой работали продюсеры Мила Сталинская. У микрофона сегодня с вами редактор и ведущая Саша Коган. Во втором часе вашему вниманию мы представим интервью с Марком Голесником, писателем, сатириком, драматургом и поэтом. Ведущая второго часа нашей программы Таня Барская. Оставайтесь с нами на волнах Радио Река.

0: Деликатесы по суперценам в Мадане и Мане. Красная икра Лемберг. 49,90 за две банки по 90 граммов. Стейк осетрайский Буца Дан. Свежемороженый. 49 шекелей за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадане и Мане. С нами вкусно.
1: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2. Живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты «Звездочка 3221» и в кассе «Браво».
0: В новом филиале «Мадане и Мане» «Ашкелон». 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Скидки дублируются. Например, окорочка куриные свежие 31,90 за 2 килограмма. Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Мадане и Мане». Эли Коэн, 21. Напротив Академического колледжа.
2: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

0: В Израиле 10 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. В секторе Газа сообщают, что в результате удара израильского беспилотника по району Туфах на востоке города Газа погибли 2 человека. Подробностей пока нет. Ночью Кнессет утвердил во втором и третьем чтениях закон об ограничении полномочий юридического советника правительства, а также закон о раздельном обучении мужчин и женщин в магистратуре и докторантуре. Как сообщил корреспондент КАН Шахар Глик, закон об ограничении полномочий юридического советника вступит в силу в следующем году. Согласно этому закону, заключение юридического советника больше не будет обязательным. Кроме того, правительство сможет пользоваться услугами частных представителей в Высшем суде справедливости БАГАЦ. В этом случае юридический советник не сможет представить суду свою позицию. Законодательный марафон в Кнессете продолжится и сегодня. Депутаты будут голосовать по законопроектам о средствах массовой информации и о продлении срока срочной службы. Ожидается, что голосование продлится до глубокой ночи, а возможно и до завтрашнего дня. Крайний срок завершения работы пленума – 14 часов ближайшей пятницы. После этого Кнессет уйдет на 100-дневные каникулы и возобновит работу только после выборов, которые состоятся 27 октября. Председатель партии резервистов Йоас Хендель сказал в интервью КАН, что является главным уроком 7 октября. Во главе государства должно стоять только сионистское руководство. «Для меня неприемлемо сотрудничество с несионистскими партиями, то есть с ультраортодоксальными и арабскими. Помимо них в Кнессете есть 90 мандатов. Именно из них нужно сформировать максимально широкую коалицию. Мои принципы таковы. Еще до формирования правительства должен быть принят закон о призыве. И нам обязательно нужна государственная комиссия по расследованию». Йоас Хендель сказал это в интервью журналистам Кан Хену Либерману и Гилли Коэн. Через день после того, как Высший суд справедливости БАГАЦ приостановил действие закона об отмене арестов, уклоняющихся от призыва учащихся ешив, депутат Кнессета от партии Ликуд Ариэль Кальнер заявил, что уголовное принуждение не тот путь, который привлечет ультраортодоксальное население к службе в ЦААЛе. «После арестов мы увидели, что более умеренная часть ультраортодоксального населения радикализовалась. Каждый, кто занимается вопросом призыва ультраортодоксов, знает – аресты – последнее, что может привести их в армию. Тем более, если речь идет о массовом призыве, о боевых подразделениях, и уж тем более, если мы хотим видеть их в будущем резервистами». Это сказал депутат Кнессета от партии Ликуд Ариэль Кальнер. Полиция задержала учителя из Лода по подозрению в совершении преступлений на сексуальной почве в отношении 12-летней ученицы. Учителю около 20 лет. Расследование ведет отделение полиции Тель-Авив-Цафон. Позже сегодня подозреваемый предстанет перед судом для рассмотрения вопроса о мере пресечения. Судья Верховного суда в отставке и бывший юридический советник правительства Элиаким Рубинштейн заявил, что новый закон не регулирует статус юридического советника правительства, а разрушает саму эту должность и фактически узаконивает произвол политической системы. «Сейчас хотят не того, чтобы юридический советник давал юридические заключения. Главное, чтобы не было контроля за соблюдением закона. Иными словами, над юридическим советником постоянно будет висеть дамоклов меч политической системы, которая скажет ему: «Извините, нас это не устраивает. Мы хотим выделять средства незаконно, делать незаконные назначения, принимать незаконные решения, нарушающие принцип равенства. Тогда мы приведем своего юридического советника или сами примем нужные нам решения. Вы дали свое заключение? Большое спасибо. Для нас это всего лишь рекомендация». Это было заявление судьи Верховного Совета в отставке и бывшего юридического советника правительства Элиакима Рубинштейна. А сейчас прогноз погоды сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: До пятницы погода будет без существенных изменений. В субботу в большинстве районов страны ожидается небольшое потепление. В воскресенье – дальнейшее потепление. Сегодня днем в Иерусалиме и Цфате 31 градус, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 29, в Бершеве 34, в Эйлате 41 градус. Выпуск подготовил и провел Алекс Кольберг. Следующий выпуск завтра. Простите, следующий выпуск в 11 часов. Шалом, миру шалайм.
1: Go!
2: Капитан Река.
1: Спонсор этого часа – «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь». Кан Река. Здесь и сейчас.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Варская. И как писалось когда-то в беседере, на любые вопросы даем любые ответы. Вот именно так сегодня и получится. Главред с нами. Здравствуйте, Марик.
4: Марк, здравствуйте. Ну, как раз то, что главред с вами, это гарантирует, что будут абсолютно неправильные ответы.
3: Я буду только
4: на правильные вопросы.
3: Марк Голесник сегодня в эфире Канрека. Очень рада вас видеть. И есть много тем, о чем стоит говорить, вспоминать, потому что вы и ваши коллеги, прекрасные, интересные, талантливые коллеги, очень надолго, я думаю, давно уже в разных странах ассоциируетесь с замечательным словом на иврите «беседер», с вопросительным, разумеется, знаком. И давайте начнем вот с этой истории. И, конечно, будем говорить о вас как о писателе, и не только как о писателе, и о многом другом, о юморе, об израильском, и не только о вашем восприятии нашей страны и этого юмора, нового, возможно, для вас. Итак, «беседер» и вы. Как «беседер» появился довольно быстро после вашей репатриации в Израиль, насколько я знаю. Довольно быстро.
4: По сути дела, через полтора месяца уже вышел первый номер, и так до сих пор и выходит.
3: Уже в интернет.
4: Теперь уже в интернете. 20 лет он выходил в газете, прилагался к разным газетам. В 2011, по-моему, году мы завершили, выпустили 1000 номеров, отметили 20-летие. Легко умножить, да? 20
3: мы стараемся.
4: 20 на 52 недели.
3: Да.
4: Вот, и, по крайней мере, я решил заняться, наконец, вернуться к первой профессии, к литературе. Сел, написал роман.
3: Вы с ней не расставались, в общем, на самом деле?
4: На самом деле, вы знаете, Тань, ну, когда делаешь еженедельную газету, а теперь «беседер», он ежедневный.
3: Он ежедневный, что еще сложнее, на самом деле.
4: Ну, конечно, еще смешнее, да.
3: Когда
4: 8 дней в неделю ты делаешь, ты, так сказать, ищешь какие-то новые, желательно новые какие-то события и шутки по этому поводу, то это не дает возможности, конечно, заниматься чем-то еще. Максимум, что мне удавалось сделать, это писать все-таки либо передовицу под псевдонимом Шарик Арон. Теперь об этом можно рассказать, это был я.
3: Если кто-то, да, не знал и, может быть, догадывался, чья колонка была.
4: Да, да, да. И «Уголок редактора», в котором...
3: «Уголок редактора» мы помним.
4: В рамочке размером 18 сантиметров по высоте и 6 по ширине.
3: Незабываемый размер, да?
4: Конечно. Да. Надо было его заполнить. Поэтому, собственно говоря, писал я это все стихами, потому что, ну, как же, прозой не войдет. Вот, поэтому это максимум, чего мне удавалось сделать... все-таки прикасаясь к литературе. И только в 2010 году я получил возможность наконец сесть.
3: И вспомнить свое образование.
4: Вспомнить образование, которого я и не забывал.
3: Конечно.
4: И вот тогда же и вышел первый роман.
3: Тогда вы его задумывали давно, до того, как вы, наконец, им написали уже его и выпустили?
4: Ну, да, наверное, это крутило. Я думаю, что писался он 5 месяцев. Через 5 месяцев было абсолютно готово. Но я думаю, что все 20 лет последние, которые я жил в Израиле, я, в общем, жил этими темами, и это все происходило вокруг. И ждали тогда, уже ждали Машиаха, а роман про то, как простому экскурсоводу вдруг вот объявляют, что он мессия, Машиах, вот тот самый Машиах, которого 2500 лет ждут. У него свои проблемы, у него девушка любимая от него уходит, у него на попечение дедушка, который до сих пор такой фронтовик, до сих пор он Берлин берет. У него какие-то проблемы со здоровьем, его выгоняют с квартиры на улице Пророк 48.
3: Так и назывался этот роман, да.
4: Так и называется этот роман.
3: Он живет у меня дома, этот роман, да, я помню.
4: Вот, а ему надо объявлять конец света, ему, так сказать, все, что полагается делать Машеху, зачем его и ждали, за ним ходят гуськом жители Иерусалима, ему белого осла приводят, естественно. Ну и так далее. Я забыл сказать, роман сатирический. Да?
3: Роман сатирический. Я думаю, что многие истории вам могла рассказать и ваша супруга, Лена.
4: О да. Она-то всегда рассказывала какие-то такие вкусовые.
3: Всего своей профессии.
4: Конечно, да. Она много лет водила еще по Петропавловской крепости и по Александро-Невской лавре. У нас просто старший сын там и вырос в лавре среди могил.
3: Да, но если говорят иногда о детях, что они пошли в своих родителей, вы пошли в свою жену по профессии дальше потом.
4: Да, 18 лет.
3: Вы стали замечательным экскурсоводом в итоге.
4: Спасибо, хотя вы у меня на экскурсии еще не были, но приходите, убедитесь. Но да, я 18 лет спустя закончил те же самые курсы гидов при Тель-Авивском университете, который закончила когда-то она. И вот последние лет 10... обзавелся еще одной профессией, которая для меня еще близка к моей этой профессии, литературной, драматургической точнее. И, в общем, когда перед тобой стоят 10 или 12 или 20 человек, которые хотят услышать что-то новое о том, чего они вроде бы уже знали, которые хотят узнать, из какого конфликта все это выросло, и как израильская государственность началась с адюльтера, точнее, даже абьюза. Вот, это, конечно, такая довольно большая театральная часть, она вошла и в новую профессию.
3: Если говорить об экскурсиях, то вы выбрали в основном Иерусалим?
4: В основном Иерусалим, хотя эти курсы, конечно, дают очень широкое,
3: очень широкое
4: представление. Я с удовольствием вожу экскурсии по Акко, там такой мир крестоносцев, Наполеона и финикийцев.
3: Но и в силу вашей первой профессии вы можете, как и многие ваши коллеги, делать вот такие экскурсии литературно-исторические, литературно-географические, совмещая то, что вы можете сделать.
4: Вы знаете, они все исторические, литературно-географические, так или иначе.
3: Да,
4: в Израиле
3: вопрос,
4: от истории, от литературы никуда не уйдешь.
3: Такая страна,
4: как ни подавай, но если в Кесарии там 2 года посидел апостол Павел, то это, в общем, и тюремная тема, но еще и евангельская тема, да, потому что апостол Павел еще юридическая, как римский гражданин, он мог потребовать, чтобы его судили в Риме, ну и, так сказать, пока его держали в тюрьме. Вот, то есть вот эти вот места, я их просто обожаю, Ципория, Бейт-Гуврин, вот места, где вот это вот смешение цивилизаций, Армагеддон, естественно, да, гора Мегиддо, где смешение цивилизаций, где смешение конфликтов, где смешение характеров, людей, персонажей, которые, в общем, меняют обличие, меняют одежду. Но все те же самые лозунги остаются, но меняются только имена. Сегодня будут кричать «Биби Мелех Исраэль», а 2000 лет назад кричали «Шлома Мелех Исраэль» или кто-то еще, или «Ордус Мелех Исраэль».
3: Вспоминаю то, что вы говорите, я вспоминаю и иногда реакцию моих знакомых, которые живут в других странах и приезжали к нам в гости. Мы ехали, допустим, в Иерусалим, и когда они, вспоминая хорошую литературу и классику, шли по Виа Долороза и вспоминали то, что когда-то они проходили в школе, читали в литературе, в классике. Это так интересно, и когда они попадают именно в Израиль, Армагеддон и так далее, это очень и очень необычная ситуация именно в нашей стране.
4: Конечно, да.
3: Которые встречаются очень часто в большом количестве мест.
4: Без всякого сомнения, в десятках мест, если не в сотнях. Вы знаете, это может быть на курсах, которые 2 года длились, эти курсы гидов, но самое интересное была еженедельная экскурсия по таким местам, мимо которых обычно мы проезжаем, даже не представляя, что там есть вот это. Но я помню свое первое впечатление, кстати, в Израиле. Я стоял на остановке автобусной чуть ли не...
3: Первое ваше, как недавнего. Самое
4: первое. И вот Олег Хадаш, 3 дня в Израиле, и мимо меня проезжает автобус, как сейчас помню, номер 22, на котором написано «Иерусалим Вифлеем».
3: Прекрасно.
4: Боже, я думаю, куда вообще, я где, кто я?
3: Возвращаясь к Беседеру, практически с первых дней, вот мне просто интересно, как удалось собрать такую невероятную команду? Ведь они не были профессиональными сатириками, никто.
4: Абсолютно, да. Абсолютно.
3: И Зильбер Давид, и Анатолий Лившиц, Чирков Виталий, конечно, конечно, и Даниэль Арсен, о котором мы сейчас с вами говорили.
4: Михаил Шипенман, который сейчас вся Украина слушает.
3: То есть те имена, о которых мы с вами сказали, знают наши слушатели, зрители, конечно, читатели. Как сложилось это, что вы все встретились? С кем-то вы были знакомы до переезда в Израиль?
4: Нет, нет. Ни с кем не был, не
3: команда
4: был знаком.
3: Команда уникальная просто собрала.
4: Команда уникальная, видимо, потому она уникальна оказалась, потому что были уникальные такие принципы взаимодействия. Да, я эту газету строил не как газету, а как режиссер строит спектакль. У всех свои роли, у всех были свои роли. И Давид Зильбер, которому 23 года был, мальчишке, который приехал из Минска туристом и остался, здесь понравилось ему, но он даже сам не понимал, да и до сих пор не понимает, что иногда он, так сказать, пишет абсолютно гениальный текст. Да? Откуда это все берется, я не знаю.
3: Это удивительно.
4: И Анатолий Лившиц, который, наоборот, все четко и точно и все просчитывал, представлял, в каком месте будет смешно и почему это будет смешно. Вот это было первое поколение Беседера, которое делал, как бы на него пришелся золотой век.
3: Золотой век, точно.
4: Да. Это были такие времена, когда мы все стояли в одной очереди, в одно учреждение. Да? В какое-то, неважно, но в одно.
3: Все равно вам надо было быть очень оперативными и актуальными. И тогда, и потом, и сейчас.
4: Конечно, и мы и старались быть. И для нас, так сказать, основное было это вот актуалии. И мы знали, что люди просто звонят в пятницу друг другу и говорят, ну, читал сегодня в Беседере, да? Камазман Атабарец, этот плакат.
3: Ох, когда... я помню, это потрясающий диалог, сколько времени ты в земле.
4: Кстати,
3: это было гениально.
4: Кстати, 14 июля он появился, 1991 года. То есть буквально за... Когда у нас 14 июля?
3: У нас совсем скоро.
4: Вот, да, тогда это и было опубликовано, и это действительно было вот... Не было же других газет, пока еще не было. Не было каких-то источников информации. Очень многие Беседер воспринимали как источник информации. То есть новости, ну так записано. Но это же новости.
3: Ну, ваши АСШ этот стресс помнят многие, я думаю.
4: Да, они до сих пор эта рубрика, и, кстати, самая старая рубрика, она до сих пор так
3: самая
4: и осталась.
3: Старая?
4: Она ежедневно, в 3 раза в день обновляется новость в АСШ этот стресс. То есть актуальность, она по-прежнему осталась первым пунктом наших приоритетов. Сначала это должно быть актуально, потом это должно быть уже смешно, желательно. В общем, вот 2 требования. И были, они так и остались. Сегодня уже 5-е поколение работает в Беседере. Родион Фельдман, он уже пришел в середине 2000-х, даже с появлением вот ежедневного выпуска, с тех пор он работает, с 2014 года. Но вот этот вот принцип, вот так и собралась команда. Именно так. Никто из них никогда не был профессионалом, никто никогда не занимался сатирой и юмором, но это блистательно у них получалось. И я помню, когда впервые мы в 93-м, по-моему, году приехал Михаил Михайлович Жванецкий, мы сделали с ним встречу. Первое, что он спросил, слушай, а кто такой Погранзон? Под псевдонимом Погранзон писал Анатолий Лившиц и писал в таком стиле, очень близком Михаилу Михайловичу, который, в общем, его заинтересовал. Да? Я помню, как мы ехали на эту встречу. Заметь, 93-й год, да, о чем, так сказать, какие мысли в голове у людей, живущих в России, мы все представляем. И вот мы едем, молчим, потому что, ну, обдумывает что-то, я же не буду влезать с разговорами, когда сам Жванецкий сидит рядом, и... А потом он вдруг говорит, ну, ладно, говорит Михаил Михайлович, а что бы я здесь делал?
3: Прекрасно.
4: Такая блестящая жванецкая. А что бы я здесь... Я аж подпрыгнул с рулем. Я говорю, Михаил Михайлович, завтра хотите быть замредактором? Они так, ладно, не замредактором, редактором беседора. Готов был уступить ему свое место.
3: У вас из авторов в свое время, по крайней мере, раньше, и Игорь Иртенев, и Виктор Шендерович.
4: Да, и...
3: Аркан Кариев покойный, к сожалению, был.
4: К сожалению,
3: и Александр,
4: да.
3: Городницкий.
4: Да, их книжки все вышли.
3: И Рената Муха, о которой мы с вами сейчас недавно вспоминали.
4: Да, их все, и книжки всех, вот кого вы назвали, вышли в издательство «Беседер».
3: В вашем издательстве, да.
4: В газету не входило все то, что производилось этими замечательными авторами. И... одна из первых книжек от Шендеровича и Иртенева вышли как раз в серии «Библиотечка Беседера» в начале самом 90-х.
3: Но отдельным вашим открытием, и спасибо, что вы открыли для тех, кто еще об этом не знал, Ренату Муху, это было совершенно невероятное.
4: Она, кстати говоря, именно так, она через «Беседер» и появилась. У нас был конкурс «Гариков». Игорь Миронович Губерман, который на днях отметил 90-летие.
3: Да, поздравляем, да, да. Еще раз. Да.
4: Да, он был председатель жюри, и вот, так сказать, оказалось, что в Израиле примерно 2 миллиона подражателей Губермана, и начали присылать столики,
3: Валики,
4: Юрики,
3: да, да,
4: Марики, да.
3: Конечно.
4: И вдруг приходит такое вот стихотворение, я открываю в конверте. «Толпа у причала спортсмена встречала». И долго качала, но не откачала. Рената Муха. Я познакомился с этим автором. Скоро вышла ее первая книга вышла в издательстве «Беседер» в 98-м, по-моему, году.
3: Удивительная женщина.
4: Да.
3: К сожалению, ее уже нет с нами.
4: 40 лет она писала, да. Писала эти замечательные
3: стихи. Ее узнали
4: стихи.
3: Достаточно поздно, для ее возраста, я имею в виду, да.
4: Когда первую книгу мы выпустили, ей было уже далеко за 60.
3: Возвращаясь к тому, что время идет, и вы, как человек, который работал филетонистом до вашей репатриации, конечно, имею в виду «Вечерний Ленинград».
4: «Вечерний Ленинград».
3: Да, и понимали хорошо, что такое пьесы, драматургия, что такое быть сценаристом, что такое... думать о веселом, о смешном и об актуальном в то же время. Прошло какое-то время, когда вы начали чувствовать, что такое израильский юмор. Когда вы это поняли? Просто есть, скажем так, юмор на русском языке здесь, и мы через него проходим, понимаем его. И есть менталитет, из которого складывается понятие израильского юмора, естественно.
4: Конечно, да.
3: Еврейского юмора – это то, что мы... помним спустя через анекдоты, через литературу.
4: А это не совсем одно и то же.
3: Это разные вещи.
4: Это не совсем то, что пытаются выдать за еврейский юмор.
3: Нет, это совсем разные, на мой взгляд, вещи.
4: Да, или даже за одесский юмор. Это, то есть, если, так сказать, ты рассказываешь анекдот про некую Сарочку и некого Изю, и еще с псевдоодесским акцентом, это не совсем еврейский юмор. Еврейский юмор, в том числе и израильский, отличает, я думаю... то, что у нас другие границы смешного. Понимаете, вот этот вот известный анекдот про то, как после погрома спрашивают прибитого к дверям еврея, тебе больно, Абрам? Он говорит, только когда смеюсь. Вот это этой фразой, может быть, очень характеризуется израильский юмор.
3: Границы шире, нет запретных
4: намного.
3: Тем.
4: Есть запретные темы, но теоретически их нет. Ну, как бы не принято в израильском юморе смеяться над инвалидами, например, не принято. Да? Ну, вот так. Но смеяться над смертью, смеяться над терактами, над всем, практически над всем. Я помню, вот вам такой совершенно конкретный пример. 11 сентября 2001 года. У нас идет главный заголовок про конфликт в Гистодруде, ну, явно, так сказать, не самая актуальная тема. А газета уже в типографии. И вдруг происходит вот это. Мы по телефону созваниваемся, тогда Миша Шейтельман работал в «Беседере», и Виталий Черко. Созваниваемся и буквально в станке, в печатном, заменяем этот главный заголовок на другой. Израиль призывает Америку к сдержанности. Ничего, да? Вот это наш юмор. Понимаете, когда я читаю, вот вспоминаю эту историю в израильской аудитории, то все, так сказать, через горькие чувства, но смеются. Конечно. Потому что мы помним, как тогда весь мир призывал Израиль к сдержанности, а у нас каждую неделю взрывались автобусы. Но когда, скажем, я прочитал это на выступлении в Нью-Йорке, реакция была немножко другой. Вот я думаю... Конечно, да. Я думаю, что вот это вот отношение к трагедии, отношение к смерти, отношение к обратной стороне веселого, я думаю, это и отличает израильский юмор. Оно у нас намного шире.
3: Многие из тех, кто здесь живут относительно недавно, в театрах наших израильских с переводами на русский или уже на иврите, с титрами, смотрят те же спектакли Ханоха Левина, например, и да. пытаются понять и через это израильский юмор, сатиру, горькую, разную, потому что это не стандартный юмор, это не юмор, к которому ты привыкаешь, и ты его готов принимать любым. Это тоже совсем другой юмор уже.
4: Конечно, да, но для этого нужно... видимо, пережить то, что переживают израильтяне. Да, то, что мы переживаем, и как бы мы в той или иной степени все окунаемся в эту реальность. А после 7 октября, без исключения, все туда окунулись.
3: Само собой.
4: Конечно, конечно. И вот что ж теперь? Не смеяться? Нет, как раз будем смеяться на зло обстоятельств.
3: Будем. Марик, возвращаясь к вашему образованию, это литературный институт, и я знаю, у кого вы учились, это два имени очень дорогие для тех, кто любит литературу, понимает литературу. Расскажите о ваших учителях немного.
4: Ну да, поступал я на отделение прозы и 2 года был в мастерской у Вилли Липатова, Вилли Владимировича Липатова. Он действительно был очень непростой, очень глубокий человек и глубокий писатель. И да. там последний его роман, он просто очень долго не был опубликован. Вот он тоже вырос из журналистики, и для него было очень важным вот понимание сложности жизни. Очень-очень. Его считали там почвенником, его считали чуть ли не антисемитом. Я помню, как я первый раз пришел к ним домой, познакомился с его мамой, которая жила с ними. Она представила Сара Иосифовна. Я сказал, очень приятно, Марк Иосифович.
3: Иосилевич, вот. Насколько я даже знаю.
4: Иосилевич, это случай, это ошибка в паспорте. Да, Марк Иосифович, но когда папе было 16 лет, и он пришел получать паспорт в городе Бобруйске, его спросили, как тебя зовут, мальчик, он сказал, как его зовут, Йосела его зовут. Так и записали Йосела. Так я стал Йосилевичем, да. Вот, а потом, к сожалению, Вилли Владимирович скончался. Я к тому времени начал писать не только рассказы, но и пьесы, и вот со второй, по-моему, пьесой под названием «Палата номер 7» Виктор Сергеевич Розов меня принял в свой семинар и заканчивал... И заканчивал я этот институт уже, так сказать, с дипломом драматурга, с дипломной работой драматурга. Ну, а потом опять переехал в Ленинград, и опять началась газетная жизнь, ну, параллельно
3: Но
4: с театральной.
3: Писали. Да.
4: Писал, и даже в конце 80-х их стали ставить, я стал ездить на премьеры, это было отдельное впечатление, потому что в театре драматурга, автор пьесы, над которой несколько месяцев работали, ругались, скандалили, падали со сцены, ломали руки и ноги. Автор пьесы, он как бы и член семьи, но он и враг, потому что придет сейчас вот такой, начнет тут высказывать свое мнение. Они всегда же не нравится то, что актеры делают, да? Они же все неправильно делают. И я человек сдержанный, я воспитанный, но есть авторы, которые приходят и говорят: не-не, ну это все нельзя, пока это стыдно показывать, не, ребят, все, снимайте мое имя с обложки или с афиши, или вообще давайте все переделаем. Знаем мы и таких, которых там Олег Николаевич Ефремов одну драматургессу просто запретил пускать в театр. На репетиции запретил, ее не пускали. Вот. И это, конечно, другая совершенно жизнь театра, жизнь закулисья, очень другая, хотя очень мне знакомая, потому что у меня в газете происходило то же самое. И это...
3: Можно сравнить?
4: Абсолютно, да. Я говорю, что я... Мне кажется, что в большей степени я был режиссером «Беседера», нежели редактором главным.
3: Это хорошо.
4: Скорее так, да. То есть для меня до сих пор, и всегда так и было, звучат скорее голоса вот авторов, которые стали известными авторами, и ну вот голоса, вот, вот эта вот авторская интонация, конечно, она может быть важнее для восприятия, чем то, что именно они там сочиняли. Глупости все.
3: Ну, точно так же для наших зрителей, слушателей, читателей ваш голос звучит, и они его тоже хорошо знают, поэтому в любой момент, когда я вас об этом просила, вы захотите что-то озвучить, напомнить, пожалуйста.
4: Ой, да, с удовольствием. Вот я вот возьму, хорошо, например, прочитаю из книжки, недавно вышедшей книжки.
3: «Я так и знал» называется.
4: «Я так и знал». Как раз вот в этой книжке собраны все стихи из рубрики «Уголок...» Не все стихи, лучшие.
3: «Уголок редактора».
4: Стихи из рубрики «Уголок редактора», которые, как ни странно, оказались... Многие из них оказались очень актуальны сегодня.
3: Да, но... Меня это не удивляет.
4: Меня тоже, но иногда удивляет. Вот, ну вот, например, такой конспект... Вот, конспект предвыборной статьи.
3: Да? Актуально сразу.
4: Актуально да. сразу, написано в 1996 году.
3: Да.
4: «Я человек интеллигентный, не зря на нас плебеи злы. И заявляю компетентно, все, кто не с нами, те козлы. Не время строить с краю хату и прятать голову в песок. Нельзя нам больше без мандату, подходит срок. Давай, браток, даешь жилье, даешь работу сейчас, нисколько негодя. Даешь автобусы в субботу, даешь дождя, даешь вождя. Пусть объяснит он им по-русски, кто здесь бугор и в чем базар, и кто по матери был Кузька, и в чем варил телят Макар. Короче, надо, значит, надо. Короче, в строй, поскольку в бой. А у кого другие взгляды, того поганой метлой». Не то ли самое мы читаем сегодня в Фейсбуке? Сейчас появились, сегодня появились новые способы донести свое содержание до публики, но содержание это, к сожалению, не всегда меняется.
3: Да, Марик, вы правы. Я сразу вспоминаю, когда вы перед тем, как вспомнить один из уголков редактора Голесника, и сказали, что это актуально, ну, к сожалению, но актуально, спустя столько лет. Вспомнила фразу из «Короля Лира»: «Насмешники и хорошие пророки». Вот у вас это совершенно точно, вместе с вашей командой, спустя столько лет. И через да. неделю, раз в неделю, каждый день, получается, спустя годы, так или иначе, но пророчить.
4: Вот сейчас мы какую-то там... Мы собираемся там сколько-то раз в неделю, там придумываем какие-то постоянные... Ну, то есть вот эти новости пишем, и сегодня уже у нас вопрос: ребята, а мы успеем опубликовать до того, как это же перестанет быть шуткой. Опять, да. Вот только что такой Associated Press, по-моему, вчера он был опубликован, такой Associated Press, что президент Венесуэлы попросил израильских спасателей остаться, задержаться в стране на некоторое время и создать здесь процветающую экономику западного типа. Вот это вышло в качестве шутки в рубрике «Associated Press», и вдруг я читаю в ленте, в новостной, что действительно президент Венесуэлы попросила Израиль о помощи в хай-теке, там в чем-то еще. Все, шутка перестала быть шуткой, увы, или наоборот. Но, понимаете, жизнь становится настолько парадоксальна, настолько противоречива, настолько... выскакивает просто из собственных штанов, что парадокс как таковой, ирония как таковая, перестают быть иронией, парадоксом. Вот это вот и есть, наверное, такой залог пророчества. Вы знаете, вот сейчас вот-вот должна... Я вот вам принес те книжки, которые уже вышли, некоторые из них... Но сейчас готовится к изданию в издательстве книга «Сефер», в израильском издательстве, готовится книга моих памфлетов и фельетонов под названием «Точки над Йо». Угу. Надо сказать, что это... Там собраны... Ну вот, кроме «Беседера», я пишу еще в других разных изданиях. У меня там какие-то публиковались в разных колонках, в разных странах публиковались какие-то фельетоны, памфлеты, которые... Ну, сколько живет публикация, сколько живет статья? Один день, два дня, неделю, может быть. Но которые сегодня вдруг стали опять актуальны, написаны 20 лет назад, например.
3: И такие тоже.
4: Ну вот я такие и собрал, их хватило на целую книжку, там около сотни. «Точки над Йо».
3: «Точки над Йо» именно. «Над
4: Йо», да. Предыдущее издание.
3: «Зря в корень».
4: Вот предыдущий сборник фельетонов таких назывался «Зря в корень». Это то, что было опубликовано в разных газетах. И, ну, мне последние 20... Это вышло в 2007-2008, по-моему, году. Но... Мне казалось, что переиздавать фельетоны уже не актуально, уже это же все написано по поводу конкретных событий. Оказалось, что и сегодня актуально.
3: Да.
4: Самый долговечный и самый многотиражный фельетон был как раз не на израильскую тему, а был про Трампа.
3: Так.
4: В январе 2017 года, после его первой инаугурации, я написал такую в газете «Русская Германия», в своей колонке, я написал такой фельетон про то, что Трамп вышел на трибуну ООН и сказал, что вы пристали к евреям. Ну, я тоже поселенец, я тоже, мои предки тоже сюда приехали и тоже вот построили эту процветающую страну. И что вы к ним привязали? Ну, кто хочет продать

0: И долгое время, много-много с 2017 года он ходит по сети, как речь Трампа, с комментариями. Вот, наконец, появился президент, который понимает, в чем дело, который и так далее, и так далее. Время от времени кто-то добавляет. Да это Голесник написал, он сатирик от Фельетона. Нет, я сам слышал. Ну и так далее.
1: Здорово, на самом деле. Что касается Бесседера, он ведь стал... очень своеобразным определенным видом печатного и потом интернет-издания. И такого, как вы задумались с вашей командой, нигде не было. Я могу только привести, может быть, ассоциативно пример «Красной бурды» из Екатеринбурга. Вы их, конечно же, знаете.
0: Мы появились примерно в одно время.
1: Да-да-да. Я просто помню этих ребят с их чувством юмора, тоже с такой актуальностью, оперативностью, с очень четкими шутками, которые они держали все время планку. И это было всегда важно вам. Вы бы хотели быть вот всегда на слуху, что происходило, просто ваши шутки растаскивали, что, естественно, цитировали, и планка должна была быть постоянно высоко, и я нигде не видела, я тогда очень следила внимательно за чем-то подобным, но ничего подобного я не находила, вот именно такого, как Бесседер, с вопросительным знаком.
0: Ну, конечно, и «Красная бурда».
1: Да, не было похожих.
0: Они до сих пор существуют, да. И но они выходили раз в месяц, а мы все-таки раз в неделю, а теперь ежедневно.
1: Все сложнее.
0: Все сложнее, но при этом все-таки отношение к материалу, отношение к реальности и актуальность как главное, да, и высокий уровень, как вот ребята из «Бурды» стараются держать и до сих пор, и удается им это. Ну, конечно, это очень важно. Очень легко скатиться в анекдоты. И вот в одесское коверканье языка в это легко скатиться.
1: И в желтую прессу. Это уже совсем...
0: Конечно, да. Но все-таки главный залог, что ли, причина такого долгого существования, уже 35 лет мы существуем. Это, наверное, парадоксальность, это, наверное, отношение к действительности, это, наверное, вот то, о чем я говорил, что нельзя относиться ко всему с пафосом, с серьезностью, с...
1: Это так. Я знаю, что «Пророков 48» перевели и на иврит в какой-то момент.
0: Вышла книжка на иврите в израильском издательстве «КТАВ».
1: Как автор почувствовал это?
0: Вы знаете...
1: Как переводчик понял вас, может быть, очень хорошо прочувствовал?
0: Очень хороший перевод был, очень хорошо вышла книга. Действительно, очень хороший перевод. Почувствовал, были разные отклики. Было несколько интервью в израильских газетах, там и в «Идиот-Ахронот», и в «Арец». Были всякие такие интервью, в которых я время от времени высказывал всякие соображения об Израиле провокационные. Ну, например, что мне, вот, знаете, сложно, так сказать, смириться с ивритским гетто. Вау, ну, мне писали такие письма. Да, что это такое автор пишет? Что это он такое говорит? Какое такое ивритское гетто? Я объяснял, что в Израиле на иврите меня могут прочитать, ну, сколько? Максимум там 1 000 000, 2 000 000, 3 000 000 человек. А в России-то их все-таки десятки миллионов, да? Не считая тех, кто живет в русском мире за границей.
1: Ну, понятно, да.
0: Тогда еще это был единый какой-то мир. Вот. Так что...
1: Я просто читала в каком-то из ваших вот рассказов о переводе на иврит, что с вашей точки зрения, учитывая ваш стиль и то, о чем написана книга «Пророков 48», «Израиль», все эти истории, переводчик, она почувствовала, что это очень подходило ивриту, переводу на иврит,
0: да,
1: в данном случае.
0: Да, больше того. Хотя там на каждой странице там по десятку каламбуров, игра слов.
1: Тем более
0: парадокс.
1: Это сложно.
0: Это очень сложно. Но действительно, есть очень много таких родственных пластов у иврита и русского языка. Очень многие поговорки, очень многие какие-то метафоры пришли в иврит из русского языка.

0: ну, из других, естественно, тоже, но и здесь вот это все достаточно близко. Вот на одной из экскурсий в последнее время я рассказываю, там есть, так сказать, про гематрию, про винодельню, есть эпизод, и я рассказываю про этот самый, эту поговорку израильскую, «Нихнас яин йоце сот», «Входит вино, выходит секрет», да? Сот и яин в гематрии имеют цифровое значение 70. Ну и так далее. Вот. Но мы знаем, что на русском языке есть точно такая же поговорка, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. И это не связано с гематрией, но это связано именно с этим смыслом.
1: Интересно.
0: Вот. Так что все это как-то отозвалось, видимо. Но... к сожалению, в Израиле, в котором выходит каждые 7 минут, по-моему, выходит новая книжка в Израиле. Ну, в Израиле...
1: Пишущая, читающая, народ книги, теперь народ интернета, по-моему,
0: теперь
1: больше.
0: Теперь народ газеты, а теперь интернета, естественно. Да. Но очень сложно здесь в Израиле, что тебя заметили. Здесь сложная система книгоиздательская,
1: сложная.
0: Поэтому, конечно, да, очень сложная и достаточно дорогая. В общем, ну кого из российских, из русскоязычных, из тех, кто пишет по-русски, из тех, кто пишет не на иврите, скажем, после Ефраима Кишона, кого вы можете назвать?
1: Я думала, что вы его назовете, конечно.
0: Конечно, да. Ну, после этого израильская... так сказать, литературная среда сделала свои выводы, и больше новых репатриантов так далеко не пускают.
1: Да, не особенно, скажем так.
0: Конечно. Кого? У Дины Рубиной вышли книги уже на 40 языков переведены, да?
1: У нее только переведена, по-моему, «Голубка», и все, на иврит, недавно относительно, года полтора.
0: Ну, конечно,
1: и
0: да.
1: И все.
0: Ну, конечно. Кто знает Игоря Губермана из израильской публики? Слушай, ну, окей, это другая тема. Это,
1: а вообще, израильская
0: сложная...
1: и русскоязычная культуры, на ваш взгляд, вот сейчас, в этом году, в этом веке, по-прежнему изолированы друг от друга?
0: В большой степени да, конечно. И, видимо, это будет так же и дальше. Больше того, и русскоязычные культуры в других странах движутся в этом направлении. Понимаете, в Израиле с самого начала, вот с начала 90-х, русскоязычная среда и ивритоязычная среда были более-менее сопоставимы. Русские выходцы из России, из Украины, не были общиной, они были обществом. Со своими газетами, со своими авторитетами, со своим театром, который стал общеизраильским, со своими издательствами и со своими традициями, естественно, оставшимися по-прежнему, не, так сказать, не противоречащими нашему еврейству. В Америке, где миллион русских был на 300-250 миллионов американцев, этого не было. В Германии этого не было. Там община оставалась... Но сегодня то, что я вижу, скажем, в американской русскоязычной среде, я вижу как раз движение в нашу сторону. Там русскоязычное общество себя начинает, так сказать, чувствовать уже в смокингах.
1: Даже так?
0: Да, да.
1: Интересно.
0: Так что у них уже вполне свое отношение. И не... В 90-м-то году пытались как-то адаптироваться, приспособиться и стать американцами. Или немцами, насколько это было возможно.
1: Ну,
0: да? А сегодня уже не все пытаются. Уже многие предпочитают оставаться все-таки в своей, в традиции страны исхода, но при этом чувствуют себя американцами. Вполне. Встречают День независимости, День благодарения, едят индейку в этот день, да, но при этом читают книги на русском и приглашают русскоязычных авторов. Я много ездил по Америке и встречал людей, которые стопроцентно американцы, но при этом они хотят все-таки слушать русский юмор.
1: Что касается книги, которую вы выпустили, это сборник ваших пьес.
0: Да, тоже она вышла в издательстве «Книга Сефер». «Дорогая у нас будет муж» называется книга.
1: Название. Как я люблю хорошие названия.
0: Так называется одна из пьес, и вот она стала названием книги. Но только одна из них была в Израиле поставлена. Может быть, вот я вижу сегодня, кстати говоря, возможности для постановки и других пьес. Не знаю.
1: По-моему, вот именно ту пьесу, название которой вы сейчас произнесли, которая само на обложке, это название, в свое время была читка с Леной Яраловой, если я правильно помню, и с Мишей Теплицким. Именно читка, нет?
0: Нет, нет. Это была не она, это была пьеса «А народ-то голый».
1: А, я знаю этот сюжет, я вспомнила этот сюжет, когда мальчик вырос, приезжает в родной город.
0: Да, и видит, вот что эти портные закройщики, которые благодаря его кричанию
1: что
0: свергли
1: после
0: короля,
1: всего,
0: конечно,
1: спустя годы.
0: И вот как они, так сказать, управляют этой страной, разворовывают ее.
1: Как вам эта идея в голову пришла? Хочется спросить.
0: Вы знаете,
1: на самом деле здорово.
0: А я как раз вот это я помню, потому что она очень давно пришла, эта идея, еще в институтские годы. Я неожиданно совершенно какой-то лекции... один старый актер рижский рассказал эту историю, который читал в первых изданиях этот рассказ Андерсена «Голый король». И там был другой финал.
1: Так.
0: У этой сказки был другой финал. За эту сказку «Голый король», да, Андерсен, человек безродный, человек небогатый, человек, так сказать, занимавший социально очень недалекий от королевских почестей, он получил личную награду, личную премию от короля Дании. Так вот, последняя фраза там была такая. Мальчик крикнул, а король-то голый, все увидели, что он голый. И дальше такая фраза идет. А король шел, гордо подняв голову, и думал, ничего я не взял у своего народа.
1: О, как интересно.
0: Да, да, я себе представил вот этого короля. Я себе представил этого мальчика много лет спустя, когда он приезжает и видит, что кого он сверг случайно. И вот сложился как раз этот сюжет. Надо сказать, этот финал в последующих изданиях, в последующих переводах, его сокращали, потому что началась эпоха революции, так сказать, королей стали свергать, царей, императоров, а это стало изначально плохо, и рассказывать в конце сказки про то, какой, оказывается, король был хороший, стало немодным. Ну, а потом забыли просто. И последнее издание уже выходит без этой фразы. Эту фразу, надо сказать, я просто поставил эпиграфом к своей пьесе под названием «Однород-то голый».
1: Как хорошо. Какая история потрясающая.
0: Да.
1: Вы мне однажды рассказывали, это было перед очередным еврейским праздником, которых хватает, что достаточно давно, когда еще ваша дочка была Агния, достаточно молодой-молодой девочкой, как говорят сейчас, она, в общем, вам всем растолковала дома, если кто не понимал этого, философию еврейского праздника. Враги хотели евреев уничтожить, но мы выжили, и давайте поэтому по поводу мы что-нибудь скушаем.
0: Да.
1: Как она была права?
0: Абсолютно. И тут, кстати говоря, в этой книжке есть стихотворение, ей же и посвященное, про еврейские праздники.
1: Давайте.
0: Вот мы в Египте уцелели, хотя, казалось, шло к концу, и всю пасхальную неделю в честь этого едим мацу. Пошли под нож Аман с дружками, пытаясь изничтожить нас, и мы ужраться пирожками стремимся в Пурим всякий раз. А как удачно Маковеи от гибели спасли народ, с повидлом булочку скорее в честь этого засунем в рот. Арабски подавился враг для нас заваренную кашей, но реет над мангалом флаг в день независимости нашей. Ведя войну на истощение, тут кое-кто забыл учесть. Ему не избежать отмщения. Мы были, есть и будем есть.
1: И будем есть. Агния, спасибо.
0: Спасибо.
1: Спасибо за идею и за, в данном случае, за это стихотворение Марку Голеснику.
0: Книжка.
1: Да, замечательная. И еще раз давайте скажем, когда выйдет книга, которую вы ждете? Совсем скоро.
0: А, вот, вообще она в августе должна выйти, вот скоро. Точки над «ё».
1: Да.
0: Издатель Виталий Кабаков обещает мне, что выйдет она вот буквально к концу лета, до выборов, поскольку там есть очень много тем, которые сейчас будут в этой предвыборной кампании обсуждаться, так что стоит ждать реакцию.
1: Это, я думаю, это будет замечательно. Марик, вопрос. И что может рассмешить вас? Вот вас, который чувство юмора понимает, знает, чувствует юмора разного, юмора разных стран, юмора литературного, израильского, еврейского. Все понятно. Но что может рассмешить Марка Голесника?
0: Очень много, на самом деле. Например, какие-то изящные парадоксы. Люди же смеются еще и от неожиданности,
1: конечно,
0: от радости. Очень мало меня может рассмешить сегодняшняя злая ирония, которой переполнены все эти страницы. Ну, мы все так умеем.
1: Понятно.
0: Мы никогда, вот в «Беседере» мы никогда не шутили над глупостью. Очень много было всяких глупых стихов, глупых людей, глупых высказываний. Старались обходить это, потому что легко шутить над глупым. А вот над вещами умными и злыми шутить сложно. Вот. Это тоже один из любимых моих вот ассошиэйтед стрессов, новостей. Одна из. Вот такая. Колумбия. Полковник получил все письма за 50 лет.
1: Хорошо, хорошо. Я просто вспоминаю сейчас даже то, как выглядел беседер тот, который я брала в руки, читала, и как выглядели тогдашние колонки ваши, как выглядели рубрики, и как выглядели знаменитые котики, которых тоже хотелось разглядывать, равно как и карикатуры. Но это все было одним таким шедевром, таким чудом, которое возникло, видимо, тогда, когда и должно было возникнуть. Вот тот беседер и та компания, первый состав беседера, и потом все те, с кем вы продолжаете работать. Это удивительно на самом деле.
0: Спасибо, я тоже так считаю.
1: Я рада, что мы считаем одинаково. Равно как, я думаю, те, кто смотрит сейчас на вас, и, может быть, узнали что-то новое для себя. Я рада,
0: например,
1: если это так.
0: Например, многие не знают, что и сейчас беседер выходит в интернете ежедневно по адресу beseder.me, Middle East, да. Действительно, ежедневно.
1: Beseder.me, английскими буквами.
0: Да, да, да. И, по крайней мере, 9-10 раз в день обновляются в нем новости.
1: Вы очень оперативны.
0: Мы, да, продаем, они практически все актуальны, и они вот через 30 лет, может быть, опять будут актуальны. Но пока мы смеемся над тем, что смешно сегодня. Пытаемся смеяться.
1: Для тех, кому еще смешно, мы помним. Марк Голесник сегодня был с нами в эфире. Марк, спасибо за разговор. Я очень рада была еще и вас видеть, а не только слышать по телефону. Это есть теперь такие возможности, что приятно. И наши радиослушатели могут посмотреть нашу беседу на YouTube-канале Кан Река. И спасибо вам. Удачи, продолжайте творить и в интернете, и, разумеется, писать книги. И что касается экскурсии, экскурсовода, и знатока уже с очень разных сторон нашей страны. Я очень рада была вас видеть, Марк. Спасибо вам большое.
0: Спасибо, мне тоже было очень приятно.
1: Спасибо. Марк Голесник был в нашем эфире. Спасибо.

0: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
1: Суперцены в «Маданэй Мани». Пельмени с индейкой от шефа Бухари 24,90 за 850 граммов. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Масло «Днепровское» 9,90 за 2 пачки. Кольца кальмаров 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маданэй Мани». С нами вкусно.
2: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».

0: Израиле 11 часов. Вы слушаете Канрека. В эфире новости. Иран предупреждает, что если президент США Дональд Трамп выполнит свои угрозы и нанесет удары по энергетической инфраструктуре страны, ответные атаки Тегерана охватят весь Ближний Восток. Корпус стражи Исламской революции вновь заявил, что не потерпит американского присутствия в Ормузском проливе, подчеркнув, что для Ирана оно совершенно неприемлемо. Обозреватель Кан Шимон Миджан отмечает, что сегодня утром Соединенные Штаты впервые с начала нынешней эскалации нанесли авиаудары по целям в районе Тегерана. В секторе Газа сообщают, что 3 человека погибли в городе Газа в результате 2 израильских ударов по району Туфах и по району Порта. Подробностей пока нет. Коалиция продолжает законодательный спринт. В эти минуты пленум Кнессета обсуждает законопроект о средствах массовой информации, затем будет голосовать по нему во втором и третьем чтениях. После этого будет утвержден закон о продлении срока срочной службы в ЦАГАЛе. Как сообщил корреспондент Кан Шахар Глик, сегодня члены Центрального комитета партии Ликуд проголосуют на 10 избирательных участках по предложению премьер-министра Бениамина Нетаньяху предоставить ему право зарезервировать 8 мест в партийном списке и разрешить действующим депутатам Кнессета баллотироваться по территориальным округам. Результаты голосования ожидаются вечером. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху приветствовал решение Кнессета, который минувшим вечером утвердил во втором и третьем чтениях закон о пострадавших вследствие боевых действий. По словам Нетаньяху, речь идет об историческом шаге. Управление реабилитации будет преобразовано в национальное управление. Каждый пострадавший получит профильного специалиста, который будет сопровождать его. Государство будет само следить за соблюдением прав пострадавшего, не заставляя его ходить по кабинетам и бороться с бюрократией. Председатель партии резервистов Йоас Хендель сказал в интервью Кан, что является главным уроком 7 октября. Во главе государства должно стоять только сионистское руководство. «Для меня неприемлемо сотрудничество с несионистскими партиями, то есть с ультраортодоксальными и арабскими партиями. Помимо них в Кнессете есть 90 мандатов. Именно из них нужно сформировать максимально широкую коалицию. Мои принципы таковы. Еще до формирования правительства должен быть принят закон о призыве. И нам обязательно нужна государственная комиссия по расследованию». Йоас Хендель сказал это в интервью журналистам Кан, Хену Либерману и Гилли Коэн. Через день после того, как Высший суд справедливости Багац приостановил действие закона об отмене арестов, уклоняющихся от призыва учащихся ешив, депутат Кнессет от партии Ликуд Ариэль Кальнер заявил, что меры уголовного принуждения не тот путь, который привлечет ультраортодоксальное население к службе в ЦАГАЛе. «После арестов мы увидели, что более умеренная часть ультраортодоксального населения радикализовалась. Каждый, кто занимается вопросом призыва ультраортодоксов, знает – аресты – последнее, что может привлечь их в армию. Тем более, если речь идет о массовом призыве, о боевых подразделениях, и уж тем более, если мы хотим видеть их в будущем резервистами». Это заявил депутат Кнессета партии Ликуд Ариэль Кальнер. Большинство предвыборных опросов показывают, что председатель партии Кахоль-Лаван Бенни Ганц приближается к проходному барьеру. В интервью журналисту Кану Омри Асенхайму Ганц выразил уверенность в своем успехе. Он сказал, в частности, следующее. «У меня есть свой избиратель. Это большинство общества». В ответ на вопрос журналиста, как вы собираетесь привлечь большинство общества на свою сторону, Ганц ответил, «Я буду стараться, продолжу объяснять свою позицию. Я настроен решительно, я встречаюсь с людьми, они меня знают, они не глупы. У нас замечательный народ». Ганц добавил, что в центре политического спектра есть различные объединения и что им следует объединиться в одну политическую организацию. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: До пятницы погода будет без существенных изменений. В субботу в большинстве районов страны ожидается небольшое потепление. В воскресенье – дальнейшее потепление. Сегодня днем в Иерусалиме и Цфате 31 градус, в Тель-Авиве – 30, в Хайфе – 29, в Бейершеве – 34, в Эйлате – 41 градус. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 15 часов. Шалом, Мирушалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Кан Река. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Добрый день, на волнах радиостанции Канрека, программа «Открытый микрофон». Я Олег Клоц, и сегодня на ваши вопросы ответит лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гошаиткис. Он на студии. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что до нас добрались. Телефоны в студии, телефоны прямого эфира 072-280-1003, 072-280-1003. Вопросы можно также оставлять на странице Канрека в Фейсбуке, комментариями к этому посту с портретом господина Иткиса. Есть у нас, я так понимаю, первый радиослушатель. Алло.
2: Да.
0: Да, пожалуйста.
2: Я могу говорить. Добрый день. Я возраст мой 78 лет, я еще не получаю, не выходил на пенсию. Поэтому в связи с этим у меня пару вопросов. Один. В случае выхода на пенсию влияет ли выплата Пицуим и Керин и Стальмут на последующий размер выплаты пенсии? И что нужно сделать, чтобы наследники получили деньги, накопленные в пенсионном фонде?
1: Ну, давайте начнем со второго вопроса о наследниках и Керин и Стальмут. Такая самая простая комбинация, то есть фонд повышения квалификации. После того, как вы закончите работать, работодатель, соответственно, перестанет вкладывать туда деньги. Но это не значит, что деньги нужно обязательно сразу же вытащить и потратить или перевести на банковский счет. Их можно оставлять в фонде, чтобы они там продолжали работать. Работать — это в большинстве случаев приносить прибыль. Не всегда бывают убыль или убытки, понижения, но чаще всего есть прибыль. И эта прибыль, если у вас были не очень большие зарплаты, скажем, не превышали примерно 15 тысяч в месяц, то прибыль не будет для вас никогда облагаться налогом на прибыль. И в любой момент вы сможете этими деньгами сами воспользоваться. Целиком все снять или ту часть, ту сумму, которая вам понадобится. Бывают ситуации, я объясняю, наверное, и вам, и слушателям. Бывают ситуации, когда человек, остался фонд такой, Керин и Стальмут, фонд повышения квалификации, остался, и человек сам им воспользоваться при жизни не успел. В таком случае деньги выплачиваются его наследникам, но если он в самом фонде указал бенефициаров, мутавим записал, то они, эти бенефициары, имеют право на деньги, и даже не нужно им ожидать никакого там вступления в силу завещания или каких-то других документов. Они напрямую обращаются в управляющую компанию, говорят, вот человек оставил нам деньги, вот мы, вот свидетельство о смерти, вам до 120 желаю, да, всем. Ну, вдруг чего? Значит, они могут эти деньги получить и, соответственно, не платить никаких налогов они. И если вы должны были какой-то небольшой налог заплатить, то они тоже его заплатят. Это Керин и Стальмут, и это просто. Теперь, основной ваш вопрос о вашей пенсионной программе, он гораздо сложнее, потому что нужно прежде всего знать, что у вас. У вас пенсионный фонд или у вас страховой полис, то, что в народе называется битуахминарий.
2: Нет, пенсионный фонд.
1: Пенсионный фонд, тогда следующий вопрос, ваше семейное положение. Если вы женаты, это одно, если нет, то это другое.
2: Я
1: вдовец. Если вы не используете деньги, которые накоплены в пенсионном фонде, то в случае вашей, не дай бог, преждевременной смерти, до того, как вы воспользовались своими деньгами, часть тагмулим, то есть, собственно, ваши с работодателем пенсионные накопления получают наследники или бенефициары, о бенефициарах я подробно рассказывал в предыдущем ответе. С пицуим ситуация несколько сложнее, опять же, если вы не успели ими воспользоваться, и у вас жены нету иждивенцев, шейрим, то также получат эти деньги наследники, но тут процедура несколько сложнее, им нужно будет получить документы от работодателя, потом обратиться в суд по трудовым вопросам, чтобы подтвердить, что они имеют право на эти деньги. Это в том случае, если вы не успеете, не дай бог, воспользоваться вашими деньгами. Если вы оформите пенсию, закончив работать, то при оформлении пенсии вы будете, вас спросят, хотите ли вы пенсию получать только для себя, оформить на себя только или застраховать, чтобы в случае вашего раннего ухода кто-то еще что-то получил. Этот вопрос подробно мы обсуждаем на консультациях. То есть мы сейчас подробно его рассматривать не будем.
2: Понятно.
1: Ответил на ваши вопросы?
0: Спасибо. Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: Гоша, вы на мою загадку ответили насчет хасидизма?
1: Еще нет, я пока... Ну, на мои загадки что-то народ перестал в последнее время отвечать, поэтому я позволил себе еще сказать. Если вы хотите уже раскрыть ответ, то можно это сделать, но можем оставить это на следующий раз.
3: Оставим. Так, мне первый...
1: А вы на мои ответили?
3: Ой, тяжелый у вас.
1: Понятно. Но сегодня будет... Нет, сегодня не будет. В следующий раз будет новое.
3: Хорошо. Угу. Такой вопрос. Как я могу отказаться от битулах Менаалима, имея Керен Пенсия? В одной компании делают отчисления 50% Керен Пенсии, 50% битулах Менаалима. Но там огромная сумма идет Махалот Кашот 500. Да, да. Вот как я могу это?
1: Во-первых, вы можете, если у вас в страховом полисе есть какое-то покрытие страховое, которое не... То есть раньше, в стародавние времена, в 90-е годы, в начале 2000-х, действительно можно было в полис впихнуть любую страховку, туда впихивали там ТУНОТ, чего только нет. И в том числе вот этот тот самый Махалот Кашот, с которым проблема, что он очень... дорогой изначально и с каждым годом дорожает, и иногда, или не там раз в 5 лет дорожает, иногда может съедать все отчисления с какого-то возраста. Если вы не хотите продолжать его платить, то вы можете попросить через агента или напрямую страховую компанию, чтобы у вас эту страховку Гилуй Махалот Кашот из полиса убрали. Это первый вариант. Если никак не получается, то вы можете перенастроить, чтобы ваши отчисления шли в пенсионный фонд, а страховой полис заморозить. Так, но это не совет. Вы как бы спрашиваете, можно? Можно. Правильно ли это будет для вас конкретно? Это уже вопрос персональный.
3: Если я убираю, и в страховом случае мне Керен Пенсия будет платить Увдат Кошерова, да?
1: Увдат Кошерова, да, и Гилуй Махалот Кашот — это две разные страховки.
3: Ай, даже так.
1: Конечно, это они... Может быть такое стечение обстоятельств, что у человека какая-то болезнь из списка, и из-за этой болезни он не может работать. И тогда у него, если застраховано и то, и другое, то он отдельно получит выплату по страховке за обнаружение болезни, и отдельно будет рассматриваться вопрос о потере трудоспособности. Это две разные страховки.
3: Ага, две разные. Ну, а как это? Можно все-таки попросить компанию перевести все в Керен Пенсию?
1: Попросить? И открыть... Попросить можно. Правильно ли это будет для вас? Это какой уже другой минус? Вопрос.
3: Какой минус?
1: Может быть, в полисе страховка потери трудоспособности лучше, чем то, что есть в пенсионном фонде. И тогда нужно, может быть, в пенсионном фонде для молодых людей эти вопросы, эта проблема решается с помощью приобретения дополнительного полиса Метрия Битухит, а в более, скажем так, продвинутом возрасте такую страховку купить будет и дорого, и, может быть, уже невозможно из-за проблем со здоровьем. То есть нужно... аккуратно, не делать резких движений. Прежде чем вы что-то куда-то переводите, откуда-то из одного места переходите в другое, посоветоваться со специалистом, может быть, даже с двумя.
3: А попросить убрать эту сумму, уменьшить, это возможно?
1: Попросить, если у вас в полисе битулах Менаалим дополнительная страховка на случай обнаружения одной болезни из списка, эту страховку можно убрать. Это делается через агента или напрямую вы можете обратиться в страховую компанию. Нужно понимать, что как только вы перестаете страховку платить, все, что вы платили, весь страховой стаж, все как бы обнуляется. То есть вот сегодня вы застрахованы, а завтра нет. Почему я говорю, что нужно очень аккуратно? Ну, у каждого человека разные ситуации, но когда вот мы такое встречаем, мы говорим, спрашиваем о состоянии здоровья, может быть, предстоят какие-то медицинские проверки в ближайшее время, и пока их не завершили, не спешите отменять страховки. Убедитесь сначала, что все действительно, что со здоровьем все в порядке, и нету чего-то уже сейчас, что, может быть, действительно вам будут положены страховые выплаты, вы отмените страховку, и потом будете жалеть. То есть бывает, да, что страховка дорогая съедает накопление. Проверьте все за и против, не только денежную сторону.
3: Гоша, еще вопрос можно?
1: Да, давай.
3: Вправе работодателю определять процент отчислений в Кирилл-Штальмут. Да. Не 7,5, а, например, 5%.
1: 5 или 2,5, да, конечно. Если у вас если Керен-Штальмут вам открыл работодатель по собственной воле, да, или по вашему какому-то договору, а не по, скажем, расширительному указу, ЦАВ-Архава, да, или какому-то коллективному соглашению, то есть это если его инициатива, он вас, так сказать, сделал вам такое вот улучшение условий труда и открыл вам фонд. Он может вкладывать, что вы 2,5, и он 2,5, или вы 2,5, и он 5. Да, это можно.
3: Это можно, да. Это вправе его, да?
1: Да.
3: Все, спасибо, Гоша.
1: Да, спасибо вам. Продолжайте слушать, отгадывать загадки и загадывать. Очень было приятно это увидеть, что не только я загадки.
3: Да. Пришла моя очередь.
0: Спасибо за звонок. Спасибо, всего доброго. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
4: Алло, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
4: Алло, вы меня слушаете?
0: Да.
4: И у меня такой вопрос. И вот если я буду получать CUD, знаете, такая из программы в Купат-Халиме, угу, она облагается налогом, или же это нас сообщает Битохлюми или Масахнасу?
1: Ну, во-первых, это не имеет прямого отношения к пенсионным вопросам. Это
4: чисто
1: страховка. Битохлюми это страховка, и выплаты по ней для вас, если вы получаете, для вас налогами не облагаются.
4: Но надо сообщать Масахнасу или не надо?
1: Нет.
4: Нет. А Битохлюми?
1: В Битохлюми, насколько я знаю, тоже не... Ну, смотря что... А что вы из Битохлюми получаете?
4: Я получаю обычные плюсы... Это...
1: Ну, если вы получаете... Ашламат Ахнаса тоже, насколько я знаю... Честно скажу, впервые сталкиваюсь с таким вопросом. Просто даже не задумывался, но мой, как сказать, здравый смысл подсказывает мне, что выплаты по страховке не должны влиять. То есть это страховка. Вы платили страховку. Да, страховка была не чтобы получить одноразовую выплату, а чтобы получать выплаты помесячные, если вы окажетесь в такой вот ситуации. Вы в ней оказались, и вам страховая компания или страховой полис выплачивает какие-то ежемесячные компенсацию. Я думаю, что нет, что на Ашламат Ахнаса эти выплаты тоже не должны влиять. Но, вы знаете, я после эфира проверю, может быть, вы задайте этот вопрос в Фейсбуке в группе Канрека, и тогда я смогу письменно вам ответить, и это будет у меня перед глазами висеть, и потом проверю и отвечу. Потому что действительно интересный вопрос. Это бывают вот такие какие-то выплаты, которые могут конфликтовать с другими. По-моему, тут не должно быть. Не должно быть конфликта, потому что это как бы это разные, назовем это так, разные ситуации, разные страховые случаи. Ашламат Ахнаса вы получаете, потому что у вас низкий доход. Выплату по Битуох Сюди вы получаете, потому что вы находитесь в этом состоянии. Это две разных, два разных страховых случая. Может ли... Но я все равно хочу проверить. Мне кажется, что нет. Уточню или в следующей передаче расскажу, если вы напомните. А еще лучше, если вы напишите в Фейсбуке, и тогда я дам там письменный ответ. Спасибо вам за ваш вопрос. И будьте здоровы.
0: Спасибо за звонок. 11:20. В Израиле. Напоминаем, что у нас сегодня в гостях лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гоша Иткис.
1: Телефон пенсионный консультант. Эфир.
0: И пенсионный добавлять. Консультант еще. Ну, разумеется. Вот тоже мне напишите, я добавлю потом в письменном виде. Телефон прямого эфира 072-280-1003. 072-280-1003. Можно также здесь на странице Канрека в Фейсбуке свои вопросы писать. Пока у нас нет радиослушателей, может быть, вы хотите что-то добавить на тему того, на которую вы сейчас беседовали, на какие-то другие?
1: Я подготовил рояль в кустах, у меня, конечно же, всегда выкатываем. Мы несколько раз обсуждали тему инвестиционных портфелей в наших пенсионных накоплениях. Это животрепещущий такой вопрос, что с этим делать, как поступить правильно. Но чаще всего люди интересуются инвестициями в период накопления. То есть вот каждый месяц человек или сам, или вместе с работодателем откладывает деньги в пенсионную программу, в околопенсионные, там, Кернштальмут, Гемельяшка. И люди уже поняли, что чем больше денег будет на финише, тем лучше, тем больше будет пенсия или тем больше будет накопленная сумма, и можно будет ее как-нибудь там потратить. И для этого есть несколько моментов, на которые надо обращать внимание. Это и комиссионные за управление, то есть чем ниже, тем лучше, и, собственно, результаты инвестиций, то есть чем больше инвестиционный портфель заработает, тем больше в итоге будет денег, тем больше будет пенсия. Почему-то почти никто не интересуется вопросом, а что же происходит с деньгами дальше. Вот мужчине исполнилось, скажем, 67 лет, он выходит на пенсию, начальство его благодарит, там, ему дают почетную грамоту, именные часы, цветы, и он выходит, дверь предприятия закрывается за ним, и все, следующий день он пенсионер. И он вышел с какой-то накопленной суммой денег в своем пенсионном портфеле, а со следующего месяца он уже должен жить на пенсию. И осознание того, что пенсия — это тоже на самом деле инвестиция, что пенсионная компания, страховая компания или пенсионный фонд не кладут деньги в холодильник или в сундук, из которого они потом будут каждый месяц доставать какую-то порцию, а на самом деле они тоже продолжают деньги пенсионеров инвестировать. Вот это осознание постепенно к людям приходит, но, видимо, еще возьмет какое-то время. Тут я хотел рассказать, во-первых, о том, что в 2016 году, когда была запущена реформа пенсионных инвестиционных портфелей в пенсии, когда приняли так называемую чилийскую модель или возрастную модель, поделили всех вкладчиков на группы до 50, от 50 до 60.
0: Чилийская модель звучит немного угрожающе, да, в исторической перспективе.
1: Мы тогда шутили, что это вот в Чили, потому что это как Пиночет. Вот он говорил, вот будете делать, как я вам сказал. Ну, нет, на самом деле в Чили она была опробована. Кстати, Пиночет не Пиночет, но экономически во время его правления там достигли определенных успехов. И эта модель тоже, можно сказать, себя оправдывает. Так назовем ее возрастную. На иврите Чили никто сейчас не вспоминает. Называют модель Тлуй-Гиль или Мутам-Гиль, да, по возрасту. Так вот, тогда же был сделан вывод, многие специалисты с ним еще тогда не соглашались, что и пенсионеров тоже нужно перевести в определенную низкую группу риска в том, что касается инвестиций. И всех, начиная с 2016 года, перевели на такую низкорисковую возрастную модель. А сегодня многие пенсионные компании предлагают пенсионерам альтернативу. Если вы оформляете пенсию сегодня, обратите внимание, что во многих компаниях, во многих пенсионных фондах спрашивают, как вы хотите, чтобы компания инвестировала ваши деньги, когда вы будете получать пенсию. А это может быть до 120, после 67 или там после 65 очень много времени. Да, 40 лет с хвостиком. Это очень долгий период. И решить можно только сейчас, и потом нельзя это изменить. То есть компания, как она вложит ваши деньги, так она их будет вкладывать оставшиеся ваши 20, 30, 40 лет. Обратите внимание, что многие компании предлагают альтернативный вариант инвестиций с повышенным риском. То есть, грубо говоря, чтобы проще выражаясь, чтобы было больше акций. Если мы посмотрим, оглянемся назад, последние 100 лет, после великой, когда началась Великая депрессия в Америке, которая закончилась только вместе с Второй мировой войной, то есть уже 40-е, ближе к концу 40-х, началу 50-х, можем сказать, что с тех пор акции в основном растут. Не всегда, понятно, что бывают понижения, это цикличность экономики и так далее. Но если мы смотрим от той точки до сегодня, рост устойчивый достаточно для того, чтобы пенсии не понижались, чтобы инфляция не съедала нашу пенсию. Поэтому прежде чем оформлять пенсию, прежде чем принимать решение, обязательно проконсультируйтесь с лицензированным специалистом и задайте ему этот вопрос. Потому что некоторые фонды такой альтернативы не предлагают. Мы встречаем сейчас людей, которые этим интересуются, которые уже понимают, что пенсия – это инвестиция, причем не только до выхода на пенсию, но и после.
0: Хорошо. Интересные исторические аллюзии. Надо будет об этом подумать как-нибудь на досуге. У нас есть радиослушатель, пожалуйста. Кто с нами? Алло.
5: Алло.
0: Да, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: У меня такой вопрос. Мой муж отработал где-то на 15 лет, вышел на пенсию, получил, в общем, все, что ему положено, и оформил пенсию небольшую от работодателя. Через полгода после окончания работы он начал работать у другого работодателя, но уже получая пенсию. Он, значит, компания, в которой он стал работать, первые где-то полгода ему что-то делала какие-то пенсионные отчисления, а потом перестала, в общем. Ну, и так он отработал в этой компании тоже где-то лет 15, и теперь он хочет перейти на пенсию. Так вот, они ему не делали пенсионных отчислений. И скажите, положено ли ему за время, что он работал, ПЦУИМ?
1: Сколько ему было лет, когда он начал работать во второй компании?
5: 65.
1: То есть это было... А в каком году это было? Потому что... Сколько лет назад, еще раз?
5: Это было... В общем, это было около 20 лет назад.
1: Это такая немножко пограничная ситуация, потому что, казалось бы, напрашивается ответ, что 65 до 67, значит, он до пенсионного возраста, и значит, ему все положено. Но ведь 20 лет примерно назад, чуть больше, мужчинам подняли пенсионный возраст с 65 до 67, и это происходило постепенно. То есть тут надо, сейчас не будем в эфире, вы сами проверьте, он когда начал вторую работу, он уже, это было уже после пенсионного его возраста, если после...
5: 66 лет с чем-то, с половиной.
1: Вот сколько?
5: Так. 66 с половиной. 60,
1: нет. Когда, в каком возрасте он начал, он получил право на пособие из Битуохлюми?
5: 65 лет.
1: 65. То есть он начал там работать уже после.
5: Он начал работать после 65 лет.
1: Окей. Okay. Кроме того, тогда еще, то есть 20 лет назад еще не вступил в силу закон об обязательном пенсионном страховании. Ему еще только... он в 2008 году начался, то есть еще меньше лет. Может быть, что они... и он сейчас сам уволился или его уволили?
5: Он еще не уволился, собирается уволиться сам.
1: Собирается уволиться сам,
5: да.
1: Может быть, что ему не будет положена компенсация за увольнение. Вот по всем параметрам, которые вы описали, я вам рекомендую, вам во множественном числе, вам с мужем, перед тем, как он подаст заявление об увольнении, проконсультироваться с адвокатом, который занимается трудовыми вопросами, потому что здесь ситуация пограничная.
5: понятно, понятно. Хорошо,
1: то спасибо. Есть, все намешано. И то, что он начал работать после достижения возраста, и то, что закон вступил в силу после. И он уже начал пенсию получать. То есть по, как бы по косвенным признакам ему, если он сам увольняется, компенсации не положено. И также не было положено пенсионных отчислений. То есть, если бы, например, он, это было, он ушел в 65, но, скажем, ему был в ситуации, когда ему в 67 только положено, то тогда это было бы другое. А он и пенсию начал получать, и уже после. То есть проконсультируйтесь с адвокатом, специалистом в трудовом праве.
5: Спасибо. Заодно у меня вопрос обо мне. Значит, я получаю пенсию, мне 80 лет, и недавно я стала работать метапеллет. То есть у родственницы стала работать как метапеллет, оформилась через Хевру. Значит, мне стали делать пенсионное отчисление, какая-то там Хеврада была ее название, прислала мне документы. В общем, они мне вычитывают из моей зарплаты пенсионное отчисление. Это все нормально? Да. Если я уволюсь, я получу ПЦУИМ, да?
1: Вы получите, у вас, если я не ошибаюсь, в этой сфере, то есть в сфере ухода, пенсионные отчисления идут, отчисления на ПЦУИМ полные, 8.33, то есть 1/12 зарплаты. Соответственно, накапливается полная сумма, и когда вы закончите работать, в вашей ситуации неважно, вы сами уйдете или они, ну, там бывает, что подопечный переходит в мир иной, и поэтому работа прекращается, если вы не хотите к другому идти. То есть в такой ситуации то, что накоплено в пенсионном фонде, ПЦУИМ, вы сможете получить с помощью формы 161, а ТАГМУЛИМ, ну, нужно будет освобождать от подоходного налога, и все деньги, и ПЦУИМ, и ТАГМУЛИМ можно присоединить к пенсии вашей основной, если вы ее получаете из пенсионного фонда, Керн-пенсия, из нового пенсионного фонда, Керн-пенсия Хадаша. Если у вас пенсия из Битуах-Минаалим или из старого фонда, то тогда нужно отдельно будет обратиться в налоговую, попросить, чтобы в связи с возрастом и с невозможностью присоединить накопленные ТАГМУЛИМ, чтобы их также освободили от налога.
5: Хорошо, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам за ваши интересные вопросы. Шаббат шалом.
5: Шалом.
1: И удачи.
0: Спасибо. Напоминаем, телефон прямого эфира 072-280-1003, 072-280-1003. Вопросы свои вы также можете оставлять в комментариях здесь к посту на странице социальной сети Facebook. Есть у нас еще один радиослушатель, пожалуйста, кто с нами? Алло.
6: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, пожалуйста.
6: Я бы хотел узнать, я вышел на пенсию 2 года назад, но продолжаю работать. И когда оформляли пенсию, задействовали мой ПЦУИМ.
1: Так вы вышли на пенсию или вы оформили пенсию?
6: Нет, я оформил, и я продолжаю работать.
1: Ну, то есть вы никуда не выходили, остались у того же станка?
6: Да. Я остался у того же... И ПЦУИМ задействовали по 6.33, по-моему, да, процента?
1: Наверное, 6%.
6: Ну, или 6, ну, не важно. У меня вопрос такой. Вот, допустим, я закончу работать. И мне ПЦУИМ заплатят по какому проценту?
1: Ну, сейчас. То, что вы... Та часть ПЦУИМ, которая ушла уже в пенсию, которую вы уже получаете...
6: Так.
1: Живыми деньгами вы получить не сможете. С пенсии назад дороги нет, и фарш невозможно провернуть назад. То, что вам не заплатили, или то, что продолжили отчислять, или то, что должны заплатить, это вы сможете получить. Или там в некоторых случаях присоединить к пенсии.
6: А ПЦУИМ, который уже вот после того, как, ну, как бы новый ПЦУИМ, сколько накопления мои новые... Это я могу получить, да, и по по проценту 8.
1: Проценты, о процентах сейчас не будем, потому что это чуть-чуть сложнее, чем вот то, как вы это представляете. Если вам отчисляют 6, отчисляли и продолжили отчислять 6, то вопрос, куда отчисляют ли куда-то оставшиеся 2.33, или вам их доплатят. Поэтому тут нужно смотреть, как у вас это будет. Да? Но то, что вы уже использовали, то, что уже вы получаете, вы 2 года уже это получаете, эти деньги, и до 120 будете их получать. Вы уже не сможете обратно из пенсии превратить в деньги. Нет возможности их капитализировать.
6: У меня вопрос. Я просто хотел узнать. Мне ретроактивно... Я где-то слышал, я извиняюсь, конечно. Что могут ретроактивно заплатить за... Те годы тоже по эти вот 2.33%, как бы.
1: Ретроактивно за какой период?
6: За весь период, то, что я в пенсионном фонде.
1: Если вам работодатель отчислял только 6 все это время,
6: 6, да.
1: Но при этом у вас не было 14-го параграфа, то тогда его отчисление 6 с учетом прибыли, которые эти деньги нагуляли, вполне может быть, что они перекроют 8.33. А если у вас был 14-й параграф, то они должны будут 2.33 вам доплачивать. То есть я не случайно вам сказал, что этот вопрос, он чуть сложнее, чем вы вот его сейчас представляете. Поэтому конкретно вашу ситуацию нужно будет проверять. Должны вам что-то, не должны. Может быть, да, может быть, нет. Зависит от того, какой у вас договор, если у вас личный, если у вас коллективный, если есть отраслевой какой-то. Когда, если есть отраслевой, то когда он начался? Этот вопрос проверяют, можно проверить это заранее, можно уже ближе к окончанию работы. Работодатели иногда готовятся к этому, то есть они проверяют свою задолженность, работодатель может проверить свою задолженность и сразу вам какую-то сумму денег выплатить. Вы также вправе проверить, как он там что посчитал, можно нанять своего эксперта, если вам кажется, что вам чего-то не доплатили. Такое бывает, бывает нередко.
6: Хорошо, спасибо большое.
1: Удачи, спасибо за интересные вопросы. Извините, что не сразу вас понял, но я надеюсь, что вы поняли меня.
6: Это моя вина, не смог объяснить, донести правильно.
1: Шаббат шалом.
0: Спасибо. Шаббат шалом. Спасибо за звонок. Мы ждем пока следующих радиослушателей. Телефон в студии, как я уже говорил, 072-280-1003, 072-280-1003. Гоша, можно продолжим.
1: Об инвестициях.
0: Об инвестициях, да. Да. Всегда приятно слушать что-то о том, что, в общем, подрастает только, да, то есть со времен депрессии.
1: Да, со времен депрессии.
0: Ну, бывают, наверное, какие-то фрагменты, главное в этот момент все не вытащить в панике.
1: Бывают периоды, когда деньги понижаются, когда биржи, как говорят, биржа упала, все пропало. Да, это действительно очень серьезный вопрос, потому что в 2008 году, когда был кризис, начался в Америке с ипотечными сабпрайм, да, который захватил потом весь мир. В Израиле он не так сильно ощущался, но тоже был. И в этот вот момент, то есть первая половина 2008 года, все поползло вниз, особенно инвестиции.

0: все там у них посыпалось, но люди тогда были еще не подкованные, и поэтому многие побежали спасать свои деньги. Спасать деньги — это в лучшем случае переводить их на более, так сказать, солидные инвестиции, а в худшем — просто их забирать. Потеряли, потом как бы проиграли еще раз, проиграли дважды, то есть не получили рост бирж, который начался во второй половине 2008 года, и к концу 2008 года почти все компании в Израиле уже вернулись к той точке, с которой начали понижение в начале 2008 года. То есть то, что вы сейчас, Олег, сказали, не спешить, не торопиться, не спасать свои деньги, не пытаться угадать, когда все пойдет обратно наверх, ни за что не угадаете. То есть если вы не оракул или не очень везучий человек, то, скорее всего, проиграете дважды. Вот, кстати,
1: Искусственный интеллект нам в помощь?
0: Нет. Думаю, что нет. Его глючит сильнее всех в этих вопросах. Он может дать какие-то подсказки, может быть, что-то проанализировать, но принимать решения на основе того, что выдает искусственный интеллект, я бы не стал. По-моему, надежнее палец как бы послюнявить и выставить в окно. Больше шанс, да, там 50 на 50.
1: Хорошо. Паузу сделаем на этом. Вернемся к нам, радиослушатели звонят. Пожалуйста, кто на линии?
2: Я, наверное, на линии.
1: Да, пожалуйста.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день. Гоша, вы сегодня подняли очень интересный вопрос. Инвестиции уже, когда пенсия оформлена, и куда наши деньги идут? Кому это надо говорить? Вот, например, я сейчас в процессе оформления. У меня одна часть пенсии уже оформлена, и сейчас я оформляю последнюю. Я уже не работаю, оформляю последнюю часть пенсии. Кому я должна это сказать?
0: Если ваша часть, которую вы оформляете в страховой компании, то, скорее всего, у вас выбора нет. В большинстве страховых компаний они сначала начали добавлять варианты, потом увидели, что особым спросом это не пользуется, и все это дело сократили, оставили, почти все оставили только один вариант. Стандартный, то есть там, да, стандартный, можно его даже условно назвать холодильником, там низкий процент акций, и поэтому инфляция может как бы перегнать возможный рост пенсии. Если вы в пенсионном фонде, в новом пенсионном фонде, Керн Пенсия Хадаша, то в большинстве пенсионных фондов есть, когда вы оформляете пенсию, есть выбор. Вот обратите внимание, тут тоже зависит от фонда. Есть фонды, в которых выбора нет, есть фонды, в которых он есть, и он обязателен. То есть если вы не отметите, какой вы вариант хотите, то вам вернут эту просьбу и скажут: отметь, без этого мы просьбу не принимаем. И есть фонды, в которых выбор есть, но есть вариант по умолчанию. Тоже нужно внимательно смотреть, потому что по умолчанию, скорее всего, это будет с пониженным уровнем акций, то есть с низким риском, то есть смотри пункт первый. Да. Все мои слова и то, что я объяснял, и то, что я вам говорю сейчас, это ни в коем случае не является консультацией или рекомендацией. Вы обязательно должны задать эти вопросы тому специалисту, с помощью которого вы оформляете пенсию, и, возможно, еще одному, то есть получить second opinion, да, как это называется, альтернативное мнение. Да. И сделать свои выводы, принять решение. Потому что потом поменять нельзя. Когда вы этот поезд запустили, он поехал. Понятно, уже со всеми остановками. Конечная там где-то в конце будет. Но все это время он будет ехать, эти деньги ваши будут инвестированы. Инвестиции эти долгосрочные. Пенсионные фонды, я повторю, они не кладут деньги в холодильник или в погреб. Они их инвестируют. Инвестируют в акции, в облигации, в какие-то долгосрочные проекты, строят дороги, каньон, торговые центры, дома престарелых и так далее. То есть вкладывают деньги так, чтобы они много лет приносили стабильную прибыль. Поэтому вы не можете сказать: через полгода я передумала, я хочу, чтобы у меня больше акций было. Они скажут: мы на твои деньги уже что-то купили. Уже купили часть в

0: шестой трассе, часть в американском там каком-то офисном здании в Нью-Йорке, часть в домах престарелых в Великобритании. Все, уже мы не можем их обратно вытаскивать, это долгосрочная инвестиция. Поэтому это решение вы принимаете сейчас, и важно, чтобы это решение было осознанным.
1: Да, но как жалко, вы единственный, который обратил на это внимание нас, слушателей, потому что вообще как-то никто не задумывался.
2: Ну, хорошо же обратил, вот теперь...
0: С утра, перед тем, как мы ехали сюда на радио, мы с женой обсуждали, о чем я буду говорить, и я вспомнил, как когда я только начал работать с пенсионерами, я работал в одном из пенсионных фондов, и я прочитал в его уставе, кто устав пенсионных фондов читает? Ну, только такие вот люди, которым делать нечего. Я прочитал в уставе, что есть у них возможность инвестировать деньги кошерно, то есть вот людям, которым это важно, есть такая возможность. И у меня как раз пришел ко мне клиент, я увидел, что этот вопрос его может его заинтересовать. Я ему сказал, ты знаешь, тут у нас есть такая возможность. Он обрадовался, сказал, замечательно. И тут я выяснил, что в уставе-то оно есть, но нигде больше это не упомянуто, ни в каких, вот вы спрашиваете, в бланках, там что выбрать. Там этого не было. Поэтому я написал письмо сопроводительное как бы тем, кто оформлял пенсию. Меня ругали разными словами, потому что до меня никто этого не делал. И в итоге конкретно этому человеку Саманкали, то есть зам гендиректора фонда, написала личное письмо о том, что его деньги будут инвестированы кошерно. То есть он свое получил. Видимо, после этого случая они уже в бланк, то есть офис, добавили эту опцию, потому что оказалось, что кому-то это действительно нужно. А сегодня почти во всех пенсионных фондах такая опция есть. Кстати, не во всех. Ну, если вас так конкретно кошерная опция не интересует, то, может, неважно, но есть люди, которых она интересует, и из-за того, что нету этой опции, они готовы перейти из пенсионного фонда одного в другой. И то же самое касается инвестиций с повышенным риском. Те фонды, которые не добавляют это себе, может быть, они какого-то клиента потерять рискуют, потому что он захочет перейти вот именно в такой, где будут его деньги более активно, более агрессивно инвестируются. Проверяйте, читайте документы, проверяйте все, что вы подписываете, прежде чем подписать, потому что назад дороги нет.
2: Спасибо за звонок. Спасибо. Вы знаете, давайте к следующему уже для слушателю перейдем. Спасибо вам большое. Кто у нас на линии сейчас?
3: Алло.
2: Да, пожалуйста.
3: Добрый день. Меня зовут Вячеслав. Я уже 5-й год получаю пенсию из Кляль. А в Фениксе у меня лежит порядка 15 тысяч тагмулим. Я когда в Кляль позвонил, говорю, если я это переведу, вот, сколько я буду получать? Они мне говорят, ты сначала переведи, потом мы тебе только можем сказать. И вот тут мне непонятно, если я переведу, значит, вот эта пенсия, она рассчитывается, я так понимаю, на срок дожития 20 лет. Так, нет?
0: Ну, совсем не так. А где то, что вы получаете в это Кляль, это пенсионный фонд или страховая компания Кляль?
3: Вот
0: начать нужно с этого, потому что если вы получаете основную пенсию страховой компании, то туда перевести ничего нельзя. Если вы получаете из пенсионного фонда, то можно.
3: Пенсионный фонд, раз они мне сказали, что я могу перевести.
0: Значит, вам нужно обратиться туда, куда вы хотите перевести. То есть та касса, которую вам платят, она должна принять деньги из другой кассы, они должны перевести и посчитать вам дополнительную пенсию.
3: Вот я хотел узнать, каким образом, если я добавлю, как они будут рассчитывать, на какой срок, на сколько лет это...
0: Если это пенсионный фонд, то там есть варианты, которые вы выбираете, один из них, там есть три параметра.
3: То есть по новой все надо будет выбирать?
0: Не все, а только для этой суммы. Дополнительно.
3: Именно для этой дополнительной суммы надо будет что-то выбирать.
0: Да, то, что вам уже платят, останется как было. То есть ваша...
3: не изменится.
0: Конечно.
3: Понятно.
0: Эта новая сумма вольется в пенсионный фонд, потом она перейдет в пенсию, она добавится к вашему пенсионному тлушу, у вас будет еще одна строчка.
3: То есть будет как будто две пенсии.
0: Из одного источника, да, потому что две пенсии, то есть еще из другой компании 15 тысяч вам никто не будет платить такую небольшую пенсию.
3: Понятно. То есть Феникс этим заниматься не будет.
0: Нет.
3: Ясно.
0: Скорее
3: Хорошо,
0: всего.
3: Спасибо.
0: Ну, то есть они могут, но это такое немножко экстрим. То есть они с вас будут брать штрафные комиссионные за маленькую пенсию. Это абсолютно бессмысленно.
3: Понятно. То есть, надо переводить и с ними уже разговаривать.
0: И разговаривать с той компанией, которая платит пенсии. Да.
3: Об условиях. Спасибо.
0: Удачи, шаббат шалом.
2: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
4: Скажите, пожалуйста... Алло, вы меня
0: здравствуйте.
4: Слышите?
0: Да,
2: здравствуйте.
4: Что такое ткуфат, ташлемей, кицва, муфтахат? Здесь можно выбрать лакобыль кицва или ткуфа, муфтахат, 60 ходашим, 120 ходашим, 180, 240 или ткуфа.
0: Речь идет о выборе, который предоставляет новый пенсионный фонд Керенпенсия Хадаша. Это гарантированные выплаты. Гарантированные выплаты не для вас, потому что для вас, как для пенсионера, выплаты пожизненные до 120 ваших. То есть пенсионный фонд никогда не может вам сказать, твои деньги закончились, дальше мы платить не будем, дальше как-нибудь сама разбирайся. Да? Вам выплаты пожизненные. Гарантированные выплаты, речь идет о том, что после вас, после ваших 120. Если вы страхуете свою пенсию на, скажем, 180 месяцев, то есть на 15 лет, это означает, что кто-то еще может вашу пенсию получать, пока не закончатся эти 15 лет полностью. Теперь, если тут в пенсионном фонде один из первых вопросов – это ваше семейное положение. Если хотите, скажите, если не хотите, то
4: но
0: я расскажу вариант.
4: Сын. У меня есть сын, и я бы хотела, чтобы сын получил
0: муж,
4: после моего ухода.
0: Муж есть или бензуг,
4: нет.
0: Или бадзуг?
4: Нет.
0: То есть есть только сын. Сын не будет получать вашу пенсию. Если вы ее застрахуете, то ему выплатят остаток застрахованных пенсий одним платежом, и для него эта выплата будет налогооблагаемой.
4: То есть что надо мне выбрать? Лилет,
0: что
4: куфат,
0: надо, это вы уже
4: поток.
0: Решаете. Если вы решаете выбрать лилет, куфат, автоха, это значит, что пенсия будет только вам и после вас больше никому. Мы иногда такой вариант в шутку называем «после меня хоть потоп».
4: Нет, я хочу,
0: поскольку
4: чтобы
0: у вас
4: осталось.
0: Вы хотите, чтобы сыну что-то осталось,
4: что
0: вы выбираете, вы можете выбрать один из вариантов 60, 120, 180, 240. Обратите внимание, что там в этих объяснениях есть сноска, которая говорит, что максимальный период не может превышать ваших 87 лет. То есть, если вы старше 67, то...
4: Нет, мне 63 года.
0: 63. Тогда вы можете выбрать вариант 240 тоже. И вы должны обсудить это с сыном и объяснить ему, что если вы в мир иной, не дай бог, уйдете раньше, чем закончится этот период, на который вы страхуете вашу пенсию, то, например, 15, то ему выплатят одну сумму оставшихся пенсий, которые вы не получили, застрахованных, и для него эта выплата будет облагаться подоходным налогом. То есть если он хорошо устроен, зарабатывает, то, возможно, ему придется с этой суммы заплатить большой налог. Если он живет не в Израиле, то тоже ему нужно будет делать какие-то там налоговые выплаты в Израиле и еще, может быть, где-то там. То есть этот вопрос, что сделать? Нужно, как мы считаем, и всем нашим клиентам мы на встречах рекомендуем, обсудить в том числе и с теми, кому, для кого вы хотите эту свою пенсию застраховать. Вопрос я формулирую так. Нужно ли тебе, сын мой, подобное ядовитое наследство? Почему ядовитое? Потому что с него придется платить налоги.
4: Сколько процентов?
0: Зависит от того, сколько он будет зарабатывать.
4: Ясно.
0: Заметьте также, что если человек перед оформлением пенсии получал выплаты по потере трудоспособности, то он не может выбирать эти гарантированные выплаты. Ну, не только вы слушаете, я думаю. Вы конкретно нет, но вот есть такой еще момент в пенсионных фондах. Они просто там написаны мелкими буквами, не все их читают.
4: Поняла. И чем больше я выберу 240, скажем, тем меньше, больше, меньше у меня станет,
0: да,
4: пенсия.
0: Там, да, там в таблицах прямо там написано, да, то есть вы видите суммы. Чем больше альтруизма, тем меньше пенсия вам. Связь прямая. Это как страховка. Вы страхуете свою пенсию для того, чтобы в случае смерти до окончания этого срока кто-то что-то еще получил. Так на это надо смотреть.
4: Я поняла. Спасибо большое.
0: Спасибо вам. Шаббат шалом.
2: Спасибо. И еще один радиослушатель, последний, я думаю, на сегодня. Пожалуйста.
5: Здравствуйте.
2: Да, пожалуйста.
5: У меня такой вопрос, и мне нужна помощь, я не могу разобраться. Значит, я не наработала пенсию, и у меня по выходу на пенсию, мне сейчас 67 лет, вот 62 года я, пенсия у меня была 60 тысяч всего. И вот только сейчас я решила проверить, что происходит. Значит, мне пишется, что у меня пенсия 160 тысяч. 9300, кранот пенсия 133688, полис о пенсионе 35608 и пицуим 51. Я не понимаю, что мне делать. У меня есть очередь в Мосакнасу, что-то надо решать.
0: Если вы думаете, что я как-то зафиксировал суммы, которые вы озвучивали, то честно вам скажу, нет. Нет, не нужно повторять. Все, остановитесь, все. Пожалуйста. Нет, не нужно. Да. Это невозможно так в эфире обсуждать. То есть это вам обратитесь, пожалуйста, к специалисту лицензированному обязательно. Проверьте перед тем, как вы даете свои данные кому-то. Какая у человека лицензия? Это может быть агент, это может быть консультант, это может быть продавец, представитель пенсионной или страховой компании, но убедитесь, что у него есть лицензия, и посоветуйтесь, что делать. Потому что вы можете сами, вы говорите, я уже пошла в Мосакнасу. Вы можете сами там таких дров, ну, собираюсь, да. Можете дров наломать, и потом какие-то там другие проблемы с другой стороны будут, которых вы не ожидаете, а сейчас мы обсуждать их не будем. Обратитесь к специалисту.
5: Ну, то есть, как бы мне не стоит сейчас попробовать взять пицуим только...
0: Я не могу давать такой совет по радио, не зная подробностей вашего дела, не имею права, это непрофессионально и незаконно.
5: Понятно. Ну, хорошо, спасибо.
0: Удачи, шаббат шалом.
2: Спасибо за звонок. На этом программа «Открытый микрофон» заканчивается. У нас в гостях был лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гошаиткис. Еще там был тайтл, который вы добавили.
0: Пенсионный консультант.
2: Вот, пенсионный консультант.
0: Мне, я обязан его указывать в своих
2: представлениях. Да, ваши, так сказать, финальные полторы строчки.
0: Да, и... Мы в прошлый раз вспоминали о днях рождения Пола Маккартни, еще был день рождения Ринго Стара, но ровно неделю назад, как раз когда мы слушали коллегу Портнова в эфире, по другому каналу, по 88, мы узнали о том, что, к сожалению, ушла из жизни замечательная валийская певица Бонни Тайлер в возрасте 75 лет. Да, то есть я не знаю, получала она там пенсию какую-то или нет, но я думаю, ей так, в общем, хватало. Для многих Бонни Тайлер — это песня про затмение сердца, что-то там, как у Валерия Леонтьева. Но я попросил поставить песню, которую многие считают, что ее пела другая певица. А Бонни Тайлер исполнила... Это ее песня, это ее оригинал. Такая маленькая загадка назвать, в чьем исполнении эта песня стала известна намного больше. Ну и насладитесь замечательным голосом, к сожалению, уже покойной Бонни Тайлер.
2: Георгий Гошаиткис, спасибо, спасибо и всего Олег. Доброго.
0: Спасибо всем слушателям за замечательные вопросы сегодня. Это огромное. Шаббат шалом.
2: Шаббат шалом.
0: До новых встреч.
2: Илай бен Шаббат за пультом. Мил Сталинская, продюсер. Микрофоном был я, Олег Клод. Всем удачи, хорошего дня.

0: Большие скидки к финалу Мундиаля в Madden и Mania. Кабанус по-чешски всего 7,90 за 100 граммов. Блинчики с мясом 29,90 за 800 граммов. Филе копченого лосося нарезка 39,90 за 350 граммов. Креветки XL очищенные 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Madden и Mania. С нами вкусно.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.

0: В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Глава правительства Бениамин Нетаньяху отменил свой визит в Соединенные Штаты, который был запланирован на следующую неделю. Официальной причиной стало то, что церемония прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом отложена на конец месяца. Корреспондентка Кан Гилли Коэн передает, что не исключается вероятность того, что на решение об отмене визита премьер-министра в Соединенные Штаты повлияли трудности, связанные с организацией его встречи с президентом Дональдом Трампом. Председатель партии ШАС Арье Дери подверг критике начальника генштаба Цахаля Эйяля Замира, обвинив его в том, что тот помогает левому лагерю. Дери упомянул то письмо, что было написано Замиром, в котором тот выступал против отмены закона об арестах уклонистов от службы в армии из числа ультраортодоксов. В интервью сайту Кикар Шаббат председатель партии ШАС в частности подчеркнул: «Не может быть такой ситуации, при которой начальник генштаба Цахаля не знает, что аресты Харидим не помогут мобилизации в армию ни одного из них». На протяжении месяца глава правительства и министр обороны писали письма в комиссию Кнессета по иностранным делам и обороне о необходимости отмены закона об арестах Харидим. И при этом начальник генштаба хранил молчание. Почему же теперь он направляет публичное письмо, цель которого состоит в том, чтобы изменить правила игры? В предвыборный период, вольно или невольно, он помогает таким образом левому лагерю, указал Арье Дери. В лагере противников Нетаньяху отреагировали на слова лидера партии ШАС. Председатель партии Баяхад Нафтали Беннет заявил, что высказывания Дери усиливают врагов Израиля и раскалывают Цахаль. Лидер партии Демократим Яир Гулан также подверг критике Арье Дери. Поступили сообщения о том, что было отменено внутреннее голосование в Ликуде, которое должно было состояться сегодня. Речь идет о призыве главы правительства Бениамина Нетаньяху получить 8 зарезервированных мест в партийном списке и позволить нынешним депутатам баллотироваться по округам. Корреспондент корпорации КАН Шахар Глик передает, что окружной суд издал промежуточный указ, препятствующий проведению сегодня голосования. Глава правительства Бениамин Нетаньяху отдал распоряжение руководству Ликуда назначить новую дату голосования по его просьбе зарезервировать места в партийном списке для его представителей. Это голосование должно состояться в самое ближайшее время. Предотвращена трагедия в округе Бениамин. Вертолеты и беспилотники Цахаля были подняты вчера вечером в воздух после того, как там были замечены трое подозрительных, которых наблюдательницы Цахаля приняли за террористов. Корреспондент Канру и Шарон передает, что по ним едва не был нанесен удар. За считанные минуты до исполнения соответствующего приказа стало известно, что речь идет о троих израильтянах. В Цахале определили номер их машины и передали его полиции. До настоящего момента сведений о задержаниях не поступало. Трагедия в Нахаль-Ирон. Транспортное средство сбило насмерть водительницу 20 лет, которая остановила свою машину и вышла из нее для полицейской проверки. Авария произошла на 65-м шоссе возле развязки Ирон. Смерть молодой женщины была констатирована на месте инцидента. Водительница, сбившая ее автомашины, получила легкие травмы. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра без перемен, в субботу усиление жары. В Иерусалиме завтра днем ожидается 32 градуса, в Тель-Авиве, в Хайфе 29, в Галилее 30, в Бершеве 34 и в Эйлате завтра днем ожидается 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест самых интересных и ярких эпизодов программы «Два в одном». Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня Дарья Репина, актриса, педагог актерского мастерства и речи и актриса дубляжа в Netflix. Дарья, добрый день.
3: Добрый день.
2: Как твои дела?
3: Супер, прекрасно, супер. Рада быть с вами.
2: Здорово, мы тоже рады, что ты сегодня с нами, Дарья. Знаешь, я тебя узнала, потому что я узнала, что ты делаешь, ты актриса дубляжа, да, еще в Netflix, да. И это очень интересно. Давай начнем, наверное, с этого, потому что, ну, есть еще и другие темы, которые мы затронем. Ты устраиваешь очень интересные мероприятия, да, мне кажется, в рамках которых можно почувствовать себя своим любимым актером или актрисой. Ну, давай, наверное, начнем вот действительно, что такое актриса дубляжа?
3: Что такое актриса дубляжа? На самом деле, все думают, что чтобы озвучивать фильмы, не нужно вообще быть актером. Меня очень часто спрашивают, а как попасть в озвучку? Как попасть в озвучку?
2: Так говорят, озвучка, да?
3: Озвучка, дубляж, да, это уже есть разные варианты. Есть войсовер, есть дубляж, это разные варианты озвучки, все. Вот. И это отдельная лекция, можно рассказывать. Но, собственно говоря, ты, по идее, по сути, ты за столом, сидя за столом или стоя, окей, у микрофона в маленькой комнате, ты должен сыграть все. Просто голосом. У тебя есть один инструмент, это голос. Поэтому надо быть актером, собственно.
2: Да, то есть это недостаточно просто зайти в комнату, да, и прочитать текст на том языке, на котором тебя попросили, да, то есть это надо именно сыграть, да, интонация.
3: Именно сыграть.
2: И передать чувства своим голосом, правильно? И тем более делать это за всех героев.
3: Не совсем.
2: Не всегда, собственно,
3: именно
2: да.
3: Именно дубляж, это тебе дается один персонаж, ты играешь на него, но именно в дубляже, если мы говорим про дубляж, есть voice-over, это когда идет голос поверх оригинального голоса актера. А дубляж — это только твой голос.
2: Это только твой голос, да.
3: И попасть в липсинг, и в том числе тебе нужно максимально создать нового персонажа голосом, по сути, потому что все равно у нас есть свой культурный код, свои какие-то особенности.
2: Слушай, это интересно, как можно подобрать, да, вот ты когда играешь, да, голосом, да, когда ты делаешь дубляж, так, чтобы, да, вот в самом фильме, да, люди же говорят, у них да, губы, да, двигаются, и тебе нужно другим языком в эти губы, да, в тот же момент попасть точно. Как можно это сделать вообще?
3: И этим занимаются переводчики, плюс режиссеры дубляжа и актеры дубляжа вместе. Иногда мы прямо в студии, прямо на ходу что-то меняем в переводе для того, чтобы именно вот это совпало с липсингом. Да.
2: Слушай, это очень интересно, потому что, знаешь, в нашей программе она уже очень много лет идет. Вот как раз мы празднуем нашей корпорации Канн 9 лет, и 9 лет также я веду эту программу. И мы очень часто здесь общаемся с людьми, у которых интересные профессии. Да, может быть, все профессии интересны, но, может быть, более редкие профессии. Да, мне интересно говорить с людьми, когда не всегда понятно, что там происходит за кулисами. Поэтому ты нам немножко приподнимаешь эти кулисы. И это интересно. Я хочу тебя спросить, а вот что самое сложное, да, когда ты заходишь в эту комнату, ты начинаешь работать своим голосом, да, делать дубляж, что самое сложное для тебя, а что наоборот, что наполняет тебя силой?
3: Ой, на самом деле я так люблю это, я бы жила на студии.
2: Серьезно?
3: Как я шучу, потому что я не знаю почему, это просто безумно какое-то веселье, радость всегда и возможность поиграть прямо вот здесь сейчас, как и по сути можно прям все пробовать. Особенно, кстати, весело озвучивать мультики, потому что тут можно менять голоса и совсем уходить в такую детскость, да, в другой мир. Вот. На самом деле сложнее всего, как это ни странно, озвучивать фильмы, где какие-то ровные, вот где нету каких-то ярких сцен. Это сложнее всего, потому что нужно быть максимально органичным, тебе ничего не помогает. Вот просто вот здесь сейчас. Ты должен вроде говорить своим голосом, но в то же время не своим. Вот, наверное, это самое сложное. И еще сложно это просто технические такие аспекты профессии, что ты должен, неважно, вот болеешь ты, не болеешь, а очень часто, когда озвучка, так ты заболел. Вот. И вот а у тебя нет вариантов отказаться, потому что очень легко тебя заменят. Mm-hmm. Такие технические моменты, поэтому вот ты пришел, выпил чая и, и вперед работать.
2: Да, ты знаешь, вот. Это очень, очень интересно то, что ты сейчас рассказываешь, потому что ну, я тоже работаю голосом, да, я веду mm-hmm. радиопрограммы, я также лектор и так далее, и сейчас как бы началась уже в Израиле жара, и куда ни придешь, да, тебе говорят, ну, хочешь там воды, да, пришел на какую-то mm-hmm. встречу, я говорю, да, спасибо, тебе дают стакан воды, и это ледяная вода, и раз за разом, и раз за разом мне надо говорить, нет, извините, пожалуйста, можно мне, пожалуйста, более теплую, я работаю с голосом, да. То есть и каждый раз вот это повторяется, да, ты, то есть ты напоминаешь себе тоже, что тебе нужно сохранять свой голос, потому что это твой инструмент работы, кроме всего прочего. Скажи, пожалуйста, а вот ты когда работаешь голосом, да, ты телом тоже как-то, да, то есть заходишь в роль, наверное, да, или так это более только голосом пользуешься?
3: Нет, телом тоже иногда может мне помогать, конечно, особенно если какие-то сцены, где ты бежишь или что-то там надо пыхтеть, то, естественно, я на стуле там начинаю...
2: Прыгать, да? Чтобы передать это, передать голосом. Слушай, ты не просто занимаешься дубляжом, ты также работаешь с Netflix, да, то есть известная компания, стриминг. Как ты туда попала?
3: Это на самом деле случайная история, потому что в Москве я этим не занималась, mm-hmm. Потому что дубляж, озвучка — это мафия всегда.
2: Да? Что это значит?
3: Да, туда очень сложно попасть.
2: Что ты говоришь?
3: Очень сложно. То есть это всегда как-то непонятно, как происходит. И когда ты спрашиваешь у кого-то, я спрашивала тоже в Москве, естественно, я актриса, я хочу озвучивать, то все такие «да-да-да».
2: А почему это такой закрытый и замкнутый круг, в который тяжело попасть?
3: Это хороший вопрос. Кто бы знал?
2: Ну, я не знаю, может быть, там хорошо платят, или, может быть, это более легкая работа, чем стоять на сцене.
3: Ну, платят там определенно лучше, чем в театре, скажем так. Вот. И это очень... Вот все, кто попадает в озвучку, очень держатся за свои места, конечно, mm-hmm. и очень любят это дело. И, наверное, поэтому... Не знаю. Это надо спросить у, наверное, у режиссеров озвучки, хотя они все время ищут новые mm-hmm. голоса. Вот. Но при этом... Вот я попала здесь, собственно говоря, в такой момент, когда Netflix ушел из России и пришел и начал озвучивать в Израиле, собственно говоря, mm-hmm. и искали актеров дубляжа. Я просто вот попала в этот момент.
2: Ну, туда. Видишь, как здорово, да? И ты вовремя приехала в Израиль. Вовремя приехала в Израиль. Надо сказать, что ты приехала относительно недавно, да, 4 года тому назад. Да. Поэтому, да, и здесь открылись новые возможности. Это очень здорово. Дарья, а ну какие-то персонажи? Расскажи нам, кого ты озвучивала?
3: Я озвучивала вот в новом мультике «Спанч Боба» про планктона. Я озвучивала... Господи, представляете, я сейчас забыла, как ее зовут, ту прекрасную рыбу.
2: Прекрасную рыбу.
3: Подружку Сэнди, белки Сэнди, такая большая.
2: Да, это очень известный мультфильм.
3: Да. Вот, я озвучивала... Вот мне самой понравился этот сериал, я когда смотрела его, в смысле, когда я занималась дубляжом этого сериала, я прям такая, вау! Что дальше? Mm. Вот, это сериал называется по-русски «Бункер для богачей», кажется. Mm-hmm. Вот. И там я озвучила одну из главных ролей, Асия, такая там рыжая девочка. Вот. Это испанский сериал. Mm. Вот. В общем...
2: Мне кажется, по темпераменту это тебе подошло.
3: Да.
2: Тебе понравилось. Дарь, ты ученица, надо сказать, да, вот мы сговорили о Москве, да, Константина Райкина и актриса Сатирикона, и ты приехала в Израиль 4 года тому назад. То есть, ну, это очень большая перемена, да, то есть уйти с Сатирикона. Сколько вообще этот опыт сформировал тебя сегодняшнюю?
3: Это большая перемена, но в то же время это... Я всегда любила делать что-то новое и какие-то сумасшедшие поступки совершать. Вот. И, ну, я в хорошем смысле имею в виду. Я считаю, что это очень крутой опыт переехать сюда. Вот. И начать с нуля. Это очень интересный, необычный опыт. И я считаю, что он очень сильно меняет человека и растит.
2: А как тебя это изменило?
3: Я стала гораздо более гибкой, открытой ко всему. Я закалилась очень сильно. Это тоже как ты в театральном институте закаляешься, а в эмиграции еще сильнее закаляешься.
2: Да, в эмиграции закаляешься. Да, если она тебя не ломает, то ты закаляешься. Это правда.
3: Вот, и как бы уже после этого ничего не страшно. Вот.
2: Тем более, что ты приехала в такое непростое время, то есть вся ваша алия приехала, собственно, в очень непростое время для Израиля, и да, пройти это сразу, то есть всем тяжело это проходить, а пройти это, когда ты новичок, это вообще уму непостижимо. Скажи мне, а чем ты занимаешься в Израиле, вот кроме озвучивания, да, в Нетфликсе?
3: А вот я придумала, я могу сразу перейти...
2: Да, давай к вечеринкам, потому что мы хотим об этом поговорить.
3: Я придумала формат, поскольку как раз-таки все меня начали спрашивать, что, как попасть в озвучку. И я подумала, я не могу помочь попасть в озвучку действительно, тем более не актером. Вот, но я могу показать, как это делается. И я решила сделать это в виде... именно вечеринки веселые, чтобы не «вот я вас сейчас научу», а именно, чтобы нам всем было весело, чтобы мы кайфанули, потому что озвучка — это про кайф, это про радость, это про что-то очень такое...
2: Войти в роль, да, прожить какую-то другую жизнь.
3: Да, да, это абсолютно про радость, игру и веселье. Вот, в принципе, театр тоже на самом деле, но вот озвучка прям особенно. Поэтому я это придумала именно в формате того, что делаю такие вечеринки. Я делаю несколько форматов, либо вот свои. Я сейчас делаю девичники такие для девчонок. Или я делаю просто по запросу, если меня просят на какое-то частное мероприятие.
2: А, серьезно? То есть ты приезжаешь, и ты можно это организовать, да, дома?
3: Да, конечно. Это вообще очень легко, в принципе, делается. Вот. А для девчонок у меня вот почему-то такой вот был импульс именно, чтобы еще... познакомиться всем тоже, подружиться. Мы собираемся, пьем шампанское.
2: Как здорово.
3: Пьем клубнику, знакомимся. Вот я рассказываю как раз, что такое дубляж, озвучка, в чем разница войс-овер, дубляжа, как это все происходит. Все-все-все подробности рассказываю. И потом прямо сидя за столом мы играем в актерские игры какие-то и на голос, чтобы немножко размяться, раскрепоститься. И, собственно, следующий... завершающая часть — это вот озвучание непосредственно. Я беру разные темы, разные отрывки из любимых мне известных фильмов и сериалов, да, и вот мы озвучиваем их. Вот. И тут уже девчонки такие: «А, вау, теперь я поняла, почему это
2: актеры этим занимаются». Да, это просто, мастерство, да. Дарь, скажи, но это открыто для всех ваши мероприятия, да? То есть можно где-то следить за рекламой, да, прийти, присоединиться?
3: Да, у себя в Инстаграме и в Фейсбуке, в ТикТоке, везде, собственно говоря.
2: Дарья Репина.
3: Да-да-да, я вот пишу об этом, рассказываю.
2: А как они называются, твои мероприятия?
3: Вообще я назвала это Dubbing Experience. Cinema Dubbing Experience. Но потому что на английском озвучка — это dubbing.
2: Dubbing.
3: Вот, на иврите дивув.
2: Дивув, нахон.
3: Но поскольку это все сложно людям воспринимать, все гораздо проще. Вечеринка озвучки.
2: Вечеринка озвучки. Ну что ж, очень здорово. Я надеюсь, что это наверняка, да, открыто для разных возрастов.
3: Да,
2: можно,
3: конечно,
2: прийти, присоединиться.
3: Все возраста. Слушай,
2: мне кажется, это очень оригинально. И ты знаешь, вот действительно, то, что ты приехала недавно относительно, то есть это тоже какая-то возможность свой нетворкинг сделать, да? То есть узнать больше людей, подружиться, какие-то связи, которые, как правило, нет у людей, которые приезжают в новую страну. Поэтому это тоже такая возможность расширить круг общения. Ну что ж, Дарья Репина, актриса, педагог актерского мастерства и речи, и актриса дубляжа. Большое тебе спасибо. Было очень интересно. Мы узнали, что такое актриса дубляжа. Спасибо. Всего хорошего.
3: Спасибо. Хорошего дня.
2: Спасибо. Удачи.
3: Пока-пока.
1: Два в одном. С Леной Русовской.
2: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что присоединились к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня блогер, певица, коллекционер кукол и создательница ярких музыкальных и визуальных образов Лена Ангельвиль. Лена, добрый день.
4: Добрый день.
2: Как твои дела, Лен?
4: Очень хорошо.
2: Ну, ты моя тезка. Ты моя тезка, а может быть, наши слушатели, они сегодня как будто бы между нами, так что они могут загадать желание.
4: Да, у Лен не может быть плохо, поэтому мы сегодня будем всех заряжать позитивом.
2: Точно, точно, и можно загадывать желание. Лен, ты знаешь, вот мы, собственно, с тобой познакомились на одном концерте, я тебе узнала так и решила, что поговорить о твоей деятельности будет интересно для наших радиослушателей тоже. Что меня так больше всего заинтересовало, потому что это было для меня непривычно, это твоя коллекция кукол, потому что у тебя в этой коллекции 700 кукол, это правда?
4: Это правда. Вау. Уже больше.
2: Уже больше. Больше, чем 700 кукол. И это особенные куклы, да? То есть это не только пупсики, которые мы собирали, когда мы были детьми, а это особенные куклы. Расскажи нам об этом. Что это за куклы? Когда ты начинаешь их собирать? Как можно собрать 700 кукол, даже больше? Как ты говоришь?
4: Я начала коллекционировать в детстве. Угу. Вот, я наткнулась на очень интересный форум. Там как бы сидели женщины 40+, которые делали повязушки на своих кукол, потому что дети уже выросли. Вот, и я поняла, что мне это нравится. Не повязушки, а вот именно само коллекционирование. Я вошла как-то в эту тусовку, она всегда очень трепетная, доллблогеры, мы вот так называем.
2: А что именно происходило там? То есть там люди просто онлайн, да, в интернете делились
4: раньше
2: своими куклами?
4: Это были сайты. Раньше это были сайты, где люди делились какими-то фотоисториями, кто-то шил, кто-то просто про свою коллекцию рассказывал. Сейчас это больше перешло в видеоформат, да, уже там пошли там Ютубы, другие соцсети, где очень большое поддерживающее комьюнити. И в данный момент, вот буквально недавно была очень милая история. Мои знакомые со стран СНГ, они просто решили исполнить одну мою большую мечту и подарили мне очень дорогую куклу. Они прям собрались вместе и купили мне ее и прислали. Вот буквально на день рождения распаковывала.
2: Как трогательно.
4: Да, сейчас я расскажу про коллекцию, как вообще она сформировалась.
2: И какие куклы там, потому что я так посмотрела,
4: конечно,
2: в Ютубе, да, и надо донести до наших радиослушателей, что это за куклы там, потому что это особенные куклы.
4: У меня в коллекции. У меня мама присоединилась к коллекционированию, поэтому, в принципе, уже у нас.
2: Семейное дело это у вас, ну, да, можно сказать?
4: Уже, да, она была пассивным коллекционером долго, но вот не выдержала. И изначально, просто когда я жила в Молдове, как бы дефицит, не было крутых каких-то кукол, и мне вот из Израиля как раз привезли первую куклу, это была кукла Братс, моя любимая кукла до сих пор. И со временем, когда они уже начали собираться, я уже была студентом здесь, в Израиле, я понимала, что я не могу такие большие деньги тратить на коллекционирование, надо себя как-то ограничить. И я придумала такую фишку, что вот из каждого бренда, там, Братс, Монстер Хай, Барби, там, еще там что-то, я буду брать одну. И исключение буду делать, если там какой-то другой тип тела, там, например, другая шарнирность, или была девочка, а вот еще мальчик появился. Вот. И так я себя буду ограничивать. Со временем это стало фишкой, потому что это необычно, вот, и в конце концов это привело к тому, что это заставляет тратить денег иногда даже больше, чем ты планировал сэкономить, потому что начинается такая темка: мне еще вот это вот нравится, но у меня такого типа есть, а надо поискать в интернете, а может быть есть
2: настолько
4: еще какие-то тела, которых
2: подожди,
4: у меня не
2: так
4: было.
2: Так ты покупаешь свою коллекцию кукол из разных фирм, да, то есть в этом
4: разных
2: дело?
4: Разных брендов.
2: Да. Угу.
4: И они как люди все разные, они тоже все разные.
2: А как ты находишь это? Ведь в магазинах, ну, я не знаю, сколько брендов кукол там есть. Ну, 10, может быть, больше.
4: Очень много,
2: больше,
4: конечно.
2: Да?
4: Есть куча брендов однодневок, например.
2: Что это значит?
4: Бренды однодневки, когда вот вышла одна серия, да, не распродалась хорошо, вот не приняли ее, да, посмотрели, что не покупается, нету смысла продолжать этот проект дальше, пробуют другой, да, вот есть там мастодонты, вот как Monster High и Барби, и Братс, которые вот с годами, они там могут исчезать, возвращаться, и все равно их будут покупать, да, особенно Барби, там, у нас в Израиле вообще не знают слова кукла, все говорят Барби.
2: Это точно, а сколько стоят вообще вот куклы, да, если вот для коллекционеров?
4: Смотря какая. У нас, например, если в Израиле просто в магазине, да, взять куклу, ну, в среднем там где-то шекелей 150, но сейчас уже, кстати, выше, там до 300 может дойти. Коллекционные куклы у меня, например, ну, в среднем они, наверное, будут от 600 шекелей до 2000. А если это ручная работа, есть же мастера, которые делают там единственных в своем роде, то, ну, ручная работа, она еще дороже стоит. У меня вот есть кукла от мастера, которая мне с с доставкой в Израиль совсем почти 3 уже стоило.
2: Что ты говоришь?
4: Есть еще дороже. Есть еще дороже.
2: Слушай, это такой... То есть я думала, что коллекционировать автомобили — это дорогое хобби, но оказывается, коллекционировать кукол — это тоже дорогое хобби. Скажи, пожалуйста, Лен, а где они все живут, эти куклы, у тебя дома, да? Мы же, когда были с детьми, собирая, игрались куклы, да, мы не говорили, что куклы где-то лежат. Они живут вместе с нами. Поэтому я тебя так и спрашиваю, где живут твои все 700 кукол с тобой дома? То есть где они находятся? Надо же место
4: они
2: для них.
4: Они немножко разрознены. У меня в моей комнате, да, там же, где я там снимаю видео с обзорами, совсем, я ставлю самых любимых, самых красивых, которые хочется показать. Часть находится в зале, но так аккуратненько, чтобы никому не мешало, потому что я все-таки живу не одна. Те, которые в данный момент мне неинтересны, они собраны по коробкам. Они разложены у меня по брендам, по там, моим каким-то категориям. Наконец-то у нас появилась такая комнатка закрытая, где можно держать, ну, складировать вещи, и я вот туда это перенесла, потому что раньше это все было в моей комнате.
2: Конечно, я могу себе представить, столько кукол.
4: Вот, а у меня как бы помимо кукол и трех котов еще музыкальные инструменты, которые тоже со мной в одной комнате.
2: Да, тесновато вам вместе с куклами, Лен. Сейчас мы поговорим также о твоей деятельности и о вашей группе, но я хочу тебя до этого спросить насчет кукол еще раз, потому что ты не просто их собираешь, да, ты снимаешь, как ты сказала, видео, и да, коллекционируешь, ты также переодеваешься, да, то есть ты делаешь это целое шоу, это я не знаю, я такого не встречала, поэтому расскажи нам немножко, во-первых, где можно за тобой следить, потому что я уверена, что людям будет интересно на это посмотреть.
4: Конечно. Если вам больше интересна именно тема кукол, то вы можете поискать Angel Will Toys, если на русском, да, там разные мультфильмы, я хотела быть художником-мультипликатором, и я снимала мультики с куклами для детей, там такие озвучки милые есть, обзоры кукол. Если вам больше интересна музыкальная тема, то можете просто написать Лена Ангелвиль, я есть, наверное, во всех соцсетях, и там больше именно музыки, меня, там, актерство, всякого такого, и это как раз два моих самых любимых мира, которые между собой соединены, три, по сути, это видеоформат, это музыка, и это куклы.
2: Это
4: я переодеваюсь, я озвучиваю мультфильмы, связанные с ними. Слушай, перепеваю их песни.
2: А как рождаются эти перевоплощения, да, как ты, вот, когда ты подбираешь одежду и образы под кукол, и ты снимаешь видео, это видео смотрят много людей, и что ты рассказываешь про куклу, рассказываешь про себя, что там происходит?
4: Это получается очень комплексно. Например, мне понравилась какая-то кукла. Вот, например, просто спойлер, сейчас вот братцы сделали большой музыкальный альбом, Братс Энджелс, очень как раз актуально, да, что я ангел, или я перебиваю альбом Братс Ангелов.
2: Есть такое.
4: Вот. У них есть коллекция Popstar, где как раз 4 главных персонажа одеты в такие рок-костюмы. И получается, что будет в будущем очень скоро. Я покупаю куклу, очень красивую Хлою. Она в таких красно-черных, как раз рокерских тонах, как группа, в которой я пою. Я ее покупаю, я снимаю на нее обзор, я под нее переодеваюсь, я с ней фотографируюсь, я перевожу ее песню,
2: да,
4: которая уже существует, вот, и выкладываю музыкальный клип, связанный с этим. Вот. Так не со всеми куклами, но когда вот есть такая возможность, я стараюсь прям по максимуму. Если выйдет какой-то вебизод, связанный на эту тему, иногда компании кукольные делают мультфильмы тоже, то обязательно его озвучим тоже.
2: Слушай, ну это целое дело, да? Это также большая затрата энергии, мне кажется, и времени. Да, ты этим живешь?
4: Жить, да, мне гораздо интереснее заняться этим, чем иногда просто пойти, не знаю, там, посидеть, попить кофе или прогуляться. То есть для меня это кайф. Я работаю на работе, чтобы заработать денежку, чтобы иметь возможность там заниматься своими любимыми делами.
2: Да, но это творческий процесс, да, то есть это не просто хобби, это действительно творческий процесс, да, это перевоплощение, то есть это и ты, и кукла, это очень такое, да, интригует даже, да, я бы сказала. Такой дуэт. Лен, давай несколько слов все-таки о музыке, потому что это тоже часть твоей жизни. Расскажи, как ты попала в вашу группу Hellscore, где вы выступаете, это акапелла без инструментов, конечно, рок-музыки. Что происходит у вас?
4: Это началось с того, что я училась в очень классной школе, это находится в Иерусалиме, называется Хавата Нора Циони. Я когда переехала в 14 лет сюда из Молдовы, я хотела творческую школу, мне очень повезло ее найти, и у меня не было нужды там ни в чем, потому что мы постоянно выступали, у нас был театр, у нас было кино. Когда школа закончилась, да, ну вот я побыла в армии, я начинаю учиться, я понимаю, скучно, Надо чем-то таким заниматься.
2: Еще чем-нибудь.
4: Вот, я такая, ну хорошо, надо себя самой занять. Я начала пытаться себя сама записывать. А что я умею? Я умею петь. Я пыталась своим голосом как-то делать, ну, музыку, песни. И в какой-то момент я поняла, моего голоса не хватает. Я не могу бас взять. Нужно что-то, чтобы было поинтереснее. Я такая, музыкальные инструменты. А давайте начнем их коллекционировать. Вот, я начинаю... А у меня же, мне же нужны правила какие-то, чтобы интересно было. У меня все музыкальные инструменты черно-белые. Вот, коллекционировать их, честно говоря, получается лучше, чем на них играть. Но минимально там нотка там, аккорд там.
2: Ну, все очень стильно.
4: Уже неплохо.
2: Все очень стильно.
4: Да. Я понимаю, что выглядит это, конечно, хорошо, супер энергозатратно, и все время я одна. То есть я очень люблю свои хобби и творчество, но ты все время один, тоже нужно какое-то вот социальное общение, команда.
2: Ну да, общаться не только с куклами общаться, а также,
4: конечно,
2: с людьми.
4: Да. И я начинаю искать, ну, друзей по хобби, и я натыкаюсь на эту шикарную просто группу Hellcore на 40 человек. И я просто пришла, я поняла, вот семья.
2: Это твое, да? Рок-метал,
4: да.
2: Акапельный звук, это твое?
4: Именно.
2: Скажи,
4: именно.
2: А где можно следить за вашими выступлениями, концертами?
4: Во-первых, вообще полная информация по Hellcore, она находится на сайте hellcore.rocks. Угу. Там можно увидеть все наши соцсети, все, что мы делаем. Но, в принципе, вы просто можете вести Hellcore в соцсетях. Вы можете, во-первых, нас поддерживать на Patreon, если кому-то интересно больше контента от нас видеть. Во-вторых, можете, если вы любите, да, метал-акапелла группы, они все-таки немножечко
2: отличаются,
4: нишевые.
2: Да.
4: Они нишевые, да, они все-таки не мейнстримные. Вот, вы можете посмотреть большие команды, с которыми мы коллаборировались, там Сабатон, Эпик, Утириан, например. Вот. Мы также выступаем, в принципе, здесь, в Израиле. У нас скоро будет концерт. И иногда выезжаем за границу. Были вот недавно в Дании, в Турции, в Германии, в Голландии.
2: Серьезно? Серьезная у вас музыкальная деятельность.
4: Да, нас очень много, нас 40 человек, и вот это как раз тот звук, который я все пыталась найти сама, когда делала акапеллу, а здесь у нас просто разброс голосов, разброс профессий, разброс уровней вокала, и вместе мы просто обалденные.
2: Обалденные,
4: ну что ж. Я обожаю Hellcore.
2: Лен, спасибо большое за этот разговор и за энергию. Мне кажется, у тебя такая очень разноцветная жизнь. На иврите, как правило говорят, кен хаим цивоним, разноцветная жизнь, и много цветов. Спасибо тебе большое. Очень интересно было узнать, как коллекционируют кукол в Израиле и вообще. Да, я с этим первый раз сталкиваюсь, и наверняка наши радиослушатели тоже. У меня осталась одна кукла, я думаю, с детства. Ее зовут Сашенька, я ее очень люблю. Вот. Но есть люди, для которых это прямо дело жизни. Так что, Лена Ангельвиль, блогер, певица, коллекционер, большое тебе спасибо и удачи.
4: Спасибо большое.
2: Всего
4: Всем
2: хорошего. Спасибо.
4: До свидания.
2: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня в студии любимый актер Саша Исраэль Демидов. Саша, добрый день.
5: Добрый день.
2: Саша, спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли, нашли для нас время, приехали в нашу студию. Саш, мы сегодня с вами общаемся, потому что театру Гешер 35 лет, а спектаклю «Деревушка» 30 лет в этом году.
5: Да.
2: И вы в нем играете все эти годы, да, ближайший спектакль будет 2 февраля. Да. Саш, можно сказать, вы пришли в театр Гешер молодым человеком и прошли с ним больше 30 лет. То есть вы взрослели вместе с театром.
5: Да, можно сказать, что я взрослел вместе с
2: театром. И театр взрослел.
5: И театр, вы знаете, сказать, что театр взрослел, театр изначально должен быть и был, мне кажется, уже взрослый в хорошем смысле слова, но он был умный, и он был чувствительный, и он был художественный, что самое важное. А взрослость, не знаю, как это определить в отношении к искусству. Ну, то, что мы говорили с вами сегодня, помните?
2: Да.
5: Что мир сходит с ума, и от чего это? От того, что мир меняется, или от того, что мы начали чувствовать, видеть больше? Да, мы начали чувствовать, видеть больше, я согласен с этим.
2: Но и мир сошел с ума, мы с вами это решили до эфира.
5: Мы находимся в стадии определения. Мир вообще, это наше восприятие того, что вокруг нас. Поэтому... Может быть, мы сошли с ума.
2: Может быть, мы сошли с ума, а мир всегда был таким, да?
5: А мир, может быть, всегда был таким, да.
2: Понятно. Скажите, пожалуйста, как вы изменились вот за эти годы, да? Вот вы же, можно сказать, с театром прошли полжизни. И с театром, и с этим спектаклем.
5: Да, полжизни, надо же.
2: Да?
5: Полжизни, да.
2: Полжизни. Если вы оглядываетесь назад, да? То есть это же такой путь.
5: Что произошло за это время, что изменилось?
2: Вся жизнь.
5: Появились какие-то новые ощущения, которых раньше не было. Появились новые вкусы. Ну, как бы пища обрела какие-то новые грани.
2: И духовная
5: пища, угу. Прежде всего. Угу. Она открылись там какие-то такие пазухи, которых мы раньше не замечали, они являются составляющей нашего мира, и о них невозможно не говорить, и они добавляют, как приправа, там, перец, соль, угу. Всякое, все дает нам приятный вкус.
2: А это также чувствуется, когда вы выходите на сцену, то есть вы по-другому играете сейчас вашего Йоси в деревушке, чем как вы играли 10 лет тому назад, 20 лет тому назад и 30 лет тому назад?
5: Ну, конечно, по-другому.
2: По-другому?
5: Конечно.
2: По-другому.
5: Тогда, как мы тогда с Евгением Михайловичем Мария говорили, это был тогда мальчик, который остался мальчиком, потому что он был, так сказать, Йоси Атамбль, дурачок, как его так называли, хотя... По сути, не был совсем, не был дурачком. Ну, вот сейчас... И история там такая, что он... Спектакль начинается спустя достаточное количество лет после той истории, которая внутри этого спектакля. И сейчас есть возможность начать спектакль с точки, в которой я сам сейчас нахожусь.
2: Mm-hmm.
5: Прошло 30 лет... И я могу начать говорить о том, что вот тут лежит этот, вот там лежит это. Все они были в нашей деревне, деревушке. А потом происходит такой перелом, и я возвращаюсь туда, своего этого парня, как бы молодого дурачка такого. И вся история там проходит. И снова в конце спектакля, когда мы проживаем в течение спектакля потери, боль, счастье. И вот здесь такое вот, как будто бы вот снова вернулись сюда. Но все равно вернулись сюда, не сюда вот спустя 30 лет, а вот как-то в какое-то место, где вечность.
2: Mm-hmm.
5: И здесь уже не важно, ты старый, молодой, мы старые, молодые, а тут что-то такое объединяется в целом, в какое-то совершенное... Понимание, ощущение.
2: Да, другое измерение. Измерение mm-hmm. вечности.
5: Да.
2: Скажите, а как для зрителя, по-вашему, вот зритель, который... Я, например, первый раз смотрела этот спектакль, я думаю, лет 15 тому назад, может быть. А если человек приходил на это там, в 90-е годы и придет сейчас, он почувствует то, о чем вы говорите, да, что вы входите в эту роль по-другому, с той точки, в которой вы находитесь сейчас, или же для зрителя это... Ну, он получит тоже удовольствие и увидит тоже.
5: Ну, я надеюсь, что он почувствует изменения.
2: Угу.
5: Даже не то, что должно произойти сравнение того и этого, хотя это будет автоматически происходить, но главное, что больше жизни, больше души, больше прояснений, выяснений на уровне сердца.
2: Мне кажется,
5: он должен почувствовать.
2: Да, ну вообще этот спектакль, он действительно на уровне сердца, поэтому, наверное, он до сих пор и идет уже 30 лет. А я хочу вас спросить, в чем секрет этого спектакля? Мы с вами тоже, да, вот приподнимем занавес нашего разговора для наших слушателей. Мы с вами говорили, я сказала, как жаль, что уже не играется «Раб», да, прекрасный спектакль, который был также в «Гешере» и «Адам Бен Келев». То есть эти спектакли сняли, может быть, они когда-то вернутся, но в ближайшее время... Их, скорее всего, не будет видно, а деревушка живет, Йоси живет 30 лет. В чем секрет? Почему именно этот спектакль привлекает публику, полные залы, и его не снимают?
5: Я думаю, что здесь, ну, как минимум две причины. Первое, что это спектакль театра Гешер, это просто, это как бы история театра, внутренняя история театра. Как он пришел, я просто помню, как мы начинали репетировать, вошли израильские актеры, Ади Цион, еще были актрисы и актеры, а в них все жило то прошлое, в котором жил Израиль тогда, вот там, 40-е годы, просто дух шел от них. И вот мне просто как актеру было интересно, приехавшему из Москвы, из совсем другого мира. Вот впитать вот это...
2: Дух времени вот какой-то, этот, да? Дух времени, вечности, да. Может быть, о
5: этот
2: котором мы
5: воздух,
2: говорили.
5: Это воздух, которым они дышали тогда, в 40-е, 50-е годы. И он проник. И если актер... Тот он не должен сильно быть умным.
2: Хотя кто, актер?
5: Актер, да. О. Я думаю, что я не такой уж глупый, но нужно дать место интуиции. Просто открыться, и туда все попадет, то, что нужно. Это такова профессия актерская. Ум, конечно, должен быть, он должен определить. Мы должны прояснить, что мы делаем, собственно, как-то. Но главное для актера, и это также точно важно... Вы, по-моему, спросили что-то, когда на сцене человек, актер, вот что там? Там какая-то жизнь совсем другая, не
2: другая
5: та, которой человек живет до выхода на сцену.
2: На сцене там проживается другая жизнь.
5: Там просто вибрации иные, там просто и законы другие, силы другие. Ты ощущаешь в хороших спектаклях, что это вообще не ты это делаешь, а тобой руководит вот
2: это вот...
5: То есть через
2: тебя что-то проходит,
5: да,
2: эта энергия,
5: да? Да-да-да, и транслируется. Ты просто как инструмент. Который не, должен как минимум не испортить, и как максимум исполнить очень-очень точненько, проходящее через него, через нас, через актеров... Вот это вот тепло, ум, который существует в мире, который сходит с ума.

0: к себе. Как вы, как актер, да, вот вы возвращаетесь в свой центр перед тем, как вы поднимаетесь на сцену?
1: Вы знаете, на самом деле, вот то, что происходит, и как будто мы оторвались от чего-то, это, ну, с моей точки зрения, это развитие. И вот этот сумасшедший мир, который мы воспринимаем, мы должны как будто бы через него пройти и обрести новый разум. И новую душу, гораздо более богатую, умную, как ребеночек, который выходит в жизнь и вдруг сталкивается с какими-то вещами, которые раньше казались ему приятными, симпатичными, особенно в условиях папы и мамы. Mm-hmm. И здесь ему нужно учиться, нужно как-то с этим быть. И он растет и начинает через это умнеть и испытывать счастье. Mm-hmm. Не счастье ребенка, а счастье взрослого человека. И также мы точно так же в этом развивающемся мире тоже должны выйти на уровень такой. Теперь то, что происходит на сцене, это приходит с опытом. Как ни странно, по отношению к интуиции, там как бы опыта не должно быть. Угу. Но у актера есть некие чакры такие, скажем так.
0: Чакры.
1: Да.
0: Седьмой глаз.
1: Да-да-да. И вот они как будто бы вот просто ты выходишь, и они начинают улавливать, да, открываются и начинают функционировать. И вот через них то, что мы говорили, проходит то, что должно пройти. Ну, надеемся, мы в наилучшем виде. И этому надо не мешать. От этого, на самом деле, актер испытывает наслаждение огромное.
0: Да?
1: Огромное.
0: Вы наслаждаетесь? Ну, своей профессией.
1: Я хочу наслаждаться.
0: Получается?
1: Если я не буду наслаждаться, зритель не будет наслаждаться.
0: Почувствует
1: вот тут
0: это.
1: Интересный вот момент. Я тоже хочу поделиться мыслями. Вот что это за явление такое странное, что кроме того, что существует жизнь, вот эта жизнь, угу, настоящая причем, здесь происходят разного рода события, те или иные, почему-то существует еще одна жизнь, которые происходят в театре, и люди идут туда, кроме своей жизни, они еще почему-то должны пожить вот какой-то другой жизнью.
0: Еще что-то прожить, да? Как будто не хватает им своей жизни.
1: Более того, они же знают, что это все не настоящее. Актеры делают то, чем не являются. Они платят за это деньги. Это же как-то не очень серьезно. Мы же взрослые люди. Чего мы ходим куда-то и смотрим на кого-то, плачем там, смеемся. Что это? Зачем это есть в мире? Зачем нужно, кроме своей жизни, еще пережить какие-то другие жизни? К чему это?
0: Это вопрос, или у вас есть на это ответ?
1: У меня, может быть, есть какой-то ответ, но я думаю,
0: оставим это открытым вопросом для наших радиослушателей.
1: Люди пусть подумают, к чему такое, зачем это?
0: Я вам хочу сказать, что я, например, хожу в театр, потому что та энергия, которая исходит от актеров и которая идет от сцены, ее невозможно передать словами, ее невозможно прочувствовать ни в каком другом контексте. Это stands by its own, как говорят на английском, это само по себе живет, да, вот эта жизнь, которую вы проживаете на сцене. Я думаю, что люди чувствительные или люди, которые открыты к этому, они это чувствуют. Они это чувствуют, и это не всегда можно объяснить словами, но ты всегда выходишь в каком-то другом измерении ты выходишь. То есть ты заходишь одним человеком в театр, а выходишь другим. Поэтому, мне кажется, люди за этим,
1: да,
0: за этим и идут.
1: Я думаю, что вот я все-таки еще скажу два слова по этому поводу.
0: Да, конечно.
1: Я думаю, здесь еще есть такой момент. В театре, в кино, вообще в искусстве есть возможность выразить, сформулировать целостность своей мысли. Так, например, в спектакле или в кино есть тема. И человек, который приходит на спектакль, он понимает, о чем идет речь, несмотря на то, что происходит множество событий противоречащих, и в итоге он извлекает, в него попадает целое.
0: Угу.
1: На уровне понимания, на уровне ощущения особенно это должно быть. А в жизни мы не способны увидеть тему жизни. Уже говорили многие философы там о том, что такое тема, какова жизнь, для чего жизнь, но ее пока что.
0: Угу.
1: Эту тему жизни, этого спектакля, который длится миллионы лет.
0: Да, не разгадали.
1: Ее невозможно пока разгадать, уловить так, как мы можем это уловить в спектакле. А мы придем к этому моменту.
0: Придем. А когда, Саша, когда мы уловим эту жизнь, когда мы поймем? Расскажите нам, когда мы все поймем?
1: Когда мы будем вместе сидеть

0: театре, а не драться друг с дружкой. Mm. И ненавидеть.
1: Да, это правда, это правда. Саша, вы поговорим немножко о любви. Я хочу вспомнить Евгения Ари, о котором вы тоже, конечно же, вспоминали. Он был вашим учителем, частью вашей судьбы. Как он живет в вас сегодня?
0: Он... Этот человек, ну, я не буду говорить, то есть нет, надо говорить, это так и есть. Он гениальный режиссер,
1: uh-huh.
0: которых, ну, раз, два, три, четыре в мире. Uh-huh. И он, ну, он просто был необходим для существования в этом мире, для меня, во всяком случае. Как что-то можно было реализовать, сформулировать
1: угу.
0: в театре, чего возможно было сделать только с ним. И, например, вот «Идиот», когда мы делали спектакль по Достоевскому, я играл князя Мышкина, там это просто рождалось исключительно из того, что было между нами. И это такая судьба космическая, то, что произошел этот спектакль. Для меня это был прорыв, такое рождение чего-то нового в существовании, в моем существовании в театре, когда я играл князя Мышкина. И поэтому, что он для меня сейчас, да, ну как, я мыслю, как он, с ним общаюсь, как,
1: общайтесь,
0: мне
1: с ним,
0: кажется,
1: да?
0: Я с ним разговариваю, там, советуюсь, как бы он это сделал, и часто прихожу к решению, как будто бы получаю это от него.
1: То есть диалог у вас продолжается, хотя его уже нет.
0: Да, да. Как
1: диалог
0: будто
1: продолжается.
0: Да.
1: Если он продолжается между вами, значит, он продолжается и со зрителями, которые приходят.
0: Надеюсь, что нас понимают в разговоре.
1: Да. Саша, мы много сегодня говорили с вами о жизни, о судьбе, о разных измерениях, да, прожить одну жизнь и другую. Я хочу с вами поговорить немножко о кабале и о сути. Где вы сегодня, да, на сегодняшний день? Вы уже немало лет занимаетесь кабалой, вы ближе все-таки уже к ответам или еще к вопросам? Или чем больше изучаешь, тем больше у тебя вопросов, и это дорога в длиною в жизнь?
0: Вы знаете, я вам так скажу. Очень важно, и это люди должны в какой-то момент понять, жить с вопросами.
1: Жить с вопросами.
0: Это как, знаете, страсть такая. Познать, постичь, соединиться с ответом.
1: Mm-hmm.
0: Это почти сексуальное состояние на духовном уровне, конечно. Когда человек хочет соединиться с ответом. Это...
1: Его мотивирует постоянно идти к этому, да?
0: Да, конечно. И когда это происходит, это, ну, на кабале называется «зивук де ло пасик». Это на рамите, это означает соединение без перерыва. Беспрерывное соединение с вечностью, с ответом. И это не философия, это конкретное ощущение, которое люди в итоге откроют для себя. Это самое лучшее, что есть в реальности.
1: Самое лучшее? А на сцене вам помогает кабала?
0: Ну, конечно, я просто уже по-другому. Я,
1: не можете по-другому?
0: Я изучаю кабалу столько, сколько я нахожусь в Израиле.
1: Угу.
0: Хотя до этого я много читал в разных книг, в разных вариантах. Но здесь я вот 34 года, я 35 лет я занимаюсь. И я просто по-другому мыслить не могу.
1: Это
0: и
1: часть
0: жить и воспринимать.
1: Вас.
0: Поэтому часть вещей, которые я говорил до этого, это результат моей жизни в мире этой науки.
1: Угу. В жизненной дороге. Саша, последний вопрос. Если бы вы могли сказать что-то себе, 30-летнему, который только начинает, да, играть в театре Гешер, да, первое чтиво деревушки, там, первая репетиция, встречаетесь с израильскими актерами, что бы вы сказали себе?
0: Кому? Себе самому?
1: Себе.
0: Да ничего бы я не сказал.
1: Нет? Какой-то совет на дорогу?
0: Зачем ему мешать?
1: Не мешать.
0: Не надо его, ему давать того, чего еще у него, к чему у него еще нет аппетита,
1: mm-hmm.
0: желания. Это как ребенок. Только взрослый мужчина, например, может захотеть того, чего ребенок не знает.

0: И для этого нужно до России вырасти. И ни одного бы слова не сказал.
1: Ни одного слова. Ну, так бы, да.
0: Обнял его, да. Да, прижал бы и сказал бы удачи.
1: Удачи. Угу. И пусть у тебя будет больше вопросов, чем ответов.
0: Это
1: к нему придет.
0: Это само у него там будет возникать.
1: Само будет возникать. Саш, большое вам спасибо. Хочу вас спросить о мечте, которая у вас есть на сегодняшний день, именно в связи с театром. Кого бы вы еще хотели сыграть, кого еще не сыграли? Какую,
0: знаете,
1: роль?
0: Обычно я говорю, я не скажу. Есть такая, ну, как бы, традиция не говорить, чтобы это состоялось. Вот. И есть некоторые идеи такие довольно резкие, нетрадиционные.
1: Ой, расскажите нам что-нибудь резкое, нетрадиционное.
0: Ну, вот у меня мечта давнишняя.
1: Ну?
0: Она пока не получается. Я хочу сделать оперу. Но джибриш оперу.
1: Джибриш?
0: Да.
1: То есть непонятно.
0: То есть, ну, люди произносят какие-то... Но она так сделана. Опера классическая, ну, в смысле, музыка классическая, может быть, она смешана с рок-музыкой, джазом и так далее. Но она должна быть сделана так, чтобы было бы понятно, что между людьми там происходит. И волнение должно происходить за пределами этих звуков. Хотя звуки эти...
1: За пределами языка.
0: Тоже, да, да. Они тоже должны формулировать. Так же, как звуки музыки. Не звуки му, а звуки музыки. Вот здесь тоже так должно из му получиться музыка.
1: Ну что ж, будем надеяться, что у вас все получится.
0: Ну, дай бог.
1: Дай бог. Исраэль Саша Демидов, большое вам спасибо и удачи.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо вам.
2: В эфире дайджест самых интересных и ярких эпизодов программы «Два в одном».

0: Большие скидки к финалу Мундиаля в Madden и Mania. Сосиски Winner новые всего 5,90 за 100 граммов. Тигровые креветки с головой 49,90 за килограмм. Пельмени Гурме 17,90 за 700 граммов. Литовское мороженое Даду разных вкусов 14,90 за 400 граммов. В соответствии с условиями мероприятия. Madden и Mania. С нами вкусно.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Суперцены в Madden и Mania. Пельмени с индейкой от шефа Бухари 24,90 за 850 граммов. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Масло «Днепровское» 9,90 за 2 пачки. Кольца кальмаров 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Madden и Mania. С нами вкусно. We'll be right back.

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Военное противостояние между Ираном и Соединенными Штатами. Власти Кувейта сообщили, что в последние несколько часов были задействованы ПВО этой страны с целью перехвата иранских беспилотников. Сегодня утром Исламская Республика атаковала ряд объектов на территориях Кувейта, Иордании и Бахрейна. Таков был ответ режима «Аятолл» на удары, нанесенные американской армией по территории Ирана. Между тем, руководство Тегерана предупредило администрацию президента Дональда Трампа, что если она реализует свои угрозы и атакует объекты энергетической инфраструктуры Ирана, то соответствующую реакцию Исламской Республики ощутят во всем ближневосточном регионе. К другим темам. Депутат Кнессет от партии «Демократим» Гилад Кариф заявил в интервью корпорации «Кан», что он не был удивлен тем, что правящая коалиция не продвигает во втором и третьем чтениях законопроект о создании следственной комиссии, которая должна заняться расследованием обстоятельств 7 октября. Кариф, в частности, сказал. Для нас было очевидно, что предложение создать комиссию Кёльнера было предназначено только для того, чтобы затянуть время. Именно по этой причине оппозиция бойкотировала обсуждение данного законопроекта. Мы заранее понимали, что это политический трюк. Ведь создание следственной комиссии изначально предполагает признание того факта, что произошел гигантский провал. Нетаньяху всеми силами старается убежать от ответственности, подчеркнул Гилад Кариф. На пленарном заседании Кнессета продолжается обсуждение закона о средствах массовой информации во втором и третьем чтениях. Минувшей ночью, в преддверии начала обсуждения, депутат Кнессета от Ликуда Ошер Шкалим разъяснил, почему данный закон необходим. «Никто не собирается вмешиваться в содержание самого вещания. Однако я вижу связь реформы в данной сфере с реформой в судебной системе. А именно, решать и определять будет суверен, то есть народ. В данном случае речь идет о телезрителях», указал депутат Кнессета от Ликуда. Как мы уже передавали ранее, председатель партии ШАС Арье Дери подверг критике начальника генштаба Цагаля Эйяля Замира, обвинив его в том, что тот помогает левому лагерю. Дери упомянул то письмо, что было написано Замиром, в котором тот выступал против отмены закона об арестах уклонистов от службы в армии из числа ультраортодоксов. В интервью сайту Кикар Шаббат председатель партии ШАС в частности подчеркнул: «Не может быть такой ситуации, при которой начальник генштаба Цагаля не знает, что аресты Харидим не помогут мобилизации в армию ни одного из них». На протяжении месяца глава правительства и министр обороны писали письма в комиссию Кнессета по иностранным делам и обороне о необходимости отмены закона об арестах Харидим. И при этом начальник генштаба хранил молчание. Почему же теперь он направляет публичное письмо, цель которого состоит в том, чтобы изменить правила игры? В предвыборный период, вольно или невольно, он помогает таким образом левому лагерю, указал Арье Дери. В лагере противников Нетаньяху отреагировали на слова лидера партии ШАС. Председатель партии Беяхад Нафтали Беннет заявил, что высказывания Дери усиливают врагов Израиля и раскалывают Цагаль. Лидер партии «Демократим» Яир Гулан также подверг критике Арье Дери. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: «Оболонь» безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. «Оболонь».
0: Завтра без перемен, в субботу усиление жары. В Иерусалиме завтра днем ожидается 32 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 29, в Галилее 30, в Бершеве 34 и в Эйлате завтра днем ожидается 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
2: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются. Только сообщения и только в письменном виде. Во время сирены люди часто действуют в панике. Кто-то бросает машину, где попало, кто-то резко ускоряется, пытаясь успеть домой или до укрытия. Но освобождает ли чрезвычайная ситуация от ответственности за нарушение правил дорожного движения? Обсудим это с адвокатом Эдди Нузом, специалистом в сфере транспортного и деликтного права. Эдди, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Рада приветствовать вас в нашем эфире. Давайте с вами начнем со штрафов за парковку во время тревоги. Если человек оставил машину в запрещенном месте, потому что бежал в укрытие, можно ли это отменить?
3: На самом деле я хочу обратить внимание, что очень много муниципалитетов в Израиле отменили полностью штрафы во время не только сирен, а полностью во время всех военных действий. Так что.
2: То есть автоматически странно, все поотменяли, да?
3: А если мы... Не то, что поотменяли, не только поотменяли, люди не получали эти штрафы, ну, во многих муниципалитетах, скажем так.
2: А если мы говорим о штрафах от полиции?
3: Штрафы от полиции отсматриваются, на любом штрафе от полиции есть возможность послать просьбу в суд. Mm-hmm. Кстати, так же, как и о штрафе на стоянку. И тогда в суде, да, можно будет предоставить какие-либо факты, говорящие о том, что это было во время войны, во время сирены. И да, это, да, облегчается в определенной мере.
2: А если мы, да, вот собрались подавать апелляцию либо обжалование, что нам нужно предъявить, чтобы какие-то доказательства, может быть, собрать, если хотим оспорить такой штраф?
3: Ну, во-первых, в службе тыла существует архив, в котором зафиксированы все сирены, которые были, включая поминутно, в каком городе, в какое время. И если время сирены совпадает, ну, скажем, с временем нарушения правил дорожного движения, там, превышение скорости, то все это можно будет предоставить в суде. На каждом штрафе идет вкладыш, где человек имеет право подать просьбу в суд, обжаловать решение полицейского или обжаловать решение того, кто выписал ему штраф за стоянку, и на суде предоставить все эти факты.
2: Давайте немножко поговорим о скорости во время сирены. Многие думают, звучат тревога, можно поехать быстро, чтобы куда-то там успеть. Так ли это? Или все-таки есть какие-то, могут поймать и во время сирены, сказать ну-ну-ну, и даже выписать штраф, и, не знаю, крайняя мера лишить прав?
3: Смотрите, на самом деле штрафы за превышение скорости разделяются на две части. Первая часть – это полицейские, которые останавливают людей, которые не были на дорогах во время сирен. А вторые – это камеры, где сам штраф приходит человеку домой. Угу. Если речь идет о камере с фотографией, где человек был зафиксирован, что он превышает скорость, то, опять же, можно подать просьбу в суд и доказать, что он, человек, торопился из-за сирены или пытался скрыться куда-то. Но очень-очень важный фактор, кто тот человек, который подает. Если речь идет о каком-либо рецидивисте, у которого в его прошлом непонятное количество штрафов за скорость, то я не думаю, что это будет иметь какое-либо место для смягчения. Если, с другой стороны, человек полностью нормативный, действительно он докажет, что это не он, то есть не он в плане, это не его тип поведения, не его тип вождения, то, конечно же, суд учтет это.
2: Ну хорошо, а есть ли где-то все-таки граница какая-то между экстренной реакцией и обычным нарушением ПДД? Допустим, если мы даже не говорим о сирене. Вот когда может действительно получить человек, который нарушил правила дорожного движения, все-таки получить, может быть, не оправдание, но смягчение штрафных санкций?
3: Если действительно речь идет, как я сказал, о нормативном человеке, в прошлом у которого нету похожих нарушений... И в этом случае, да, я хочу посмотреть на другую сторону монеты,
2: давайте,
3: как говорится. Если человек сделал аварию и сбил насмерть человека, то не всегда, вернее, никогда ему не зачтется то, что была сирена, потому что в любом случае человек должен контролировать свое вождение и свой автомобиль.
2: Эдди, а вот смотрите, вот еще очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда машина, на ней была какая-то, явно вот на стекле была наклейка, и вот человек ее отодрал как смог, и остались от нее какие-то там лоскутки висящие. Я так понимаю, что речь идет о каких-то частных активистах, которые клеят на машину вот наклейки. Вроде вы припарковались в неположенном месте, таким образом наказывая нерадивых водителей. Сколько это законно?
3: Это самодеятельность, это незаконно. И я скажу больше того, если человек, да, сможет вычислить того, кто наклеил наклейку, и может доказать, что эта наклейка принесла ущерб его автомобилю, поцарапала его, поцарапала стекло, то дорога в суд ему открыта, и он спокойно может пойти и подавать иск, денежный иск, против того человека, который наклеил эту наклейку. Я хочу обратить внимание на то, что единственные, кто имеет полномочия штрафовать за неправильные места, за неправильные стоянки, это или полиция, или работники муниципалитета. А они с их стороны никогда не пользуются наклейками.
2: Хорошо, а вот, предположим, мы поставили машину неправильно, пришли, там уже наклейка, но, естественно, мы не

0: полицейского или еще что-либо? Какие вот действия именно вот сию секунду мы можем совершить? Потому что человек может и отказаться там представляться или тем более давать какие-то свои личные данные.
1: Однозначно, вы можете спокойно вызывать полицию, говорить, что в вашей машине был нанесен ущерб. Это идет уже уголовная статья из Эклерхуш. И, соответственно, если в конечном итоге будет доказан ущерб и оценщиком машины, то да, опять же, я говорю, ваш путь в суд открыт со всем тем ущербом, который вам нанесла эта наклейка.
0: Эдди, ну и в заключение буду рада, если поделитесь, как водителю правильно все-таки себя вести на дороге во время сирены и вообще, чтобы не подвергать опасности ни себя и ни окружающих.
1: Я думаю, что в конечном итоге сирены, как говорится, мы примерно знаем периоды времени, когда бывают сирены. Я не говорю о часах и минутах. Я говорю, что если есть военная обстановка, то человек, выезжающий на дорогу, должен понимать, что может быть в любой момент быть сирена. Соответственно, это должно влиять на его поведение на дороге. Если это ехать только с правой стороны, стараться не обгонять и, конечно же, не оставлять машину в месте, где кто-то может не то что пострадать, а где-то она может как-то привлечь за собой какую-либо аварию.
0: Эдди, спасибо большое, что нашли время присоединиться сегодня к нашему эфиру и надеюсь, еще обязательно услышимся в эфире.
1: Спасибо большое, хорошего вечера.
0: Всего доброго, до свидания. Наш второй гость – известный израильский фотограф Александр Ханин, которого многие знают в сети под псевдонимом «Деда Саша». В 2018 году Александр попал в тяжелейшую дорожную аварию. Его состояние врачи оценивали как критическое. Впереди были многочисленные операции и долгий путь восстановления. Эта трагедия полностью изменила его жизнь. И именно после аварии фотография стала для него не просто увлечением, а, возможно, способом реабилитации, адаптации и возвращения к жизни. Со временем его работы получили широкую известность. Сегодня поговорим с Сашей не только о его личной истории, но и о том, с какими трудностями ежедневно сталкиваются люди с инвалидностью в Израиле. И чего, по его мнению, им по-прежнему не хватает, и чем права с инвалидностью в Израиле отличаются от тех, что существуют в Европе. Саша, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Спасибо, что вы сегодня с нами в эфире. Давайте начнем с вашей истории немножко. Как авария 2018 года изменила вашу жизнь?
2: Ну, авария в определенном возрасте меняет все кардинально. Если ты совершенно здорового человека вдруг становишься инвалидом, и сначала ты уверен, что ты еще недели, еще две, еще три вылезешь и вернешься на то состояние, которое было до. И самое сложное принять, то есть не только пройти все больницы, курсы реабилитации и все возможные варианты, которые можно было пытаться, а потом начинать понимать о том, что ты теперь не можешь одно, второе, пятое. Mm-hmm. И это принимать очень сложно, отказываться от того, что ты мог и что ты действительно не можешь. То есть есть вещи, которые я до сих пор еще не все прошел. То есть я еще пытаюсь куда-то влезать, оказываюсь там, не знаю, свалившийся, меня поднимают и говорят, что случилось. Я говорю, я понял, что этого мне тоже делать не надо. Значит, это да. Главное все воспринимать чувством юмора, потому что иначе от этого можно рехнуться. Но когда ты до этого абсолютно здоровый человек, то есть ты родился, развивался и так далее, и вдруг у тебя все меняется, ты сталкиваешься с вещами, которыми ты не сталкивался до этого. И вдруг ты понимаешь о том, что жизнь инвалида, она другая, она отличается от жизни обычного человека, что у тебя на что-то есть ограничения, на что-то у тебя есть какие-то льготы. То есть, например, поставить машину, когда люди постоянно спрашивают, а вот у вас есть тапнахэ, то есть парковочный талон. Где можно парковать. И сначала ты не знаешь, тебе кажется, что можно где угодно, или только на инвалидных парковках. Оказывается, что есть инвалидные парковки только для длинных машин, для тех, у кого тележка. И значит, если у тебя нет тележки, нечего и занимать. Или у тебя есть парковка у кого-то, которая его личная, стол, в который установил муниципалитет за определенную плату, и там стоит номер. И это его, это не потому, что он знак инвалида, это знак инвалида на конкретную машину. Государство Израиль, это все написано на машину. И поэтому в этом существуют определенные непонятки, потому что она не машина, не того, кто в ней едет. Она исключительно для того инвалида, который в ней едет. Например, в Европе, когда я приезжаю в Европу, мы не находимся в международной ассоциации Европейского инвалидной ассоциации, что, к сожалению, жалко. потому что тогда все намного проще, во многих местах. Просто нужно показать их карточку. Но я придумал, например, такое. Я сделал карточку, вот, международный знак инвалида, скопировал ее вместе со знаком парковочного талона и инвалида, который у меня теперь новый, без ограничения. И местные пакахи очень уважительно относятся к тому, что ты кладешь на машину, на съемную машину, потому что они даже подумать не могут, что ты можешь использовать инвалидное место, не будучи действительно инвалидом. Но если ты приходишь в музей, то меня регулярно спрашивают, а сколько у вас процент инвалидности?
0: А, то есть прямо вот до такой степени. То есть то, что у вас есть удостоверение инвалида, этого недостаточно, чтобы попасть в музей, получается так?
2: Дело в том, что во многих странах, например, в Германии, в удостоверении инвалида стоит процентность, и стоят какие-то буковки, которые означают, почему... Вот как в водительских правах. Вот если посмотреть сзади на водительские права, у нас есть категории A, B, C, D, и они делятся по каким-то циферкам. Например, там D1, D2, D3. То есть D3 – это человек, который может водить минивус со своими детьми. D2 – это который имеет право быть нанятым. А D1 – это который может сам быть со своей машиной, такси или минивусом. Вот у них точно так же. Самое понятное, с моей точки зрения, в удостоверениях Японии. У них, например, может стоять там 9A. Я просто так говорю цифру. Но она может означать, что 9 – это у него определенный процент, который инвалидности. А A означает, например, что он сопровождением и сопровождающий бесплатный. Во Франции, в музее, они не спрашивают, не задают такой вопрос. И больше того, любой инвалид имеет право войти сопровождающим. Раз он инвалид и у него удостоверение, он имеет право.
0: То есть независимо от инвалидности, как у нас, да, у нас есть определенные категории людей, которые только имеют право на сопровождение.
2: Да, которые имеют запись. А вот в Германии, например, там не просто запись, что человек имеет право сопровождения. Там написано имя того, кто имеет право сопровождения, а не любой. У них такие правила. И, например, в Португалии они задают вопрос, а сколько у вас инвалидность? И когда я спросил музея, почему спрашиваете? Они говорят, мы пускаем бесплатно 60. То есть у нас это то же самое. У нас 40 до 60, 60 до 75 и свыше 75. В общем-то, так, как это было в Советском Союзе, первая, вторая, третья группы. То есть ничего в этом не изменилось. Но удостоверение этого не показывает. Вторая вещь, которого... А они говорят, 60. Я говорю, у меня есть справка из нашего Битохлюми, но она на иврите. Они говорят, ну ладно, мы вам верим, идите. Потому что Битохлюми не выдает нам справки на английском языке. Вот не дает, и все. Несмотря, это международный язык, но мы получаем. Но зато после всех моих споров, уговоров, объяснений Хавером Кнессета и кому-то из управления Битохлюми, Битохлюми вдруг поняла, что наше удостоверение на иврите не все понимают в мире. И они наконец-то в наше удостоверение
0: добавили английский.
2: Второй. Да, ввели английский. И у меня не только название, что это disability card. Там же написано фамилия и имя на английском, кроме иврита. Там же написано в моем, например, mobility, наедут. И там же написано, что без нахождения в очереди. И даже до какого срока. То есть там написано, у меня уже сегодня не даты, а no. То есть и то же самое let me do. То есть люди, когда ты показываешь Европе, хотя бы понимают, о чем удостоверение, но вместо моей фотографии там такая красивая картинка, прости меня, дебильчиков, как я их называю. Это такие смеющиеся люди. Я даже знаю, кто их нарисовал. Это была Амута в Герцлии, который человек по доброму сердцу нарисовал им картинку, и кажется, что все счастливы от того, что они инвалиды. Честное слово, это не вызывает никакого удовольствия. Но если вместо этой картинки появится когда-нибудь фотография, у детей ее может не быть. Она там может быть, например, не знаю, кошечка или собачка, и тогда будет понятно, что это мальчик или девочка. Но у взрослого человека, когда я достаю это удостоверение, он говорит, это ваше? Я говорю, да, покажите теперь тудадзу. Это то, что происходит в Израиле.
0: Это у нас, знаете, то же самое с удостоверением пожилого гражданина. То есть если ты заказываешь его, он как-то, ну, просто приходит оно тебе по почте, оно приходит тоже без фотографии. А чтобы прийти с фотографиями, тебе нужно подавать отдельную просьбу. Тоже вот эта вот непонятная ситуация.
2: Вот,
0: и человеку приходится
2: непонятно.
0: Предъявлять именно удостоверение личности, чтобы доказать, что он, да, пожилой гражданин.
2: Это... А в общем-то все сделать довольно просто. Нам нужно просто нормально централизовать все базы данных всех министерств, которые имеют номер удостоверения личности. И так как мы все хотя бы раз в 10 лет обязаны прийти теперь в МВД и получить, фотографироваться дигитально на новую фотографию, то эта фотография должна спокойно вытаскиваться всеми другими организациями из общей базы данных МВД. Для того, чтобы ее можно было использовать, и чтобы было видно, что это не Вася Пупкин, а деда Саша, да, Александр Ханин, что это его фотография. И оно должно являться нормальным удостоверением, потому что в нем есть УДАД-номер-то, УДАД-зовут-то, в нем есть фотография, в нем есть фамилия, имя. А чем она отличается от УДАД-зовут-то? Только датой. Ну, окей, в моей ситуации она уже без даты. Но это сразу упрощает ситуацию. И второе, то, что я бы сделал, я бы спереди ввел туда вот эту какую-то буквоцифренную ограничение, где стояла бы первая, вторая, третья группа. И дальше какая-то буква, которая стояла бы, как, опять же, как права к задней стороны, что означало, что это вход без очереди, это сопровождением, это слепой. Это тут же упростило бы. Почему? Потому что в те же музеи в Европе инвалида или сопровождающего очень часто пускают бесплатно. А в Израиле почему-то мы не соответствуем европейскому стандарту, хотя мы очень любим об этом говорить. Мы имеем в лучшем случае 20% скидку. И это почему-то очень сильно отличает. Я вот абсолютно уверен, что инвалиды, особенно первой категории, да, то есть первой группы, свыше 75, не бегают целыми днями по музеям и паркам. Ну, вот, если просто у них нет физических сил. Но когда они вдруг их набираются... Кстати, очень интересно, что в Дубае, в Эмиратах, их называют не инвалиды, а сильные духом. Люди сильные духом. Потому что они продолжают жить, да, то есть не сидеть только дома в тележке, а жить. И это дает людям вот ощущение, что они действительно сильные, они приехали в этот музей. И у них есть право в него, в конце концов, посетить не только в день музея, в день инвалидов, 3 декабря, а который Израиль, кстати, очень любят отмечать. Вот у нас 3 декабря день инвалидов. А что мы к этому даем? А ничего, мы просто об этом знаем. А во многих странах это как-то имеет дополнительно. И вот эти музеи, входы бесплатно. И с моей точки зрения это абсолютно правильно. Просто действительно в нашей стране сотни тысяч людей, имеющих удостоверение. Но они имеют разные градации. И если бы Битохлиуми взяла на себя вот это деление, что, например, первая группа свыше 75 бесплатно, вторая группа 50%, третья группа там скидка 20 или 30%, то, наверное, это дифференцирование было бы, оно это не были бы большие деньги для введения закона на уровне государства, потому что это государство не недополучает здесь миллионы, именно потому что люди все равно, немного они, к сожалению, могут посещать такие места.
0: Саша, меня очень заинтересовала эта информация по поводу сильных духом в Дубаях, потому что, допустим, у нас, наше дорогое ведомство национального страхования Битохлиуми некоторое время назад опубликовало предложение к общественности с целью выбрать новое название для пособия на ребенка-инвалида. То есть с учетом, что вот, типа, они считают, что очень жесткое, грубое название. Вот у нас в Израиле тоже пошли по такому пути, и на сегодняшний момент действительно выбирается новое название. И, возможно, в ближайшем будущем и дойдет и до пособия по общей инвалидности, и до самих инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Возможно, тоже что-то мы придем к более мягким и приятным названиям, которые действительно греют душу. Потому что, честно говоря, это очень красиво. Мне очень понравилось то, что вы рассказали.
2: Да, ну дай бог, но мне бы хотелось бы, что кроме названия были бы какие-то вот конкретные действия. То есть то, что Битохлиуми через 4 года моих обращений добавила в строчку на 4 строчки на английском, это, конечно, круто, хотя мой очень умный сын-программист, который занимается именно базами данных, и одна из идей была вот именно сделать единую базу данных, он даже знает как, для страны. Он говорит, пап, я, конечно, смотрю, насколько ты доволен, что тебе дали новое удостоверение 4 строчками, но реально это работы на 4 минуты, включая время на логин и выход из системы. То есть это настолько просто сделать, что это даже еще до того, как кофе не остыл, можно зайти и закончить. Я не понимаю, чему вы радуетесь таким мелочам. Это очень-очень-очень просто. это не берет больших затрат, никаких. Профессионал, который в этом понимает, должен открыть файл и дописать туда вот эти параметры. И все. Это очень просто. Это не надо менять программу. Для того, чтобы программа обращалась к базе данных МВД, здесь есть вещь обращения к базам данных. Она более сложная. Естественно, security, которая должна защищать эти данные, что очень-очень важно для всех. И я надеюсь, что у нас пройдут выборы, и новые уже обратятся к BitOcklyUMI. Если они к этому начнут сегодня работать, что-то делать, как-то думать в этом направлении, что у нас, мы знаем, ничего не делается сегодня на завтра, все берет время, но вот дай бог оно сдвинется. Например, я только что был на совещании у вице-мэра в Ришен-ле-Циони на тему того, чтобы поднять возможность в Ришен-ле-Циони создать место, где будут всеизраильские соревнования куберов. И среди куберов 40%, наверное, детей, которые инвалиды. И это тоже, соответственно, один из параметров, который может помочь этим детям заниматься вот этими кубиками Рубика и чувствовать себя, что они что-то делают, что они, может быть, не могут там, не знаю, тягать штангу или заниматься борьбой или прыгать на гимнастике, но вот этот вид спорта, который дает развитие голове, как шахматы, он, возможно, тоже даст что-то. Если BitOcklyUMI в этом тоже будет видеть какую-то перспективу, будет, конечно, здорово.
0: Саш, ну будем надеяться на следующее правительство, на следующий Кнессет, на следующих депутатов, которых этот вопрос заинтересует, и все-таки мы придем каким-то хорошим, нормальным стандартам, которые есть в европейских странах и в Арабских Эмиратах. Спасибо вам огромное за эфир, и спасибо, что поговорили с нами и рассказали о том, что происходит в других странах. Спасибо вам. Давайте поговорим немножко о трудовых правах. Если мы говорим о том, что мы решили уволиться и понимаем, что у нас работодатель не отчислил нам все необходимые средства на нашу пенсию. Если мы работаем и видим, что работодатель не начал делать отчисления нам вовремя, что в такой ситуации нам нужно делать? И вообще, можно ли вернуть недоплаченные деньги? И вообще, как и куда обращаться? Разобраться в этой теме нам поможет адвокат Саша Гельфанд, специалист по трудовому праву. Саша, добрый вечер.
3: Добрый день, добрый вечер.
0: Расскажите, пожалуйста, какие самые частые ошибки работодателей в пенсионных отчислениях?
3: Ошибка, если это не сознательно, что тоже бывает, то самая часто распространенная ситуация, это когда у работника удерживают его часть пенсионных отчислений и не переводят в страховую компанию, либо не удерживают ничего, несмотря на то, что должны. То есть, другими словами, формируют долг в страховой компании, попутно крадя фактически у работника деньги, либо нет.
0: Помимо того, что не перечисляются деньги, и что в такой ситуации работник лишается?
3: Работник лишается нескольких вещей. Во-первых, работник не накапливает в своей страховой программе деньги, которые, в свою очередь, не зарабатывают на себе новые деньги. Страховая компания, все пенсионные программы, эти деньги всегда вкладываются, то есть на эти пенсионные накопления всегда есть, набегают проценты, набегают суммы, и, соответственно, работник этого лишается, это раз. Во-вторых, работник лишается возможности, лишается страховки на случай потери трудоспособности. В-третьих, работник может лишиться и самого полиса пенсионного, потому что в какой-то момент страховая компания после предупреждения о том, что есть задолженность и так далее, страховая компания может этот полис просто закрыть. И в этом случае работник останется, опять же, без страховки на случай потери трудоспособности, и даже открыв новую пенсионную программу, он должен будет ждать длительное время для того, чтобы новая пенсионная программа и новая страховка страхования на случай потери трудоспособности вошла как бы в действие полностью.
4: Да, чтобы покрытие заработало. Хорошо, да. Вот вы сказали, две у нас две распространенные ситуации.
3: Работодатель... Третья распространенная ситуация, да. Я прошу прощения, это когда работодатель не страхует, просто не открывает пенсионное страхование, не делает тогда, когда он это делать обязан. Либо по общему правилу, либо по какому-то внутриотраслевому, то есть просто не делает пенсионное.
4: Ну вот возьмем ситуацию, когда работодатель, все, пенсионная программа открыта, все прекрасно, мы видим в зарплатной ведомости, что работодатель каждый месяц, как часы, снимает с нашего заработка вот, денежку, и потом... проверили нашу пенсионную программу или из пенсионного фонда к нам обратились и сказали, что работодатель не перечисляет деньги. Что делать? Сразу бежать к адвокату?
3: К вопросу о том, что вы сказали.

0: что все нормально, работодатель открыл и отчисляет туда ежемесячно какие-то деньги, нужно всегда проверять, правильно ли он отчисляет, потому что...
1: это уже дополнительная, насколько... получается, проблема.
0: Это дополнительная проблема, но она может быть с самой большой проблемой, потому что бывает, не знаю, сколько часто, ну, да, я других случаев вижу меньше, да, потому что обычно приходят люди, когда эта проблема, да, возникает, когда работодатель специально уменьшает базу для отчисления для того, чтобы экономить на своей части отчисляемых денег в пенсию. Вот, и если зарплата работника, это, как правило, это происходит тогда, когда зарплата работника состоит из разных составляющих, не только из оклада, а когда он, например, получает зарплату, неважно, в виде какой-то глобальной там, да, ставки или почасовую, но еще какие-нибудь платежи сверху, например, комиссионные. Или какие-нибудь... Да, или да, какие-нибудь другие деньги, неважно, как они называются, важно, что они ему выплачиваются в зависимости от его личного участия в проделанной работе. Вот, и тут надо очень важно понимать разницу между комиссионными и бонусами. То есть часто, например, работник, вот это особенно актуально тем, кто работает в продаже. Когда человек получает, например, какую-то почасовую оплату и еще какой-то процент от проданных им лично, там, неважно, товаров и услуг.
1: Но мы говорим о проценте, о бонусе, о комиссионных, как будто как бы на постоянной основе, да? Это не которая там...
0: Даже если это не постоянная основа. Если, в чем разница между бонусом и комиссионным? В том, что комиссионные – это деньги, которые напрямую зависят от вложенного труда работника. То есть если, например, вы работаете где-то и продаете что-то и получаете процент от продаж, вот сколько вы напродавали за текущий месяц, условно от каждой продажи, вы получаете там, неважно, 2%. Значит, чем больше вы продадите, тем больше вы получите к вашему обычному окладу. Это комиссионный. Бонус, в отличие от этого, это те деньги, которые вам платят вне зависимости от вашего личного участия в создании этих денег. Например, какой-нибудь бонус, который получает ваш отдел. Например, бонус ежегодный, просто который вам положен за то, что вы дожили до 31 декабря там, текущего года, вы получили бонус. Или, например, ваш отдел продаж напродавал вместе на какую-то сумму, достиг какую-то, значит, поставленные задачи, и каждый работник получил по 1000 шекелей, независимо от того, продал он лично на 10 тысяч, на 1000 или не продал ничего. То есть бонусы не зависят от вашего личного участия, а комиссионные – да. И для тех, у кого зарплата строя, и это не обязательно продажа, это касается, например, вот первое, что на ум приходит, работники гостиниц, которые, как называется, хадроним, да, которые убирают комнаты, у них есть, часто им платят, добавляют к зарплате какие-то выплаты, которые зависят от количества убранных комнат. То есть чем больше комнат ты уберешь, тем ты больше получишь. Это по своей сути комиссионные. И комиссионные должны быть частью базы, с которой делаются отчисления. И
1: Саша,
0: это надо проверять.
1: Хорошо, вот человек увидел, он понял, что есть проблема. Что делать? Вот заметьте, вот с чего начинать? Какие первые действия нужно сделать?
0: Начинать с того, чтобы проверить, если он увидел что-то в тулше, что его вызвало у него подозрение. Например, он увидел, что в тулше с него удержали в счет пенсии сумму, которая не совпадает с той базой, с которой должны были эту сумму посчитать. Значит, он должен зайти в страховую компанию, взять ежегодный или там ежеквартальный отчет, а лучше несколько, проверить, насколько давно это все, вся эта проблема существует, а дальше обращаться либо к адвокату, который занимается трудовым правом, либо к бухгалтеру, который умеет считать зарплаты, проверять всю эту историю и немедленно обращаться к работодателю, требовать устранить вот эти вот нарушения, и если этого сделано не будет, тогда вплоть до того, что взвесить возможность уволиться, только уволиться правильно по причине в данном случае существенных ухудшений условий труда, вот что есть в процессе. Да, то есть недостаточно просто написать письмо и уйти.
1: Хорошо, а вот предположим, человек хочет продолжать здесь работать, но хочет исправить эту ситуацию. Есть вообще вот вероятность такая, что человек доходит до суда, но при этом работодателя в суде обязывают все вернуть, то, что положено, начать делать отчисления, правильно?
0: Есть,
1: и работник остается работать? Такие случаи бывают?
0: такие случаи бывают. Работника вообще никогда не обязывают увольняться, если он подает в суд на работодателя. Есть масса дел, когда работники работают у работодателя, подают в суд, продолжая работать и продолжая работать годами после того, как заканчивается это дело. Нет связи прямой между одним и другим. Вот, как правило, ну, как бы чаще ситуация такая, что после подачи в суд и после того, как работодатель платит работнику вот эти вот пенсионные задолженности, эти деньги, как правило, ну, как правило, часто или чаще, наверное, выплачиваются работнику в виде живых денег, что называется. Особенно тогда, когда речь идет о долге, который тянется, формируется годами, когда работник, например, уже не работает у работодателя. Вот, но тут надо как бы смотреть.
1: Кстати, а вот в такой ситуации, вот предположим, человек должен был иметь право на пенсионное отчисление в течение года. Он понял, что работодатель не делает то, что положено, дошел до суда, суд признал правоту работника в такой ситуации, и вот в такой ситуации, куда вот эти деньги, которые работодатель не перечислил, уходят? Работнику
0: обычно,
1: на счет или
0: все? Обычно эти деньги работник получает от работодателя в виде денег себе на счет, и он их получает в виде компенсации за не вовремя перечисленные или не за, точнее сказать, компенсация за неперечисленную в страховую компанию деньги. Эта компенсация равняется сумме, которая должна была быть. Но, опять же, надо смотреть каждый раз. Дело в том, что бывают ситуации, когда помимо самого долга, то есть самих пенсионных и пенсионных денег, которые должны были быть перечислены, иногда имеет смысл требовать еще и вот эту упущенную выгоду, да, то есть упущенную прибыль. То есть те деньги, которые заработали бы пенсионные деньги, будь они вовремя вложены. И вот это не всегда, конечно, имеет смысл требовать и с этим затеваться, потому что нужно получать заключение специалистов там определенных. Эти заключения стоят 1000 шекелей. Это дело превращает это дело в довольно сложную там историю, которая может длиться существенно дольше, чем обычно. Вот, но иногда ситуация оправдывает, когда пенсионные задолженности исчисляются там многими десятками тысяч, да, а то и больше. Вот, то это может оправдать как бы и вот такое.
1: Саша, а вот у меня вот такой вопрос, не совсем по тему, но в тему. Вот мы сейчас говорили о многих десятках тысяч, а если мы говорим о маленьких суммах, и когда, допустим, работник, ну, не видит смысла брать адвоката, может ли он подать в такой ситуации иск в суд не по трудовым спорам, а в суд по малым искам?
0: Нет, это исключительно подведомственность суда по трудовым делам. Другое дело, что в суде по трудовым делам есть такой вид процесса, который называется диюн магир. Это что-то вроде мелкого иска, но это не совсем корректное сравнение, да, это разные процессы, там разное все. Вот, но это такой вид дел, который рассматривается в одно заседание. И эта категория дел ограничена суммой, я не помню сейчас сколько, там 30 с лишним тысяч. Надо проверить, я не помню.
1: Ну, такой вот маленький вот дополнительный вопрос к этому. В такой ситуации, вот мы работники, мы подаем в суд, а кто должен доказывать ущерб, или кто виноват, кто не виноват, или вот работник обязан предоставить все необходимые документы при подаче?
0: Работник, общее правило, что истец должен доказать свои требования, никто не отменял. Другое дело, что это касается всех дел вообще, в принципе. Другое дело, что в праве трудовом, наверное, большая часть бремени доказывания лежит на работодателе. Это не значит, что работник может заявить все, что угодно от стенки до стенки и ничем это не подтверждать, конечно, нет. Вот. Но, как правило, дела, которые связаны с пенсионными вот этими составляющими, с пенсионными деньгами, это дела бухгалтерские. То есть есть тулши, есть там, я не знаю, отработанные часы, есть отчеты страховой компании, то есть все это, здесь все это можно посчитать просто путем всяких арифметических там сложений. Вот, и если работник там даже не может считать сам, обратиться к кому-то, ему посчитают, и он эти расчеты будет использовать, и он предоставит суду расчеты, тулуши, там, не знаю, все остальное, что есть в документах, то этого может хватить. Работодатель должен будет доказывать, что эти расчеты неверны, и что там условно деньги заплачены, или что работник не работал в то время, в которое он говорит. То есть бремя доказывания в делах трудовых, оно по большей части лежит на работодателе.
1: Саш, ну и в заключение, давайте

0: Времени, может быть, уже и оно, и процесс ликвидации пройдет, и просто работнику пустят, как бы, возможность получить хоть что-то от битовых людей.
1: Саш, спасибо большое, что были сегодня с нами в эфире и объяснили людям, на что стоит обратить внимание при получении пенсионных отчислений от работодателя.
0: Пожалуйста. Пожалуйста.
1: Всего доброго. До свидания.
0: До свидания.
1: Штраф за парковку, старый долг за воду, Арнону или другие муниципальные платежи. Иногда люди внезапно узнают о задолженности спустя много лет, даже когда уже переехали из той квартиры, где когда-то жили. Возникает вопрос, разве у таких долгов нет срока давности? Именно об этом мы поговорим с адвокатом Инной Рогатник. Инна, добрый вечер и спасибо, что присоединились к нам.
2: Здравствуйте.
1: Инна, есть ли срок исковой давности по муниципальным долгам?
2: О, это хороший вопрос, но, как всегда, в любом вопросе, который связан с юриспруденцией, давайте делить по вопросам и отдельно. То есть, как говорят, мухи отдельно, котлеты отдельно.
1: И что же у нас будут мухи, а что котлеты?
2: Давайте, скажем так, котлеты, наверное, у нас все-таки будет Арнона, а да. Мухи то, что поменьше. Поменьше, как правило, это штраф за парковку. Со штрафами за парковку мы говорим сейчас именно о муниципальных штрафах, а не о полицейских. То, что касается муниципальных штрафов, мы опять же делим на две части. Первая часть относится к тому, когда муниципалитет отправил человеку оповещение о том, что у него вообще есть штраф. Потому что если проходил пока, да, работник муниципалитета выписал штраф и положил этот штраф под стекло, мог пройти подросток или просто прохожий и просто забрать этот штраф и мило подложить, допустим, под свое лобовое стекло, чтобы не получить тоже штраф. То есть такая ситуация не исключена, поэтому муниципалитет обязан отправить человеку штраф заказной почтой с уведомлением о получении. Этот штраф он должен отправить в течение года. Теперь доказать, что штраф был отправлен заказным письмом, это обязанность муниципалитета. То есть достаточно, чтобы муниципалитет предоставил подтверждение о том, что это письмо было отправлено. И оно считается как бы полученным в течение 15 дней. А вот если человек хочет оспорить тот факт, что он получил это письмо, допустим, кто-то подделал его подпись, или письмо потерялось где-то в пути, эта обязанность уже возлагается на самого так называемого должника. То есть, опять же, возвращаемся, да, повторением отсечения. Муниципалитет в течение года должен отправить требование оплатить штраф. Если муниципалитет забыл, проспал, прогулял и не отправил этот штраф в течение года, срок исковой давности истек. Если муниципалитет, допустим, отправил мне штраф, и я его получила, и я не отказываюсь, не опротестовываю тот факт, что я этот штраф получила, но в течение 3 лет муниципалитет не предпринимал никаких действий для того, чтобы взыскать этот долг, срок исковой давности истек. Опять же, что значит каких действий? Действий, допустим, он послал мне письма о том, что у меня есть штраф. Он пытался арестовать мой счет, он пытался арестовать мою зарплату или сделать какой-либо другой вид ареста, да, или предпринять действия для взыскания долга. Каждое это действие обнуляет срок исковой давности. Это то, что касается долгов за парковку муниципалитету. Кстати, есть очень важная вещь в законе об исковой давности. У нас есть такой фокаитьяшнут. И она говорит о том, что признание вины обнуляет срок исковой давности. Поэтому, если человек хочет оспорить какой-то долг, отталкиваясь на сроки исковой давности, нужно очень грамотно составлять свою, скажем так, просьбу или выражать свои мысли. Если мы с вами говорим о долгах по Арноне или долгам за воду, хотя вот вода это уже не муниципалитет, но принцип остается тот же. Тут, опять же, мы делим на две части. Во-первых, срок, с одной стороны, срок исковой давности – это 7 лет. Но 7 лет по отношению к чему? Тут к этому долгу относится как к любому другому долгу. Как деньги, которые кто-то у кого-то занял и не вернул, расписка, которая да, была выдана, или чек, который вернулся. Срок исковой давности обычно 7 лет. 7 лет относится исключительно или к подаче иска в суд, или к взысканию этого долга через ОЦАЛОПОЛ. Но у муниципалитетов и организаций, которые ответственны за воду в кране, да, тагидеймайн на иврите,

0: у них есть еще вторая опция «взыскивать долг». Так же, как штрафы, эти долги можно взыскивать на основании так называемой «пкудат несин гвия». То есть, грубо говоря, это закон, который упрощает для госорганизаций взыскивать долги. И не нужно обращаться ни в ОЦАЛАПОЛЬ, ни в суд. Достаточно, чтобы было некое доказательство долга, нажать на кнопочку «И счет арестован». И вот это вот действие по взысканию долга на основании «пкудат несин гвия» там срок исковой давности в 7 лет на них не распространяется. То есть если они в течение 7 лет каждый раз пытались арестовать счет, пытались сделать какое-то взыскание долга, срок исковой давности обнуляется. Да, можно попытаться оспорить эти действия, но тут уже нужно идти в суд, и, как правило, обращение в суд требует обращения к адвокату. И если речь идет об обычном долге за Арнону, как правило, игра не стоит свеч, исключительно с финансовой точки зрения.
1: И, ну вот, допустим, арестовали счет, да, а у нас есть долг, который мы совершенно уверены, что мы ничего не должны или еще по каким-либо причинам, неважно. В такой ситуации правильно ли перед тем, как идти в суд, оплатить этот долг, чтобы или вот каким образом можно снять вот арест, если мы хотим все-таки апеллировать на этот долг или подавать возражение, или просто вот как все в такой ситуации быть, как правильный?
0: Ну, во-первых, оплата долга всегда рассматривается как признание вины. Можно попытаться, я опять же не советую это делать, не проконсультировавшись с адвокатом, это чисто теория, не заменяет консультация адвоката. Можно попытаться оплатить этот долг, как говорят, тахат меха, да, то есть под, скажем так, под сопротивлением, или как бы это не совсем, под давлением, но опять же это будет играть против того, кто оплачивает этот долг. Если человек намерен оспорить этот долг в суде, можно перед подачей просьбы, да, подать или вместе с просьбой подать срочную просьбу на временное снятие ареста со счета.
1: И куда подается такая просьба?
0: Такая просьба подается в суд. Речь идет, если речь идет о долге, именно если мы оспариваем долг за Арнону, то это рассматривает суд по административным делам. Кстати, если мы уже говорим о незаконном аресте счета, если человек сможет доказать, что счет был арестован незаконно, и выиграть суд, у него будет право подать иск против муниципалитета на основании «Фокой сур лошонара», если простым русским человеческим языком, на основании закон о клевете, то есть на основании закона о клевете, потому что арест счета незаконный, это своего рода нанесение ущерба хорошему вашему имени перед банком. Плюс арест счета отражается в кредитной истории, и это снижает кредитную историю. Поэтому если есть очень много решений суда, есть богатая судебная практика, которая основана именно на незаконных арестах счета муниципалитетами. Мы не будем сейчас говорить, какого города, они плюс-минус все одинаковые, но есть богатая судебная практика. Поэтому очень важно, когда человек переезжает, своевременно оповестить МВД о смене адреса. Кстати, сюрприз, у нас есть закон, который, он так и называется, «Фокщину актовит». Да, нет никаких санкций, если мы переехали и не оповестили МВД о смене адреса, санкций нет, наказания нету. Но есть бонус. Если это сделать своевременно, насколько мне не изменяет память, по-моему, то ли в течение от месяца до трех нужно посмотреть в законе. Если в течение этого срока, то есть вы вовремя оповестили МВД о смене адреса, и если муниципалитет посылал штрафы на старый адрес, и вы признаете свой штраф, но вы можете легко оспорить проценты или потребовать снять проценты на основании этого закона. Поэтому то, что касается долгового права, нужно все делать изначально правильно, а самое главное вовремя.
1: Вот, честно говоря, вот я сейчас просто вот перевариваю эту информацию, что вот получается в любой ситуации, чтобы вот не стоит, получается, освобождать счет от ареста и все-таки делать это через суд, чтобы не было, никто не пришел к выводу, что мы признаем свою вину, получается так. Просто вот.
0: Или же делать это очень грамотно, предварительно, проконсультировавшись с адвокатом, чтобы сделать это именно правильно и грамотно, при условии, если человек хочет потом подавать иск в суд и отбивать свои деньги.
1: Ну, такая опция тоже, в принципе, есть, потому что вот многие люди пугаются, что вот я сейчас подам в суд, и моя... Вот они вот, вот этот момент, то, что можно параллельно подать в суд просьбу о временном открытии счета, вот многие люди этого действительно не знают, вот этой процедуры, что при подаче в суд, поэтому, конечно же, если люди делают это без консультации адвоката, то да. И вот еще вопрос вот предыдущего нашего спикера. Я спрашивала и спрошу именно вас. Это, возможно, вот в такой ситуации это речь только об административных судах или можно подать в суд по малым искам? Если мы говорим, что не хотим, допустим, прибегать к услугам адвоката, потому что там сумма какая-то не очень большая, и просто хотим добиться, допустим, справедливости. Такое тоже часто бывает.
0: В определенных случаях, да, можно подать иск в суд по мелким искам, но, как правило, когда речь идет о каком-то моральном ущербе, а не о том, что человек именно оспаривает штраф. Mm-hmm. Потому что когда человек, к примеру, оспаривает штраф, тут требуется именно знание административного права. А вот если, допустим, вот, к примеру, да, вот шикарный будет пример, если только что помните, мы с вами говорили о том, что незаконный арест счета дает человеку право подать иск о клевете, mm-hmm. да, потому что была клевета. И вот иск о клевете...
1: Вот это уже по малым искам.
0: Это, да, можно рассмотреть как обращение в суд по мелким искам, потому что речь идет о неком моральном ущербе и нанесении ущерба своему хорошему имени, да. Опять же, я перевожу сейчас дословно с иврита. А именно тот факт, когда требуется оспорить, и нужно знать законы, которые связаны с административным правом, особенно когда прошло 7 лет, прошел срок исковой давности, и муниципалитет не может открыть дело в ЦАЛОПОЛ, или не может подать иск в суд, но он продолжает взыскивать этот долг на основании куда-то несим гвия, суд по мелким искам – это не то поле, на котором этот иск должен рассматриваться.
1: Инна, спасибо вам огромное за сегодняшний эфир и за эти объяснения. Как всегда, все на высоте. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо вам. Всего доброго.
1: Спасибо. С нами в эфире была Инна Рогатника, адвокат. Всего доброго.
2: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

0: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
1: Деликатесы по суперценам в Мадане и Мане. Красная икра Лемберг. 49,90 за две банки по 90 граммов. Стейк осетрайский Буца Дан. Свежемороженый. 49 шекелей за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадане и Мане. С нами вкусно.

В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Протесты харидим против задержаний уклонистов от воинской службы. Иерусалимское крыло Пелег Иерушалми прикрывает на 4-м шоссе в эти минуты транспортную развязку Геа Геват Шмуэль. Полиция сообщила, что, по всей видимости, будут изменения в движении транспорта в обоих направлениях. Движение затруднено также на улице Жаботинский в Бнейбраке. Сегодня вечером ожидается демонстрация ультраортодоксов возле тюрьмы в Бейт-Лид. Там содержится несколько уклонистов из числа харидим. Между тем, представители ультраортодоксальной общины сообщили корреспонденту КАН Даниэлю Грубайсу, что они настаивают на освобождении девушки из своей общины, которая была задержана в процессе получения освобождения от мобилизации в ЦАГЛЬ. Министерская комиссия по вопросам, касающимся деятельности Общей службы безопасности, утвердила решение о предоставлении охраны главе правительства Биньямину Нетаньяху и его супруге Саре до окончания каденции Нетаньяху на посту премьер-министра. Кроме того, было также решено предоставить охрану детям Нетаньяху на ближайшие 5 лет. Об этом сообщает корреспондент КАН Шахар Глик. Как мы уже передавали ранее, депутат Кнессет от партии «Демократим» Гилад Кариф заявил в интервью корпорации КАН, что он не был удивлен тем, что правящая коалиция не продвигает во втором и третьем чтениях законопроект о создании следственной комиссии, которая должна заняться расследованием обстоятельств трагедии 7 октября. Кариф, в частности, сказал: для нас было очевидно, что предложение создать комиссию Келлера было предназначено только для того, чтобы затянуть время. Именно по этой причине оппозиция бойкотировала обсуждение данного законопроекта. Мы заранее понимали, что это политический трюк, ведь создание следственной комиссии изначально предполагает признание того факта, что произошел гигантский провал. Нетаньяху всеми силами старается убежать от ответственности, подчеркнул Гилад Кариф. На пленарном заседании Кнессета продолжается обсуждение закона о средствах массовой информации во втором и третьем чтениях. Минувшей ночью, в преддверии начала обсуждения, депутат Кнессета от Ликуда Ошер Шкалим

0: разъяснил, почему данный закон необходим. Никто не собирается вмешиваться в содержание самого вещания. Однако я вижу связь реформы в данной сфере с реформой в судебной системе. А именно, решать и определять будет суверен, то есть народ. В данном случае речь идет о телезрителях, указал депутат Кнессета от Ликуда. К другим темам. Военное противостояние между Ираном и Соединенными Штатами. Власти Кувейта сообщили, что в последние несколько часов были задействованы ПВО этой страны с целью перехвата иранских беспилотников. Сегодня утром Исламская Республика атаковала ряд объектов на территориях Кувейта, Иордании и Бахрейна. Таков был ответ режима Аятолл на удары, нанесенные американской армией по территории Ирана. Между тем, руководство Тегерана предупредило администрацию президента Дональда Трампа, что если она реализует свои угрозы и атакует объекты энергетической инфраструктуры Ирана, то соответствующую реакцию Исламской Республики ощутят во всем Ближневосточном регионе. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Завтра без перемен, в субботу усиление жары. В Иерусалиме завтра днем ожидается 32 градуса, в Тель-Авиве и в Хайфе 29, в Галилее 30, в Бершеве 34 и в Эйлате завтра днем ожидается 40 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
2: Восемнадцать часов 5 минут вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. В ближайший час будем говорить о главных событиях сегодняшнего дня. В частности, поговорим о том, что наметившийся визит Бенямина Нетаньяху в Соединенные Штаты пока отложен, а большинство демократов в Палате представителей США поддержали решение о прекращении военной помощи Израилю. Поговорим о том, что происходит в Ликуде. Сегодня окружной суд Лода остановил голосование на комиссии, точнее, на конференции Ликуда, которая должна была открыться сегодня в полдень. Так вот, суд приостановил это голосование. Оно перенесено пока на понедельник. Поговорим о том, почему это произошло. Поговорим о политическом кризисе в Украине. Там было объявлено об отставке министра обороны Михаила Федорова на фоне его конфликта с главкомом Сырским, что спровоцировало уличные протесты против этого решения. Ну и о футболе также поговорим. Разумеется, впереди большой финал Мундиаля. Действующие чемпионы вырвали победу в полуфинале и теперь готовятся к решающему матчу этого турнира. Об этих и других событиях в ближайший час.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
2: Сегодня за несколько минут до начала голосования на партийной конференции Ликуда окружной суд в Лоде издал временный запрет на проведение этого голосования в центре спора, в центре апелляции, которые были поданы и рассмотрены окружным судом, предложена новая система праймерис, предложенная министром Хаймом Кацем и поддержанная премьер-министром. После решения суда голосование было остановлено и перенесено решением уже суда Ликуда, перенесено пока на понедельник. Страсти в партии бурлят. Обсудим это с моим собеседником, адвокатом Ариэлем Бульштейном, членом партийного центра Ликуда, в прошлом советником премьер-министра. Господин Бульштейн, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
2: Давайте немножко внесем ясности, потому что, я думаю, слушателю стороннему и не очень искушенному в тонкостях, я полагаю, это не очень понятно. Есть окружной суд, который принял решение, есть суд Ликуда, который назначил новую дату. Вот внесите нам ясность, что произошло.
3: Начнем с того, что Ликуд действительно единственная израильская партия, которая и во внутренних своих делах ведет себя как партия, а именно в ней есть партийная демократия. И есть возможности у всех членов партии, и уж тем более у тех, кто представляет на более высоком уровне партию, например, у членов центра, есть возможность влияния. А в тот момент, когда, как им кажется, не соблюдаются правила, внутренние правила управления партией, они имеют право обратиться как в партийный суд, а в случае, если он отклоняет их позицию, они могут подать апелляцию и в окружной суд. Mm-hmm. Мы действительно сталкиваемся с этим в последние десятилетия только в Ликуде по одной простой причине. Все остальные израильские политические силы партиями не являются, являются такими диктаторскими списками, где первый номер назначает всех остальных. Естественно, в этом случае ни о каких правилах игры, ни о соблюдении правил игры. Ну,
2: для протокола, да, отметим, что есть партии, которые проводят праймерис. Демократы, да, например, там... у них праймерис будет совсем скоро. Да,
3: это верно.
2: Все равно туда ТИТ там... тоже есть праймерис, немножко по другой формуле, но тем не менее,
3: даже
2: справедливости
3: там,
2: ради,
3: да,
2: отметим.
3: Там просто нет никаких других институтов внутри партии. И, соответственно, нету и основополагающих документов, которые, как мои коллеги юристы знают, позволяют добиваться справедливости, если, как кому-то кажется, эта справедливость не соблюдается. Что касается более серьезной стороны дела, не процедуральной, не процедуры, которая, конечно же, важна, но нужна в первую очередь для тех, кто собирается баллотироваться в Кнессет. Что касается общественного эффекта здесь, то, конечно же, это вызывает, возможно, большую заинтересованность или, по крайней мере,
2: да,
3: ну
2: вот
3: внимания.
2: Я прошу прощения, да, давайте все-таки ответим на эту заинтересованность, удовлетворим вот этот интерес, да. С чем связано, по сути, с чем пришли апеллирующие в окружной суд в Лоде, и окружной суд, соответственно, положительно, да, так сказать, отозвался, по крайней мере, на их апелляцию, и, по крайней мере, пока попросил приостановить сегодняшнее голосование. В чем была претензия основная тех, кто подал?
3: Претензия, кстати, тоже процедурная. Дело в том, что на последнем заседании, которое готовило голосование, не состоявшееся сегодня, было вынесено несколько предложений. Одно из них — предложение предоставить премьер-министру, по крайней мере, 8 мест в списке, окончательном списке кандидатов Ликуда в Кнессет, предоставить на усмотрение премьер-министра выбор этих кандидатов. Второе предложение, которое было выдвинуто министром Хаймом Кацом, предложившим позволить действующим депутатам Кнессета, министрам, заместителям министра, баллотироваться на места, которые зарезервированы в ликудовском списке для представителей регионов. Ну и, наконец, было третье предложение, которое не было вынесено на голосование. И вот именно с этим было связано обращение в суд. Те люди, которые подали апелляцию, потребовали и это третье предложение, которое выдвигает своего рода компромиссный метод формирования списка, с тем, чтобы оно тоже было выдвинуто на голосование. Mm-hmm. Поскольку сегодня в тех бюллетенях, которые члены центра партии Ликуд должны были заполнить, согласившись или не согласившись с этими двумя вариантами, не было третьего варианта. Суд сказал, надо этот третий вариант тоже внести в бюллетени для голосования. Но подчеркиваю, что это процедуральная сторона, наверняка интересует в первую очередь тех, кто хотел бы войти в список кандидатов Ликуда в Кнессет. Вряд ли у нее как раз есть какой-то общественный интерес.
2: Да, Ариэль,
3: вот
2: скажите...
3: Общественный интерес, да. Одну секундочку, общественный интерес, конечно же, есть у того, каким будет окончательный список кандидатов Ликуда в Кнессет, и поскольку это самая крупная израильская партия, и я предполагаю, что она останется самой крупной и правящей израильской партией, у этого, конечно же, есть широкий общественный интерес, и я предполагаю, что это наиболее важный вопрос, а не процедура.
2: Ну вот как раз, да, я хочу задать этот наиболее важный вопрос, принципиально о том, как должен выглядеть список на выборах ближайших в Кнессет 26-го созыва. А зачем Бениамину Нетаньяху потребовалось сразу 8 гарантированных мест, причем 6 из них в первых двух десятках списка, учитывая тот факт, что вы справедливо заметили, что Ликуд — это партия с демократическим устройством, чем она очень гордится, конкуренция, праймерис, так зачем Нетаньяху брать столько мест и требовать их для того, чтобы он забронировал их, по сути, являясь такой вот вода Мессадера в одном лице, да, комиссия, которая раздает места, просто в виде одного премьер-министра.
3: Дело в том, что возможности участия в внутренних выборах, то, что называется праймерис, не предоставляются с такой легкостью всем абсолютно желающим. Не потому, что они не имеют права участвовать. Все имеют право участвовать, если они присоединились вовремя к партии Ликуд. Но многие достойные кандидаты, который бы я абсолютно не без всякого пафоса могу это сказать, которые бы не просто украсили бы список Ликуда, а которые бы стали существенной добавкой к притягательности этого списка. А главное, помогли бы премьер-министру в случае победы Ликуда на выборах, помогли бы премьер-министру достойно управлять страной. Многие такие люди говорят себе, а зачем мне участвовать в праймерис? Это ведь очень-очень тяжелый процесс. Это процесс, который сопряжен не просто с финансовой тратой, потому что участие в праймерис предполагает то, что тебя должны все знать, тебя должны знать все члены партии, иначе как они сделают свой выбор именно в пользу тебя. Но кроме того, это и очень серьезный с точки зрения психологических затрат, если можно так выразиться, это очень серьезный процесс, который зачастую не имеет ничего общего с тем, достоин кандидат или нет. Многие достойные кандидаты не могут пройти успешно праймериз, ну, например, потому что они не умеют достойно себя представлять избирателям внутрипартийным, а при этом они могли бы быть успешными депутатами и еще более успешными министрами. И с другой стороны, наоборот, многие люди, которые успешно проходят жернила праймериз...
2: Они не добавляют электоральной притягательности в списку. Да, у нас буквально одна минута, я все-таки хочу успеть задать хотя бы коротко свой вопрос. Вы слышите или, может быть, предполагаете, кто те самые такие вот электоральные магниты, да, которых Нетаньяу предполагает и, собственно говоря, для которых он резервирует эти самые 8 мест, которые могут так драматически изменить положение Ликуда? Вы можете себе представить, хотя бы назовите одно имя такое, или, может быть,
3: я сделаю по-другому. Во-первых, и таких людей больше, чем 8. Больше, чем количество мест, которые, очевидно, премьер-министр получит для того, чтобы зарезервировать их за своими кандидатами. Но я скорее обращусь тут к истории прошлого. Рон Дермер, один из самых успешных израильских активов во всем, что касается установления наших рабочих отношений с американской администрацией, человек, который сделал для Израиля колоссальную работу и принес нашей стране колоссальные достижения, он ясно, абсолютно не шел бы на праймериз, потому что это просто для него абсолютно другой мир. Он удачен в коммуникации с американской администрацией, но вряд ли его заинтересовала бы идея сегодня бороться за место в Кнессет на праймериз. И именно для таких людей, мне кажется, премьер-министр должен получить право добавить своих кандидатов, и 8 человек, мне кажется, тут вполне нормальное число, должен добавить их к списку, потому что это интерес государства Израиль, это даже не интерес партии Ликуд. Иначе мы потеряем не одного такого Рона Дермера, а, возможно, значительно больше. И, кстати, раз уж мы действительно говорим с вами на радио русскоязычном, радио Река, то мне представляется правильным для того, чтобы усилить электоральную привлекательность Ликуда и позволить Ликуду представлять еще более успешно русскоязычных израильтян, чем он это делал в прошлом, одно из мест, по крайней мере, в избирательном списке зарезервировать за тем кандидатом, который, по мнению премьер-министра, привлекает наибольшее количество русскоязычных голосов.
2: Адвокат Рельбштейн, член партийного центра Ликуда и в прошлом советник премьер-министра, я вас благодарю. Мы записали ваше предложение и пожелание, посмотрим, насколько оно реализуется, когда список будет сформирован. Спасибо, всего доброго.
3: Спасибо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Поездка премьер-министра Бениамина Нетаньяу в Вашингтон, который уже было объявлено как о деле почти решенном, в итоге была отложена. Об этом сегодня утром сообщила его канцелярия. Официальная причина, которая была заявлена, это перенос похорон сенатора Линдси Грэма, многолетнего союзника Израиля, перенос церемонии на конец месяца. Однако Нетаньяу с президентом Трампом собирался встретиться также в рамках этого визита. И до этого тоже не было окончательно понятно, подтверждена эта встреча или нет. На этом фоне, естественно, возникает вопрос. Речь идет в данном случае о временной организационной задержке или, может быть, есть там какие-то подводные камни более глубокие. Поговорим об этом с Дмитрием Дубовым, журналистом, обозревателем по вопросам внешней политики. Дим, привет, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Я бы хотела, может быть, даже начать не с визита Нетаньяу, который пока отложен, да, на неопределенное время, пока непонятное, а с другой темы. В Палате представителей более 100 демократов поддержали предложение о полном прекращении американской военной помощи Израилю. Само это предложение было отклонено благодаря все-таки пока существующему там большинству республиканцев. Вот насколько исторической тебе кажется ситуация, при которой большинство демократов в Палате представителей поддерживают такое решение?
4: В моменте и в перспективе, тут надо сказать, поскольку в моменте вопросами внешней политики и всем, что касается предоставления помощи иностранным государствам, занимается не Палата представителей Конгресса, а Сенат, Верхняя Палата, так, как будто бы Конгресса. Так что это, знаешь, напоминает мне некоторые законопроекты, которые принимаются сейчас в Кнессете, понимая, что они не пройдут ревизию судебную богатства, ну, главное, надо поддержать и высказаться. Так что здесь, наверное, надо говорить не о том, что удалось нам сейчас избежать вот этого отмены помощи, поскольку ее бы и не было. Но если говорить действительно в масштабе, то это, конечно, тенденция очень тревожная, потому что в какой-то веке мы видим все больше и больше представителей не только партии демократической, но и республиканской тоже уже сегодня, если смотреть на последнее интервью Венса. Люди, которые говорят в открытую, что нам надо пересматривать отношения с Израилем, и это не просто для одних это уже не просто как бы главный союзник, а просто союзник, а для других и этого слишком много, и надо пересматривать вообще всю концепцию военного сотрудничества или помощи, как это называется официально. Поэтому это, конечно, очень тревожный сигнал для Израиля, не только потому, что в Америке существуют свои тенденции, из-за которых все это происходит, не напрямую связанных с нами, но и в том числе и потому, что мы за последние годы, конечно, теряем поддержку, практически потеряли поддержку демократов, и начинаем терять поддержку уже и среди республиканцев, особенно среди правоконсервативного крыла в этой партии. Да, это очень все на самом деле идет в нехорошее на самом деле направление развивается, и если мы это не остановим буквально в ближайшее время, то я даже не знаю, где это остановится, ежели вообще.
2: И вот, кстати, перед, так сказать, так тут, может, балансируем между этими двумя темами. Перенос визита, похороны очень близкого Израилю, да, сенатора Линдси Грэма, и история со сменой, так сказать, приоритетов в Соединенных Штатах относительно Израиля. Как, на твой взгляд, смерть Грэма повлияет на положение Израиля в республиканском истеблишменте в Конгрессе? Я даже не говорю про демократов, но среди республиканцев.
4: Ну, еще один сторонник Израиля в минус, что называется, из-за действительно вот этого, ну, из-за этой печальной новости. Линдси Грэм говорил уже об этом неоднократно, действительно был один из самых произраильских конгрессменов на Капитолийском холме, и конечно же, сегодня таких людей все меньше и меньше становится. Поэтому тут как бы понятно однозначно, что вся история с лоббированием на уровне Конгресса израильских интересов, тем более человек, который имел прямой доступ к Трампу и говорил с ним периодически, и как-то действительно оказывал какое-то влияние, безусловно, эта новость скорее грустная для нас.
2: Твой взгляд... Что происходит с встречей? То есть мы не знаем, естественно, можем только предполагать, да, официальная причина переноса визита Нетаньяху, это как бы техническое решение, так это было объяснено, из-за того, что дата похорон Линдси Грэма изменена. Или тебе кажется, тут есть какой-то иной подтекст, ну, например, почему встреча Нетаньяху с Трампом не была официально подтверждена Белым домом, хотя подготовка к этой встрече, да, к поездке Нетаньяху, в принципе, находилась на продвинутой стадии. Мы знаем, да, что представитель канцелярии премьер-министра, офиса премьер-министра, те, вот, кто обычно организовывает этот визит, они уже отправились передовым самолетом в Соединенные Штаты.
4: Я не покупаю эту версию с тем, что из-за того, что официально перенесена дата похорон Линдси Грэма, перенесен сам визит. То есть, может быть, конечно, Нетаньяху сейчас задержался в Израиле, потому что он активно подыскивает русскоязычную кандидатуру на бронь списке Ликуда, не знаю. Вот. Но если говорить действительно без, как бы, попытаться быть более серьезным, давай так, мы прекрасно понимаем, что если бы у Нетаньяху была сейчас возможность встретиться с Трампом, то, наверное, бы он не использовал использовал всю эту историю с похоронами Линдси Грэма как повод для того, чтобы прилететь в Соединенные Штаты. Он просто бы прилетел и все, безотносительно к тому, в какой, на какую дату запланирована эта церемония.
2: То есть максимум... здесь предположение, что Трамп не слишком стремится видеть Нетаньяху, хотя согласись, с другой стороны, ты помнишь, он сам сказал тогда накануне, да, мне кажется, своего визита в Анкару, или во время визита в Анкару, он сказал, вот сейчас вернусь и встречусь с Биби.
4: С одной стороны, сейчас вернусь и встречусь с Биби, но это не означает, что сейчас вернусь и встречусь немедленно с Биби. Mm-hmm. Это все зависит от того, что происходит, например, на Ближнем Востоке сегодня. Вполне возможно, что я высказывал такое предположение, что вот в этих американо-иранских разборках, которые мы наблюдаем, кстати, вот сейчас приходит сообщение о том, что раздаются взрывы опять в районе Бандер-Аббаса и острова mm-hmm. Кешем. Так вот, все эти американо-иранские разборки, в них сейчас участие Израиля с точки зрения Трампа скорее пассив, чем актив. То есть это совсем не плюс, скорее минус, потому что, например, любая возможность для иранцев привязать Израиль к нынешней фазе конфликта, это смещение внимания от того, что интересует Трамп сегодня, это Ормузский пролив, судоходство и все остальное. То есть, заметь, мы же вообще не говорим сегодня ни про ядерную программу, ни про режим Айатолл, mm-hmm. про все эти мелочи, вроде как баллистические ракеты и всего остального. Нет, мы говорим только исключительно про Ормуз. Все мы сегодня прекрасно уже разбираемся и в географии Ормузского пролива, mm-hmm. мы знаем, где какие острова там находятся и что на этих островах тоже расположено. Ну, то есть повестка дня, она целиком и полностью трамповская, в том смысле, что мы понимаем, что делает Трамп и зачем. А нахождение Израиля сейчас в этой истории скорее ему мешает. И может mm-hmm. быть, я, конечно же, в области предположений нахожусь, mm-hmm. но может быть, именно сейчас, в эти дни, говорить с Нетаньяху на фоне всего того, что происходит в Иране, Трамп, что называется, не с руки. Mm-hmm. Но, по крайней мере, до вчерашнего вечера, насколько я могу понять, вообще не было еще ни даты, ни принципиальной договоренности о согласии Трампа принять израильского премьера. С этим и связано, мне кажется, официально, на самом mm-hmm. деле, не официально, а реально. Реальная причина mm-hmm. относительно того, почему Нетаньяху до сих пор не вылетел в Вашингтон.
2: Дмитрий Дубов, я благодарю тебя, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Спасибо.
4: Спасибо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
2: Кнессет 25-го созыва работает свои последние дни. На этой неделе его работа заканчивается, и политики отправятся на предвыборную кампанию, уже даже не перерыв, а предвыборную кампанию. Соответственно, и риторика тоже меняется и становится все более и более предвыборной. Например, лидер ШАС Ари Дери довольно, я бы сказала, неполиткорректно высказался относительно начальника генерального штаба в свете закона об отмене ареста, временной приостановки арестов уклонистов, тех, кто уклоняется от армии. Скажем так, заявление гораздо больше подходящее политику во время предвыборной кампании, чем член военно-политического кабинета, который заседает и принимает принципиальные решения рядом с тем самым начальником генерального штаба. Вот давайте послушаем фрагмент того, что сказал Дерем по этому поводу.
5: לא יכול להיות שרמטכ"ל, כן? של צבא הגנה לישראל, שיודע שמעצרים הללו לא יביאו לו מגייס אחד. במשך חודש ששר הביטחון וראש הממשלה כותבים מכתב לוועדת חוץ וביטחון לקדם את החוק הזה שלא לעשות מעצרים, אתה לא מדבר מילה.
6: אז אם הרמטכ"ל יודע שמעצרים לא מביאים חרדים לצה"ל?
2: דרך говорит, что не может просто быть, что то сам начальник генерального штаба, который отлично знает, что все эти аресты уклонистов не способствуют призыву даже одного ультраортодокса в армию. Неожиданно он меня свой позицию. От чего же задают ему вопрос? Он отвечает, потому что начальник генерального штаба решил помочь левым. Такая вот у него. Такой политический комментарий сделал Дерри. Но не только это, на самом деле, свидетельствует о приближении выборов. Я бы сказала, даже в основном не это, а характер законотворчества, который характеризует последние дни этого Кнессета. Поговорим об этом с Ариком Альбином, политологом и моим коллегой, ведущим Канрек. Арик, привет, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
2: Все-таки начнем не с высказывания Дерри, здесь все довольно прозрачно, а с тех законов, которые коалиция сейчас пытается довести до конца или хотя бы принять в такой продвинутый этап, вывести для того, чтобы в следующем Кнессете можно было продолжать и не начинать с нуля, если получится, конечно. Почему коалиция решила провести настолько масштабную реформу, в частности, например, рынка средств массовой информации, да, то, что называется шука-тикшорит, реформа министра связи Шлумукара, почему именно сейчас Надо
7: сказать вот что. Да. Ни один из этих законопроектов не является каким-то изобретением последних недель. В чем была проблема этой коалиции в течение последних двух лет практически? Был период, когда в рамках договоренности с Гансом и Эйзенкотом во время пребывания в коалиции законопроекты, которые не находились в консенсусе, то есть это все элементы юридической реформы, весь закон о смекарии, который был впервые представлен, если не ошибаюсь, за месяц до 7 октября, все они были положены на полку. Затем Ганс и Эйзенкот покинули правительство, и, казалось бы, можно было начинать, но тут начались проблемы с ультраортодоксами, которые в течение почти года фактически парализовали работу Кнессетовой коалиции в законодательной сфере. Они проводили только то, что касалось их, и не позволяли депутатам и министрам от Ликуда, в первую очередь, продвигать идеологические законопроекты, такие как, например, тот же закон о СМИ, закон о разделении должностей юридического советника и так далее. Поэтому сейчас, когда сделка состоялась, да, а депутатам и министрам от Ликуда нужно предъявить что-то своим избирателям на праймерис, они в обмен на те законопроекты, которые нужны ультраортодоксам, хотя часть из них тоже, как мы видим, декларативные, да, закон, все тот же пресловутый закон о замораживании ареста поклонистов ультраортодоксов, прожил 20 часов ровно до того, как Багац вынес временное постановление, запрещающее его реализовывать, как это абсолютно предсказывали все юристы в стране, неважно, какова их идеологическая ориентация. И это тоже декларативный закон, но нацелен на то же самое. То есть все, что сейчас происходит, и когда глава оппозиции Яр Лапид сказал, что мы все это отменим одним росчерком пера за первые 100 часов существования нашей коалиции, он, в общем-то, не сильно преувеличил. Всем абсолютно понятно, что речь идет в большей части о шагах политических. Такие законопроекты, которые, казалось бы, должны были иметь ключевой характер, законопроект о создании альтернативной комиссии по расследованию событий 7 октября. Он прошел только в первом чтении, уже 100% ясно, что не пройдет во втором и третьем. А это значит, что он останется на повестке дня Кнессета после выборов. Но понятно, что другая коалиция, если она придет в власти, коалиция, которая требует создания государственной следственной комиссии, она его продвигать не будет.
2: Да, Арик, я просто хочу себе сказать, да, что в отличие от тех других законов, да, которые тоже пытаются сейчас довести до конца, или до какой-то более продвинутой стадии коалиции в свои последние дни, так сказать, в Кнессете, все-таки я бы хотела сосредоточиться на реформе министра Карой, потому что понятно, что это очень тонкая материя, средства массовой информации, политики, да, в которых автоматически превращаются государственные мужи, да, как только начинается предвыборная кампания. Насколько, например, вот один из пунктов, да, этой реформы, насколько, на твой взгляд, неоднозначно, если не сказать даже опасная идея государственной системы измерения рейтингов, если от этих данных в итоге будут зависеть распределение государственных рекламных бюджетов?
7: Ну да, это же все, что значительная часть того, что содержится в этой рекламе, это как бы сочетает в себя две вещи. Одна – это либертарианские идеи, которые критики нынешней системы работы израильских СМИ поднимали и раньше. Да? И почему в Израиле должны быть только 3 телевизионных канала частных, почему должна быть адрармейская радиостанция и государственная национальная радиостанция, но не частная, общенациональная радиостанция, вещающая на всю страну. Почему нужно получать разрешение на вещание, почему программная сетка должна формироваться в соответствии с какими-то
2: требованиями. То есть ты считаешь, что Карой движет просто либертарианство?
7: Вторая часть – это, конечно же, интересы. Да. Да, это интересы, которые там, среди правых в течение долгого времени существуют эти фрустрации относительно того, что уверенность в том, что рейтинги работают на средства массовой информации, занимающие левые позиции. Эти средства массовой информации таким образом имеют преимущество во всем, что касается получения бюджета, в том числе и государственных рекламных структур. Знаем, что, скажем, тот же самый 14-й канал тоже, мягко говоря, приложил руку к этим дискуссиям, все это тоже вещь известна. Поэтому понятно, что здесь встречается очень много интересов идеологических, политических и экономических. Поэтому есть в этом законе нечто большее, чем просто желание Шлома Кари хорошо себя показать перед избирателями и членами Ликуда на праймерис. Здесь есть некие серьезные намерения, но с другой стороны, как бы время, которое осталось в этот период, И тот факт, что этот закон не принимается даже частично в качестве консенсуса между коалицией и оппозицией, конечно, тоже внушает серьезные сомнения в том, неважно, до какого этапа он доберется в оставшиеся несколько дней, понятно, что снова в новом Кнессете судьба будет решаться заново, если политическая конъюнктура изменится, то и закон...

0: этот либо умрет, либо выселится.
1: Или будет изменен. Арик Эльман, я тебя благодарю, политолог и мой коллега, ведущий Канрака. Спасибо.
0: Спасибо вам.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрака. Здесь и сейчас.
1: Буквально в последние дни перед роспуском Кнессета коалиция проводит ускоренный пакет законов и бюджетных трансферов, обещая, общая цена которых изменяется десятками миллиардов шекелей. Однако экономисты предупреждают на этом фоне, что прямые расходы – только часть истории. Речь идет о возможном закреплении неравенства в распределении, с одной стороны, военного бремени, роста расходов на резервистов, отмена реформы кашрута, новые бюджетные переводы по политическим соглашениям и отказе от реформ, которые могли бы снизить транспортные расходы. То есть такая вот пакетная сделка, можно сказать, и очень непростая история. На этом фоне звучат предупреждения о возможном дальнейшем снижении кредитного рейтинга, росте стоимости госдолга, сокращении инвестиций и дополнительном давлении на налоги, ипотечные кредиты и семейные бюджеты. Обсудим, сколько в действительности будет стоить экономике этот законодательный марафон коалиции, кто в итоге будет платить по этим счетам, немалым, надо сказать. Со мной профессор Цви Винер, специалист в области экономики и финансов, в прошлом декан школы делового администрирования Еврейского университета, эксперт по рынку капитала и управлению рисками. Господин Винер, здравствуйте, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Когда говорят о десятках миллиардов шекелей, что именно входит в эту сумму и насколько эти оценки уже подтверждены действительно официальными расчетами?
3: Очень хороший вопрос. На самом деле, действительно, в последние несколько дней был жуткий марафон, провели много законов. Насколько я успел почитать новости и посмотреть, что произошло, большая часть законов, они отсороти, они что-то описывают. Да, декларативные. Они на самом деле не имеют никакой реального немедленного воплощения экономики. Поэтому я думаю, что страхи сильно преувеличены, никаких десятков миллиардов шекелей я там не видел. Не исключено, что там есть миллионы и даже десятки миллионов, но о миллиардах говорить пока не о чем. Угу. Все будет зависеть от того, как пройдут выборы, кто будет с новой коалицией, какие решения они примут. Эти декларативные законы открывают возможность для следующего этапа. Ага. Экономические законы могут быть в следующем этапе. Экономические законы могут быть в новом бюджете. Экономические законы могут появиться в дальнейшем. На сегодняшний день это все декларативное, поэтому, знаете, слухи о моей смерти сильно преувеличены.
1: Угу. Что опаснее для экономики? С одной стороны, прямые бюджетные расходы, да, сопряженные с этими решениями, то есть как бы заложенные в эти решения, или их долгосрочное влияние, например, на занятость, например, на производительность, например, на инвестиции?
3: И, безусловно, намного более вредно это долгосрочные эффекты на безработицу, на экономику, на инвестиции. Но на самом деле, что очень плохо для израильской экономики, если правительство неустойчиво. Угу. Намного менее важно, как, кто будет в правительстве, будет оно в правой части, будет оно в левой части. Намного более важно, чтобы оно было устойчивое. Лучше для экономики устойчивое правительство в любой части, в правой или левой, лучше, чем неустойчивое правительство. В этом одна из проблем израильской экономики. У нас все время разница 50% голосов в одной стороне, 50% в другой, поэтому большая часть правительства Израиля сильно зависит от коалиций, и от маленьких и очень маленьких партий, которые из-за того, что их голоса критичны, критически, они имеют возможность получить намного больше для своих избирателей.
1: Да, ну, подчеркнули, что многое из того, что принимает сейчас коалиция, пытается принять, носит декларативный характер, по крайней мере, на данном этапе. Но почему даже такой декларативный закон, как основной закон о ценности изучения Торы, который вот накануне был принят, почему он может иметь экономические последствия реальные, если он напрямую, в принципе, не уравнивает права служащих в армии и тех, кто учится в Ешиве?
3: Я думаю, что сам он не имеет прямого экономического влияния. Но если на основе этого закона следующая коалиция, например, снова будет зависеть от ультрарелигиозных партий, этот закон, по идее, может дать им возможность продвигать новые законы, которые могут иметь большой экономический эффект. То есть, на самом деле, сам этот декларативный закон эффекта экономического пока не имеет, но потенциально он может что-то повлиять.
1: Угу. Вот если я видел среди данных, например, данные о том, что один месяц службы резервиста обходится израильской экономике приблизительно в 50 тысяч шекелей потерянного продукта, да, потому что в этот момент человек находился
3: это
1: в армии.
3: Это увеличено, но он дорогой.
1: Ну, по крайней мере, да, вот те данные, которые я видела. Да. Означает ли это, что нынешняя модель, в принципе, в долгосрочной перспективе просто неустойчива?
3: Нет, не уверен. Даже если завтра будет принят закон, что все обязаны служить в армии, и харидим, и арабские жители, и все на свете, они не заменят большую часть солдат. Нельзя сразу взять там жителей арабской деревни и послать их в танковскую часть. Нельзя взять 1000 молодых людей из Бнейбрака и дать им возможность, не знаю, там, управлять ракетами или самолетами. Это все в основном декларативное. Это очень раздражает людей. Это очень злит людей, что их дети служат в армии и проводят там годы и находятся в тяжелых условиях, а другие этого не делают. Это очень сильно злит людей, я это прекрасно понимаю. На самом деле, экономически это не очень большой эффект.
1: Mm. Все-таки мы, журналисты, часто раздуваем масштабы реальные, это экономические масштабы тех действий. Ну, конечно, у каждого своя функция. Большое спасибо, я благодарю вас за комментарии. Некоторые акценты, которые стоит всегда специалистам расставлять правильно, когда мы, журналисты, пытаемся их немного преувеличить или немного. Спасибо большое, профессор Цвивинер.
3: Всего хорошего, добрый вечер.
1: До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: В Украине масштабная кадровая перезагрузка, которая происходит на фоне войны, продолжающаяся. Верховная Рада утвердила новым премьер-министром Сергея Корецкого, одобрила обновленный состав правительства. Однако ключевые посты министра обороны и иностранных дел пока остаются вакантными. Главным политическим событием стала отставка министра обороны Михаила Федорова. Он публично подтвердил наличие конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Он заявил, что предлагает его заменить. Даже обвинил военное руководство в блокировании реформ. Его отставка вызвала уличные протесты в целом ряде городов Украины. Украинский президент Зеленский утверждает, что конфликт между Минобороны и Генштабом носил системный характер, однако окончательного решения о новом министре обороны пока нет. Вот об этих кадровых потрясениях украинских поговорим с Русланом Бортником, политологом, директором Украинского института политики. Руслан, здравствуйте.
4: Да, приветствую вас.
1: Что в действительности стало действительно главной причиной отставки Михаила Федорова? Это в самом деле конфликт с Сырским? Может быть, это борьба за бюджеты оборонные немалые? Или политические опасения офиса президента?
4: Ну, отставка правительства является главной причиной отставки Федорова. Он просто ушел в отставку со всем правительством, и больше его не предложили в новый состав правительства. Mm-hmm. И таким образом Федоров оказался вне правительства.
1: Но это тоже показательно. Это как бы не пакетная сделка, да, обычно общая отставка. Есть отдельные фигуры, как мы видим по протестам, есть фигуры, отставка которых вызывает много вопросов.
4: Да, но вы знаете, это и лучший способ уволить сложную фигуру, это ликвидировать орган, это, где она работает, переименовать, там, ну или что-то, реорганизацию провести. Ну, тогда можно сказать, ну, извини, это ж, мы тебя не хотели снимать, но видишь, мы же всю структуру меняем. Но если вернуться к вашему вопросу, то я думаю, что проблема глубже. Проблема в том, что вообще Федоров конфликтовал со старым генералитетом, на который делает ставку Зеленский сейчас. Тот старый генералитет, который обеспечивает штурмовые операции, который, несмотря, невзирая ни на какие сложности, пытается проводить наступление, то, что нужно власти, вот с ним конфликтовал непосредственно Федоров. Кроме того, Федоров очень близок к нашим либералам и западным партнерам. Условно говоря, условной антикоррупционной партии, которая уже свергла Ермака в свое время, которая перехватила контроль над Бюром экономической безопасности и таможенной службой Украины, которая изгнала из состава правительства уже до того трех министров и вице-премьеров, и еще часть фигурирует последствиям. То есть он дружил с врагами или с недоброжелателями президентской вертикали. И третье, у него были политические возможности. Я не скажу, что амбиции, он всегда отрицал эти амбиции, но Федоров популярный политик в Украине, с большим позитивным отношением к нему. потенциально опасный, потенциально самостоятельный лидер. Ну и самое финальное, конечно, деньги. Министерство обороны сегодня у Украины – это главный распорядитель денег государственного бюджета Украины. Более 60% государственного бюджета, речь идет о десятках миллиардов долларов, идут через Министерство обороны. И как их

0: сложные, так же, как в свое время во время картонного антикоррупционного Майдана. Согласиться с протестом, с требованиями протестующих, это продемонстрировать слабость. Это уже было. И понятно, что для лидера, военного лидера, это всегда плохо. А не согласиться, это означает стать, с точки зрения протестующих, на сторону коррупционеров, советских генералов и всего остального, и потерять часть рейтинга. То есть при этом мне кажется, что сам Федоров уже не оставляет хорошего пути для президента. Он не согласен на какие-то мягкие позитивные варианты, типа быть советником у президента или возглавить Укроборонпром. Ну, ему кое-что там предлагали. И поэтому мне кажется, что президент попал в определенную ловушку. Все-таки неподготовленная отставка. Для этого, мне кажется, сначала необходимо было обсудить это со всем правительством, обсудить отдельно это с Федоровым, и только после того, как договорившись с ним, можно было объявлять эту отставку. Сейчас она не подготовлена, и что провоцирует политический кризис в Украине. Да, он не угрожает напрямую Зеленскому там свержением, или он не угрожает даже переформатированию парламентского большинства, но, условно говоря, оппонентов становится больше и популярных в обществе оппонентов.
1: А как эта отставка может повлиять конкретно на реформы, например, в сфере беспилотников, противовоздушных, обороны, закупки оружия, все то, чем Федоров занимался. И то, что, собственно говоря, актуально и насущно, опять же, да, мы с вами повторим, состояние войны.
0: Да, все это, конечно, большой государственный секрет, но то, что мы можем сказать сегодня, смотрите, даже сама отставка правительства привела к тому, что те законопроекты, которые были внесены в правительство и не приняты в парламентом хотя бы в первом чтении, все считаются отозванными, включая законопроекты, которые принимались в исполнение требований Международного валютного фонда, Европейского союза, доноров и союзников. Это уже приведет к определенному затормаживанию или паузе в работе, которая может сказаться на внешней поддержке. Что касается войны, я думаю, что это просто только увеличит хаос в этой части Украины, потому что то начало Федоров, что-то будет реализовано, что-то не будет реализовано. Но в целом сегодня в Украине должен прийти, если будет назначен новый министр обороны, то это уже будет четвертый министр за 4 обороны, за 4,5 года войны. Это слишком частая смена министров, потому что, говорю, вопрос власти и денег стоит на кону. Сейчас у нас Министерство обороны — это государство внутри государства. Угу. И такая чехарда и частая смена министров, но, наверное, не способствует организации, стратегической организации обороны, и войны против захватчиков.
1: И, кроме того, еще есть внешний аспект. С одной стороны, доверие обществу, с другой стороны, то, как это видят Запад, да, западные партнеры Украины. Вот насколько, на ваш взгляд, перестройка может сказаться в итоге на отношениях с Западом и устойчивости власти?
0: Они негативно реагируют. Мы видим, что вышли публикации сегодня в западной прессе с негативной оценкой этого процесса. Сравнивают этот процесс также в свое время с отставкой Кубракова, некоторых Кудрицкого, с некоторых других прозападных политиков внутри правительства. Запад и либеральные украинские круги, ориентированные на Запад, воспринимают это как покушение на свою квоту внутри правительства, на свое присутствие внутри правительства, и реагируют негативно. Я не думаю, что это приведет к пересмотру отношений с Украиной, нет, но какие-то претензии закулисно, да и публично могут выдвигаться.
1: Руслан Бортник, я благодарю вас за комментарии, за эти разъяснения. Да, политолог, директор Украинского института политики. Спасибо и всего доброго.
0: До свидания.
2: Мондиаль 2026 на Канрека.
1: Чемпионат мира по футболу близится к финалу. Сборная Аргентины вновь в финале Мондиаля, и в этот раз тоже действующие чемпионы совершили накануне очень драматичный камбэк, сыграв в полуфинале против Англии, выиграв со счетом 2-1 благодаря двум голевым передачам Месси и победному мячу Мартинеса в компенсированное время. Англия вела в счете, надо заметить, до 85-й минуты, но в итоге ситуация изменилась, и в итоге закончилась победой Аргентины. Теперь впереди главный матч этого турнира на следующей неделе, финал, которого так ждут болельщики. Аргентина встретится в финале с Испанией, и это, так считают футбольные комментаторы, не просто встреча двух сильнейших сборных мира, а противостояние, по сути, двух футбольных философий. Но вот про футбольную философию, я думаю, лучше меня расскажет Альберт Соломонов, тренер по футболу международной категории «Про» и комментатор. Здравствуйте, Альберт.
3: Добрый вечер.
1: Вы согласны с такой?

0: такой помпезный, я бы сказала, таким вот заявлением, что это не встреча двух сильных команд, а две разные философии, с одной стороны, такой вот просто гений футбольной Месси, его, так сказать, соратники по команде, с другой стороны, молодая такая доминирующая сборная Испании. Вот как бы вы это обозначили?
1: Да, вы совершенно верно заметили. Испания со своим футболом. У них это в крови, именно эта вот философия, то, что они играют. Они играют совершенно иначе, нежели все остальные команды. И, с другой стороны, Месси плюс остальные. Совершенно полностью с вами согласен с этим утверждением.
0: Давайте мы вернемся, перед тем, как мы будем строить прогнозы на финал, давайте вернемся к матчу полуфинала, в котором Аргентина одержала победу, причем с такой настоящей драмой буквально, да, так сказать, в последний вагон уходящего поезда. Насколько, на ваш взгляд, эта победа Аргентины, она была заслужена, если большую часть, в принципе, и вообще и все игры второго тайма Англия контролировала результат?
1: Англия вела в счете, но не контролировала игру. Контролировала результат, да, игру не контролировала. В первом тайме это 50 на 50. Во втором тайме Англия, после того, как забили гол, полностью решили войти в оборону, чем не примерно Аргентина. Ну и правильно, если бы, как бы, я за то, чтобы забить гол, надо атаковать, но невозможно, не защищаясь постоянно, забить гол. Как бы, да. Англия этого не сделала, хотя еще раз очень достойная команда. И это правильно, это футбольная фортуна на стороне Аргентины, плюс две передачи просто гениальные Месси, одна правой ногой, причем другая левой ногой, с одного и того же фланга. Все вполне закономерно.
0: А можно сказать, что Месси сегодня влияет даже на игру сильнее, чем это было в начале его карьеры, такие, да, в молодые годы. С одной стороны, он не забил, но с другой стороны, вот вы упомянули те самые две передачи голевые, которые в итоге привели к победе у команды.
1: Конечно, это личность. Месси — это личность. Кто смотрел игру, если видели любой фол против Месси, сборная Аргентина как на него реагировала, как они шли и стояли за своего гения, стояли за своего капитана команды. Безусловно, влияет на всех, влияет на свое окружение, влияет на принятие решений. Месси это Месси, поэтому он есть Месси на самом деле. В итоге, вот, пожалуйста, до 5 минут до окончания игры, полуфинал чемпионата мира, Англия ведет раз Месси, два Месси, и все, ребята, до свидания.
0: Ну, вот, мне, кстати, интересно, когда наблюдать за матчем эксперт такой, как вы, не просто обычный зритель такой, как я, у меня сложилось впечатление, что после забитого мяча Англия, по сути, отказалась от собственной игры и как бы так передала инициативу Аргентине. Почему так?
1: Да, о чем я говорю, ну это психология. Они же как бы понимают силу, если Аргентине дать пространство, стать чуть повыше, атаковать, они на противоход можно получить гол, там аргентинцы убегут, а тут они решились там 30 метров от своих ворот закрыться, не дать аргентинцам маневра впереди. Ну, это крайне сложно сделать, ворвать такую оборону, как на футбольном сленге поставить автобус. Аргентина этот автобус прошла, и хорошо, что прошла, на мой взгляд. Это плюс атакующему футболу. Это нам говорит о том, что надо атаковать, чтобы забить гол, быть активным, а не пассивным. Mm-hmm. Поэтому мы совершенно правильно заметили.
0: Кстати, еще один интересный момент. Мне кажется, если не ошибаюсь, не в первый раз уже у Аргентины происходит именно такой сценарий. Она спасает свой матч буквально в самом конце. То есть можно сказать, что есть такая динамика.
1: Да, да.
0: Это не случайность, это характер команды таким образом.
1: И это не случайность. Очень тяжело, особенно против такой сборной, как Англия, где в обороне футболисты машины такие за 1,90 м, продолжить свою игру и выиграть, это не является случайностью. Это не первый раз у сборной Аргентины получается такое, но есть и тенденция в футболе. Кстати, в этом чемпионате мира мы вначале обратили внимание, очень много быстрых голов на 5-6 минуте, mm-hmm. и очень много голов 90 и плюс, даже в дополнительное время. Поэтому тут и физическая подготовка, и ментальная подготовка — все крайне важные факторы.
0: И после матча уже не в первый раз, так сказать, вспыхнули разговоры о спорных судейских решениях. Я видела обвинения и в адрес ФИФА тоже. Эти претензии вообще имеют под собой реальные основания, на ваш взгляд?
1: Ну, ФИФА претензии большие, чемпионат мира, они его обесценили, люди, которые не играли в футбол, они, то есть чиновники, они решили 48 команд на чемпионате мира. Это обесценит. На чемпионат Европы гораздо тяжелее нынче попасть, нежели чемпионат мира. 48 команд – это четверть всех команд, которые есть в FIFA. Чемпионат мира должны приезжать лучшие из лучших. Сейчас вообще думаю, сделать 64. Тут есть несколько причин этому. Топ-футболист за сезон играет 70-80 крайне тяжелых матчей. Обратите внимание, сколько травм на этом чемпионате. Угу. Есть даже одна смерть. Я, правда, не знаю, смерть футболиста Южной Африки связана с этим или нет. Футболисты получают травмы, сильнейшие травмы. Это из-за чего это происходит? Из-за количества матчей, из-за количества игр. Нет времени на восстановление. Угу. Кстати, раз мы уже говорим о восстановлении, с вашего позволения, я перейду в финал. Тут важный фактор. Испания-Аргентина. У Испании есть на сутки больше на восстановление, нежели у Аргентины. Что крайне важным фактором. За это время невозможно набрать форму, надо быстро восстановиться. Кто это сделает, тот и выиграет игру. Поэтому в этом аспекте у Испании, да, процентов 20...
0: Уже есть фора перед аргентинцами.
1: Однозначно.
0: То есть я хочу сказать, что Испания выглядит такой самоорганизованной командой, мне кажется, на этом турнире. Почти ничего не пропускает. И за счет чего тогда Аргентина, на ваш взгляд, все-таки может в итоге попытаться вскрыть такую очень мощную оборону испанскую?
1: Только благодаря своей гибкости тактической, потому что как будет Испания играть, это нам понятно, да, это высокий прессинг, это держание мяча, наверняка, почти наверняка, чтобы мяч завести в ворота. Аргентина, посмотрим, что, как бы, как, что может предложить в этой игре, хотя еще раз, я думаю, доминировать с мячом будут испанцы, вопрос, где это будет происходить. Если они будут делать на своей половине, это не опасно. Со своей половины гол не забить. И аргентинцы должны будут быть более гибкими. Аргентинцы должны быть более быстрыми. Принятие решений гораздо быстрее, чтобы победить в этой игре. А они могут в одной игре, это может произойти, безусловно, может произойти.
0: Немного осталось. Скоро уже мы своими глазами увидим и посмотрим, насколько прогнозы оправдаются. И
1: да,
0: в любом случае,
1: ждать.
0: Надеюсь,
1: да,
0: что мы увидим красивую игру. Спасибо большое, Альберт Соломонов, тренер по футболу международной категории «Про» и комментатор. Спасибо.
1: Спасибо.
0: Всего доброго. Мне лишь остается назвать тех, кто вместе со мной был в эфире в этот час. Редактор программы Людмила Ермакова, Елена Черкасова, продюсер программы, Лен, с днем рождения, Натя Бланкет за звукорежиссерским пультом. У микрофона этот час провела с вами я, Нара Выбарская. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции Канрекам. До свидания.

0: Деликатесы по суперценам в Мадане и Мане. Красный икра Лемберг. 49,90 за две банки по 90 граммов. Стейк осетрайский Буца Дан. Свежемороженый. 49 шекелей за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадане и Мане. С нами вкусно.
1: Оболонь безалкогольная. Благодаря особой технологии приготовления пиво сохраняет премиальное качество, приятный вкус и не содержит алкоголя. Оболонь.
0: Суперцены в Мадане и Мане. Пельмени с индейкой от шефа Бухари 24,90 за 850 граммов. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Масло «Днепровское» 9,90 за 2 пачки. Кольца кальмаров 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. Мадане и Мане. С нами вкусно. We'll be right back.

0: здесь и сейчас.
1: Ну что ж ты страшная такая, ты такая страшная.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и мой соведущий, а также автор программы «Рассудок уцелеет», адвокат Артур Блайер. Артур, я вас приветствую.
1: Добрый день.
0: В программе, придуманной Артуром, он предлагает обсудить судебные кейсы такой степени несуразности, что иногда хочется испугаться за планету и человечество на ней, а иногда это самое человечество в конкретных проявлениях его безумия удавить. Но мы постараемся этого не делать, а посмеяться причудливыми извивами разума неких человеков, живущих в одно время и на одной земле с нами. Ибо, надеюсь, все-таки рассудок, это у нас, напомню тем, кто не слушал первый выпуск, это цитата из Грибоедова, помните, вон из Москвы, да, день пробыть успеет, подышит с вами воздухом одним, и в нем рассудок уцелеет, говорит Чацкий, вот у нас программа «Рассудок уцелеет», и можно ставить восклицательный знак, можно вопросительный. В разные моменты программы, я думаю, разные знаки можно ставить тоже. Артур, пожалуйста, начинайте, микрофон ваш.
1: Начинаем. Значит, начинаем, и я, как Чацкий с корабля на бал, начну с интересной истории, о которой я мимоходом упоминал в прошлый раз. Угу. В прошлые наши с вами посиделки. Это анекдот, не анекдот из жизни, о том, как один китаец решил поступить в хороший китайский университет, как ему показалось. И пообщался он на этот счет, на этот предмет с машиной, с чат-ботом, с искусственным интеллектом. Вступил он с ним в диалог, задавал ему много вопросов и спросил, в частности, существует ли такой кампус, о котором говорит и в который уговаривает его записаться искусственный интеллект. Чат-бот подтвердил, что этот кампус существует, очень уверенно сообщил ему адрес этого кампуса. А дальше, когда человек, абитуриент, усомнился в существовании кампуса, он великодушно, чат-бот, ему пообещал: «Все нормально, я тебе зуб даю, есть такой кампус, а если нет, потом можешь со мной судиться и получишь компенсацию в 100 тысяч юаней, по-моему».
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Вот кампуса, как вы понимаете, не было. И этот самый наивный китаец решил обратиться в специальный интернет-суд. Интернет-суд рассмотрел на полном серьезе его претензию и после этого разработал, вот почему этот кейс так созвучен названию нашей с вами программы, разработал специальный критерий разумного недоверия. Критерий, модель разумного недоверия при общении с машинами, с роботами. Сегодня, по-моему, этих роботов в нашей жизни больше, чем живых людей, mm-hmm. и нам приходится с ними общаться на каждом шагу, и я... Ваш покорный слуга тоже, ну, по-моему, 2 часа в моей жизни не проходит без искусственного интеллекта, увы. Так вот, судьи, толковые китайские судьи, говорят, все прекрасно, все хорошо, но, во-первых, мы отклоняем твой иск, потому что у машины нет, такое страшное слово, правосубъектности.
0: Так.
1: А, ну, это в чисто юридической плоскости. А по большому счету, люди, которые существуют в 21-м веке и работают, и слышали что-то об искусственном интеллекте, должны проявлять элементарный здравый смысл включать, должны проявлять ответственность. И вот сейчас там был красивый термин, который суд разработал, и быть наделены дисциплинированным недоверием. Значит, вот такая интересная история.
0: Дисциплинированным недоверием.
1: Да.
0: Вы понимаете, какая штука? Я не знаю. Вот у меня, например, в программе был специалист по развитию искусственного интеллекта. И, значит, он дал очень много советов по использованию искусственного интеллекта, скажем, пожилыми людьми. Ну, например, идешь к врачу, значит, там, просмотри чего-то такое, идешь в аптеку, тоже прогляди, что это за лекарство там, ну, и много всего. И, то есть, он пригождается всюду. Но, значит, в конце сказал мой собеседник, но помните, что искусственный интеллект может обманывать. И тогда я, как бы, понимаю, тогда, вот, как бы, все вышесказанное получается довольно-таки большой ерундой, потому что мы же не знаем, на каком повороте кого и куда заведет, так сказать, доверие к искусственному интеллекту. Но если почитать статьи, то ведь искусственный интеллект уже может обманывать, шантажировать, лгать и так далее. То есть, насколько я понимаю, его нужно использовать только в каких-то таких частях работы, в которых он выполнил свою функцию и ушел за кулисы, и все.
1: Для того, чтобы его грамотно и ответственно использовать, нужно постичь целую науку сегодня управления искусственным интеллектом. Нужно знать, как задавать вопросы искусственному интеллекту, всем нейросетям, как эти вопросы не задавать, что главное, в какой форме это делать, какие пороги проверки включать, как перепроверять себя и искусственный интеллект. Ну, я вам просто приведу пример. Сейчас, кроме шуток, когда я прошу нейросеть что-то для меня узнать, я пишу очень длинный, вот огроменный такой, такое указание, это называется промпт, да. Очень длинный. Mm-hmm. И вот в этом указании написано, куда идти, куда не идти, на какие источники опираться, каким источникам придавать значение, а каким нет, как потом проверять полученную информацию, как ее отфильтровывать, как ее из нескольких источников перепроверять. В общем, длиннющий, огромный абзац, который я там моделирую и меняю от места к месту, и то после этого приходится проверять. Но это незаменимая в хозяйстве вещь, если ты ей грамотно управляешь. И я знаю управление, я владею этим управлением на самом базовом уровне. Сегодня, мне кажется, любой школьник должен знать, как это делается.
0: Я говорил, опять же, с одним замечательным композитором, очень талантливым, который говорит, я не использую, потому что, значит, тот, кто использует, ну, кто пишет промпт, это, конечно, не создатель композиции. Сколько подробно. Он станет создателем, если он вернется на уровень нот. И напишет так подробно, чтобы уже значками нотными. Тогда он и есть композитор. В противном случае он просто разработчик промпт.
1: Это безумно интересная тема. У меня есть близкая родственница моей жены, которая создает анимационные фильмы при помощи искусственного интеллекта. Получаются интересные, забавные штучки. А, понятно, что это никакое не искусство. Но вот мне становится интересным, когда возникнут коллизии относительно прав авторских на промпт.
0: Они возникнут, конечно.
1: А я думаю, что они возникнут, это дело не за горами, потому что люди сидят, потеют, стараются, думают, выдумывают, корректируют, крадут, конечно, безбожно крадут друг у друга и промпты в том числе. Но вот это новый век.
0: Ну, смотрите, как бы английские писатели добились того, чтобы маркировать свои произведения, созданные человеком. Потому что айтишники сказали, не, мы не будем маркировать созданное искусственным интеллектом. Тогда мы будем маркировать, что мы люди. У нас дальше для веселья повод, чтобы все-таки не вдаваться в глубокомысленные такие рассуждения. Значит, это группа «Фэнтези». Первый продюсерский проект Сергея Мельниченко некоего. Солировала в нем его вторая супруга Лариса. Группа появилась в 2001 году, и на тот момент их дочке было около 3 лет. Но вместо песен о счастливой семейной жизни Мельниченко писал для жены подростковый репертуар с пикантным подтекстом. Значит, у группы «Фэнтези» в композиции «Я беременна», это была знаменитая очень песня, был, значит, вот такой хит, припев которого многие хотели бы забыть, но не получается. Да, та самая песня, которая круглосуточно звучала в эфире МТВ. Ну, мы сейчас ее послушаем. Она раздражала слух музыкальных эстетов. Несмотря на весь ужас и примитив, эта композиция буквально оседала в голове слушателей, и, ненавидя автору группу и себя, многие напевали себе под нос. Ну, сейчас попробуем. Время не перестроечное, прошло. Ну, посмотрим, как оно действует сейчас. Поехали. «Фэнтези, ты беременна».

0: В студии Артур Блар. Мы продолжаем разговор. Вспомню анекдот, когда отец дает попробовать водку сыну, тут кривится, он говорит, вот смотри, какую гадость папе приходится пить. Так вот, я хотел бы обратиться к нашим слушателям. Вот что мы слушали в 90-е. Это да, вот такие хиты. На грани, конечно, того, что рассудок уцелеет. Ну, в общем, я надеюсь, мы идем дальше. Следующая история.
1: Скорее за гранью. Следующий. Значит, на следующий номер. На следующий номер говорит об истории, которая произошла уже в нашей стране. Тоже очередной абсурд. Значит так. У нас существует специальное правило, правило МВД, которое позволяет людям абсолютно чужим и пришлым, которые не могут рассчитывать на статус в Израиле, все-таки такой статус получить. Что это за люди? Это родственники, потомки праведников народов мира.
0: Окей, так, так.
1: Логика, наверное, да, ясна, да, объяснять, да, не нужно. Вот государство решило сделать такой жест и позволить потомкам праведников народов мира, которые спасали евреев в Холокост, приехать в Израиль работать, и здесь работать какое-то время, до 5 лет, на моей памяти. В 22-м году это правило изменили, его усовершенствовали, и даже позволили этим людям получить временный вид на жительство, который, как все временное, потом становится постоянным. Постоянно. Угу, это угу. Прекрасно. Но вместе вот с этой положительной энергией в директиву внесли еще одно самое любопытное положение. В этом положении написано, что правом обладают там дети праведников народов мира и внуки праведников народов мира, при том условии, что они несовершеннолетние. Это в 22-м году. Внесли такую поправку. А вот элементарная арифметика...
0: Просто посчитать.
1: Элементарная арифметика почему-то говорит, что любому внуку сегодня ну никак не может быть меньше 18 лет. Да, там, ну, это смешно. И вот человек попал под раздачу, внучка из Украины, праведника народа мира, подала такое прошение, ей, естественно, отказали, не положено, включили унтерпришебеева, в инструкции написано, вы, девушка, простите, несовершеннолетняя. Вот она обратилась в суд, и суд написал окружной... На моей памяти суд первой инстанции согласился с позицией государства. Есть у нас такой специальный трибунал, не буду о нем долго говорить. Согласился с позицией государства, жираф большой, ему виднее, там написано... На заборе, правда, тоже написано. Вот там в инструкции написано. А вот суд второй инстанции, окружной, так дипломатично написал, что у этой нормы нет адресата. У этой нормы адресата не существует, и поэтому она как-то не коррелируется со здравым смыслом, и поэтому суд предписал или рекомендовал ведомству МВД эту норму не применять.
0: Ага. Ну что, ну, в общем, да. Ну, можно, смотрите, в виде исключения. Если человек стал праведником не после войны сразу, а вот, допустим, его слава ждала очень долго, где-то вроде бы в 90-х, может быть, вдруг кого-то нашли. Ну, я думаю, что таких 3-4 человек можно, так сказать, учесть.
1: Мне действительно интересно, что говорили адвокаты, которые представляли позицию государства, что они говорили судье, потому что судья была достаточно категоричной. Ну, не то чтобы категоричная, судья просто сказала, объясните мне, я хочу понять, как у вас получается... четно-вычет. Как у вас получается меньше 18 лет? Они сказали, что это вопрос теоретический, все возможно. Пытались как-то размыть ситуацию. Он сказал, у меня не сходятся, цифры не бьются.
0: Конечно.
1: Просто не бьются.
0: Лучше расскажите, как вообще такие решения, они не проверяются никем, когда составляются, допустим, я не знаю, в первом чтении, во втором, эти законы, эти подзаконные акты. Кто-то там проверяет?
1: В том-то вся и печаль, в том-то вся и беда, что никаких чтений нет. Есть юридический отдел МВД, где сидят юристы, и есть установки. Есть определенные установки, которые даются этим юристам, в том числе. И вот они как-то должны следовать этим установкам и так, чтобы они гармонизировали со здравым смыслом и с общеприменительной практикой юридической в Израиле, и с правилами арифметики. И это крайне сложная задача, как показывает практика.
0: Это крайне сложная задача. Сидит целый отдел этих людей, кто-то пишет, кто-то проверяет, и на выходе никто не посчитал
1: Либо не посчитал, либо посчитал нужным не считать. мы с вами много раз возвращаемся к этой фразе. Он знал, что вертится земля, но у него была семья. Кто его знает? Суть в том, что это абсолютно далеко не единственный пример такого абсурда в нормативах, в директивах, в правилах, а иногда и в законах. Ну, про законы мы промолчим сегодня с вами.
0: Блеск просто. По-моему, замечательная совершенно история. Так, в перерывах, как вы уже поняли, бесценные наши между несуразными историями, несуразные песни, это еще одно ответвление, так сказать, огромного, от вот этого огромного пласта странных вещей, которые мы обсуждаем. Значит, следующую песню я слышал. Я реально слышал телевизор много лет назад. Так сказать, я даже не очевидец, а очень слышит. Ухо слышит, я, наверное, так. Автор-исполнитель Андрей Алексин. Вот, он выпустил в 2001 году альбом «Шалава». Ну, там вообще были песни, которые можно петь во дворе. Их бренчали там под гитару. Но вот главной была на этом альбоме песня «Страшная», которой мы сегодня начали программу. Она стала проклятием Алексина, ее требуют на каждом концерте. Вот, теперь самая ужасная песня, за которую меня ненавидят все женщины на свете, объявляет он. Но обычно девушки в зале поют эту песню с удовольствием и едва ли не громче самого артиста, наверное. Наверное, каждый в этот момент думает, что эти слова не про нее, а про ее заклятую подругу. Надо сказать, Алексин продолжает выступать, пишет песни для других артистов. Может, кто-то слышал совсем недавно песню, прости господи, Александра Ревы в образе Артура Пирожкова «Алкоголичка». Это тоже плод творчества Алекса. Но сейчас его главный хит всей его жизни «Страшная».

0: Я думаю, что можно пощадить психику слушателей, потому что там идут уже куплеты и один и тот же припев. Надо сказать, вот и здесь я каюсь, когда я первый раз услышал, я подумал, господи, ну что это? Ну я же запомнил. Понимаете, это вот ужаснее всего, что я выдержал в памяти, продержал песню и помнил, что это Алексин. И вот песня «Алексин страшная» с 1682 года, когда она прозвучала впервые, так дошла вместе в моей голове до сегодняшнего дня. Что-то происходит на разных уровнях сознания и подсознания. Да.
1: Текст работает.
0: Текст работает. И вот это страшно. Следующая история. Артур Блая, пожалуйста.
2: Так, это действительно страшно, когда из песни уже слов не выкинешь. Следующая история из Австрии. Это совсем анекдот. Почти скверный анекдот. Дело в том, что актриса по имени Анна Вернер Фридман играла пьесу, и по сюжету пьесы она должна была укусить своего партнера за ягодицу. Она это сделала, но, видно, перестаралась. И бедный укушенный побежал в полицию, побежал в суд и предъявил претензии. И относительно того, что он сильно пострадал физически, и посчитал это сексуальным домогательством. Вот такая история, что называется, перестарался, дама вошла в образ, суд разделил, суд на полном серьезе это все рассмотрел, потому что, как там был, укус наем есть, как говорил Зощенко, и разделил здесь на две плоскости эту историю. Первое, то, что касается сексуальных домогательств, суд, естественно, не удовлетворил.
0: Ну, это этот далеко. Документ.
2: Он сказал, что здесь все было согласно замыслу автора, а вот относительно укуса, суд посчитал, что творческая свобода на этом ограничивается, и дама не должна была так сильно кусать своего партнера, и прям присудил компенсацию. Прям присудил человеку компенсацию. Я не знаю, какие у них были отношения после этого на сцене, но бывают и такие случаи.
0: Конечно, спектакль под вопросом уже после этого, после суда. Но это, конечно, странно, но я думаю, что суд прав, в общем.
2: Бедный суд, я хочу сказать. Бедный суд, которому приходится рассматривать такого рода иски. Это же понятно, что здесь может быть. Кстати говоря, может быть, это и не случайная, и не досадная ошибка, а какие-то там были сложные взаимоотношения между партнерами по сцене, и, может быть, здесь была сатисфакция и так далее. Не знаю.
0: Если бы, может быть, я прошу прощения, я высказывал только свои гипотезы, может быть, если бы должна была быть сатисфакция, герой был бы осторожнее. Это было внезапно, понимаете, так укусить, как бы, я думаю, что он чуял бы, что что-то творится в замыслах человека, но тут он был беззащитен.
2: Вы знаете, в Израиле, в судах есть такая практика, когда судья понимает, что ему нужно как-то реагировать на предъявленный иск, и что-то свое писать, и понимает, что не может его отклонить формально, по формальным соображениям. Допустим, если это компенсационный иск, человек требует компенсации. Судья может компенсацию удовлетворить и назначить компенсацию в размере 10 шекелей. А потом еще назначить судебные издержки не в пользу истца, в размере 10 тысяч шекелей.
0: Опа.
2: Получается такая арифметика. Это такой ход конем. Он у каждого судьи есть. Он может такое сделать. Вот я сейчас вспоминаю, был достаточно нашумевший диффамационный иск о клевете. Кого-то там оклеветали. И не кого-то там, а очень скандальную адвокатессу. Она посчитала, что ее оклеветали.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: И вот поскольку она вела себя скандально, и она заслужила все эти слова трехэтажные, которые она получила, судья понимал, что иск ее рассмотреть нужно, но удовлетворить его по полной программе... Но это противоречит здравому смыслу. Поэтому он иск удовлетворил, назначил ей один шекель и наказал ее в ее пользу, в пользу этой скандальной адвокатессы, и наказал ее судебными издержками в 50 тысяч, по-моему.
0: А нет такого автоматизма, что, допустим, если исковые какие-то вещи принимаются, то, соответственно, издержки обязаны выплатить противоположная сторона?
2: Автоматизма, к счастью, нет, в нашей системе нет. У нас есть у судей есть огромное широчайшее усмотрение. Это называется, и они вправе, исходя из целого ряда факторов, выносить решение относительно судебных издержек. А факторы там такие. поведение истца, поведение ответчика, поведение до процесса, в самом процессе, и там бэкграунд и так далее, все что угодно.
0: А, ну то есть у судьи в этом плане развязаны руки, ему легче.
2: Абсолютно, в Израиле, вот. Да.
0: Это очень хорошо, хотя бы судья, если он, ну скажем, справедлив, да, он в принципе, у него есть замечательное орудие для того, чтобы высказать свою точку зрения.
2: Причем... Судья не имеет права, судья у нас по регламенту не имеет права судить по справедливости. Он должен судить
0: по букве закона.
2: По букве закона. Но он иногда, или хорошие судьи, умеют каким-то образом интегрировать и чувство справедливости в лицо.
0: Вообще, на самом деле, если бы у нас была серьезная программа, я бы не отказался в удовольствии задать вопрос о соответствии закона справедливости. Скажем, все фильмы Клода Шаброля, по-моему, только об этом.
2: Да.
0: Но у нас другая программа. Мы на том исчерпаем замечательный, по-моему, кейс. Очень интересный. Вот, хотя интересно было бы, конечно, узнать, как там сложилась судьба этих артистов дальше, но сиятно. Так, следующая группа «Корни». Здесь надо внимательно, как бы... это значит, она победила в первом сезоне «Фабрики звезд». В состав коллектива вошли Павел Артемьев, Александр Асташонок, Алексей Кабанов и Александр Берников. Они выпустили множество хитов, в том числе «Ты узнаешь ее», автор текста Павел Жагун. У многих сразу возникли вопросы к некоторым фразам данного музыкального произведения. Я не буду сейчас ничего говорить, я только поставлю эту музыку, и мы сами сможем убедиться. Я даже, в общем, хотел бы сказать, что я почему-то думаю, а вы подтвердите или опровергнете, Артур, мне кажется, что Павел Жагун, он, наверное, все-таки на пари это сочинял, вот как бы... Биясь о том, что я напишу любую галиматью, ее будут петь, потому что песню пели, она была очень популярна. Я не могу представить себе, чтобы в шоу-бизнесе существовал чувак, который реально, реально на полном серьезе сочинил бы вот то, что мы сейчас услышим. Поэтому у меня есть гипотеза, что это была какая-то хитрая операция, и он что-то на этом выиграл. Вот. Я только хочу еще сказать, я упомянул Павла Артемьева. Вот как бывает по жизни, он ушел, слава богу, из этой группы и стал очень таким эстетским инди-музыкантом, серьезным, и составил себе, так сказать, в общем, сделал довольно неплохую карьеру.
2: Давайте послушаем.
0: А теперь мы слушаем эту замечательную песню «Ты узнаешь ее». Вслушивайтесь в слова бесценные. Пожалуйста, доставить удовольствие. Поехали.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: у нас в студии Артур Блайер. Артур, ваше мнение. Вот что это было?
1: Значит, я не знаю, когда он эту песню написал, но сегодня можно поговорить с искусственным интеллектом, задать ему красивый промпт, и он напишет еще более бредовую. Еще более бредовую, где будут проблески сознания периодически, их будет немного. И это будет воздействовать на слушателя, мне кажется, еще лучше.
0: Ну, ведь это уже, понимаете, это, если нарочно задать, то хотите сказать, что автор слов Павел Джагун задал себе такое задание? То, что здесь встречаются, очень изредка, но встречаются какие-то меняемые, так сказать, одна-две строчки, но когда мне говорят варенье из ласк, арифметику леса и опыты крови, ее изумрудные брови колосятся под знаком луны, или она любит пугливую речь, аппликацию леса в реке, вертикальный почерк машины на скальне, ее брови, как сон тишины, то я думаю, что все-таки и все-таки на пари.
1: Ну, мне кажется, много чести. Мне кажется, это даже не на пари. Вообще, предмет достойный изучения, но мне кажется, даже не на пари. Самое печальное в том, что человек, возможно, посчитал, что можно составить такой текст, что его могут слушать, слова как-то будут сочетаться между собой по какому-нибудь фонетическому признаку, скажем. И ради бога, не все же такие строгие судьи, как мы с вами.
0: Может быть. В принципе, может быть, это довольно цинично, но довольно, может быть, правильно. В конце концов, если ты беременна, но это временно проходит, в принципе, там всего-то две строчки, то можешь пройти вот этот набор, значит, всей этой странной...
1: Но если может пройти «Цветет урюк под грохот дней», то, может быть, и такое пройдет.
0: Значит, да, может быть, Артур выдвинул другую гипотезу, так сказать, предельного цинизма автора, который понимал, что и это мы будем слушать. И надо сказать, оказался прав, эта песня была очень популярна, я помню, ее, значит, долбили с утра до вечера группа «Корни». Вообще не отличалась, как бы, ну, поэтому Павел Артемьев, дай ему бог, силы здоровья ушел, а на самом деле остались там какие-то смутные люди. Так, ну что, а у нас новая юридическая композиция, я бы сказал, новый кейс, пожалуйста.
1: Новый кейс, да. Новый кейс тоже из наших Палестин, но прежде чем я о нем расскажу, коротенькое отступление. Любой человек может составить завещание, это понятно. Да. Завещать, кстати говоря, мы можем все свое имущество, даже какому-нибудь помойному коту. Имеем такое право, не обязаны завещать... Ну, я утрирую немножко, да, мы не понимаю. Обязаны завещать близким родственникам или дальним родственникам, можно завещать соседу и так далее, и так далее. Вот. А что интересно, есть своеобразные модели завещаний, когда завещатель пишет на юридическом языке: это моя воля, и вы только попробуйте оспорить мою волю. И вот был такой человек, бизнесмен, он заработал много-много миллионов, у него было много активов, много имущества, недвижимости и так далее. Он составил завещание на своих детей и на свою супругу в присутствии нотариуса, где все грамотно поделил, кому-то столько, кому-то столько, кому-то еще столько, да и так далее. И в этом завещании была оговорка, что если кто-то оспорит положение этого завещания, то этот самый наследник, оспоривший, пытающийся оспорить, получит вместо положенных ему там 5 миллионов 1 шекель. Вот такая штрафная санкция.
0: Окей.
1: Этот механизм законный в Израиле. Он законный. Можно таким образом обусловить это завещание. И вот в данном конкретном, как говорят, случае, человек составил такое завещание. Потом у нотариуса его... супруга и дети подписали согласие о том, что они совсем этим согласны. Потом он помер. А дальше супруга не оспаривала, по завещанию ей было положено там 2 миллиона, не помню. Она не оспаривала это завещание. Она обратилась в суд с претензией о том, что ей положена половина имущества умершего просто в силу их отношений супружеских, досупружеских. Они вместе были много лет. Он, скажем, условно переписал на себя 80% всех активов, на нее 20%. Она посчитала, что из этих 80% ей положена половина просто в силу того, что она супруга, в силу определенных прецедентов и определенной там, юридической стратегии. Значит, суд рассмотрел этот довод, включил здесь оговорку о завещании, что она таким образом косвенно оспаривает завещание, удовлетворил эту позицию, эту оговорку, применил ее, то есть лишил даму своей доли, там, условно, в 1 миллион шекелей, но параллельно и удовлетворил ее иск и предписал выделить ей половину имущества умершего. То есть человек рассчитывал как раз на то, что мы все поделили, мы обо всем договорились, и супруге больше положенных 5 миллионов или 2 миллионов не будет отведено. Она сделала ход конем, и у нее все получилось. Правда, там было особое мнение у судьи, но особое мнение особым мнением, у нее все получилось.
0: Ну, это чертовски, мне кажется, интересный казус, потому что, ну, кто-то, наверное, из судей, да, мог бы сказать, что это ботоспаривание в чистом виде, и все. То есть это, а у нее прокатило, как в том анекдоте, но могло же не прокатить.
1: Могло не прокатить, и не случайно есть, когда есть особое мнение, это всегда повод подумать, и всегда повод подать апелляцию в вышестоящую инстанцию, потому что, ну, это какие-то основания. Был судья, который рассмотрел эту ситуацию иначе. Но обидно с точки зрения человека, который уже не с нами, он планировал одно. Его супруга подписала у нотариуса документ о том, что она совсем согласна, я. Оказалось, что она нисколько не согласна. Она просто ждала своего звездного часа.
0: Ну, вот тут бы как раз, я не знаю, я бы еще судебные издержки из нее бы вынул, и все. Как-то это не очень... Не, я понимаю, опять же, суд, он про закон, а не про справедливость, но как-то... Ну, я не знаю, даже игнорировать... Знаете, я тут, извините, в литературу ударюсь, но я думаю, что вам это будет...
1: Давайте.
0: И мне это напоминает немножко вот о разном поведении людей после кончины их мужей, особенно великих. Значит, великий Джеймс Джойс был женат на Норе Барнакл, которая, в общем, была горничной, и отец его шпынял всячески и говорил, а Барнакл еще, значит, моллюск, и вот он к тебе прилипло, и все. Тем не менее, они прожили достаточно странную, но довольно счастливую жизнь. Она не понимала ни хрена из того, что он писал. Вот, она, значит, потом, когда он умер, ей очень нравилась роль вдовы знаменитого человека, потому что, так сказать, это были какие-то, ну, в общем, бонусы сплошные. Но, когда, значит, подкатили церковники, а он ненавидел, он же уехал отчасти из Ирландии, именно поэтому у него были и религиозные нелады, и, значит, как-то ее начали так склонять к тому, что, ну, давайте как бы мы все-таки сделаем так, чтобы, значит, перезахороним с какими-то церковными всеми этими атрибутами. Она их отшила и легко сказала, он не любил этого при жизни, идите все. И вот мне кажется, что это тайная мечта любого великого писателя или художника, или каждого человека, чтобы какие-то нормы, которые были при жизни, и которые они разделяли с близкими ему, чтобы они сохранились и после того, как он уйдет, и он был бы уверен в том, что ну, не предадут его.
1: Это очень важный комментарий, потому что воля завещателя, я сейчас перехожу на строгий да, юридический язык, воля завещателя — это главный принцип, которого должен придерживаться суды, там, регистраторы по делам наследства, это все верно. Но очень часто эта воля искажается. И я, пока мы тут с вами говорили, я вспомнил о другом виде завещаний, когда человек пишет, я в завещании специально хочу обделить своего сына, свою дочь, своего внука за то-то, то-то и то-то, потому что они меня бросили, потому что они меня хамили, потому что они надо мной издевались, и завещать это к своему соседу. Есть такие печальные документы, человеческие документы, в отношении юридической силы которых есть вопросы. Есть вопросы, есть коллизии. В американском праве к этому относятся определенным образом, в израильском тоже. Могут не признать, если неграмотно оформить такое завещание. Тяжелая очень тема, да? Но... Это воля человека. Это последнее, что человек может сделать перед смертью. Понимаете?
0: И честно, я бы был, какой бы он ни был, но он имеет право на такую волю. Вспомним Цвейга «Закат одного сердца». Да, если он обнаруживает, что его близкие уже при жизни на него... я не знаю, мне кажется, что это надо уважать. Каким бы несправедливым кому-то не показалось это. Вот. Это серьезное дело. Кстати, вот единственное, мне кажется... Но это не было завещанием. Кавка Макса Брода просил сжечь. Я думаю, что Кавка прекрасно понимал, что Брод не сожжет. Нет, не сожжет. Мне кажется, что не может у человека, который столько написал, возникнуть шалая мысль, пусть это вообще исчезнет. Мне кажется, что ему хотелось в каких-то своих помыслах, чтобы это все-таки сохранилось. Не знаю.
1: Сложно.
0: Это сложно сказать.
1: Это очень сложный вопрос.
0: Давайте мы, значит, нам загрустнулось, но мы сейчас перейдем на веселую песню. Это группа «Пропаганда», пик популярности которой пришелся на 2001-2004 годы. Значит, это такой девичий коллектив, состав постоянно менялся, неизменной была только Вика Воронина, создательница «Пропаганды», фронтвумен, автор всех хитов. А девочек по бокам, конечно, публика не запоминала. И вот в 2004 году появилась композиция «Кванта Коста». Ну, над ней потешались довольно многие. Опять же, песня, конечно, стала хитом. Офигли. Вопросы были к припеву. Например, «Кванта Коста, как все просто, я поверила серьезно, ты спросил у лифта стоя, сколько твое сердце стоит». Ну что, по-моему, получилось у человека, хотя и странно. Ну, давайте послушаем.

0: И мы продолжаем. После замечательной песни. Так, у нас на сегодня еще одна, ну, наверное, завершающая история. Артур, да, Блайер у нас.
1: Еще одна завершающая история. Пытаюсь выбрать из двух. Выберу то, что ближе мне сегодня. И тоже не веселое, честно говоря. И тоже далеко ходить не нужно. Эта история циркулирует у нас тут, в Израиле. И применяется она к следующему. Человек живет в Израиле, создает брак, вступает в брак, допустим, с иностранкой. Решает он эту иностранку сюда привезти. А она воспитывает ребенка от первого брака, несовершеннолетнего ребенка. И вот здесь вступают определенные правила, которые гласят, если есть такой ребенок, и вы хотите этого ребенка подключить к процедуре, ну, чтобы он мог жить со своей матерью, вы, пожалуйста, предоставьте нам, и если этому ребенку больше 15 лет, вы предоставьте нам два документа. Вернее, документы в двух плоскостях. Одна плоскость — документы, которые подтверждают, что мама с ребенком живет последние два года в одной там стране и так далее. Тут есть тоже свои вопросы, но понять логику можно, что мама живет и заботится об этом ребенке. А второй документ, если это мама, а второй документ — это документ, который подтверждает, что она, мама в данном случае, обладает правами юридической, юридической связью с ребенком. Вот так, это я сейчас вам буквально продиктовал, озвучил положение в инструкции. Документ, который подтверждает юридическую связь с ребенком. А теперь, Игорь, представьте себе, вы живете в Израиле, у вас есть сын и жена, скажем, бывшая жена, и этот сын здесь. В какой-то момент вы получаете прекрасное предложение из Америки работать там на радио. Вы уезжаете в Америку. Живете там. Приезжаете сюда на каждые, не знаю, выходные, в отпуска, отправляете деньги сыну, платите алименты, все как надо. Кто-то, кому-то придет в голову то, что между вами и этим несовершеннолетним сыном нет юридических отношений. Кому-то может в голову прийти после литра водки, до литра водки. У меня в голове это не укладывается. Но это написано черным по белому в инструкции. И вот когда я недавно был в суде, на спор с государством на этот счет возник, я, по идее, все тезисы должен начинать истец, представитель истца, то есть я. А я встал и сказал, знаете что, я уступаю место трибуну моему оппоненту, пусть он нам расскажет, что такое юридическая связь между ребенком и родителем, и какого рода документ здесь может потребоваться. Вот, это было весело. Это было 40 минут очень интересного бреда. И вот те песни, которые мы с вами слушали, это детский лепет по сравнению с тем, что несло...
0: Правосудие.
1: Правосудие, да. Не правосудие, а представитель государства. Судья точно

0: так же, как и я, недоуменно смотрел на это все, слушал и говорил: я слышу слова, я не понимаю смысл, который проистекает из этих слов. Потому что мне и судье тоже непонятно, в какой момент отец перестает быть отцом. И мне понятно, что отец может перестать быть отцом, если его лишили родительских прав.
1: Ну, понятно, да.
0: Если он умирает, да. Это тоже понятно. Если, а вот если ничего такого не было, какой документ? И это... Вот это торжество, просто торжество здравого смысла, и рассудок здесь вряд ли уцелеет. Это, кстати, об инструкциях, о директивах, которые управляют нашей жизнью.
1: То есть вот тут Кафка был помянут не случайно.
0: Абсолютно не случайно, но что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, я думаю, что все гораздо страшнее, потому что сравнение метафоры, это живая жизнь, кто-то зависит от таких ужасных совершенно решений, чудовищных и безмозглых, извините.
0: Абсолютно.
1: Вот. Я думаю так, мы сейчас оставим наших слушателей наедине с этим кейсом. Подумайте, пожалуйста, а я, чтобы не так огорчительно это было, постараюсь завершить композицию Юлианы Карауловой. Впрочем, это простительный грех, ей было тогда, значит, всего лишь 16 лет, она тогда, значит, была, опять же, на «Фабрике звезд», и ее наставником был пресловутый Максим Фадеев. Ну, вот она и спела песню «Я попала в сети». Пришлось, как говорится, куда деваться, пришлось петь. Ну, надо сказать, что она давно выросла, к счастью, ушла от Максима Фадеева, и сейчас является довольно успешной исполнительницей. То есть, хороших слов в ее текстах все равно нет, но таких чудовищных... тоже нет. Здесь сегодняшний выпуск программы «Рассудок уцелеет». Я не знаю, последняя история очень выровняла восклицательный знак или согнула его к вопросительному ближе. Программа подходит к завершению. Огромное спасибо автору и соведущему программы, адвокату Артуру Блайеру. До следующей встречи. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф. Еще одна вот песня, я бы сказал, песня, вот, в исполнении Юлианы Карауловой.
0: Спасибо.

0: Музыкальное шоу на льду «Холодное сердце» в Израиле. Хиты из Frozen 1 и 2, живой вокал, захватывающее фигурное катание и головокружительные цирковые трюки. С 30 июля по 10 августа. Билеты звездочка 3221 и в кассе «Браво».
1: Суперцены в «Маданэй Мане». Пельмени с индейкой от шефа Бухари 24,90 за 850 граммов. Колбаса «Русский паризер» 5,40 за 100 граммов. Масло «Днепровское» 9,90 за 2 пачки. Кольца кальмаров 44,90 за килограмм. В соответствии с условиями мероприятия. «Маданэй Мане». С нами вкусно.
2: Канн Река. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. А на линии с нами и с вами прозаик, поэт, драматург, переводчик, издатель Нина Воронель. Это новая встреча с Ниной в цикле ее аудиомемуаров. Осталось выяснить нынешнюю тему. Нина, я, естественно, приветствую вас и хочу узнать, о ком, о чем пойдет речь сегодня.
1: Я хочу рассказать об отношениях Корнея Ивановича Чуковского с нашим Жаботинским.
0: По-моему, невероятно интересно, да? Одесса, Чуковский, Жаботинский.
1: Да.
0: Пожалуйста.
1: Да. Значит, когда я приехала в Израиль после трехлетней борьбы с советской властью, я очень мало знала о своей будущей стране. Ну, понимаете, я хотела уехать. Я знала, это демократическая страна, а детали, кто кому что, я тогда не знала. Я была, наш отъезд был таким мучительным, таким пугающим. Нас все время говорили, что нас никогда не отпустят, изгоняют в тюрьме и так далее. В общем, когда я приехала, в голове у меня был туман.
0: Угу.
1: Этот туман бы, может, рассеялся быстро, но к моему, даже сказать, удивлению, еврейский заговор, так сказать, спасение советских евреев, потребовал от нас с мужем, чтобы мы немедленно ехали за границу для спасения советских евреев, потому что нужно было, чтобы волна еврейского сопротивления поднялась повыше. Иначе на советскую власть надавить было непросто. А мы были знаменитые, поскольку нас очень терзали в Советском Союзе и знали английский язык. Поэтому нам не дали даже передышки, мы не успели ни поселиться, ни даже дождаться рождения внука. Нам пришлось уехать и провести почти 3 месяца за границей, где мы непрерывно объезжали не только Америку, а еще и Мексику, и еще какие-то страны, где были еврейские общины. И поэтому, когда я вернулась в Израиль через эти 3 месяца, то я стала оглядываться вокруг, узнавая географию того места, где я поселилась.
0: Угу.
1: Какую-то одну вещь я заметила, что, например, в каждом израильском городе есть улица Жаботинского. Я могу сказать, я о Жаботинском, будучи в России, не знала ничего, никогда не слышала его имени. И поначалу, ну, улица и улица, как бы и была еще улица Орлозоров. Потом до меня дошло, что между Орлозовым и Жаботинским была такая неприязнь, что когда Орлозорова убили, неизвестно кто, решили, что это сделал Жаботинский. Потом все прояснилось, стало почти ясно, что это сделал Геббельс, но я не буду к этому возвращаться. Я только расскажу, что мы стали с мужем, кроме того, что мы пытались освоиться в новом мире, мы участвовали в разных экскурсиях по стране, чтобы понять, где мы оказались. И вот в одной из этих экскурсий нас привезли, я не знаю, как это назвать, это скорее была не деревня, а маленький порт, которая называлась Шарвиткин. И там экскурсовод стал рассказывать, что здесь был похоронен, утоплен корабль по имени ну, как вам понравится сейчас?
0: Да, пожалуйста, как бы все нормально.
1: Альталена.
0: Альталена, да.
1: Когда я услышала это слово, у меня как бы внутри оборвалось все. Потому что из всего, что было в моей памяти, это слово горело ярким огнем. Я об Альталене знала очень... Я не знала, кто это. Но я об Альталене знала очень много. И тут мне нужно рассказать историю моих отношений с Корнеем Ивановичем Чуковским. Корней Иванович Чуковский был человек, которого знал каждый. Потому что, когда он был ребенком, ему читали стихи детские стихи Чуковского. Про Майдадыра, про Бармалея. А когда он чуть-чуть вырастал, и у него появлялись свои дети, он им тоже читал стихи Чуковского. А для того, чтобы эти дети своим детям тоже читали стихи Чуковского, извиняюсь. И дело в том, что это знали все. Я, правда, потом узнала, что, несмотря на свою знаменитость, Корней Иванович Чуковский был какое-то время запрещен. Вот стихи такие интересные, такие детские, такие знаменитые, исчезли из обращения. Это произошло от того, что какая-то комиссия партийная была возмущена его стихотворением о мухе цокотухе. Я думаю, из моих слушателей почти все знают, что такое муха цокотуха. Муха по полю пошла, муха денежку нашла. Пошла муха на базар и купила самовар и устроила день рождения. И туда прилетали разные-разные пчелы, бабочки, жуки и так далее.
0: И комарики на воздушном шарике, да.
1: Было очень весело. Но комиссия усмотрела в этом буржуазную тенденцию. Это за именины такие. И пироги выпивают за здоровье. И, кроме того, муха-цокотуха совершенно неподходящий персонаж. Потому что она же муха-цокотуха, все не любят мух. Почему вдруг тут мы должны сочувствовать мухе? И Корнея Ивановича запретили, и несколько лет его стихи не издавались и были запрещены. Вы знаете, я бы в это не поверила, если бы не прошла через это сама. Когда-то, когда я только начинала свою переводческую деятельность, Корней Иванович познакомил меня с замечательной женщиной Натальей Викторовной Шерешевской, которая переводила английские народные сказки. Ей нужен был поэт, который мог перевести стихи. В этих сказках было очень много стихов. И мне поручили переводить эти стихи. Все было прекрасно. Английские стихи очень были прелестные. Люди и дети их любят. У меня это получилось. И вдруг меня вызывают на комиссию, уже не помню, где-то в министерстве, и говорят: там есть у вас одна строфа, которую надо исправить. Какая же это была строфа? Значит, дело сказка состояла в том, что прелестную принцессу похитил какой-то ужасный монстр, чудовище, который над ней издевался. И там было это изложено в виде стихотворения. Я его перевела. Оно звучало так. Он бил ее, терзал ее, завязывал узлом. И каждый день пронзал ее серебряным жезлом. Представители комиссии сказали: такое стихотворение мы не можем представить детям. Потому что что значит пронзал жезлом? Дети могут понять это неправильно. Я им сказала: послушайте, дети дошкольного возраста, наверное, еще не знают того, что неправильно. Они сказали: дети знают все. Я им говорю: подождите, если они знают все, тогда чего от них скрывать? Нет, сказали, и я переделала. Я помню, что каждый день стегал ее березовым кнутом. Оказывается, мазохизм можно. Потом со мной случилась другая история. Мою пьесу по стихам Милна поставили в Пермском театре. И к моменту премьеры вызвали режиссера и сказали ей: что это значит? У вас герой-король. Если он король, его должны были. Или он должен был отречься от престола, или его должны были казнить. А у вас герой, король, положительный герой. И к тесту тоже запретили. Поэтому я понимала, что казни Иванча тоже могли запретить, несмотря на его знаменитость. Ну, в общем, чудо состояло в том, что я попала к Корнею Ивановичу Чуковскому. Так бы совершенно случайно. Эта история даже драматическая, поскольку, когда я приехала в Переделкино, чтобы прийти ему с моим переводом Вогана, начался настоящий был торнадо. Я уверена, что в Переделкино торнадо было один раз в жизни. И именно когда я вступила на перрон Переделкино, началось торнадо.
0: Ага.
1: Это было в декабре, когда я уезжала из Москвы, светило солнце. А тут вдруг весь снег, который был в небе и на земле, закружился в каком-то безумном ритме, сопровождаемый громом и молниями. А мне предстояло пройти кусочек до дома Корнея Ивановича. Я пошла, поскольку у меня не было другого выхода. И когда я шла, вокруг меня буквально вихри бушевали, сбивали с ног. Я постепенно пошла уже по колено в снегу. Ну, я же не могла вернуться обратно. Значит, я дошла до дома Корнея Ивановича вместо светившись. Я шла час. То есть час плюс все 20 минут, которые мне полагалось.
0: Угу.
1: Когда я позвонила, ну, я была абсолютно вся мокрая, засыпанная снегом. И вдруг я позвонила, дверь мне открыл сам Корней Иванович и сказал, все-таки пришла. Поскольку мы же там были назначены на 5, меня впустили в дом. У него была такая домоправительница Маша. Уже жена его к тому времени умерла, он жил один, и дом управляла этим всем Маша, такая хозяйственная пожилая женщина. Она принесла мне свои сапоги и свою какую-то куртку, потому что на мне все было мокрое. И кончилось тем, что Корней Иванович, я не буду детали рассказывать, пригласил меня с ним поужинать. Говорили злые языки, что Корней Иванович никогда никого не угощал. Мой опыт состоит в том, что каждый раз, когда я приходила, меня обязательно кормили. Корней Иванович, глядя на меня, говорил, Нинель, чего такая тощая? Я была такая тощая. А Маша говорила, что она не тощая, она просто голодная. И в ответ меня кормили. Ну вот тут меня усадили за стол. Это был какой-то день, где, наверное, вчера был парадный обед, потому что были какие-то салаты оливье, заливная рыба, какие-то яства, которые в своей жизни не видела. И после того, как и даже я чего-то выпила, ну, наверное, вина, а может быть, даже чего покрепче, не могу точно. Поскольку я была действительно очень голодная и еще замерзшая, я постепенно пришла в такое странное состояние, у меня голова кружилась. Корней Иванович сказал, ну, а теперь давайте читайте своего вора.
0: Да.
1: Я встала, почему-то встала, хотя могла читать. Сидя. А ворон, между прочим, довольно большая поэма.
0: Угу.
1: Я бы сказала, каких-нибудь 20 строк, каждая которая из 8 строчек.
0: Угу.
1: Я прочла ему свой перевод, и он посидел молча, посмотрел на меня, а потом сказал, прочтите еще раз. И я стала читать еще раз, и он тогда поднялся, а он был, Корней Иванович был человек необычайно высокого роста. Поразительно высокого роста, руки у него были такие длинные, и ноги. И он встал, протянул руку, похожую на семафор. И сказал, старик Чуковский ее заметил и в гроб входя благословил. Ну, я не могу вам передать от всего, от торнадо и от всего того, что было, и от этого обеда, и от этих слов я почти потеряла сознание. И тут произошло такое чудо. Сергей Иванович сказал, я вам сейчас покажу перевод, который я до сегодняшнего дня читал лучшим. Он поднялся сам, пришел к книжной полке и вынул оттуда маленькую книжечку малинового цвета в кожаном переплете и сказал, этот чтец-декламатор издания 1913 года. Я вам его дам, но вы не читайте это здесь. Вы придете домой и почитаете спокойно, в нормальном состоянии этот перевод под псевдонимом Альтолена.
0: Угу.
1: Ну, Маша вбежала и громко закричала, Корнеева, что вы делаете? Вы отдаете этот ценный экземпляр, который единственный на свете, какой-то, который она пришла с улицы, и вы что, думаете, она вам его вернет? Он сказал, Маша, она не только вернет этот экземпляр, эту книжечку, она еще и ваши сапоги, твои сапоги вернет, потому что на мне были Машины сапоги, а мои были совершенно мокрые. И он был прав, конечно, я все вернула. Как я могла не вернуться к Чуковскому, когда он меня пригласил? И вот тут случилось странное. Я не могу сказать, но вот он меня взял под свое крыло. Я не знаю, как назвать это. У нас не было никаких особых отношений. Просто он стал за мной следить и помогать мне жить. Для начала, когда он понял, что я действительно голодная, он решил нанять меня на работу. Он нанял меня на работу. Значит, он писал тогда книгу «Искусство перевода». А тогда же было не такое время, как сейчас. Находишь по интернету то, что тебе нужно, тебе снимают копию и присылают тоже через интернет. Надо было прийти в библиотеку, хорошо порыться, найти что-то. Потом это все надо было... Даже еще не было копировальных машин. Надо было рукой все приписать. Кто-то должен был для него это делать, он меня на это нанял. Я приходила к нему раз в неделю и приносила результаты своего труда. Я очень старалась. Я так старалась, трудно передать. Я находила переводы каких-нибудь сонетов Маршака, которые никто не знал и забыл. И он мне говорил, ну зачем так много? А я говорю, Корнеев, а что сказали найти все? Он мне платил. Не помню, 10 рублей или что. Я не помню, какая куда была.
0: Ага.
1: Ну, в общем, и вот пробежу каждый раз, когда я к нему приходила, меня кормили обедом, и он рассказывал мне про Альтолена. Альтолена был запрещен. То есть его имени никто не знал, и то есть нормальный средний человек не знал. Знала, и я не знала. Я знала, что его зовут Альтолена. Корнеев Иванович рассказывал мне, что они учились вместе в гимназии в Одессе.
0: Я прошу прощения, Нин, а что, он не употреблял его вот имени там?
1: Никогда. Он называл его только Альтолена.
0: А почему?
1: Но это слово, почему, когда я услышала, что назывался Альтолена, я почти упала в обморок. Потому что это слово было вбито в мою голову гвоздь молотком. Я все знала про Альтолену. Я знала, чем был сын, ну, не фамилией.
0: Угу.
1: Был тоже еврейский. Корней Иванович, на самом деле, совсем не Корней Иванович. Он сын богатого еврея. Я забыла его имя. Оно где-то здесь, но... И домработницы.
0: Mm-hmm.
1: В В общем, он всегда себя чувствовал евреем. Они учились с этим Альтеленой в одном классе. Но они сразу себя поняли. Вот они поняли, что они пара. И они стали закадычными друзьями. Они вместе сначала они читали книги, писали стихи. Но юношеских, детских лет рассказывали друг другу, обсуждали политику, обсуждали литературу. Их очень занимал вопрос об участии евреев в русской культуре. Это было такое время, когда только-только евреи было им позволено участвовать в литературе. И появились еврейские поэты, еврейские писатели. И обсуждался вопрос, они евреи или русские? И даже когда они подросли, Альтелена первый устроился работать в газете одесской. А потом туда увлек и Корнея Ивановича, который еще не знал. Он учился в Лондоне, он знал английский язык. Но он не предполагал, что он будет литератором. Но как-то так, с легкой руки Альтелены, он стал писать статьи и стихи. Он был человек очень остроумный и с большим чувством юмора. Поэтому его произведения его стали пользоваться успехом. Ну, и в общем, это все было счастливое время до Первой мировой войны. Потом мир лопнул, как бы началась Первая мировая война, сразу после нее Великая русская революция. Вся жизнь прекратилась. И Альтелена уехал. Это было вообще трудно понять, как, чего он туда уехал. Там ничего еще не было. Не то чтобы государство, даже мысли о государстве. Там были болота, малярия, арабы, которые время от времени вырезали какие-нибудь еврейские поселения. Все-таки были евреи, которые туда уезжали. Там ничего не росло. Это, представьте, до сейчас, когда Израиль такой цветущий сад, что там вообще ничего не росло, а от малярии умерло более 60% людей, которые там поселились. И арабы время от времени устраивали набеги и вырезали всех, кого можно. И все-таки Альтелена уехал туда, в Палестину, и создал там, это уже я узнала позже. Хотя Корней Иванович знал, они переписывались все это время. И он создал две организации, которые все сегодня знают. Одна называлась «Иргун», а другая «Бейтар». «Бейтар» был для молодых. Это были организации, с которыми надо было бороться со всем. И с болотами, и с малярией, и с арабами. Дело в том, что уже израильская, палестинская, извиняюсь, община уже разделилась на две части. Одной части, это тут я уже узнала, что Альтелена – это Жаботинский, тот самый, улицы которого есть в каждом городе. Во-первых, я приехала довольно поздно и думаю, вернее, даже знаю, что не сразу его именем назвали улицы, потому что он был ревизионист, и он был не согласен со всей политикой израильского эстаблишмента, палестинского, еврейского эстаблишмента. Он требовал более резких мер против, и его не любили. Причем кончилось все очень печально. До сих пор Корней Иванович думал, что там история, которая произошла с его другом Альтеленой, не такая невинная, как кажется. Он как руководитель каких-то еврейских этих отрядов был приглашен на какую-то конференцию за границей. Это было еще до государства. И власть была англичан. И англичане почему-то не впустили его обратно. Ну, наверное, не сами. Вряд ли они разбирались, кто у нас хороший, положительный еврей, а кто отрицательный. Они просто его не впустили. И он оказался, в России уже произошла революция. Да он в России не собирался. Хотя он был очень талантливый писатель и переводчик. Я забыла сказать, что он учился, закончил Римский университет и был переводчик с итальянского. Тогда итальянский язык был еще очень важен. Не то, что теперь второстепенный. И он переводил с итальянского. И он не смог вернуться в Палестину. Он оказался как бы бездомный. Он стал слоняться из страны в страну и нигде не находил приюта. В 1940 году он уехал в Соединенные Штаты. И он был приглашен в какой-то юношеский лагерь как представитель Бейтара. Он поехал в этот лагерь, приехал туда и умер. Ему было 60 лет. Он был здоровый человек, нормальный. Ну, кто знает, умер он или ему помогли. Вот я, например, не уверена. Думаю, ну как это вот так, 60 лет, здоровый человек взял. Убивает, конечно, но все-таки мне Иван ужасно убивал. Он говорил, он был его единственный друг, других друзей у него не было. Вот. И он, я имею в виду Жубачинский, кстати, я уже об этом где-то говорила, но повторю еще раз. Бенцион Нетаньяху, отец нашего премьер-министра, был его секретарем. Он тоже был ревизионист и общин, вождей общины еврейской в Палестине, его тоже не любили. И ему тоже пришлось уехать в Соединенные Штаты, благодаря чему наш теперешний премьер так хорошо говорит по-английски. Mm-hmm. Он кончил английскую школу, ну, в Америке.
0: Нин, а вот скажите мне, пожалуйста, просто у меня вопрос, как Чехов сказал бы, мучает как гвоздик в спине. Почему, вот рассказывая вам подробно про Альталену, Чуковский не говорил, что это Жубатинский, это из какого-то, ну не знаю, это нельзя было тогда сказать, нельзя было озвучить, или что?
1: Это имя было запрещено, он не хотел, он хотел о нем рассказывать. Так они писали статьи. Они писали статьи, у них была целая серия статей, как диалог насчет евреев, которые встречались в русской литературе. Но он не мог назвать его имя. Может быть, за это тюрьма полагалась, я не знаю, ведь это имя было запрещено. Почему оно было запрещено, я уже теперь не знаю твердо. Хотя, если можно было запретить муху цокотуху, то все возможно. Но я повторяю, я только хочу вам сказать, что я обсуждаю с собой, что случилось, почему Корней Иванович меня, ну как бы сказать, слово уматерил. Угу. Он меня приблизил к себе, он стал меня приглашать, он давал мне работу. Он помогал мне поначалу находить работу переводческую. В чем было дело? И я знаю, в чем я это... Он прямо так не говорил. Потому что он жил в уверенности, что лучше, чем его Альталена, Ворона никто не перевел и не переведет. Действительно, переводы самых знаменитых Бальмонта, Брюсова, они ужасные. Я вам скажу, как переводчик, это что-то, там все сбивается с ритма, там нарушение смысла, там русский язык искажается, чтобы всунуть его в эту английскую фразу. А я перевела лучше. Вот трудно понять, потому что когда я... Почему я это перевела? Я жила первый год после университета. Мы жили в ужасном городе Саранске. Мы не знали, что там вокруг сплошные лагеря концентрационные. Но там какая-то атмосфера была давящая. Но это, что там нечего было есть. Надо было встать в 5 часов утра, чтобы занять в очереди булочную, где продавали черный хлеб. Он состоял из корки, а внутри была какая-то мутная темная масса и полно сырого замороженного картофеля. Вот. А поскольку я не могла найти никакую работу, Саша, мой муж, вот по знакомству устроили на год младшим преподавателем в тамошнем пединституте. Он преподавал физику, там в основном были девочки, которые ничего не понимали. Но он все равно ее преподавал, что было делать. А я стала ездить по замечательной стране Мордовии циклом лекций, которые назывались так: «Использование атомной энергии в мирных целях». Но поскольку у меня не было пишущей машинки, я написала эту лекцию от руки и отдала машинистке тамошнего горсовета. И она перепутала, она написала «Использование атомной бомбы в мирных целях». И вот с этой лекцией я ездила по совершенно чудовищной стране Мордовии. Там не было асфальтовых дорог, были только проселочные. А дождей и непогоды... Там образовывались такие выемки, полные воды, в которые мог упасть грузовик. Я даже удивляюсь, как я вышла из этого живая, потому что были попытки изнасилования, но все-таки я зарабатывала какие-то копейки, поскольку у меня на что было жить. И тогда, в дни, когда у меня не было лекции, я набрела на городскую библиотеку, и там, бросив на полке, я обнаружила маленькую книжечку, которая называлась «Англо-американская поэзия». Как будто это была такая общая поэзия.
0: Да.
1: И там были, когда каждое стихотворение, были ремарки. Кто-то писал как бы отзыв. Я помнила одно. Это стихотворение отражает картину, типичную для буржуазного общества. Умершая от голода молодая мать лежит на дороге, а по ней ползает голодный ребенок. Значит, там я наткнулась на странное стихотворение, поэму под названием «Ворон». Я довольно прилично знала английский язык. Я стала это читать. Я не могу вам передать, как я же была молодая и многого не знала. И очень была склонна эмоционально подвергнуться. Это я стала читать это произведение и успела прочесть 2-3 строфы. Я поняла, что это... Ну, вот я, как сказать, я погибла. Вот я влюбилась в это произведение. Я его внимательно прочитала до конца и поняла, что я должна его перевести. Я не знала, что оно знаменитое. Мы его все переводили. Потом, через много лет, я познакомилась с главным специалистом по «Ворону», профессором Краснодарского университета, который сказал, что таких переводов в его списке 29. И, наверное, были какие-то, которые в список не попали. Но я ничего этого не знала. Я думала, что я сделала открытие. И поэтому пытаюсь заработать эти гроши со своей лекцией. Я всегда переводила. Это, я не перевела это сразу. Месяцами я переводила, заменяя одно слово на другое, другое, потом на третье, подбирая ритм. И у меня получилось. Я даже не знала, что у меня получилось. Это Корней Иванович это заметил.
0: Как это прихотливо бывает с судьбой. Нин, у меня такой еще вопрос. Вы, ну, известно, что о Жаботинском многие говорили примерно... Саргин, например, говорил, да и Горький повторял: «Евреи, вы украли великого писателя из русской литературы». Потому что, ну, я, например, безумно люблю роман «Пятеро», считаю выдающимся романом. Что-то об этом, ну, отголоски этого были у Корнея Ивановича? То есть не говорил ли он чего-то подобного? Потому что это принятая точка зрения. Зачем Жаботинский пошел в политику?
1: Он рассказывал, что его Альта Лена был очень талантливый. Но конкретно роман он не указывал, поскольку он не, как бы хотел оставить инкогнито. Но я вам скажу, вам уже здесь, в Израиле, у нас наказался какой-то родственник в Бостоне, что ли, у которого был книжный магазин. И он прислал нам странную посылку. Он прислал нам коробочку книг на русском языке. Там у него, хотя у него была нормальная американская книжная лавка. И все книги были без обложки и без титульного листа. Нам потом объяснили, что запрещено было книги, не проданные без квитанции о продаже, посылать в полном виде. И там был роман «Пятеро». И я его прочла. Вы знаете, я очень... Я же не знала чем, ничего. Я просто настолько впечатлилась, что это было каких-нибудь 50 лет назад, но я его помню. Это этих героев и все...
0: Блестящий эти... роман, совершенно же, правда? Нин, я, так сказать, пытаюсь какие-то задавать вопросы, потому что очень интересно все. Вот были ли, как вы чувствовали, по отношениям, естественно, с Корнеем Ивановичем, было ли какое-то соперничество, какие-то внутренние, может быть, попытки, так сказать, борьбы между Чуковским и Жаботинским?
1: Я их не видела. Но зато я помню замечательную статью Дмитрия Быкова. Ну, все, наверное, знают. Что...
0: Да уж, конечно, да.
1: Действительно замечательный поэт, хотя как прозаик он, по-моему, ну, это личное. Он написал, Вот и что ему было надо? Уже Жаботинский давно умер. Уже он не жил в России. И он написал статью, что Жаботинский потому стал таким сионистом и любил Израиль, ну, Израиль, наше еврейское государство, посвятил ему свою жизнь, потому что он понял, что как русский писатель он не тянет.
0: Ну, вы знаете, один человек, не буду называть его имени, сказал, что Дима Быков порой пишет всякую, скажем так, фигню, но все равно очарователен.
1: Это правда. Он действительно очарователен. Знаете, у меня лежит его письмо, но это уже совсем другая история.
0: Ну... В свой черед вы расскажете, наверное, как хотите. Можете сейчас, можете...
1: Если это уместно. Он написал мне большое письмо, которое занимает целую страницу. Это было, когда вышла моя книга «Без прикрас», где было много Марии Синявской. Он мне написал, что книга моя замечательная. Он ее прочел всю. Но он в жизни не скажет ни одного хвалебного слова обо мне, потому что он дал одной женщине клятву ничего хорошего обо мне не писать. Она была крестной матерью его ребенка. Так что установить ее личность, ну, я и так могла, поскольку она потом дала ему интервью на эту же тему. И разбирала каждый представленный мной случай. Ну, это совсем другая история, которую... Если хотите, если у меня еще есть какое-то время, я хочу тогда рассказать историю, которая не имеет к этому никакого отношения, хотя имеет отношение и к книжной торговле, и к литературе. Когда мы стали издавать журнал, ну, естественно, нам нужно было какое-то распространение. На самом деле это же не просто продавать журнал, которого еще никто не знает. А тогда в Израиле был русский книжный магазин. Как он назывался, я не помню. Владел им человек по фамилии Дескал. Я имени его не помню, то ли Даниэль, то ли что-то. Он был раньше, до того, как стал хозяином книжного магазина, он был председателем гестапруса. Потом он в чем-то провинился, его оттуда убрали, он открыл книжный магазин. Они неплохо покупали, знаете, он был вообще известен тем, что он давал непокрытые чеки. Например, у издательства «Посев» он им выдал чек на 16 тысяч долларов, но он был непокрытый. И когда подали на него в суд, то суд присудил отдать эти деньги, он написал чек, и он тоже был непокрытый. У него работал парень русский. Он был не просто русский, он даже декларировал, что он не еврей. Как он попал в Израиль, я не знаю. Но он был у него, как сказать, продавец. Продавец, он торговал книгами за прилавком. И мы привозили ему журналы. Валерий. Его звали Валера. И фамилии его я не помню. Ну, что-то вроде Стрельцов или... Ну, типично русская фамилия. И он был типичный русский парень, такой русый. Он был молодой. Вот однажды у меня с ним был такой приятный диалог. Он говорит мне, я вела эти дела все. Торговый. Я привожу ему книги, он говорит, Нинель, а вы, я забыла фамилию, но он называет фамилию моего соученика по литературному институту. Вы его знаете? Я говорю, ну да, я с ним училась. А вы знаете, что он теперь в ООН представитель России, Советского Союза? Я говорю, нет, не знаю. Вот он тут приезжал в Израиль и приходил ко мне за книгами. Знаете, что он хотел? Он хотел купить ваши пьесы. Да, ну я сказала, это хорошо. Он говорит, вы понимаете, он мне сказал, это вы совершенно замечательные пьесы. Как вы думаете, почему он это сказал? Он ожидал от меня, что как он, естественно, представитель КГБ, я что-то... А я сказала, он так сказал, что мои пьесы действительно замечательные. Он в обморок от этих слов.
0: Да, в общем...
1: Подождите.
0: Да-да-да.
1: История впереди. Потом у них случились какие-то неприятности в этом книжном магазине. Ходили даже слухи, что Дескала подозревали в убийстве, и они быстро смотали в Соединенные Штаты. Оказывается, что тебя подозревают в убийстве, ты убегаешь в Соединенные Штаты, то как-то все само увядаешь. И там они открыли новый магазин. Этот магазин торговал не только книгами, но еще антиквариатом. Потому что в Америке

0: делал Садовского, я не знаю. Ну, прошло время. А мы за это время, Саша, мой муж, он должен был каждый год с каким-то иностранным профессором делать совместную работу и публиковать. Ну, нашел годного ему профессора в Берлине. И мы стали приезжать к этому в Берлин. Там довольно большая русская община, очень интеллигентная. Мы там устраивали вечера нашего журнала, и нас вдруг пригласили отцы города, как это, еврейской общины, пригласили на какой-то званый обед. Мы пришли на этот обед, это был очень кошерный обед, давали печеную форель, я помню. И там сидели за столом с нами такие замечательные среди бородами, в головных уборах. Они нас приветствовали, подносили нам вино. Ну, мы были очень уважаемые люди, издавали журнал, уже я не помню. Когда праздник кончился, там был такой как бы свободный час. Ну, Саша, конечно, его расхватали, что-то они не вели какие-то теоретические разговоры, а ко мне подошел один из них с черной бородой, кипе и шляпе. И сказал: «Нина, вы меня не узнаете?» Я на него посмотрела и говорю: «Я вас никогда не видел». «Ну, присмотритесь». Я присмотрелась. Он говорит: «Я Валера». То ли Абрам Соломонович, то ли Соломон Абрамович. Я сказал: «Подожди, вы же русский». Он сказал: «Это я был русский. А в тюрьме, я сидел все время в одной камере. И вы знаете, они меня обратили в иудаизм. И я стал очень верующий». И вот он сделал карьеру, он был вообще... Это была... какая-то отцы города, и он был один из них. Он попал в свои отношения с нами, он приезжал в Израиль несколько раз. Уважаемый еврей.
1: Ну что ж, вот такая часть его жизни, да.
0: Угу. Понимаете, для этого надо было посидеть в тюрьме с евреями.
1: Вообще, Нин, вы, так сказать, ваша жизнь полна такими удивительными встречами, такими и богатыми персонажами. В общем, действительно, здесь просто диву даешься, да. Какие встречи подбрасывала вам судьба, да?
0: Да, это я удивляюсь даже иногда. Но вот почему я спотыкаюсь всегда о что-нибудь такое особенное?
1: Нин, ну вообще, так как вы помните Чуковского, чтобы просто, у нас остается буквально две минуты, чтобы закольцевать программу, Чуковский продолжал думать, так сказать, об Альталене как о выдающемся человеке, как о человеке, который, ну, я не знаю, сыграл, мне кажется, большую роль в русской литературе тоже.
0: Ну, я думаю, что да. Так, понимаете, когда он это все говорил, то теперь потом, как в перевернутом стакане, вдруг все поставлено в другие места. Что Альталена – это Жаботинский, что Жаботинский – это герой. Этого же всего у меня в голове не было. Угу. Я, если есть хоть минутка, я могу вам рассказать смешную историю с Корнеем Ивановичем.
1: Я боюсь, что у нас уже не хватит времени на...
0: Раз быстро.
1: Ну, буквально минута, да.
0: Мы привезли наших друзей из Сорновых, три девки, к Дому творчества. Они хотели встретиться с кем-то. И к ним выбежала женщина в красных штанах, похожая на обезьянку. Стала с ними о чем-то говорить. И Слава Сорнова сказала: «Лиля Юрьевна». И я поняла, что это Лиля Брик. И вдруг она побежала куда-то в сторону, бегом. Добежала, и я увидела Корнея Ивановича, который спускался с горы, там такая горка. Она подбежала к нему.

0: Она была маленькая, он был огромный. Она подпрыгнула, ухватила его за плечи и стала кричать: «Подлец, негодяй!» Я вот все с интересом уставились. Она сказала: «Я простудилась, у меня был кашель». И он сказал: «Нужны горчичники». Я дал мне горчичники. Я обложилась горчичниками, что-то не печет. Я говорю мужу: «Слушай, посмотри, чего не печет?» Он посмотрел, так это же не горчичники, это мухомор. Он был так счастлив. Он сказал: «Как я здорово ее подловил».
1: Вот великие с их замечательными как бы эпизодами из жизни, да. В общем, Нин, здесь, увы, вот интереснейший рассказ, как всегда, придется приостановить ввиду истекающего уже времени. Огромное спасибо прозаику, поэту, переводчику, драматургу, издателю Нине Воронелли. И я так понимаю, что продолжение следует. Правильно?
0: Я надеюсь.
1: Хорошо, Нин, счастливо вам. До следующей встречи в очередной главе ваших аудиомемуаров.
0: Всего
1: доброго. Счастливо. В студии были звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. Всего всем доброго.

0: Балкан Река. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий» с Анной Райва.
1: Восемнадцать часов 5 минут вечера в Израиле. Программа «На пике событий» в эфире. В ближайший час будем говорить о главных событиях сегодняшнего дня. В частности, поговорим о том, что наметившийся визит Бенямина Нетаньяху в Соединенные Штаты пока отложен, а большинство демократов в Палате представителей США поддержали решение о прекращении военной помощи Израилю. Поговорим о том, что происходит в Ликуде. Сегодня окружной суд Лода остановил голосование на комиссии, точнее, на конференции Ликуда, которая должна была открыться сегодня в полдень. Так вот, суд приостановил это голосование, оно перенесено пока на понедельник. Поговорим о том, почему это произошло. Поговорим о политическом кризисе в Украине. Там было объявлено об отставке министра обороны Михаила Федорова на фоне его конфликта с главкомом Сырским, что спровоцировало уличные протесты против этого решения. Ну и о футболе также поговорим. Разумеется, впереди большой финал Мундиаля. Действующие чемпионы вырвали победу в полуфинале и теперь готовятся к решающему матчу этого турнира. Об этих и других событиях в ближайший час.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Сегодня за несколько минут до начала голосования на партийной конференции Ликуда окружной суд в Лоде издал временный запрет на проведение этого голосования в центре спора, в центре апелляции, которые были поданы и рассмотрены окружным судом, предложена новая система праймерис, предложенная министром Хаймом Кацем и поддержанная премьер-министром. После решения суда голосование было остановлено и перенесено решением уже суда Ликуда, перенесено пока на понедельник. Страсти в партии бурлят. Обсудим это с моим собеседником, адвокатом Ариэлем Бульштейном, членом партийного центра Ликуда, в прошлом советником премьер-министра. Господин Бульштейн, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Давайте немножко внесем ясности, потому что, я думаю, слушателю стороннему и не очень искушенному в тонкостях, я полагаю, это не очень понятно. Есть окружной суд, который принял решение, есть суд Ликуда, который назначил новую дату. Вот внесите нам ясность, что произошло.
2: Начнем с того, что Ликуд действительно единственная израильская партия, которая и во внутренних своих делах ведет себя как партия, а именно в ней есть партийная демократия. И есть возможности у всех членов партии, уж тем более у тех, кто представляет на более высоком уровне партию, например, у членов центра, есть возможность влияния. А в тот момент, когда, как им кажется, не соблюдаются правила, внутренние правила управления партией, они имеют право обратиться как в партийный суд. А в случае, если он отклоняет их позицию, они могут подать апелляцию и в окружной суд. Mm-hmm. Мы действительно сталкиваемся с этим в последние десятилетия только в Ликуде по одной простой причине. Все остальные израильские политические силы партиями не являются, являются такими диктаторскими списками, где первый номер назначает всех остальных. Естественно, в этом случае ни о каких правилах игры, ни о соблюдении правил игры.
1: Для протокола, да, отметим, что есть партии, которые проводят праймерис. Демократы,
2: да,
1: например,
2: там...
1: у них праймерис будет совсем скоро.
2: Да. Это верно.
1: Все равно туда ТИТ там... тоже есть праймерис, немножко по другой формуле, но тем не менее,
2: даже
1: справедливости
2: там,
1: ради,
2: да,
1: отметим.
2: Там просто нет никаких других институтов внутри партии. И, соответственно, нету и основополагающих документов, которые, как мои коллеги, юристы знают, позволяют добиваться справедливости, если, как кому-то кажется, эта справедливость не соблюдается. Что касается более серьезной стороны дела, не процедуральной, не процедуры, которая, конечно же, важна, но нужна в первую очередь для тех, кто собирается баллотироваться в Кнессет. Что касается общественного эффекта здесь, то, конечно же, это вызывает, возможно, большую заинтересованность или, по крайней мере,
1: да, ну вот
2: внимание.
1: Я прошу прощения, да, давайте все-таки ответим на эту заинтересованность, удовлетворим этот интерес, да. С чем связано, по сути, с чем пришли апеллирующие в окружной суд в Лоде, и окружной суд, соответственно, положительно, да, так сказать, отозвался, по крайней мере, на их апелляцию, и, по крайней мере, пока попросил приостановить сегодняшнее голосование. В чем была претензия основная тех, кто подал?
2: Претензия, кстати, тоже процедура. Дело в том, что на последнем заседании, которое готовило голосование, не состоявшееся сегодня, было вынесено несколько предложений. Одно из них – предложение предоставить премьер-министру, по крайней мере, 8 мест в списке, окончательном списке кандидатов Ликуда в Кнессет, предоставить на усмотрение премьер-министра выбор этих кандидатов. Второе предложение, которое было выдвинуто министром Хаймом Кацом, предложившим позволить действующим депутатам Кнессета, министрам, заместителям министра, баллотироваться на места, которые зарезервированы в ликудовском списке для представителей регионов. Ну и, наконец, было третье предложение, которое не было вынесено на голосование, и вот именно с этим было связано обращение в суд. Те люди, которые подали апелляцию, потребовали и это третье предложение, которое выдвигает своего рода компромиссный метод формирования списка, с тем, чтобы оно тоже было выдвинуто на голосование. Mm-hmm. Поскольку сегодня в тех бюллетенях, которые члены центра партии Ликуд должны были заполнить, согласившись или не согласившись с этими двумя вариантами, не было третьего варианта. Суд сказал, надо этот третий вариант тоже внести в бюллетени для голосования. Но подчеркиваю, что это процедуральная сторона, наверняка интересует в первую очередь тех, кто хотел бы войти в список кандидатов Ликуда в Кнессет. Вряд ли у нее как раз есть какой-то общественный интерес.
1: Да, Ария,
2: вот
1: скажите...
2: Общественный интерес, общественный интерес, конечно же, есть у того, каким будет окончательный список кандидатов Ликуда в Кнессет, и поскольку это самая крупная израильская партия, и я предполагаю, что она останется самой крупной и правящей израильской партией, у этого, конечно же, есть широкий общественный интерес, я предполагаю, что это наиболее важный вопрос, а не процедура.
1: Ну вот как раз, да, я хочу задать этот наиболее важный вопрос, принципиально о том, как должен выглядеть список на выборах ближайших в Кнессет 26-го созыва. А зачем Бенямину Нетаньяху понадобилось сразу 8 гарантированных мест, причем 6 из них в первых двух десятках списка, учитывая тот факт, что вы справедливо заметили, что Ликуд – это партия с демократическим устройством, чем она очень гордится, конкуренция, праймерис, так зачем Нетаньяху брать столько мест и требовать их для того, чтобы он забронировал их, по сути, являясь такой вот Адами Садера в одном лице, да, комиссия, которая раздает места, просто в виде одного премьер-министра.
2: Дело в том, что возможности участия в внутренних выборах, то, что называется праймерис, не предоставляются с такой легкостью всем абсолютно желающим. Не потому, что они не имеют права участвовать. Все имеют право участвовать, если они присоединились вовремя к партии Ликуд. Но многие достойные кандидаты, которые бы, я абсолютно не без всякого пафоса могу это сказать, которые бы не просто украсили бы список Ликуда, а которые бы стали существенной добавкой к притягательности этого списка, а главное, помогли бы премьер-министру в случае победы Ликуда на выборах, помогли бы премьер-министру достойно управлять страной. Многие такие люди говорят себе, а зачем мне участвовать в праймерис? Это ведь очень-очень тяжелый процесс. Это процесс, который сопряжен не просто с финансовой тратой, потому что участие в праймерис предполагает то, что тебя должны все знать, тебя должны знать все члены партии, иначе как они сделают свой выбор именно в пользу тебя. Но кроме того, это и очень серьезный с точки зрения психологических затрат, если можно так выразиться, это очень серьезный процесс, который зачастую не имеет ничего общего с тем, достоин кандидат или нет. Многие достойные кандидаты не могут пройти успешно праймериз, ну, например, потому что они не умеют достойно себя представлять избирателям внутрипартийным, а при этом они могли бы быть успешными депутатами и еще более успешными министрами. И с другой стороны, наоборот, многие люди, которые успешно проходят жернила праймериз...
1: Они не добавляют электоральной притягательности в списку. Да, Ильнас, буквально одна минута, я все-таки хочу успеть задать хотя бы коротко свой вопрос. Вы слышите или, может быть, предполагаете, кто те самые такие вот электоральные магниты, да, которых Нетаньяху предполагает и, собственно говоря, для которых он резервирует эти самые 8 мест, которые могут так драматически изменить положение Ликуда? Вы можете себе представить, хотя бы назовите одно имя такое, или, может быть...
2: Я сделаю по-другому. Во-первых, и таких людей больше, чем 8. Больше, чем количество мест, которые, очевидно, премьер-министр получит для того, чтобы зарезервировать их за своими кандидатами. Но я скорее обращусь тут к истории прошлого. Рон Дермер, один из самых успешных израильских активов во всем, что касается установления наших рабочих отношений с американской администрацией. Человек, который сделал для Израиля колоссальную работу и принес нашей стране колоссальные достижения, он ясно, абсолютно не шел бы на праймерис, потому что это просто для него абсолютно другой мир. Он удачен в коммуникации с американской администрацией, но вряд ли его заинтересовала бы идея сегодня бороться за место в Кнессет на праймерис. И именно для таких людей, мне кажется, премьер-министр должен получить право добавить своих кандидатов, и 8 человек, мне кажется, тут вполне нормальное число, должен добавить их к списку, потому что это интерес государства Израиль, это даже не интерес партии Ликуд. Иначе мы потеряем не одного такого Рона Дермера, а, возможно, значительно больше. И, кстати, раз уж мы действительно говорим с вами на радио, русскоязычном, радио Река, то мне представляется правильным для того, чтобы усилить электоральную привлекательность Ликуда и позволить Ликуду представлять еще более успешно русскоязычных израильтян, чем он это делал в прошлом, одно из мест, по крайней мере, в избирательном списке зарезервировать за тем кандидатом, который, по мнению премьер-министра, привлекает наибольшее количество русскоязычных голосов.
1: Адвокат Рельбштейн, член партийного центра Ликуда, в прошлом советник премьер-министра, я вас благодарю. Мы записали ваше предложение и пожелание, посмотрим, насколько оно реализуется, когда список будет сформирован. Спасибо. Всего доброго.
2: Спасибо.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Поездка премьер-министра Бениамина Нетаньяху в Вашингтон, который уже было объявлено как о деле почти решенном, в итоге была отложена, об этом сегодня утром сообщила его канцелярия, официальная причина, которая была заявлена, это перенос похорон сенатора Линдси Грэма, многолетнего союзника Израиля, перенос церемонии на конец месяца. Однако Нетаньяху с президентом Трампом собирался встретиться также в рамках этого визита, и до этого тоже не было окончательно понятно, подтверждена эта встреча или нет. На этом фоне, естественно, возникает вопрос, речь идет в данном случае о временной организационной задержке или, может быть, есть там какие-то подводные камни более глубокие. Поговорим об этом с Дмитрием Дубовым, журналистом, обозревателем по вопросам внешней политики. Дим, привет, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Я бы хотела, может быть, даже начать не с визита Нетаньяху, который пока отложен, да, на неопределенное время, пока непонятное, а с другой темы. В Палате представителей более 100 демократов поддержали предложение о полном прекращении американской военной помощи Израилю. Само это предложение было отклонено благодаря все-таки пока существующему там большинству республиканцев. Вот насколько исторической, тебе кажется, ситуация, при которой большинство демократов в Палате представителей поддерживают такое решение?
3: В моменте и в перспективе, тут надо сказать, поскольку в моменте вопросами внешней политики и всем, что касается предоставления помощи иностранным государствам, занимается не Палата представителей Конгресса, а Сенат, Верхняя Палата, так, как будто бы Конгресса. Так что это, знаешь, напоминает мне некоторые законопроекты, которые принимаются сейчас в Кнессете, понимая, что они не пройдут ревизию судебную богатства, ну, главное, надо поддержать и высказаться. Так что здесь, наверное, надо говорить не о том, что удалось нам сейчас избежать вот этого отмены помощи, поскольку ее бы и не было. Но если говорить действительно в масштабе, то это, конечно, тенденция очень тревожная, потому что в какой-то веке мы видим все больше и больше представителей не только партии демократической, но и республиканской тоже уже сегодня, если смотреть на последнее интервью Венса. Люди, которые говорят в открытую, что нам надо пересматривать отношения с Израилем, и это не просто для одних, это уже не просто как бы главный союзник, а просто союзник, а для других и этого слишком много, и надо пересматривать вообще всю концепцию военного сотрудничества или помощи, как это называется официально. Поэтому это, конечно, как бы это сказать, это, конечно, очень тревожный сигнал для Израиля, не только потому, что в Америке существуют свои тенденции, из-за которых все это происходит, не напрямую связанных с нами, но и В том числе и потому, что мы за последние годы, конечно, теряем поддержку, практически потеряли поддержку демократов, и начинаем терять поддержку уже и среди республиканцев, особенно среди правоконсервативного крыла в этой партии. Да, это очень все на самом деле идет к нехорошее на самом деле направление развивается, и если мы это не остановим буквально в ближайшее время, то я даже не знаю, где это остановится, ежели вообще.
1: И вот, кстати, перед, так сказать, так тут, может, балансируем между этими двумя темами. Перенос визита, похороны очень близкого Израилю, да, сенатора Линдси Грэма, и эта история со сменой, так сказать, приоритетов в Соединенных Штатах относительно Израиля. Как, на твой взгляд, смерть Грэма повлияет на положение Израиля в республиканском истеблишменте в Конгрессе? Я даже не говорю про демократов, но среди республиканцев.
3: Ну, еще один сторонник Израиля в минус, что называется, из-за действительно вот этого, ну, из-за этой печальной новости. Линдси Грэм говорил уже об этом неоднократно, действительно был один из самых произраильских конгрессменов на Капитолийском холме, и конечно же, сегодня таких людей все меньше и меньше становится. Вот. Поэтому тут как бы понятно однозначно, что вся история с лоббированием на уровне Конгресса израильских интересов, тем более человек, который был, имел прямой доступ к Трампу и говорил с ним периодически, и как-то действительно оказывал какое-то влияние, безусловно, эта новость скорее грустная для нас.
1: Твой взгляд... Что происходит с встречей? То есть мы не знаем, естественно, можем только предполагать, да, официально причины переноса визита Нетаньяху, это как бы техническое решение, так это было объяснено, из-за того, что дата похорон Линдси Грэма изменена. Или тебе кажется, тут есть какой-то иной подтекст, ну, например, почему встреча Нетаньяху с Трампом не была официально подтверждена Белым домом, хотя подготовка к этой встрече, да, к поездке Нетаньяху, в принципе, находилась на продвинутой стадии. Мы знаем, да, что представитель канцелярии премьер-министра, офиса премьер-министра, те, вот, кто обычно организовывает этот визит, они уже отправились передовым самолетом в Соединенные Штаты.
3: Я не покупаю эту версию с тем, что из-за того, что официально перенесена дата похорон Линдси Грэма, перенесен сам визит. То есть, может быть, конечно, Нетаньяху сейчас задержался в Израиле, потому что он активно подыскивает русскоязычную кандидатуру на бронесписки Ликуда, не знаю. Вот. Но если говорить действительно без, как бы, попытаться быть более серьезным, давай так, мы прекрасно понимаем, что если бы у Нетаньяху была сейчас возможность встретиться с Трампом, то, наверное, бы он не использовал всю эту историю с похоронами Линдси Грэма как повод для того, чтобы прилететь в Соединенные Штаты. Он просто бы прилетел, и все, безотносительно к тому, какой, на какую дату запланирована эта церемония.
1: Здесь максимум... есть предположение, что Трамп не слишком стремится видеть Нетаньяху, хотя согласись, с другой стороны, ты помнишь, он сам сказал тогда накануне, да, мне кажется, своего визита в Анкару, или во время визита в Анкару, он сказал, вот сейчас вернусь и встречусь с Биби.
3: С одной стороны, сейчас вернусь и встречусь с Биби, но это не означает, что сейчас вернусь и встречусь немедленно с Биби. Это все зависит от того, что происходит, например, на Ближнем Востоке сегодня. Вполне возможно, что я высказывал такое предположение, что вот в этих американо-иранских разборках, которые мы наблюдаем, кстати, вот сейчас приходит сообщение о том, что раздаются взрывы опять в районе Бандер-Аббаса и острова Кешем. Так вот, все эти американо-иранские разборки, в них сейчас участие Израиля с точки зрения Трампа скорее пассив, чем актив. То есть это совсем не плюс, скорее минус, потому что, например, любая возможность для иранцев привязать Израиль к нынешней фазе конфликта, это смещение внимания от того, что интересует Трамп сегодня, это Ормузский пролив, судоходство и все остальное. То есть, заметь, мы же вообще не говорим сегодня ни про ядерную программу, ни про режим Айатолл, про все эти мелочи, вроде как баллистические ракеты и всего остального. Нет, мы говорим только исключительно про Ормуз. И мы сегодня прекрасно уже разбираемся и в географии Ормузского пролива, мы знаем, где какие острова там находятся и что на этих островах тоже расположено. Ну, то есть повестка дня, она целиком и полностью трамповская, в том смысле, что мы понимаем, что делает Трамп и зачем. Нахождение Израиля сейчас в этой истории скорее ему мешает. И может быть, здесь я, конечно же, в области предположений нахожусь, но может быть, именно сейчас, в эти дни, говорить с Нетаньяху на фоне всего того, что происходит в Иране, Трамп, что называется, не с руки. Но, по крайней мере, до вчерашнего вечера, насколько я могу понять, вообще не было еще ни даты, ни принципиальной договоренности о согласии Трампа принять израильского премьера. С этим и связано, мне кажется, официально, на самом деле, не официально, а реально. Реальная причина относительно того, почему Нетаньяху до сих пор не вылетел в Вашингтон.
1: Дмитрий Дубов, я благодарю тебя, журналист и обозреватель по вопросам внешней политики. Спасибо.
3: Спасибо.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: Кнессет 25-го созыва работает свои последние дни. На этой неделе его работа заканчивается, и политики отправятся на предвыборную кампанию, уже даже не перерыв, а предвыборную кампанию. Соответственно, и риторика тоже меняется и становится все более и более предвыборной. Например, лидер ШАС Ари Дери довольно, я бы сказала, неполиткорректно высказался относительно начальника генерального штаба в свете закона об отмене ареста, временной приостановки арестов уклонистов, тех, кто уклоняется от армии. Скажем так, заявление гораздо больше подходящее политику во время предвыборной кампании, чем член военно-политического кабинета, который заседает и принимает принципиальные решения рядом с тем самым начальником генерального штаба. Вот давайте послушаем фрагмент того, что сказал Дерри по этому поводу.
4: לא יכול להיות שרמטכ"ל, כן? של צבא הגנה לישראל, שיודע שמעצרים הללו לא יביאו לו מגייס אחד. במשך חודש ששר הביטחון וראש הממשלה כותבים מכתב לוועדת חוץ וביטחון לקדם את החוק הזה שלא לעשות מעצרים, אתה לא מדבר מילה.
5: אז אם הרמטכ"ל יודע שמעצרים לא מביאים חרדים לצה"ל? דרך
1: אגב, הוא не может просто быть, что то самое начальник генерального штаба, который отлично знает, что все эти аресты уклонистов не способствуют призыву даже одного ультраортодокса в армию. Неожиданно он меня свой позицию. Отчего же задает ему вопрос? Он отвечает, потому что начальник генерального штаба решил помочь левым. Такая вот у него. Такой политический комментарий это сделал Дерри. Но не только это, на самом деле, свидетельствует о приближении выборов. Я бы сказала, это же в основном не это, а характер законотворчества, который характеризует последние дни этого Кнессета. Поговорим об этом с Ариком Альбином, политологом и моим коллегой, ведущим Канрек. Арик, привет, добрый вечер.
6: Добрый вечер.
1: Но все-таки начнем не с высказывания Дерри, здесь все довольно прозрачно, а с тех законов, которые коалиция сейчас пытается довести до конца или хотя бы принять в такой продвинутый этап, вывести для того, чтобы в следующем Кнессете можно было продолжать, а не начинать с нуля, если получится, конечно. Почему коалиция решила провести настолько масштабную реформу, в частности, например, рынка средств массовой информации, да, то, что называется шука-тикшорит, реформа министра связи Шлумукары, почему именно сейчас?
6: Надо сказать вот что. Да. Ни один из этих законопроектов не является каким-то изобретением последних недель. В чем была проблема этой коалиции в течение последних двух лет, практически? Был период, когда в рамках договоренности с Ганцем и Эйзенкотом во время пребывания в коалиции законопроекты, которые не находились в консенсусе, то есть это все элементы юридической реформы, весь закон о СМИ Карри, который был впервые представлен, если не ошибаюсь, за месяц до 7 октября, все они были положены на полку. Затем Ганц и Эйзенкот покинули правительство, и, казалось бы, можно было начинать, но тут начались проблемы с ультраортодоксами, которые в течение почти года фактически парализовали работу Кнессетовой коалиции в законодательной сфере. Они проводили только то, что касалось их, и не позволяли депутатам и министрам от Ликуда, в первую очередь, продвигать идеологические законопроекты, такие как, например, тот же закон о СМИ, закон о разделении должностей юридического советника и так далее. Поэтому сейчас, когда сделка состоялась, да, депутатам и министрам от Ликуда нужно предъявить что-то своим избирателям на праймерис, они в обмен на те законопроекты, которые нужны ультраортодоксам, хотя часть из них тоже, как мы видим, декларативная, да, закладывается все тот же пресловутый закон о замораживании арестов уклонистов ультраортодоксов, прожил 20 часов ровно до того, как Багаз вынес временное постановление, запрещающее его реализовывать, как это абсолютно предсказывали все юристы в стране, неважно, какова их идеологическая ориентация. Да. И это тоже декларативный закон, но нацелен на то же самое. То есть все, что сейчас происходит, и когда глава оппозиции Яр Лапид сказал, что мы все это отменим, одним росчерком пера за первые там, 100 часов существования нашей коалиции, он, в общем-то, не сильно преувеличен. Всем абсолютно понятно, что речь идет о в большей части о шагах политических. Такие законопроекты, которые, казалось бы, должны были иметь ключевой характер, законопроект о создании альтернативной комиссии по расследованию событий 7 октября. Он проходит, прошел только в первом чтении, уже 100% ясно, что не пройдет во втором и третьем. А это значит, что он останется на повестке дня Кнесета после выборов. Но понятно, что другая коалиция, если она придет в власть, коалиция, которая требует создания государственной следственной комиссии, она его продвигать не будет.
1: Да, Арик, я просто хочу себе сказать, да, что в отличие от тех других законов, да, которые тоже пытаются сейчас довести до конца, или до какой-то более продвинутой стадии коалиции в свои последние дни, так сказать, в Кнесте, все-таки я бы хотела сосредоточиться на реформе министра Карой, потому что понятно, что это очень тонкая материя, средства массовой информации, политики, да, в которых автоматически превращаются государственные мужи, да, как только начинается предвыборная кампания. Насколько, например, вот один из пунктов, да, этой реформы, насколько, на твой взгляд, неоднозначно, если не сказать даже опасно, идея государственной системы измерения рейтингов, если от этих данных в итоге будут зависеть распределение государственных рекламных бюджетов?
6: Ну да, это же все, что значительная часть того, что содержится в этой рекламе, это как бы сочетает в себя две вещи. Одна – это либертарианские идеи, которые критики нынешней системы работы израильских СМИ поднимали и раньше. Да? И почему в Израиле должны быть только три телевизионных канала часто, почему должна быть государственная, почему должна быть адрармейская радиостанция и государственная национальная радиостанция, но не частная общенациональная радиостанция, вещающая на всю страну. Почему нужно получать разрешение на вещание, почему программная сетка должна формироваться в соответствии с какими-то...
1: То есть ты считаешь, что Карой движет просто либертарианство?
6: Вторая часть, это, конечно же, интересы. Да. Да, это интересы, которые там, среди правых в течение долгого времени существуют в этих фрустрациях относительно того, что уверенность в том, что рейтинги работают на средства массовой информации, занимающие левые позиции. Эти средства информации таким образом имеют преимущество во всем, что касается получения бюджета, в том числе и государственных рекламных структур. Мы знаем, что, скажем, тот же самый 14-й канал тоже, мягко говоря, приложил руку к этим дискуссиям. Все это тоже вещь известна. Поэтому понятно, что здесь встречается очень много интересов. Идеологических, политических и экономических. Поэтому есть в этом законе нечто большее, чем просто желание Шлома Кари хорошо себя показать перед избирателями и членами Ликуда на праймерис. Здесь есть некие серьезные намерения. Но с другой стороны, как бы время, которое осталось в этот период, и тот факт, что этот закон не принимается даже частично в качестве консенсуса между коалицией и оппозицией, конечно, тоже внушает серьезные сомнения в том, неважно, до какого этапа он доберется в оставшиеся несколько дней, понятно, что снова в новом Кнесте его судьба будет решаться заново, если политическая конъюнктура изменится, то и закон этот либо умрет, либо будет
1: сильнее. Или будет изменен. Арик Эльман, я тебя благодарю, политолог и мой коллега, ведущий Канрека. Спасибо.
6: Спасибо вам.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Буквально в последние дни перед роспуском Кнессета коалиция проводит ускоренный пакет законов и бюджетных трансферов, обещая, общая цена которых изменяется десятками миллиардов шекелей. Однако экономисты предупреждают на этом фоне, что прямые расходы – только часть истории. Речь идет о возможном закреплении неравенство в распределении, с одной стороны, военного бремени, рост расходов на резервистов, отмена реформы кашрута, новые бюджетные переводы по политическим соглашениям и отказе от реформ, которые могли бы снизить транспортные расходы. То есть такая вот пакетная сделка, можно сказать, и очень непростая история. На этом фоне звучат предупреждения о возможном дальнейшем снижении кредитного рейтинга, росте стоимости госдолга, сокращении инвестиций и дополнительном давлении на налоги, ипотечные кредиты кредиты, семейные бюджеты. Обсудим, сколько в действительности будет стоить экономике этот законодательный марафон коалиции, кто в итоге будет платить по этим счетам, немалым, надо сказать. Со мной профессор Цви Винер, специалист в области экономики и финансов, в прошлом декан школы делового администрирования Еврейского университета, эксперт по рынку капитала и управлению рисками. Господин Винер, здравствуйте, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
1: И когда говорят о десятках миллиардов шекелей, что именно входит в эту сумму и насколько эти оценки уже подтверждены действительно официальными расчетами?
7: Очень хороший вопрос. На самом деле, действительно, в последние несколько дней был жуткий марафон, провели много законов. Насколько я успел почитать новости и посмотреть, что произошло, большая часть законов, они отсороти, они что-то описывают. Да, декларативные. Они на самом деле не имеют никакой реального немедленного воплощения экономики. Поэтому я думаю, что страты сильно преувеличены. Никаких десятков миллиардов шекелей я там не видел. Не исключено, что там есть миллионы и даже десятки миллионов, но о миллиардах говорить пока не о чем. Угу. Все будет зависеть от того, как пройдут выборы, кто будет с новой коалицией, какие решения они примут. Эти декларативные законы открывают возможность для следующего этапа. Ага. Экономические законы могут быть в следующем этапе. Экономические законы могут быть в новом бюджете. Экономические законы могут появиться в дальнейшем. На сегодняшний день это все декларативное, поэтому, знаете, слухи о моей смерти сильно преувеличены.
1: Угу. Что опаснее для экономики? С одной стороны, прямые бюджетные расходы, да, сопряженные с этими решениями, то есть как бы вложенные в эти решения, или их долгосрочное влияние, например, на занятость, например, на производительность, например, на инвестиции?
7: И, безусловно, намного более вредно это долгосрочные эффекты на безработицу, на экономику, на инвестиции. Но на самом деле, что очень плохо для израильской экономики, если правительство неустойчиво. Угу. Намного менее важно, как, кто будет в правительстве. Будет оно в правой части, будет оно в левой части. Намного более важно, чтобы оно было устойчивое. Лучше для экономики устойчивое правительство в любой части, в правой или левой, лучше, чем неустойчивое правительство. В этом mm-hmm. одна из проблем израильской экономики. У нас все время разница 50% голосов в одной стороне, 50% в другой. Поэтому большая часть правительства Израиля сильно зависит от коалиций, и от маленьких и очень маленьких партий, которые из-за того, что их голоса критичны, критические, они имеют возможность получить намного больше для своих избирателей.
1: Да, но вы подчеркнули, что многое из того, что принимает сейчас коалиция, пытается принять, носит декларативный характер, по крайней мере, на данном этапе. Но почему даже такой декларативный закон, как основной закон о ценности изучения Торы, который вот накануне был принят, почему он может иметь экономические последствия реальные, если он напрямую, в принципе, не уравнивает права служащих в армии и тех, кто учится в Ешиве?
7: Я думаю, что сам он не имеет прямого экономического влияния. Но если на основе этого закона следующая коалиция, например, снова будет зависеть от ультрарелигиозных партий, этот закон, по идее, может дать им возможность продвигать новые законы, которые могут иметь большой экономический эффект. То есть, на самом деле, сам этот декларативный закон эффекта экономического пока не имеет, но потенциально он может же что-то повлиять.
1: Угу. Вот если я видел среди данных, например, данные о том, что один месяц службы резервиста обходится израильской экономике приблизительно в 50 тысяч шекелей потерянного продукта, да, потому что в этот момент человек находился
7: это
1: в армии.
7: Это увеличено, но он
1: да?
7: дорогой.
1: Ну, по крайней мере, да, вот те да. данные, которые я видела. Да. Означает ли это, что нынешняя модель, в принципе, в долгосрочной перспективе просто неустойчива?
7: Нет, не уверен. Даже если завтра будет принят закон, что все обязаны служить в армии, и харидим, и арабские жители, и все на свете, они не заменят большую часть солдат. Нельзя сразу взять там жителей арабской деревни и послать их в танковскую часть. Нельзя взять 1000 молодых людей из Бней-Брака и дать им возможность, не знаю, там, управлять ракетами или самолетами. Это все в основном декларативное, это очень раздражает людей, это очень злит людей, что их дети служат в армии, и проводят там годы и находятся в тяжелых условиях, а другие этого не делают. Это очень сильно злит людей, я это прекрасно понимаю. На самом деле экономически это не очень большой эффект.
1: Mm. Все-таки мы, журналисты, часто раздуваем масштабы реальные, это экономические масштабы техных действий. Ну, что у каждого своя функция. Большое спасибо, я благодарю вас за комментарии. Некоторые акценты, которые стоит всегда специалистам расставлять правильно, когда мы, журналисты, пытаемся их немного преувеличить или не немного. Спасибо большое, профессор Цвивинер.
8: Всего хорошего, добрый вечер.
1: До свидания.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
1: В Украине масштабная кадровая перезагрузка, которая происходит на фоне войны, продолжающаяся. Верховная Рада утвердила новым премьер-министром Сергея Корецкого, одобрила обновленный состав правительства. Однако ключевые посты министра обороны и иностранных дел пока остаются вакантными. Главным политическим событием стала отставка министра обороны Михаила Федорова. Он публично подтвердил наличие конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, заявил, что предлагает его заменить. Даже обвинил военное руководство в блокировании реформ. Его отставка вызвала уличные протесты в целом ряде городов Украины. Украинский президент Зеленский утверждает, что конфликт между Минобороны и Генштабом носил системный характер, однако окончательного решения о новом министре обороны пока нет. Вот об этих кадровых потрясениях украинских поговорим с Русланом Бортником, политологом, директором Украинского института политики. Руслан, здравствуйте.
9: Да, приветствую вас.
1: Что в действительности стало действительно главной причиной отставки Михаила Федорова? Это в самом деле конфликт с Сырским? Может быть, это борьба за бюджеты оборонные немалые? Или политические опасения в офисе президента?
9: Ну, отставка правительства является главной причиной отставки Федорова. Он просто ушел в отставку со всем правительством, и больше его не предложили в новый состав правительства. Mm-hmm. И таким образом Федоров оказался вне правительства.
1: Но это тоже показательно. Это как бы не пакетная сделка, да, обычно общая отставка. Есть отдельные фигуры, как мы видим по протестам, есть фигуры, отставка которых вызывает много вопросов.
9: Да, но вы знаете, это и лучший способ уволить сложную фигуру, это ликвидировать орган, это, где она работает, переименовать, там, ну или что-то, реорганизацию провести. Ну, тогда можно сказать, ну, извини, это ж, мы тебя не хотели снимать, но видишь, мы же всю структуру меняем. Но если вернуться к вашему вопросу, то я думаю, что проблема глубже. Проблема в том, что вообще Федоров конфликтовал со старым генералитетом, на который делает ставку Зеленский сейчас. Тот старый генералитет, который обеспечивает штурмовые операции, который, несмотря, невзирая на такие сложности, пытается проводить наступление, то, что нужно власти, вот с ним конфликтовал непосредственно Федоров. Кроме того, Федоров очень близок к нашим либералам и западным партнерам. Условно говоря, условной антикоррупционной партии, которая уже свергла Ермака в свое время, которая перехватила контроль над Бюром экономической безопасности и таможенной службой Украины, которая изгнала из состава правительства уже до того трех министров и вице-премьеров, еще часть фигурирует последствиям. То есть он дружил с врагами или с недоброжелателями президентской вертикали. И третье, у него были политические возможности. Я не скажу, что амбиции, он всегда отрицал эти амбиции, но Федоров популярный политик в Украине, с большим позитивным отношением к ним. Потенциально опасный, потенциально самостоятельный лидер. Ну и самое финальное, конечно, деньги. Министерство обороны сегодня у Украины – это главный распорядитель денег государственного бюджета Украины. Более 60% государственного бюджета, речь идет о десятках миллиардов долларов, идут через Министерство обороны. И как их и на что тратить? Это была как раз причина конфликта между Федоровым и генералитетом. Федоров хотел тратить их на одни вещи, генералы хотели тратить на другие вещи. За многими из этих процессов стоял очень сложный лоббизм, очень токсичный, коррупционный лоббизм. Ну вот все это привело вот к такому вот сценарию.
1: Насколько, с вашей точки зрения, опасен для Зеленского этот публичный конфликт между министром обороны и главнокомандующим армии? Все это происходит во время войны, да, не в мирное время, когда такие конфликты, они, конечно, воспринимаются гораздо легче, да, людьми, которые живут в состоянии войны.
9: Опасен, потому что выбор у Зеленского снова сложный, так же, как в свое время, во время картонного антикоррупционного Майдана. Согласиться с протестом, с требованиями протестующих, это продемонстрировать слабость. Это уже было. И понятно, что для лидера, военного лидера, это всегда плохо. А не согласиться, это означает стать с точки зрения протестующих, на сторону коррупционеров, советских генералов и всего остального, и потерять часть рейтинга. То есть при этом мне кажется, что сам Федоров уже не оставляет хорошего пути для президента. Он не согласен на какие-то мягкие позитивные варианты, типа быть советником у президента или возглавить Укроборонпром. Ну, ему кое-что там предлагали. И поэтому мне кажется, что президент попал в определенную ловушку. Все-таки неподготовленная отставка. Для этого, мне кажется, сначала необходимо было обсудить это со всем правительством, обсудить отдельно это с Федоровым. И Федоровым, и только после того, как договорившись с ним, можно было объявлять эту отставку. Сейчас она не подготовлена, и что провоцирует политический кризис в Украине. Да, он не угрожает напрямую Зеленскому там свержением, или он не угрожает даже переформатированию парламентского большинства, но условно говоря, оппонентов становится больше, и популярных в обществе оппонентов.
1: А как эта отставка может повлиять конкретно на реформы, например, в сфере беспилотников, противовоздушной обороны, закупки оружия, все то, чем Федоров занимался, и то, что, собственно говоря, актуально и насущно, опять же, да, мы с вами повторим, состояние войны.
9: Да, все это, конечно, большой государственный секрет, но то, что мы можем сказать сегодня, смотрите, даже сама отставка правительства привела к тому, что те законопроекты, которые были внесены в правительство и не приняты в парламентом хотя бы в первом чтении, все считаются отозванными, включая законопроекты, которые принимались во исполнение требований Международного валютного фонда, Европейского союза, доноров и союзников. Это уже приведет к определенному затормаживанию или паузе в работе, которая может сказаться на внешней поддержке. Что касается войны, я думаю, что это просто только увеличит хаос в этой части Украины, потому что что-то, то начало Федоров, что-то будет реализовано, что-то не будет реализовано. Но в целом сегодня в Украине должен прийти, если будет назначен новый министр обороны, то это уже будет четвертый министр за 4 обороны, за 4,5 года войны. Это слишком частая смена министров, ну, потому что, говорю, вопрос власти и денег стоит на кону. Сейчас у нас Министерство обороны — это государство внутри государства. И такая чехарда, и частая смена министров, оно, наверное, не способствует организации, стратегической организации обороны, ну и войны против захватчиков.
1: И кроме того, еще есть внешний аспект. С одной стороны, доверие обществу, с другой стороны, того, кто, как это видит Запад, да? Западные партнеры Украины. Вот насколько, на ваш взгляд, перестройка может сказаться в итоге на отношениях с Западом и устойчивости власти?
9: Они негативно реагируют. Мы видим, что вышли публикации сегодня в западной прессе с негативной оценкой этого процесса. Сравнивают этот процесс также в свое время с отставкой Кубракова, некоторых Кудрицкого, с некоторых других прозападных политиков внутри правительства. Запад и либеральные украинские круги, ориентированные на Запад, воспринимают это как покушение на свою квоту внутри правительства, на свое присутствие внутри правительства, и реагируют негативно. Я не думаю, что это приведет к пересмотру отношений с Украиной, нет, но какие-то претензии закулисно, да и публично могут выдвигаться.
1: Руслан Бортник, я благодарю вас за комментарии, за это разъяснение. Да, политолог, директор Украинского института политики. Спасибо и всего доброго.
9: До свидания.
0: Мондиаль 2026 на Канрека.
1: Чемпионат мира по футболу близится к финалу. Сборная Аргентины вновь в финале Мондиаля, и в этот раз тоже действующие чемпионы совершили накануне очень драматичный камбэк, сыграв в полуфинале против Англии, выиграв со счетом 2-1 благодаря двум голевым передачам Месси и победному мячу Мартинеса в компенсированное время. Англия вела в счете, надо заметить, почти до конца, до 85-й минуты, но в итоге ситуация изменилась, и в итоге закончилась победой Аргентины. Теперь впереди главный матч этого турнира на следующей неделе, финал, которого так ждут болельщики. Аргентина встретится в финале с Испанией, и это, так считают футбольные комментаторы, не просто встреча двух сильнейших сборных мира, а противостояние, по сути, двух футбольных философий. Но вот про футбольную философию, я думаю, лучше меня расскажет Альберт Соломонов, тренер по футболу международной категории «Про» и комментатор. Здравствуйте, Альберт.
8: Добрый вечер.
1: Да вы согласны с такой помпезной, я бы сказал, таким вот заявлением, что это не встреча двух сильных команд, а две разные философии, с одной стороны, такой вот просто гений футбольной Месси, его, так сказать, соратники по команде, с другой стороны, молодая такая доминирующая сборная Испании, вот как бы вы это обозначили?
8: Да, вы совершенно верно заметили, Испания со своим футболом, у них это в крови, именно эта вот философия, то, что они играют совершенно иначе, нежели все остальные команды. И, с другой стороны, Месси плюс остальные, совершенно полностью с вами согласен с этим утверждением.
1: Давайте мы вернемся, перед тем, как мы будем строить прогнозы на финал, давайте вернемся к матчу полуфинала, в котором Аргентина одержала победу, причем с такой настоящей драмой буквально, да, так сказать, в последний вагон уходящего поезда. Насколько, на ваш взгляд, эта победа Аргентины, она была заслужена, если большую часть, в принципе, и вообще и все игры второго тайма Англия контролировала результат?
8: Англия вела в счете, но не контролировала игру. Контролировала результат, да, игру не контролировала. В первом тайме это 50-50, во втором тайме Англия, после того, как забили гол, полностью решили войти в оборону, чем не примерно Аргентина. Ну и правильно, если бы, как бы, я за то, чтобы забить гол, надо атаковать, но невозможно, не защищаясь постоянно, забить гол. Как бы, да. Англия этого не сделала, хотя еще раз очень достойная команда. И это правильно, это футбольная фортуна на стороне Аргентины, плюс две передачи просто, ну, гениальные Месси, одна правой ногой, причем другая левой ногой, с одного и того же фланга. Все вполне закономерно.
1: А можно сказать, что Месси сегодня влияет даже на игру сильнее, чем это было в начале его карьеры, такие, да, молодые голы. С одной стороны, он не забил, но с другой стороны, вот вы упомянули те самые две передачи голевые, которые в итоге привели к победе у команды.
8: Конечно, это личность. Месси – это личность. Кто смотрел игру, если видели любой фол против Месси, сборная Аргентина, как на него реагировала, как они шли и стояли за своего гения, стояли за своего капитана команды. Безусловно, влияет на всех, влияет на свое окружение, влияет на принятие решений. Месси это Месси, поэтому он есть Месси на самом деле. В итоге, вот, пожалуйста, до 5 минут до окончания игры, полуфинал чемпионата мира, Англия ведет раз Месси, два Месси, и все, ребята, до свидания.
1: Ну, вот, мне, кстати, интересно, когда наблюдать за матчем эксперт, такой, как вы, не просто обычный зритель, такой, как я, у меня сложилось впечатление, что после забитого мяча

0: отца, на мой взгляд. Это плюс атакующему футболу. Это нам говорит о том, что надо атаковать, чтобы забить гол, быть активным, а не пассивным. Mm-hmm. Поэтому мы совершенно правильно заметили.
1: Кстати, еще один интересный момент. Мне кажется, если я не ошибаюсь, не в первый раз уже у Аргентины происходит именно такой сценарий. Она спасает свой матч буквально в самом конце. То есть можно сказать, что есть такая динамика.
0: Да-да.
1: Это не случайность, это характер команды таким образом.
0: Это не случайность, это не случайность. Очень тяжело, особенно против такой сборной, как Англия, где в обороне футболисты, машины такие за 1.90 м. Продолжить свою игру и выиграть, это не является случайностью. Это не первый раз у сборной Аргентины получается такое. Но есть и тенденция в футболе. Кстати, в этом чемпионате мира мы вначале обратили внимание, очень много быстрых голов на 5-6 минуте. Mm-hmm. И очень много голов 90 и плюс, даже в дополнительное время. Поэтому тут и физическая подготовка, и ментальная подготовка, все крайне важные факторы.
1: Угу. И после матча, уже не в первый раз, так сказать, вспыхнули разговоры о спорных судейских решениях. Я видела обвинения и в адрес ФИФА тоже. Эти претензии вообще имеют под собой реальные основания, на ваш взгляд?
0: Ну, ФИФА претензии большие, чемпионат мира, они его обесценили, люди... которые не играли в футбол, они, то есть чиновники, они решили 48 команд на чемпионате мира. Это обесценит. На чемпионат Европы гораздо тяжелее нынче попасть, нежели чем чемпионат мира. 48 команд – это четверть всех команд, которые есть в ФИФА. Чемпионат мира должны приезжать лучшие из лучших. Сейчас вообще думают сделать 64. Тут есть несколько причин этому. Топ-футболист за сезон играет 70-80 крайне тяжелых матчей. Обратите внимание, сколько травм на этом чемпионате. Uh-huh. Есть даже одна смерть. Я, правда, не знаю, смерть футболиста Южной Африки связана с этим или нет. Футболисты получают травмы, сильнейшие травмы. Это из-за чего это происходит? Из-за количества матчей, из-за количества игр. Нет времени на восстановление. Uh-huh. Кстати, раз мы уже говорим о восстановлении, с вашего позволения, я перейду в финал. Тут важный фактор. Испания-Аргентина. У Испании есть на сутки больше на восстановление, нежели у Аргентины. Что крайне важным фактором. За это время невозможно набрать форму, надо быстро восстановиться. Кто это сделает, тот и выиграет игру. Поэтому в этом аспекте у Испании, да, процентов 20...
1: Уже есть фора перед
0: Аргентинцами. Однозначно.
1: Но я хочу сказать, что Испания выглядит такой самоорганизованной командой, мне кажется, на этом турнире. Почти ничего не пропускает. И за счет чего тогда Аргентина, на ваш взгляд, все-таки может в итоге попытаться вскрыть такую очень мощную оборону испанскую?
0: Только благодаря своей гибкости тактической, потому что как будет Испания играть, это нам понятно, да, это высокий прессинг, это держание мяча, наверняка, почти наверняка, чтобы мяч завести в ворота. Аргентина, посмотрим, что, как бы, как, что может предложить в этой игре, хотя еще раз, я думаю, доминировать с мячом будут испанцы, вопрос, где это будет происходить. Если они будут делать на своей половине, это не опасно. Со своей половины гол не забить. И аргентинцы должны будут быть более гибкими. Аргентинцы должны быть более быстрыми. Принять решение гораздо быстрее, чтобы победить в этой игре. А они могут. В одной игре это может произойти. Безусловно, может произойти.
1: Немного осталось. Скоро уже мы своими глазами увидим и посмотрим, насколько прогнозы оправдаются. И
0: да,
1: в любом случае, надеюсь, что мы увидим красивую игру. Спасибо большое, Альберт Соломонов, тренер по футболу международной категории ПРО и комментатор. Спасибо. Всего доброго. Мне лишь остается назвать тех, кто вместе со мной был в эфире в этот час. Редактор программы Людмила Ермакова, Елена Черкасова, продюсер программы, Лен, с днем рождения, Нати Бланкет за звукорежиссерским пультом. У микрофона этот час провела с вами я, Нара Бибарская. Оставайтесь с нами на волнах радиостанции Канарекам. До свидания.

0: Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете дайджест программы «Особый случай». Если вы хотите обратиться к нам и рассказать о вашем особом случае, мы предлагаем вам позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на нашу электронную почту special@kan.org.il. Коротко опишите, что у вас случилось, напишите ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией – это наш WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются. Только сообщения и только в письменном виде. Во время сирены люди часто действуют в панике. Кто-то бросает машину, где попало, кто-то резко ускоряется, пытаясь успеть домой или до укрытия. Но освобождает ли чрезвычайная ситуация от ответственности за нарушение правил дорожного движения? Обсудим это с адвокатом Эдди Нузом, специалистом в сфере транспортного и деликтного права. Эдди, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Рада приветствовать вас в нашем эфире. Давайте с вами начнем со штрафов за парковку во время тревоги. Если человек оставил машину в запрещенном месте, потому что бежал в укрытие, можно ли это отменить?
2: На самом деле я хочу обратить внимание, что очень много муниципалитетов в Израиле отменили полностью штрафы во время не только сирен, а полностью во время всех военных действий. Так что.
1: То есть автоматически странно, все поотменяли, да?
2: А если мы. Не только поотменяли, люди не получали эти штрафы, ну, во многих муниципалитетах, скажем так.
1: А если мы говорим о штрафах от полиции?
2: Штрафы от полиции отсматриваются, на любом штрафе от полиции есть возможность послать просьбу в суд. Угу. Кстати, так же, как и о штрафе на стоянку. И тогда в суде, да, можно будет предоставить какие-либо факты, говорящие о том, что это было во время войны, во время сирены. И да, это, да, облегчается в определенной мере.
1: А если мы, собрались подавать апелляцию либо обжалование, что нам нужно предъявить, чтобы какие-то доказательства, может быть, собрать, если хотим оспорить такой штраф?
2: Ну, во-первых, в службе тыла существует архив, в котором зафиксированы все сирены, которые были, включая поминутно, в каком городе, в какое время. И если время сирены совпадает, ну, скажем, с временем нарушения правил дорожного движения, там, превышение скорости, то все это можно будет предоставить в суде. На каждом штрафе идет вкладыш, где человек имеет право подать просьбу в суд, обжаловать решение полицейского или обжаловать решение того, кто выписал ему штраф за стоянку, и на суде предоставить все эти факты.
1: Давайте немножко поговорим о скорости во время сирены. Многие думают, звучит тревога, можно поехать быстро, чтобы куда-то там успеть. Так ли это? Или все-таки есть какие-то, могут поймать и во время сирены, сказать ну-ну-ну, и даже выписать штраф, и, не знаю, крайняя мера лишить прав?
2: Смотрите, на самом деле штрафы за превышение скорости разделяются на две части. Первая часть – это полицейские, которые останавливают людей, которые не были на дорогах во время сирен. А вторые – это камеры, где сам штраф приходит человеку домой. Угу. Если речь идет о камере с фотографией, где человек был зафиксирован, что он превышает скорость, то, опять же, можно подать просьбу в суд и доказать, что он, человек, торопился из-за сирены или пытался скрыться куда-то. Но очень-очень важный фактор, кто тот человек, который подает. Если речь идет о каком-либо рецидивисте, у которого в его прошлом непонятное количество штрафов за скорость, то я не думаю, что это будет иметь какое-либо место для смягчения. Если, с другой стороны, человек полностью нормативный, действительно он докажет, что это не он, то есть не он в плане, это не его тип поведения, не его тип вождения, то, конечно же, суд учтет это.
1: Ну хорошо, а есть ли где-то все-таки граница какая-то между экстренной реакцией и обычным нарушением ПДД? Допустим, если мы даже не говорим о сирене. Вот когда может действительно получить человек, который нарушил правила дорожного движения, все-таки получить, может быть, не оправдание, но смягчение штрафных санкций?
2: Если действительно речь идет, как я сказал, о нормативном человеке, в прошлом у которого нету похожих нарушений... И в этом случае, да, я хочу посмотреть на другую сторону монеты,
1: давайте,
2: как говорится. Если человек сделал аварию, сбил насмерть человека, не всегда, вернее, никогда ему не зачтется то, что была сирена, потому что в любом случае человек должен контролировать свое вождение и свой автомобиль.
1: Иди, а вот смотрите, вот еще очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда машина, на ней была какая-то, явно вот на стекле была наклейка, и вот человек ее отодрал как смог, и остались от нее какие-то там лоскутки висящие. Я так понимаю, что речь идет о каких-то частных активистах, которые клеят на машину вот наклейки. Вроде вы припарковались в неположенном месте, таким образом наказывая нерадивых водителей. Сколько это законно?
2: Это самодеятельность, это незаконно. И я скажу больше того, если человек, да, сможет вычислить того, кто наклеил наклейку, и может доказать, что эта наклейка принесла ущерб его автомобилю, поцарапала его, поцарапала стекло, то дорога в суд ему открыта, и он спокойно может пойти и подавать иск, денежный иск, против того человека, который наклеил эту наклейку. Я хочу обратить внимание на то, что единственные, кто имеет полномочия штрафовать за неправильные места, за неправильные стоянки, это или полиция, или работники муниципалитета. А они с их стороны никогда не пользуются наклейками.
1: Хорошо, а вот, предположим, мы поставили машину неправильно, пришли, там уже наклейка, но, естественно, мы не знаем, кто это. Эта ситуация, если там не было камер, то мы не сможем и найти такого товарища, который родителя за правильную парковку. А если мы говорим, что мы поймали за руку, вот в такой ситуации можем ли мы, находясь прямо на улице, вызвать полицейского или еще что-либо? Какие вот действия именно вот сию секунду мы можем совершить? Потому что человек может и отказаться там представляться или тем более давать какие-то свои личные данные.
2: Однозначно, вы можете спокойно вызывать полицию, говорить, что в вашей машине был нанесен ущерб. Это идет уже уголовная статья «Изеклерхуш». И, соответственно, если в конечном итоге будет доказан ущерб и оценщиком машины, то да, опять же, я говорю, ваш путь в суд открыт со всем тем ущербом, который вам нанесла эта наклейка.
1: Эдди, ну и в заключение буду рада, если поделитесь, как водителю правильно все-таки себя вести на дороге во время сирены и вообще, чтобы не подвергать опасности ни себя и ни окружающих.
2: Я думаю, что в конечном итоге сирены, как говорится, мы примерно знаем периоды времени, когда бывают сирены. Я не говорю о часах и минутах. Я говорю, что если есть военная обстановка, то человек, выезжающий на дорогу, должен понимать, что может быть в любой момент быть сирена. Соответственно, это должно влиять на его поведение на дороге. Если это ехать только с правой стороны, стараться не обгонять и, конечно же, не оставлять машину в месте, где кто-то может не то что пострадать, а где-то она может как-то привлечь за собой какую-либо аварию.
1: Идея. Спасибо большое, что нашли время присоединиться сегодня к нашему эфиру. И надеюсь, что еще обязательно услышимся в эфире.
2: Спасибо большое. Хорошего вечера.
1: Всего доброго. До свидания. Наш второй гость – известный израильский фотограф Александр Ханин, которого многие знают в сети под псевдонимом «Деда Саша». В 2018 году Александр попал в тяжелейшую дорожную аварию. Его состояние врачи оценивали как критическое. Впереди были многочисленные операции и долгий путь восстановления. Эта трагедия полностью изменила его жизнь. И именно после аварии фотография стала для него не просто увлечением, а, возможно, способом реабилитации, адаптации и возвращения к жизни. Со временем его работы получили широкую известность. Сегодня поговорим с Сашей не только о его личной истории, но и о том, с какими трудностями ежедневно сталкиваются люди с инвалидностью в Израиле, и чего, по его мнению, им по-прежнему не хватает, и чем права с инвалидностью в Израиле отличаются от тех, что существуют в Европе. Саша, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Спасибо, что сегодня с нами в эфире. Давайте начнем с вашей истории немножко. Как авария 2018 года изменила вашу жизнь?
3: Ну, авария в определенном возрасте меняет все кардинально. Если ты совершенно здорового человека вдруг становишься инвалидом, и сначала ты уверен, что ты еще недели, еще две, еще три вылезешь и вернешься на то состояние, которое было до. И самое сложное принять, то есть не только пройти все больницы, курсы реабилитации и все возможные варианты, которые можно было пытаться, а потом начинать понимать о том, что ты теперь не можешь одно, второе, пятое. Mm-hmm. И это принимать очень сложно, отказываться от того, что ты мог и что ты действительно не можешь. То есть есть вещи, которые я до сих пор еще не все прошел. То есть я еще пытаюсь куда-то влезать, оказываюсь там, не знаю, свалившийся, меня поднимают и говорят, что случилось. Я говорю, я понял, что этого мне тоже делать не надо. Значит, это да. Главное все воспринимать чувством юмора, потому что иначе от этого можно рехнуться. Но когда ты до этого абсолютно здоровый человек, то есть ты родился, развивался и так далее, и вдруг у тебя все меняется, ты сталкиваешься с вещами, которыми ты не сталкивался до этого. И вдруг ты понимаешь о том, что жизнь инвалида, она другая, она отличается от жизни обычного человека, что у тебя на что-то есть ограничения, на что-то у тебя есть какие-то льготы. То есть, например, поставить машину, когда люди постоянно спрашивают, а вот у вас есть став на хэ, то есть парковочный талон, где можно парковать. И сначала ты не знаешь, тебе кажется, что можно где угодно, или только на инвалидных парковках. Оказывается, что есть инвалидные парковки только для длинных машин, для тех, у кого тележка. И значит, если у тебя нет тележки, нечего и занимать. Или у тебя есть парковка у кого-то, которая его личная. Стол, в который установил муниципалитет за определенную плату. И там стоит номер. И это его. Это не потому, что он знак инвалида. Это знак инвалида на конкретную машину. Государство Израиль, это все написано на машину. И поэтому в этом существуют определенные непонятки, потому что она не машина, не того, кто в ней едет. Она исключительно для того инвалида, который в ней едет. Например, в Европе, когда я приезжаю в Европу, мы не находимся в Международной ассоциации Европейского инвалидной ассоциации, что, к сожалению, жалко, потому что тогда все намного проще во многих местах. Просто нужно показать их карточку. Но я придумал, например, такое. Я сделал карточку, вот международный знак инвалида, скопировал ее вместе со знаком парковочного талона и инвалида, который у меня теперь новый, без ограничения. И местные пакахи очень уважительно относятся к тому, что ты кладешь на машину, на съемную машину, потому что они даже подумать не могут, что ты можешь использовать инвалидное место, не будучи действительно инвалидом. Но если ты приходишь в музей, то меня регулярно спрашивают, а сколько у вас процент инвалидности?
1: А, то есть прямо вот до такой степени. То есть то, что у вас есть удостоверение инвалида, этого недостаточно, чтобы попасть в музей, получается так?
3: Дело в том, что во многих странах, например, в Германии, в удостоверении инвалида стоит процентность, и стоят какие-то буковки, которые означают, почему... Вот как в водительских правах. Вот если посмотреть сзади на водительские права, у нас есть категории A, B, C, D, и они делятся по каким-то циферкам. Например, там D1, D2, D3. То есть D3 – это человек, который может водить минивэн со своими детьми. D2 – это который имеет право быть нанятым. А D1 – это который может сам быть со своей машиной, такси или минивэном. Вот у них точно так же. Самое понятное, с моей точки зрения, в удостоверениях Японии. У них, например, может стоять там 9A. Я просто так говорю цифру. Но она может означать, что 9 – это у него определенный процент, который инвалидности. А A означает, например, что... Он сопровождением и сопровождающий бесплатный. Во Франции, в музее, они не спрашивают, не задают такой вопрос. И больше того, любой инвалид имеет право войти сопровождающим. Раз он инвалид и у него удостоверение, он имеет право.
1: То есть независимо от инвалидности, как у нас, да, у нас есть определенные категории людей, которые только имеют право на сопровождение.
3: Да, которые имеют запись. А вот в Германии, например, там не просто запись, что человек имеет право сопровождения. Там написано имя того, кто имеет право сопровождения, а не любой. У них такие правила. И, например, в Португалии они задают вопрос, а сколько у вас инвалидность? И когда я спросил в музее, почему спрашиваете? Они говорят, мы пускаем бесплатно 60. То есть у нас это то же самое. У нас 40 до 60, 60 до 75 и свыше 75. В общем-то, так, как это было в Советском Союзе, первая, вторая, третья группы. То есть ничего в этом не изменилось. Но удостоверение этого не показывает. Вторая вещь, которого... А они говорят, 60. Я говорю, у меня есть справка из нашего Битохлюми, но она на иврите. Они говорят, ну ладно, мы вам верим, идите. Потому что Битохлюми не выдает нам справки на английском языке. Вот не дает, и все. Несмотря, это международный язык, но мы получаем. Но зато, после всех моих споров, уговоров, объяснений Хаверам Кнессета и кому-то из управления Битохлюми, Битохлюми вдруг поняла, что наше удостоверение на иврите не все понимают в мире. И они, наконец-то, в наше удостоверение...
1: Добавили английский? Второй.
3: Да, ввели английский. И у меня не только название, что это disability card, и там же написано фамилия и имя на английском, кроме иврита. Там же написано в моем, например, мобилити, наедут, и там же написано, что без нахождения в очереди. И даже до какого срока, то есть там написано, у меня уже сегодня не даты, а no, то есть и то же самое лет смету. То есть люди, когда ты показываешь в Европе, хотя бы понимают, о чем удостоверение, но вместо моей фотографии там такая красивая картинка, прости меня, дебильчиков, как я их называю. Это такие смеющиеся люди, я даже знаю, кто их нарисовал. Это была Амута в Герцлии, который человек по доброму сердцу нарисовал им картинку, и кажется, что все счастливы от того, что они инвалиды. Честное слово, это не вызывает никакого удовольствия. Но если вместо этой картинки появится когда-нибудь фотография, у детей ее может не быть. Она там может быть, например, не знаю, кошечка или собачка, и тогда будет понятно, что это мальчик или девочка. Но у взрослого человека, когда я достаю это удостоверение, он говорит, а это ваше? Я говорю, да, покажите теперь туда зуб. Это то, что происходит в Израиле.
1: Это у нас, знаете, то же самое с удостоверением пожилого гражданина. То есть если ты заказываешь его, он как-то, ну, просто приходит оно тебе по почте, оно приходит тоже без фотографии. А чтобы прийти с фотографиями, тебе нужно подавать отдельную просьбу. Тоже вот эта вот непонятная ситуация. Вот, человеку приходится предъявлять именно удостоверение личности, чтобы доказать, что он, да, пожилой гражданин.
3: Это... А в общем-то все сделать довольно просто. Нам нужно просто нормально централизовать все базы данных всех министерств, которые имеют номер удостоверения личности. И так как мы все хотя бы раз в 10 лет обязаны прийти теперь в МВД и получить, фотографироваться дигитально на новую фотографию, то эта фотография должна спокойно вытаскиваться всеми другими организациями из общей базы данных МВД. Для того, чтобы ее можно было использовать, и чтобы было видно, что это не Вася Пупкин, а деда Саша, да, Александр Ханин, что это его фотография. И оно должно являться нормальным удостоверением, потому что в нем есть номер, Туда-Дзута, в нем есть фотография, в нем есть фамилия, имя. А чем она отличается от Туда-Дзута? Только датой. Ну, окей, в моей ситуации она уже без даты. Но это сразу упрощает ситуацию. И второе, то, что я бы сделал, я бы спереди ввел туда вот эту какую-то букву, цифренную ограничение, где стояла бы первая, вторая, третья группа. И дальше какая-то буква, которая стояла бы, как, опять же, как права к задней стороны, что означало, что это вход без очереди, это сопровождением, это слепой. Это тут же упростило бы. Почему? Потому что в те же музеи в Европе инвалида или сопровождающего очень часто пускают бесплатно. А в Израиле почему-то мы не соответствуем европейскому стандарту. Хотя мы очень любим об этом говорить, мы имеем в лучшем случае 20% скидку. И это почему-то очень сильно отличает. Я вот абсолютно уверен, что инвалиды, особенно первой категории, да, то есть первой группы, выше 75, не бегают целыми днями по музеям и паркам. Ну, вот если просто у них нет физических сил, но когда они вдруг их набираются, кстати, очень интересно, что в Дубае, в Эмиратах, их называют не инвалиды, а сильные духом. Люди сильные духом. Потому что они продолжают жить, да, то есть не сидеть только дома в тележке, а жить. И это дает людям вот ощущение, что они действительно сильные, они приехали в этот музей. И у них есть право в него, в конце концов, посетить не только в день музея, в день инвалидов, 3 декабря, который Израиль, кстати, очень любят отмечать. Вот у нас 3 декабря день инвалидов. А что мы к этому даем? А ничего, мы просто об этом знаем. А во многих странах это как-то имеет дополнительно. И вот эти музеи, входы бесплатно. И с моей точки зрения это абсолютно правильно. Просто действительно в нашей стране сотни тысяч людей, имеющих удостоверение. Но они имеют разные градации. И если бы Битохлиуми взяла на себя вот это деление, что, например, первая группа с выше 75 бесплатно, вторая группа 50%, третья группа там скидка 20 или 30%, то, наверное, это дифференцирование было бы, оно это не были бы большие деньги для введения закона на уровне государства, потому что это государство не недополучает здесь миллионы, именно потому что люди все равно, ну, немного они, к сожалению, могут посещать такие места.
1: Саша, меня очень заинтересовала эта информация по поводу сильных духом в Дубаях, потому что, допустим, у нас наше дорогое ведомство национального страхования Битуа Хулюми некоторое время назад опубликовало предложение к общественности с целью выбрать новое название для пособия на ребенка-инвалида. То есть, с учетом, что вот, типа, они считают, что очень жесткое, грубое название, вот у нас в Израиле тоже пошли по такому пути, и на сегодняшний момент действительно выбирается новое название, и, возможно, в ближайшем будущем и дойдет и до пособия по общей инвалидности, и до самих инвалидов и людей с ограниченными возможностями, возможно, тоже что-то мы придем к более мягким и приятным названиям, которые действительно греют душу. Потому что, честно говоря, это очень красиво, мне очень понравилось то, что вы рассказали.
3: Да, ну дай бог, но мне бы хотелось бы, что кроме названий были бы какие-то вот конкретные действия. То есть то, что Битуа Хулюми через 4 года моих обращений добавила в строчку на 4 строчки на английском, это, конечно, круто, хотя мой очень умный сын-программист, который занимается именно базами данных, и одна из идей была вот именно сделать единую базу данных, он даже знает как, для страны. Он говорит, пап, я, конечно, смотрю, насколько ты доволен, что тебе дали новое удостоверение 4 строчками, но реально это работа на 4 минуты, включая время на логин и выход из системы. То есть это настолько просто сделать, что это даже еще до того, как кофе не остыл, можно зайти и закончить. Я не понимаю, чему вы радуетесь таким мелочам. Это очень-очень-очень просто. Это не берет больших затрат, никаких. Просто человек, который в этом понимает, должен открыть файл и дописать туда вот эти параметры. И все. Это очень просто. Это не надо менять программу. Для того, чтобы программа обращалась к базе данных МВД, здесь есть вещь обращения к базам данных, она более сложная, и естественно, security, которая должна защищать эти данные, что очень-очень важно для всех. И я надеюсь, что у нас пройдут выборы, и новые уже обратятся к Битуа Хулюми. Если они к этому начнут сегодня работать, что-то делать, как-то думать в этом направлении, что у нас, мы знаем, ничего не делается сегодня на завтра, все берет время. Но вот дай бог оно сдвинется. Например, я только что был на совещании у вице-мэра в Ришен-Лиционе на тему того, чтобы поднять возможность в Ришен-Лиционе создать место, где будут всеизраильские соревнования куберов. И среди куберов 40%, наверное, детей, которые инвалиды. И это тоже, соответственно, один из параметров, который может помочь этим детям заниматься вот этими кубиками Рубика и чувствовать себя, что они что-то делают, что они, может быть, не могут там, не знаю, тягать штангу или заниматься борьбой или прыгать на гимнастике, но вот этот вид спорта, который дает развитие голове, как шахматы, он, возможно, тоже даст что-то. Если Битуа Хулюми в этом тоже будет видеть какую-то перспективу, будет, конечно, здорово.
1: Саш, ну будем надеяться на следующее правительство, на следующий Кнессет, на следующих депутатов, которых этот вопрос заинтересует, и все-таки мы придем к каким-то хорошим, нормальным стандартам, которые есть в европейских странах и в Арабских Эмиратах. Спасибо вам огромное за эфир, и спасибо, что поговорили с нами, рассказали о том, что происходит в других странах. Спасибо вам. Давайте поговорим немножко о трудовых правах. Если мы говорим о том, что мы решили уволиться и понимаем, что у нас работодатель не отчислил нам все необходимые средства на нашу пенсию, если мы работаем и видим, что работодатель не начал делать отчисления нам вовремя, что в такой ситуации нам нужно делать? И вообще, можно ли вернуть недоплаченные деньги? И вообще, как и куда обращаться? Разобраться в этой теме нам поможет адвокат Саша Гельфанд, специалист по трудовому праву. Саша, добрый вечер.
4: Добрый день, добрый вечер.
1: Расскажите, пожалуйста, какие самые частые ошибки работодателей в пенсионных отчислениях?
4: Ошибка, они, если это ошибка, если это не сознательно, что тоже бывает, то самая часто распространенная ситуация, это когда у работника удерживают его часть пенсионных отчислений и не переводят в страховую компанию, либо не удерживают ничего, несмотря на то, что должны. То есть, другими словами, формируют долг в страховой компании, попутно крадя фактически у работника деньги, либо нет.
1: Помимо того, что не перечисляются деньги, и что в такой ситуации работник лишается?
4: Работник лишается нескольких вещей. Во-первых, работник не накапливает в своей страховой программе деньги, которые, в свою очередь, не зарабатывают на себе новые деньги. Страховая компания, все пенсионные программы, эти деньги всегда вкладываются, то есть на эти пенсионные накопления всегда есть, набегают проценты, набегают суммы, и, соответственно, работник этого лишается, это раз. Во-вторых, работник лишается возможности, лишается страховки на случай потери трудоспособности. В-третьих, работник может лишиться и самого полиса пенсионного, потому что в какой-то момент страховая компания после предупреждения о том, что есть задолженность и так далее, страховая компания может этот полис просто закрыть. И в этом случае работник останется, опять же, без страховки на случай потери трудоспособности, и даже открыв новую пенсионную программу, он должен будет ждать длительное время для того, чтобы новая пенсионная программа и новая страховка страхования на случай потери трудоспособности вошла как бы в действие полностью.
1: Да, чтобы покрытие заработало. Хорошо, да. Вот вы сказали, две распространенные ситуации.
4: Третья распространенная ситуация, да. Я прошу прощения, это когда работодатель не страхует, просто не открывает пенсионное страхование, не делает тогда, когда он это делать обязан. Либо по общему правилу, либо по какому-то внутриотраслевому, то есть просто не делает пенсионное.
1: Ну вот возьмем ситуацию, когда работодатель, все, пенсионная программа открыта, все прекрасно, мы видим в зарплатной ведомости, что работодатель каждый месяц, как часы, снимает с нашего заработка вот денежку, и потом проверили нашу пенсионную программу или из пенсионного фонда к нам обратились и сказали, что работодатель не перечисляет деньги. Что делать? Сразу бежать к адвокату?
4: К вопросу о том, что вы сказали, что все нормально, работодатель открыл и отчисляет туда ежемесячно какие-то деньги, нужно всегда проверять, правильно ли он отчисляет, потому что...
1: получается проблема.
4: Это дополнительная проблема, но она может быть... с самой большой проблемой, потому что бывает, не знаю, сколько часто, я других случаев вижу меньше, да, потому что обычно приходят люди, когда эта проблема, да, возникает, когда работодатель специально уменьшает базу для отчисления для того, чтобы экономить на своей части отчисляемых денег в пенсию. Вот, и если зарплата работника, это, как правило, это происходит тогда, когда зарплата работника состоит из разных составляющих, не только из оклада, а когда он, например, получает зарплату, неважно в виде какой-то глобальной там, да, ставки или почасовую, но еще какие-нибудь платежи сверху, например, комиссионные. Какие-нибудь другие деньги, неважно, как они называются, важно, что они ему выплачиваются в зависимости от его личного участия в проделанной работе. Вот, и тут надо очень важно понимать разницу между комиссионными и бонусами. То есть часто, например, работник, вот это особенно актуально тем, кто работает в продаже. Когда человек получает, например, какую-то почасовую оплату и еще какой-то процент от проданных им лично, там, неважно, товаров и услуг.
1: Но мы говорим о проценте, о бонусе, о комиссионных, как бы на постоянной основе, да? Это не которая там...
4: Даже если это не постоянная основа. В чем разница между бонусом и комиссионным? В том, что комиссионные – это деньги, которые напрямую зависят от вложенного труда работника. То есть если, например, вы работаете где-то и продаете что-то и получаете процент от продаж, вот сколько вы напродавали за текущий месяц, условно от каждой продажи, вы получаете там, неважно, 2%. Значит, чем больше вы продадите, тем больше вы получите к вашему обычному окладу. Это комиссионные. Бонус, в отличие от этого, это те деньги, которые вам платят вне зависимости от вашего личного участия в создании этих денег. Например, какой-нибудь бонус, который получает ваш отдел. Например, бонус ежегодный, просто который вам положен за то, что вы дожили до 31 декабря там, текущего года, вы получили бонус. Или, например, ваш отдел продаж напродавал вместе на какую-то сумму, достиг какую-то, значит, поставленные задачи, и каждый работник получил по 1000 шекелей, независимо от того, продал он лично на 10 тысяч, на 1000 или не продал ничего. То есть бонус не зависит от вашего личного участия, а комиссионный – да. И для тех, у кого зарплата строит, и это не обязательно продажа, это касается, например, вот первое, что он приходит, работники гостиниц, которые, как называется, хадроним, да, которые убирают комнаты, у них есть, часто им платят, добавляют к зарплате какие-то выплаты, которые зависят от количества убранных комнат. То есть чем больше комнат ты уберешь, тем ты больше получишь. Это по своей сути комиссионные. И комиссионные должны быть частью базы, с которой делаются отчисления. И Саша, это надо проверять.
1: Хорошо, вот человек увидел, он понял, что есть проблема. Что делать? Вот заметьте, вот с чего начинать? Какие первые действия нужно сделать?
4: Начинать с того, чтобы проверить, если он увидел что-то в тулше, что его вызвало у него подозрение. Например, он увидел, что в тулше с него удержали в счет пенсии сумму, которая не совпадает с той базой, с которой должны были эту сумму посчитать. Значит, он должен зайти в страховую компанию, взять ежегодный или там ежеквартальный отчет, а лучше несколько, проверить, насколько давно это все, вся эта проблема существует, а дальше обращаться либо к адвокату, который занимается трудовым правом, либо к бухгалтеру, который умеет считать зарплаты, проверять всю эту историю и немедленно обращаться к работодателю, требовать устранить вот эти вот нарушения, и если этого сделано не будет, тогда вплоть до того, что взвесить возможности уволиться, только уволиться правильно по причине в данном случае существенных ухудшений условий труда, вот что есть в процессе. Да, то есть недостаточно просто написать письмо и уйти.
1: Хорошо, а вот предположим, человек хочет продолжать здесь работать, но хочет исправить эту ситуацию. Есть вообще вот вероятность такая, что человек доходит до суда, но при этом работодателя в суде обязывают все вернуть то, что положено, начать делать отчисления, правильно?
4: Есть,
1: и работник остается работать? Такие случаи бывают?
4: Такие случаи бывают. Работника вообще никогда не обязывают увольняться, если он подает в суд на работодателя. Есть масса дел, когда работники работают у работодателя, подают в суд, продолжая работать и продолжая работать годами после того, как заканчивается это дело. Нет связи прямой между одним и другим. Вот, как правило, ну, как бы чаще ситуация такая, что после подачи в суд и после того, как работодатель платит работнику вот эти вот пенсионные задолженности, эти деньги, как правило, часто или чаще, наверное, выплачиваются работнику в виде живых денег, что называется. Особенно тогда, когда речь идет о долге, который тянется, формируется годами, когда работник, например, уже не работает у работодателя. Вот, но тут надо как бы смотреть.
1: Кстати, а вот в такой ситуации, вот предположим, человек должен был иметь право на пенсионное отчисление в течение года. Он понял, что работодатель не делает то, что положено, дошел до суда, суд признал правоту работника в такой ситуации, и вот в такой ситуации, куда вот эти деньги, которые работодатель не перечислил, уходят? Работнику
4: обычно,
1: на счет или
4: все? Обычно эти деньги работник получает от работодателя в виде денег себе на счет, и он их получает в виде компенсации за не вовремя перечисленная или не за, точнее сказать, компенсация за неперечисленную страховую компанию деньги, эта компенсация равняется сумме, которая должна была быть. Но, опять же, надо смотреть каждый раз. Дело в том, что бывают ситуации, когда помимо самого долга, то есть самих пенсионных и писуемных денег, которые должны были быть перечислены, иногда имеет смысл требовать еще и вот эту упущенную выгоду, да, то есть упущенную прибыль. То есть те деньги, которые заработали бы пенсионные деньги, будь они вовремя вложены. И вот это не всегда, конечно, имеет смысл требовать и с этим затеваться, потому что нужно получать заключение специалистов там определенных. Эти заключения стоят 1000 шекелей. Это дело превращает это дело в довольно сложную там историю, которая может длиться существенно дольше, чем обычно. Вот, но иногда ситуация оправдывает, когда пенсионные задолженности исчисляются там многими десятками тысяч, да, а то и больше. Вот, то это может оправдать как бы и вот такое.
1: Саш, а вот у меня вот такой вопрос, не совсем по тему, но в тему. Вот мы сейчас говорили о многих десятках тысяч, а если мы говорим о маленьких суммах, и когда, допустим, работник, ну, не видит смысла брать адвоката, может ли он подать в такой ситуации иск в суд не по трудовым спорам, а в суд по малым искам?
4: Нет, это исключительно подведомственность суда по трудовым делам. Другое дело, что в суде по трудовым делам есть такой вид процесса, который называется диюн магир. Это что-то вроде мелкого иска. Ну, это не совсем корректное сравнение, да, это разные процессы, там разное все. Вот, но это такой вид дел, который рассматривается в одно заседание. И эта категория дел ограничена суммой, я не помню сейчас сколько, там 30, по-моему, с лишним тысяч. Надо проверить, я не помню.
1: Ну, такой вот маленький вот дополнительный вопрос к этому. В такой ситуации вот мы работники, мы подаем в суд, а кто должен доказывать ущерб, или кто виноват, кто не виноват, или вот работник обязан предоставить все необходимые документы при подаче?
4: Работник, общее правило, что истец должен доказать свои требования, никто не отменял. Другое дело, что это касается всех дел вообще, в принципе. Другое дело, что в праве трудовом, наверное, большая часть бремени доказывания лежит на работодателе. Это не значит, что работник может заявить все, что угодно от стенки до стенки и ничем это не подтверждать, конечно, нет. Вот. Но, как правило, дела, которые связаны с пенсионными вот этими составляющими, с пенсионными деньгами, это дела бухгалтерские. То есть есть тулуши, есть там, я не знаю, отработанные часы, есть отчеты страховой компании, то есть все это, здесь все это можно посчитать просто путем всяких арифметических там сложений. Вот, и если работник там даже не может считать сам, обратиться к кому-то, ему посчитают, и он эти расчеты будет использовать, и он предоставит суду расчеты, тулуши, там, не знаю, все остальное, что есть в документах, то этого может хватить. Работодатель должен будет доказывать, что эти расчеты неверны, и что там условно деньги заплачены, или что работник не работал в то время, в которое он говорит. То есть бремя доказывания в делах трудовых, оно по большей части лежит на работодателе.
1: Саш, ну и в заключение давайте напомним нашим радиослушателям срок давности по таким требованиям. Через сколько после увольнения мы можем подать иск?
4: Общий срок исковой давности 7 лет. Его тоже никто не отменял, он существует. Но обычно тут затягивать не советуют. И в этих делах особенно учитывая то, что в какой-то момент работодатель может просто перестать существовать. Вот, и тогда не будет против кого подавать в суд раз. А если этот работодатель — это Хевра БАМ, то есть если какое-то юридическое лицо, то к тому времени, может быть, уже и оно и процесс ликвидации пройдет, и просто работник упустит как бы возможность получить хоть что-то от битого хлюми.
1: Саш, спасибо большое, что были сегодня с нами в эфире и объяснили людям, на что стоит обратить внимание при получении пенсионных отчислений от работодателя.
4: Пожалуйста.
1: Всего доброго. До свидания.
4: До свидания.
1: Штраф за парковку, старый долг за воду, Арнону или другие муниципальные платежи. Иногда люди внезапно узнают о задолженности спустя много лет, даже когда уже переехали из той квартиры, где когда-то жили. Возникает вопрос, разве у таких долгов нет срока давности? Именно об этом мы поговорим с адвокатом Инной Рогатник. Инна, добрый вечер и спасибо, что присоединились к нам.
5: Здравствуйте.
1: Инна, есть ли срок исковой давности по муниципальным долгам?
5: О, это хороший вопрос, но, как всегда, в любом вопросе, который связан с юриспруденцией, давайте делить по вопросам и отдельно. То есть, как говорят, мухи отдельно, котлеты отдельно.
1: И что же у нас будут мухи, а что котлеты?
5: Давайте скажем так, котлеты, наверное, у нас все-таки будет Арнона, а да. Мухи то, что поменьше. Поменьше, как правило, это штраф за парковку. Со штрафами за парковку мы говорим сейчас именно о муниципальных штрафах, а не о полицейских. То, что касается муниципальных штрафов, мы опять же делим на две части. Первая часть относится к тому, когда муниципалитет отправил человеку оповещение о том, что у него вообще есть штраф. Потому что если проходил пока, да, работник муниципалитета выписал штраф и положил этот штраф под стекло, мог пройти подросток или просто прохожий, и просто забрать этот штраф и смело подложить, допустим, под свое лобовое стекло, чтобы не получить тоже штраф. То есть такая ситуация не исключена, поэтому муниципалитет обязан отправить человеку штраф заказной почтой с уведомлением о получении. Этот штраф он должен отправить в течение года. Теперь доказать, что штраф был отправлен заказным письмом, это обязанность муниципалитета. То есть достаточно, чтобы муниципалитет предоставил подтверждение о том, что это письмо было отправлено. И оно считается как бы полученным в течение 15 дней. А вот если человек хочет оспорить тот факт, что он получил это письмо, допустим, кто-то подделал его подпись, или письмо потерялось где-то в пути, эта обязанность уже возлагается на самого так называемого должника. То есть, опять же, возвращаемся, да, повторением отсечения. Муниципалитет в течение года должен отправить требование оплатить штраф. Если муниципалитет забыл, проспал, прогулял и не отправил этот штраф в течение года, срок исковой давности истек. Если муниципалитет, допустим, отправил мне штраф, и я его получила, и я не отказываюсь, не опротестовываю тот факт, что я этот штраф получила, но в течение 3 лет муниципалитет не предпринимал никаких действий для того, чтобы взыскать этот долг, срок исковой давности истек. Опять же, что значит каких действий? Действий, допустим, он посылал мне письма о том, что у меня есть штраф. Он пытался арестовать мой счет, он пытался арестовать мою зарплату или сделать какой-либо другой вид ареста, да, или предпринять действия для взыскания долга. Каждое это действие обнуляет срок исковой давности. Это то, что касается долгов за парковку муниципалитету. Кстати, есть очень важная вещь в законе об исковой давности. У нас есть такой «Фока и Тешнут». И она говорит о том, что признание вины обнуляет срок исковой давности. Поэтому, если человек хочет оспорить какой-то долг, отталкиваясь на сроки исковой давности, нужно очень грамотно составлять свою, скажем так, просьбу или выражать свои мысли. Если мы с вами говорим о долгах по арноне или долгам за воду, хотя вот вода – это уже не муниципалитет, но принцип остается тот же. Тут, опять же, мы делим на две части. Во-первых, срок, с одной стороны, срок исковой давности – это 7 лет. Но 7 лет по отношению к чему? Тут к этому долгу относится как к любому другому долгу. Как деньги, которые кто-то у кого-то занял и не вернул, расписка, которая была выдана, или чек, который вернулся. Срок исковой давности обычно 7 лет. 7 лет относится исключительно или к подаче иска в суд, или к взысканию этого долга через ОЦАЛОПОЛ. Но у муниципалитетов и организаций, которые ответственны за воду в кране, да, Тагидеймайн на иврите, у них есть еще вторая опция «взыскивать долг». Так же, как штрафы, эти долги можно взыскивать на основании так называемой «пкудат мисим гвия». То есть, грубо говоря, это закон, который упрощает для госорганизаций взыскивать долги. И не нужно обращаться ни в ОЦАЛ, ни в суд. Достаточно, чтобы было некое доказательство долга, нажать на кнопочку «И счет арестован». И вот это вот действие по взысканию долга на основании «пкудат мисим гвия» там срок исковой давности в 7 лет на них не распространяется. То есть если они в течение 7 лет каждый раз пытались арестовать счет, пытались сделать какое-то взыскание долга, срок исковой давности обнуляется. Да, можно попытаться оспорить эти действия, но тут уже нужно идти в суд, и, как правило, обращение в суд требует обращения к адвокату. И если речь идет об обычном долге за арнону, как правило, игра не стоит свеч исключительно с финансовой точки зрения.
1: Вот, допустим, арестовали счет, да, а у нас есть долг, который мы совершенно уверены, что мы ничего не должны или еще по каким-либо причинам, неважно. В такой ситуации правильно ли перед тем, как идти в суд, оплатить этот долг, чтобы каким образом можно снять вот арест, если мы хотим все-таки апеллировать на этот долг или подавать возражение, или просто вот как в такой ситуации быть, как правильней?
5: Ну, во-первых, оплата долга всегда рассматривается как признание вины. Можно попытаться, я опять же не советую это делать, не проконсультировавшись с адвокатом, это чисто теория, не заменяет консультация адвоката. Можно попытаться оплатить этот долг, как говорят, тахат мыха, да, то есть под, скажем так, под сопротивлением, или как бы это не совсем, под давлением, но опять же это будет играть против того, кто оплачивает этот долг. Если человек намерен оспорить этот долг в суде, можно перед подачей просьбы, да, подать или вместе с просьбой подать срочную просьбу на временное снятие ареста со счета.
1: И куда подается такая просьба?
5: Такая просьба подается в суд. Речь идет, если речь идет о долге, именно если мы оспариваем долг за Арнону, то это рассматривает суд по административным делам. Кстати, если мы уже говорим о незаконном аресте счета, если человек сможет доказать, что счет был арестован незаконно, и выиграть суд, у него будет право подать иск против муниципалитета на основании «покой сурлашонара», если простым русским человеческим языком, на основании закон о клевете, да. То есть на основании закона о клевете, потому что арест счета незаконный, это своего рода нанесение ущерба хорошему вашему имени перед банком. Плюс арест счета отражается в кредитной истории, и это снижает кредитную историю. Поэтому если есть очень много решений суда, есть богатая судебная практика, которая основана именно на незаконных арестах счета муниципалитетами. Мы не будем сейчас говорить, какого города, они плюс-минус все одинаковые, но есть богатая судебная практика. Поэтому очень важно, когда человек переезжает, своевременно оповестить МВД о смене адреса. Кстати, сюрприз, у нас есть закон, который, он так и называется, «Фокщиную актовость». Да, нет никаких санкций, если мы переехали и не оповестили МВД о смене адреса, санкций нет, наказания нету. Но есть бонус. Если это сделать своевременно, насколько мне не изменяет память, по-моему, то ли в течение от месяца до трех нужно посмотреть в законе. Если в течение этого срока, то есть вы вовремя оповестили МВД о смене адреса, и если муниципалитет посылал штрафы на старый адрес, и вы признаете свой штраф, но вы можете легко оспорить проценты или потребовать снять проценты на основании этого закона. Поэтому то, что касается долгового права, нужно все делать изначально правильно, а самое главное вовремя.
1: Вот, вот, честно говоря, вот я сейчас просто вот перевариваю эту информацию, что вот получается в любой ситуации, что

0: потому что вот многие люди пугаются, что вот я сейчас подам в суд, и моя... Вот они вот, вот этот момент, то, что можно параллельно подать в суд просьбу о временном открытии счета, вот многие люди этого действительно не знают, вот этой процедуры, что при подаче в суд, поэтому, конечно же, если люди делают это без консультации адвоката, то да. И вот еще вопрос вот предыдущего нашего спикера. Я спрашивала и спрошу именно вас. Это, возможно, вот в такой ситуации это речь только об административных судах или можно подать в суд по малым искам? Если мы говорим, что не хотим, допустим, прибегать к услугам адвоката, потому что там сумма какая-то не очень большая, и просто хотим добиться, допустим, справедливости. Такое тоже часто бывает.
1: В определенных случаях, да, можно подать иск в суд по мелким искам, но, как правило, когда речь идет о каком-то моральном ущербе, а не о том, что человек именно оспаривает штраф. Mm-hmm. Потому что когда человек, к примеру, оспаривает штраф, тут требуется именно знание административного права. А вот если, допустим, вот, к примеру, да, вот шикарный будет пример, если только что помните, мы с вами говорили о том, что незаконный арест счета дает человеку право подать иск о клевете, mm-hmm. да, потому что была клевета. И вот иск о клевете...
0: Вот это уже по малому иску.
1: Это, да, можно рассмотреть как обращение в суд по мелким искам, потому что речь идет о неком моральном ущербе и нанесении ущерба своему хорошему имени, да, опять же, я перевожу сейчас дословно с иврита. А именно тот факт, когда требуется оспорить, и нужно знать законы, которые связаны с административным правом, особенно когда прошло 7 лет, прошел срок исковой давности, и муниципалитет не может открыть дело в УЦА-Лаполь, или не может подать иск в суд, но он продолжает взыскивать этот долг на основании куда-то несим гвия, суд по мелким искам – это не то поле, на котором этот иск должен рассматриваться.
0: Спасибо вам огромное за сегодняшний эфир и за эти объяснения. Как всегда, все на высоте. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо вам. Всего доброго.
0: Спасибо. С нами в эфире была Инна Рогатника, адвокат. Всего доброго.
2: Вы слушаете радиостанцию «Канрека». Здесь и сейчас Татьяна Берлин.
0: Вы прослушали дайджест программы «Особый случай». Программу подготовила продюсер Мириам Гилевич. У микрофона была Татьяна Берлин. Хорошего вам вечера.

Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Кан Река. В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

0: Добрый день, на волнах радиостанции Канрека, программа «Открытый микрофон». Я Олег Клодц, а сегодня на ваши вопросы ответит лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гошаиткис. Он на студии. Добрый день.
1: Здравствуйте.
0: Спасибо, что нас добрались. Телефоны в студии, телефоны прямого эфира 072-280-1003, 072-280-1003. Вопросы можно также оставлять на странице Канрека в Фейсбуке, комментариями к этому вот посту с портретом господина Иткиса. Есть у нас, я так понимаю, первый радиослушатель. Алло.
2: Да.
0: Да, пожалуйста.
2: Я могу говорить. Добрый день. Я возраст мой 78 лет, я еще не получаю, не выходил на пенсию. Поэтому в связи с этим у меня пару вопросов. Один. В случае выхода на пенсию влияет ли выплата ПИЦУИМ и Керин и Стальмут на последующий размер выплаты пенсии? И что нужно сделать, чтобы наследники получили деньги, накопленные в пенсионном фонде?
1: Ну, давайте начнем со второго вопроса о наследниках и Керин и Стальмут. Такая самая простая комбинация, то есть фонд повышения квалификации. После того, как вы закончите работать, работодатель, соответственно, перестанет вкладывать туда деньги. Но это не значит, что деньги нужно обязательно сразу же вытащить и потратить или перевести на банковский счет. Их можно оставлять в фонде, чтобы они там продолжали работать. Работать это в большинстве случаев приносить прибыль. Не всегда бывают убыль или убытки, понижения, но чаще всего есть прибыль. И эта прибыль, если у вас были не очень большие зарплаты, скажем, не превышали примерно 15 тысяч в месяц, то прибыль не будет для вас никогда облагаться налогом на прибыль. И в любой момент вы сможете этими деньгами сами воспользоваться. Целиком все снять или ту часть, ту сумму, которая вам понадобится. Бывают ситуации, я объясняю, наверное, и вам, и слушателям. Бывают ситуации, когда человек, остался фонд такой, Керин и Стальмут, фонд повышения квалификации, остался, и человек сам им воспользоваться при жизни не успел. В таком случае деньги выплачиваются его наследникам, но если он в самом фонде указал бенефициаров, мутавим записал, то они, эти бенефициары, имеют право на деньги, и даже не нужно им ожидать никакого там вступления в силу завещания или каких-то других документов. Они напрямую обращаются в управляющую компанию, говорят, вот человек оставил нам деньги, вот мы, вот свидетельство о смерти, и вам до 120 желаю, да, всем. Ну, вдруг чего? Значит, они могут эти деньги получить и, соответственно, не платить никаких налогов они. И если вы должны были какой-то небольшой налог заплатить, то они тоже его заплатят. Это Керин и Стальмут, и это просто. Теперь, основной ваш вопрос о вашей пенсионной программе, он гораздо сложнее, потому что нужно прежде всего знать, что у вас. У вас пенсионный фонд или у вас страховой полис, то, что в народе называется битуахминарий.
2: Нет, пенсионный фонд.
1: Пенсионный фонд, тогда следующий вопрос, ваше семейное положение. Если вы женаты, это одно, если нет, то это другое.
2: Я вдовец.
1: Если вы не используете деньги, которые накоплены в пенсионном фонде, то в случае вашей, не дай бог, преждевременной смерти, до того, как вы воспользовались своими деньгами, часть тагмулим, то есть, собственно, ваши с работодателем пенсионные накопления, получают наследники или бенефициары, о бенефициарах я подробно рассказывал в предыдущем ответе. С ПИЦУИМ ситуация несколько сложнее, опять же, если вы не успели ими воспользоваться, и у вас жены нету иждивенцев, шейрим, то также получат эти деньги наследники, но тут процедура несколько сложнее, им нужно будет получить документы от работодателя, потом обратиться в суд по трудовым вопросам, чтобы подтвердить, что они имеют право на эти деньги. Это в том случае, если вы не успеете, не дай бог, воспользоваться вашими деньгами. Если вы оформите пенсию, закончив работать, то при оформлении пенсии вас спросят, хотите ли вы пенсию получать только для себя, оформить на себя только или застраховать, чтобы в случае вашего раннего ухода кто-то еще что-то получил. Этот вопрос подробно мы обсуждаем на консультациях. То есть мы сейчас подробно его рассматривать не будем.
2: Понятно.
1: Ответил на ваши вопросы?
0: Спасибо. Спасибо за звонок. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: Гоша, вы на мою загадку ответили насчет хасидизма?
1: Еще нет, я пока... на мои загадки что-то народ перестал в последнее время отвечать, поэтому я позволил себе еще сказать. Если вы хотите уже раскрыть ответ, то можно это сделать, но можем оставить это на следующий раз.
3: Оставим. Так, мне первое...
1: А вы на мои ответили?
3: Ой, тяжелый у вас.
1: Понятно. Но сегодня будет... Нет, сегодня не будет. В следующий раз будет новое.
3: Хорошо. Угу. Такой вопрос. Как я могу отказаться от битулах Мена Алима, имея Керен Пенсия? В одной компании делают отчисления 50% Керен Пенсии, 50% битулах Мена Алима. Но там огромная сумма идет Махалот Кашот 1500. Да, да. Вот как я могу это?
1: Во-первых, вы можете, если у вас в страховом полисе есть какое-то покрытие страховое, которое не... То есть раньше, в стародавние времена, в 90-е годы, в начале 2000-х, действительно можно было в полис впихнуть любую страховку, туда впихивали там ТУНОТ, чего только нет. И в том числе вот этот тот самый Махалот Кашот, с которым проблема, что он очень дорогой изначально и с каждым годом дорожает, и иногда, или не там, раз в 5 лет дорожает, иногда может съедать все отчисления с какого-то возраста. Если вы не хотите продолжать его платить, то вы можете попросить через агента или напрямую страховую компанию, чтобы у вас эту страховку Гилуй Махалот Кашот из полиса убрали. Это первый вариант. Если никак не получается, то вы можете перенастроить, чтобы ваши отчисления шли в пенсионный фонд, а страховой полис заморозить. Так, но это не совет. Вы как бы спрашиваете, можно? Можно. Правильно ли это будет для вас конкретно, это уже вопрос персональный.
3: А если я убираю, и в страховом случае мне Керен Пенсия будет платить у Вдат Кошерова, да?
1: В Данкошерову, да, и Гилуй Махалот Кашот – это две разные страховки.
3: Ай, даже так?
1: Конечно, это они... Может быть такое стечение обстоятельств, что у человека какая-то болезнь из списка, и из-за этой болезни он не может работать. И тогда у него, если застраховано и то, и другое, то он отдельно получит выплату по страховке за обнаружение болезни, и отдельно будет рассматриваться вопрос о потере трудоспособности. Это две разные страховки.
3: Ага, две разные. Ну, а как это? Можно все-таки попросить компанию перевести все в Керен Пенсию?
1: Попросить?
3: И открыть?
1: Попросить можно. Правильно ли это будет для вас? Это какой уже другой вопрос.
3: Какой минус?
1: Может быть, в полисе страховка потери трудоспособности лучше, чем то, что есть в пенсионном фонде. И тогда нужно, может быть, в пенсионном фонде для молодых людей эти вопросы, эта проблема решается с помощью приобретения дополнительного полиса Метрия Битухит, а в более, скажем так, продвинутом возрасте такую страховку купить будет и дорого, и, может быть, уже невозможно из-за проблем со здоровьем. То есть нужно... аккуратно, не делать резких движений. Прежде чем вы что-то куда-то переводите, откуда-то из одного места переходите в другое, посоветоваться со специалистом, может быть, даже с двумя.
3: А попросить убрать эту сумму, уменьшить, это возможно?
1: Попросить, если у вас в полисе битулах Мена Алим дополнительная страховка на случай обнаружения одной болезни из списка, эту страховку можно убрать. Это делается через агента или напрямую вы можете обратиться в страховую компанию. Нужно понимать, что как только вы перестаете страховку платить, все, что вы платили, весь страховой стаж, все как бы обнуляется. То есть вот сегодня вы застрахованы, а завтра нет. Почему я говорю, что нужно очень аккуратно? Ну, у каждого человека разные ситуации, но когда вот мы такое встречаем, мы говорим, спрашиваем о состоянии здоровья, может быть, предстоят какие-то медицинские проверки в ближайшее время, и пока их не завершили, не спешите отменять страховки. Убедитесь сначала, что все действительно, что со здоровьем все в порядке, и нету чего-то уже сейчас, что, может быть, действительно, вам будут положены страховые выплаты, вы отмените страховку и потом будете жалеть. То есть бывает, да, что страховка дорогая съедает накопление. Проверьте все за и против, не только денежную сторону.
3: Гоша, еще вопрос можно?
1: Да, давай.
3: Вправе работодателю определять процент отчислений в Кирен-Ишталмуд. Да. Не 7,5, а, например, 5%.
1: 5 или 2,5, да, конечно. Если у вас не... если Кирен-Ишталмуд вам открыл работодатель по собственной воле, да, или по вашему какому-то договору, а не по... скажем, расширительному указу, Цавархава, или какому-то коллективному соглашению. То есть это если его инициатива, он вас, так сказать, сделал вам такое вот улучшение условий труда и открыл вам фонд. Он может вкладывать, что вы 2,5, и он 2,5, или вы 2,5, и он 5. Да, это можно.
3: Это можно, да. Это вправе его, да?
1: Да.
3: Все, спасибо, Гоша.
1: Да, спасибо вам. Продолжайте слушать, отгадывать загадки и загадывать. Это очень было приятно это увидеть, что не только я загадки.
3: Да. Пришла моя очередь.
0: Спасибо за звонок. Шалом. Спасибо, всего доброго. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
4: Алло, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
4: Алло, вы меня слышите?
0: Да.
4: И у меня такой вопрос. И вот если я буду получать CUD, знаете, такая из программ в Купат-Халиме? Угу. Она облагается налогом, или же это нас сообщает Битрухлюми или Масахнасу?
1: Ну, во-первых, это не имеет прямого отношения к пенсионным вопросам. Это
4: Если я получаю пенсию,
1: CUD это страховка, и выплаты по ней для вас, если вы получаете, для вас налогами не облагаются.
4: Ну, надо сообщать Масахнасу или не надо?
1: Нет.
4: Нет. А в Битухлюми,
1: насколько я знаю, тоже не... Ну, смотря что... А что вы из Битухлюми получаете?
4: Я получаю обычные плюсы... Это,
1: ну, если вы получаете... Ашламат-Ахнаса тоже, насколько я знаю... Честно скажу, впервые сталкиваюсь с таким вопросом. Просто даже не задумывался, но мой, как сказать, здравый смысл подсказывает мне, что выплаты по страховке не должны влиять. То есть это страховка. Вы платили страховку. Страховка была не чтобы получить одноразовую выплату, а чтобы получать выплаты помесячные, если вы окажетесь в такой вот ситуации. Вы в ней оказались, и вам страховая компания или страховой полис выплачивает какие-то ежемесячные компенсацию. Я думаю, что нет, что на Ашламат-Ахнаса эти выплаты тоже не должны влиять. Но, вы знаете, я после эфира проверю, может быть, вы задайте этот вопрос в Фейсбуке, в группе Канрека, и тогда я смогу письменно вам ответить, и это будет у меня перед глазами висеть, и потом проверю и отвечу. Потому что действительно интересный вопрос. Это бывают вот такие какие-то выплаты, которые могут конфликтовать с другими. По-моему, тут не должно быть. Не должно быть конфликта, потому что это как бы это разные, назовем это так, разные ситуации, разные страховые случаи. Ашламат-Ахнаса вы получаете, потому что у вас низкий доход. По выплату по Битух CUD вы получаете, потому что вы находитесь в этом состоянии. Это две разных, два разных страховых случая. Может ли... Но я все равно хочу проверить. Мне кажется, что нет. Уточню или в следующей передаче расскажу, если вы напомните. А еще лучше, если вы напишете в Фейсбуке, и тогда я дам там письменный ответ. Спасибо вам за ваш вопрос. И будьте здоровы.
0: Спасибо за звонок. 11:20 в Израиле. Напоминаем, что у нас сегодня в гостях лицензированный специалист по пенсионным отчислениям и накоплениям Георгий Гоша Иткис. телефон прямого консультант. Эфира. Я и пенсионный добавлять. Консультант еще, ну, разумеется. Вот тоже мне напишите, я добавлю потом в письменном виде. Телефон прямого эфира 072-280-1003, 072-280-1003. Можно также здесь на странице Канрека в Фейсбуке свои вопросы писать. Пока у нас нет радиослушателей, может быть, вы хотите что-то добавить на тему того, на которую вы сейчас беседовали, на какие-то другие.
1: Я подготовил рояль в кустах, у меня, конечно, всегда с ВК ТВ. Мы несколько раз обсуждали тему инвестиционных портфелей в наших пенсионных накоплениях. Это животрепещущий такой вопрос, что с этим делать, как поступить правильно. Но чаще всего люди интересуются инвестициями в период накопления. То есть вот каждый месяц человек или сам, или вместе с работодателем откладывает деньги в пенсионную программу, в околопенсионные, там, Кернштальмут, Гемельяшка. И люди уже поняли, что чем больше денег будет на финише, тем лучше, тем больше будет пенсия, или тем больше будет накопленная сумма, и можно будет ее как-нибудь там потратить. И для этого есть несколько моментов, на которые надо обращать внимание. Это и комиссионные за управление, то есть чем ниже, тем лучше, и, собственно, результаты инвестиций. То есть чем больше инвестиционный портфель заработает, тем больше в итоге будет денег, тем больше будет пенсия. Почему-то почти никто не интересуется вопросом, а что же происходит с деньгами дальше. Вот мужчине исполнилось, скажем, 67 лет, он выходит на пенсию, начальство его благодарит, там, ему дают почетную грамоту, именные часы, цветы, и он выходит, дверь предприятия закрывается за ним, и все, следующий день он пенсионер. И он вышел с какой-то накопленной суммой денег в своем пенсионном портфеле, а со следующего месяца он уже должен жить на пенсию. И осознание того, что пенсия – это тоже на самом деле инвестиция, что пенсионная компания, страховая компания или пенсионный фонд не кладут деньги в холодильник или в сундук, из которого они потом будут каждый месяц доставать какую-то порцию, а на самом деле они тоже продолжают деньги пенсионеров инвестировать. Вот это осознание постепенно к людям приходит, но, видимо, еще возьмет какое-то время. Тут я хотел рассказать, во-первых, о том, что в 2016 году, когда была запущена реформа пенсионных инвестиционных портфелей в пенсии, когда приняли так называемую чилийскую модель или возрастную модель, поделили всех вкладчиков на группы до 50, от 50 до 60.
0: Чилийская модель звучит немного угрожающе.
1: Да, мы тогда шутили, что это вот в Чили, потому что это как Пиночет. Вот он говорил, вот будете делать, как я вам сказал. Ну, нет, на самом деле в Чили она была опробована. Кстати, Пиночет не Пиночет, но экономически во время его правления там достигли определенных успехов. И эта модель тоже, можно сказать, себя оправдывает. Так, назовем ее возрастную. На иврите Чили никто сейчас не вспоминает. Называют модель Тлуйгиль или Мутамгиль, да, по возрасту. Так вот, тогда же был сделан вывод. Многие специалисты с ним еще тогда не соглашались, что и пенсионеров тоже нужно перевести в определенную низкую группу риска в том, что касается инвестиций. И всех, начиная с 2016 года, перевели на такую низкорисковую возрастную модель. А сегодня многие пенсионные компании предлагают пенсионерам альтернативу. Если вы оформляете пенсию сегодня, обратите внимание, что во многих компаниях, во многих пенсионных фондах спрашивают, как вы хотите, чтобы компания инвестировала ваши деньги, когда вы будете получать пенсию. А это может быть до 120, после 67 или там после 65 очень много времени. Да, 40 лет с хвостиком. Это очень долгий период. И решить можно только сейчас, и потом нельзя это изменить. То есть компания, как она вложит ваши деньги, так она их будет вкладывать оставшиеся ваши 20, 30, 40 лет. Обратите внимание, что многие компании предлагают альтернативный вариант инвестиций с повышенным риском. То есть, грубо говоря, чтобы, проще выражаясь, чтобы было больше акций. Если мы посмотрим, оглянемся назад, последние 100 лет, после когда началась Великая депрессия в Америке, которая закончилась только вместе с Второй мировой войной, то есть уже 40-е, ближе к концу 40-х, началу 50-х, можем сказать, что с тех пор акции в основном растут. Не всегда, понятно, что бывают понижения, это цикличность экономики и так далее, но если мы смотрим от той точки до сегодня, рост устойчивый достаточно для того, чтобы пенсии не понижались, чтобы инфляция не съедала нашу пенсию. Поэтому прежде чем оформлять пенсию, прежде чем принимать решение, обязательно проконсультируйтесь с лицензированным специалистом и задайте ему этот вопрос. Потому что некоторые фонды такой альтернативы не предлагают. Мы встречаем сейчас людей, которые этим интересуются, которые уже понимают, что пенсия – это инвестиция, причем не только до выхода на пенсию, но и после.
0: Хорошо. Интересная историческая аллюзия. Надо будет об этом подумать как-нибудь на досуге. У нас есть радиослушатель, пожалуйста. Кто с нами? Алло.
5: Алло.
0: Да, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: У меня такой вопрос. Мой муж отработал где-то на 15 лет, вышел на пенсию, получил, в общем, все, что ему положено, и оформил пенсию небольшую от работодателя. Через полгода после окончания работы он начал работать у другого работодателя, но уже получая пенсию. Он, значит, компания, в которой он стал работать, первые где-то полгода ему что-то делала какие-то пенсионные отчисления, а потом перестала. В общем. Ну, и так он отработал в этой компании тоже где-то лет 15, и теперь он хочет перейти на пенсию. Так вот, они ему не делали пенсионных отчислений. Скажите, положено ли ему за время, что он работал, пенсию
1: ему? Сколько ему было лет, когда он начал работать во второй компании?
5: 65.
1: То есть это было... А в каком году это было? Потому что... Сколько лет назад, еще раз?
5: Это было... В общем, это было около 20 лет назад.
1: Это такая немножко пограничная ситуация, потому что, казалось бы, напрашивается ответ, что 65 до 67, значит, он до пенсионного возраста, и значит, ему все положено. Но ведь 20 лет примерно назад, чуть больше, мужчинам подняли пенсионный возраст с 65 до 67, и это происходило постепенно. То есть тут надо, сейчас не будем в эфире, вы сами проверьте, он когда начал вторую работу, он уже, это было уже после пенсионного его возраста, если после...
5: 66 лет с чем-то, с половиной.
1: Вот сколько?
5: Так. 66 с половиной.
1: Нет. Когда, в каком возрасте он начал, он получил право на пособие с Битуохлюми?
5: 65 лет.
1: 65. То есть он начал там работать уже после.
5: Он начал работать после 65 лет.
1: Окей. Кроме того, тогда еще, то есть 20 лет назад еще не вступил в силу закон об обязательном пенсионном страховании. Ему еще только... он в 2008 году начался, то есть еще меньше лет. Может быть, что они... и он сейчас сам уволился или его уволили?
5: Он еще не уволился, собирается уволиться сам.
1: Собирается уволиться сам,
5: да.
1: Может быть, что ему не будет положена компенсация за увольнение. Вот по всем параметрам, которые вы описали, я вам рекомендую, вам во множественном числе, вам с мужем, перед тем, как он подаст заявление об увольнении, проконсультироваться с адвокатом, который занимается трудовыми вопросами, потому что здесь ситуация пограничная.
5: Понятно. Хорошо, то спасибо. Есть,
1: все намешано. И то, что он начал работать после достижения возраста, и то, что закон вступил в силу после. И он уже начал пенсию получать. То есть по, как бы по косвенным признакам ему, если он сам увольняется, компенсации не положено, и также не было положено пенсионных отчислений. То есть, вот если, если бы, например, он, это было, он ушел в 65, но, скажем, ему был, в ситуации, когда ему в 67 только положено, то тогда это было бы другое. А он и пенсию начал получать, и уже после. То есть проконсультируйтесь с адвокатом, специалистом в трудовом праве.
5: Спасибо. Заодно у меня вопрос обо мне. Значит, я получаю пенсию, мне 80 лет, и недавно я стала работать метапеллет. То есть у родственницы стала работать как метапеллет, оформилась через Хевру. Значит, мне стали делать пенсионное отчисление, какая-то там Хеврада была ее название, прислала мне документы. Mm-hmm. В общем, они мне вычитывают из моей зарплаты пенсионное отчисление. Mm-hmm. Это все нормально? Да. Если я уволюсь, я получу пицуим, да?
1: Вы получите, у вас, если я не ошибаюсь, в этой сфере, то есть в сфере ухода, пенсионные отчисления идут... Отчисления на пицуим полные 8.33, то есть 1/12 зарплаты. Соответственно, накапливается полная сумма, и когда вы закончите работать, в вашей ситуации неважно, вы сами уйдете или они... Ну, там бывает, что подопечный переходит в мир иной, и поэтому работа прекращается, если вы не хотите к другому идти. То есть в такой ситуации то, что накоплено в пенсионном фонде, пицуим, вы сможете получить с помощью формы 161, а тагмулим, ну, нужно будет освобождать от подоходного налога, и все деньги, и пицуим, и тагмулим можно присоединить к пенсии вашей основной, если вы ее получаете из пенсионного фонда. Керен пенсия из нового пенсионного фонда, керен пенсия Хадаша. Если у вас пенсия из Битух Миналим или из старого фонда, то тогда нужно отдельно будет обратиться в налоговую, просить, чтобы в связи с возрастом и с невозможностью присоединить накопленные и тагмулим, чтобы их также освободили от налога.
5: Угу. Хорошо, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам за ваши интересные вопросы. Шаббат шалом.
5: Большое.
1: И удачи.
0: Спасибо. Напоминаем, телефон прямого эфира 072-280-1003, 072-280-1003. Вопросы свои вы также можете оставлять в комментариях здесь к посту на странице социальной сети Facebook. Есть у нас еще один радиослушатель, пожалуйста, кто с нами?
6: Алло. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, пожалуйста.
6: Я бы хотел узнать, я вышел на пенсию 2 года назад, но продолжаю работать. И когда оформляли пенсию, задействовали мой пицуим.
1: Угу. Вот. Так вы вышли на пенсию или вы оформили пенсию?
6: Нет, я оформил, и я продолжаю работать.
1: Ну, то есть вы никуда не выходили, остались у того же станка?
6: Да. Я остался у того же. Угу. Пицуим задействовали по 6.33, по-моему, да, процента?
1: Наверное, 6%.
6: Ну, или 6, ну, не важно. Uh-huh. У меня вопрос такой. Вот, допустим, я закончу работать. Uh-huh. И мне пицуим заплатят по какому проценту?
1: Ну, сейчас. То, что вы... Та часть пицуим, которая ушла уже в пенсию, которую вы уже получаете...
6: Так.
1: Живыми деньгами вы получить не сможете. С пенсией назад дороги нет, и фарш невозможно провернуть назад. То, что вам не заплатили, или то, что продолжили отчислять, или то, что должны заплатить, это вы сможете получить. Или там в некоторых случаях присоединить к пенсии.
6: А пицуим, который уже вот после того, как, ну, как бы новый пицуим, сколько накопления мои новые... Это я могу получить, да, и по проценту 8.
1: Проценты, о процентах сейчас не будем, потому что это чуть-чуть сложнее, чем вот то, как вы это представляете. Если вам отчисляют 6, отчисляли и продолжили отчислять 6, то вопрос, куда, отчисляют ли куда-то оставшиеся 2.33, или вам их доплатят. Поэтому тут нужно смотреть, как у вас это будет, да? Но... То, что вы уже использовали, то, что уже вы получаете. Вы два года уже это получаете, эти деньги, и до 120 будете их получать. Вы уже не сможете обратно из пенсии превратить в деньги. Нет возможности их капитализировать.
6: У меня вопрос. Я просто хотел узнать. Мне ретроактивно... Я где-то слышал, я извиняюсь, конечно. Что могут ретроактивно заплатить за те годы тоже по... эти вот 2-33%, как бы.
1: Ретроактивно за какой период?
6: За весь период, то, что я... в пенсионном фонде.
1: Если вам работодатель отчислял только 6 все это время,
6: 6, да.
1: Но при этом у вас не было 14 параграфа, то тогда его отчисление 6 с учетом прибыли, которые эти деньги нагуляли, вполне может быть, что они перекроют 8.33. А если у вас был 14 параграф, то они должны будут 2.33 вам доплачивать. То есть я не случайно вам сказал, что этот вопрос, он чуть сложнее, чем вы вот его сейчас представляете. Поэтому конкретно вашу ситуацию нужно будет проверять. Должны вам что-то, не должны. Может быть, да, может быть, нет. Зависит от того, какой у вас договор, если у вас личный, если у вас коллективный, если есть отраслевой какой-то. Когда, если есть отраслевой, то когда он начался? Этот вопрос проверяют, можно проверить это заранее, можно уже ближе к окончанию работы. Работодатели иногда готовятся к этому, то есть они проверяют свою задолженность, работодатель может проверить свою задолженность и сразу вам какую-то сумму денег выплатить. Вы также вправе проверить, как он там что посчитал, может нанять своего эксперта, если вам кажется, что вам чего-то не доплатили. Такое бывает, бывает нередко.
6: Хорошо, спасибо большое.
1: Удачи, спасибо за интересные вопросы. Извините, что не сразу вас понял, но я надеюсь, что вы поняли меня.
6: Это моя вина, не смог объяснить, донести правильно.
1: Шаббат шалом.
0: Спасибо. Шаббат шалом. Спасибо за звонок. Мы ждем пока следующих радиослушателей. Телефон в студии, как я уже говорил, 072-280-1003, 072-280-1003. Гоша, можно продолжим?
1: Об инвестициях.
0: Об инвестициях, да. Всегда приятно слушать что-то о том, что, в общем, подрастает только, да, то есть со времен депрессии.
1: Да, со времен депрессии.
0: Ну, бывают, наверное, какие-то фрагменты, главное в этот момент все не вытащить в панике.
1: Бывают периоды, когда деньги понижаются, когда биржи, как говорят, биржа упала, все пропало. Да, это действительно очень серьезный вопрос, потому что в 2008 году, когда был кризис, начался в Америке с ипотечным сабпрайм, да, который захватил потом весь мир. В Израиле он не так сильно ощущался, но тоже был. И в этот вот момент, то есть первая половина 2008 года, все поползло вниз, особенно инвестиции. Те люди, которые в 2007 году видели, как акции замечательно растут, все бросились, значит, переводить, не все, но многие, переводить туда свои инвестиции. Тогда новые пенсионные компании вошли на рынок. Была такая очень популярная компания, вряд ли кто ее помнит, кроме тех, кто там работал и, может быть, от них немного, в кавычках, пострадал. Была компания «Призма», которая вложила, очень сильно вложила, значит, в разные акции и в финансовые инструменты. И в 2008 году в начале все там у них посыпалось, но люди тогда были еще не подкованные, и поэтому многие побежали спасать свои деньги. Спасать деньги – это в лучшем случае переводить их на более, так сказать, солидные инвестиции, а в худшем – просто их забирать. Потеряли, потом как бы проиграли. Еще раз, проиграли дважды, то есть не получили рост бирж, который начался во второй половине 2008 года. И к концу 2008 года почти все компании в Израиле уже вернулись к той точке, с которой начали понижение в начале 2008 года. То есть то, что вы сейчас, Олег, сказали, не спешить, не торопиться, не спасать свои деньги, не пытаться угадать, когда все пойдет обратно наверх, ни за что не угадаете. То есть если вы не оракул или не очень везучий человек, то, скорее всего, проиграете два. Вот, кстати,
0: Искусственный интеллект нам в помощь?
1: Нет. Думаю, что нет, его глючит сильнее всех в этих вопросах. Он может дать какие-то подсказки, может быть, что-то проанализировать, но принимать решения на основе того, что выдает искусственный интеллект, я бы не стал. По-моему, надежнее палец как бы послюнявить и выставить в окно, больше шанс, да, там 50/50.
0: Хорошо. Паузу сделаем на этом. Вернемся к нам, радиослушатели звонят. Пожалуйста, кто на линии?
5: Я, наверное, на линии.
0: Да, да? Пожалуйста. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Добрый день. Гоша, вы сегодня подняли очень интересный вопрос. Инвестиции уже, когда пенсия оформлена, и куда наши деньги идут? Кому это надо говорить? Вот, например, я сейчас в процессе оформления. У меня одна часть пенсии уже оформлена, и сейчас я оформляю последнюю. Я уже не работаю, оформляю последнюю часть пенсии. Кому я должна это сказать?
1: Если ваша часть, которую вы оформляете в страховой компании, то, да, скорее всего, у вас выбора нет. В большинстве страховых компаний они сначала начали добавлять варианты, потом увидели, что особым спросом это не пользуется, и все это дело сократили, оставили, почти все оставили только один вариант. Стандартный, один вариант. То есть там, да, угу. Стандартный, очень... можно его даже условно назвать холодильником, там низкий процент акций, и поэтому инфляция может как бы перегнать возможный рост пенсии. Если вы в пенсионном фонде, в новом пенсионном фонде, Керн Пенсия Хадаша, то в большинстве пенсионных фондов есть, когда вы оформляете пенсию, есть выбор. Вот обратите внимание, тут тоже зависит от фонда. Есть фонды, в которых выбора нет, есть фонды, в которых он есть, и он обязателен. То есть если вы не отметите, какой вы вариант хотите, то вам вернут эту просьбу и скажут: отметь, без этого мы просьбу не принимаем. И есть фонды, в которых выбор есть, но есть вариант по умолчанию. Тоже нужно внимательно смотреть, потому что по умолчанию, скорее всего, это будет с пониженным уровнем акций, то есть с низким риском, то есть смотри пункт первый. Да. Все мои слова и то, что я объяснял, и то, что я вам говорю сейчас, это ни в коем случае не является консультацией или рекомендацией. Вы обязательно должны задать эти вопросы тому специалисту, с помощью которого вы оформляете пенсию, и, возможно, еще одному, то есть получить second opinion, да, как это называется, второе мнение, альтернативное мнение. Да. И сделать свои выводы, принять решение. Потому что потом поменять нельзя. Когда вы этот поезд запустили, он все, он поехал. Понятно, уже да. Со всеми остановками. Конечная там где-то в конце будет. Но все это время он будет ехать, эти деньги ваши будут инвестированы. Инвестиции эти долгосрочные. Пенсионные фонды, я повторю, они не кладут деньги в холодильник или в погреб. Они их инвестируют. Инвестируют в акции, в облигации, в какие-то долгосрочные проекты, строят дороги, каньон, торговые центры, дома престарелых и так далее. То есть вкладывают деньги. Понятно, так, чтобы да. Они много лет приносили стабильную прибыль. Поэтому вы не можете сказать: через полгода я передумала, я хочу, чтобы у меня больше акций было. Они скажут: мы на твои деньги уже что-то купили. Уже купили часть в шестой трассе, часть в американском там каком-то офисном здании в Нью-Йорке, часть в домах престарелых в Великобритании. Все, уже мы не можем их обратно вытаскивать, это долгосрочная инвестиция. Поэтому это решение вы принимаете сейчас, и важно, чтобы это решение было осознанным.
5: Да, но как жалко, вы единственный, который обратил на это внимание нас, слушателей, потому что... Вообще как-то никто не...
0: Хорошо же, обратил, вот теперь...
1: Да, с утра, перед тем, как мы ехали сюда на радио, мы с женой обсуждали, о чем я буду говорить, и я вспомнил, как, когда я только начал работать с пенсионерами, я работал в одном из пенсионных фондов, и я прочитал в его уставе, кто уставы пенсионных фондов читает? Ну, только такие вот люди, которым делать нечего. Я прочитал, специалисты, я прочитал в уставе, что... Есть у них возможность инвестировать деньги кошерно. То есть вот людям, которым это важно, есть такая возможность. И у меня как раз пришел ко мне клиент, я увидел, что этот вопрос его может его заинтересовать. Я ему сказал, ты знаешь, тут у нас есть такая возможность. Он обрадовался, сказал, замечательно. И тут я выяснил, что в уставе-то оно есть, но нигде больше это не упомянуто, ни в каких, вот вы спрашиваете, в бланках, там что выбрать. Там этого не было. Поэтому я написал письмо сопроводительное тем, кто оформлял пенсию. Меня ругали разными словами, потому что до меня никто этого не делал. И в итоге конкретно этому человеку Саманкали, то есть зам гендиректора фонда, написала личное письмо о том, что его деньги будут инвестированы кошерно. То есть он свое получил. Видимо, после этого случая они уже в бланк, то есть офис, добавили эту опцию. Потому что оказалось, что кому-то это действительно нужно. А сегодня почти во всех пенсионных фондах такая опция есть. Кстати, не во всех. Ну, если вас так конкретно кошерная опция не интересует, то, может, не важно. Но есть люди, которых она интересует. И из-за того, что нету этой опции, они готовы перейти из пенсионного фонда одного в другой. И то же самое касается инвестиций с повышенным риском. Те фонды, которые не добавляют это себе, может быть, они какого-то клиента потерять рискуют, потому что он захочет перейти вот именно в такой, где будет его деньги более активно, более агрессивно инвестироваться. Проверяйте, читайте документы, проверяйте все, что вы подписываете, прежде чем подписать, потому что назад дороги нет.
0: Спасибо за звонок. Спасибо. Вы знаете, давайте к следующему уже слушателю перейдем. Спасибо вам большое. Кто у нас на линии сейчас?
7: Алло.
0: Да, пожалуйста.
7: Добрый день. Меня зовут Вячеслав. Я уже 5-й год получаю пенсию из Кляль. А в Фениксе у меня лежит порядка 15 тысяч тагмулим. Я когда в Кляль позвонил, говорю, если я это переведу, вот, сколько я буду получать? Они мне говорят, ты сначала переведи, потом мы тебе только можем сказать. И вот тут мне непонятно, если я переведу, значит, вот эта пенсия, она рассчитывается, я так понимаю, на срок дожития 20 лет. Так, нет?
1: Ну, совсем не так. А где что вы получаете, это Клаль, это пенсионный фонд или страховая компания Клаль? Вот начать нужно с этого, потому что если вы получаете основную пенсию страховой компании, то туда перевести ничего нельзя. Если получаете из пенсионного фонда, то можно.
7: И пенсионный фонд, раз они мне сказали, что я могу перевести.
1: Значит, вам нужно обратиться туда, куда вы хотите перевести. То есть та касса, которую вам платят, она должна принять деньги из другой кассы, они должны перевести и посчитать вам дополнительную пенсию.
7: Вот я хотел узнать, каким образом, если я добавлю, как они будут рассчитывать, на какой срок, на сколько лет
1: это... Если это пенсионный фонд, то там есть варианты, которые вы выбираете, один из них, там есть 3 параметра.
7: То есть по новой все надо будет выбирать?
1: Не все, а только для этой суммы. Дополнительно.
7: Именно для этой дополнительной суммы надо будет что-то выбирать.
1: Да, то, что вам уже платят, останется как было. То есть ваша...
7: не изменится.
1: Конечно.
7: Понятно.
1: Эта новая сумма вольется в пенсионный фонд, потом она перейдет в пенсию, она добавится к вашему пенсионному тлушу, у вас будет еще одна строчка.
7: То есть будет как будто две пенсии. Из одного
1: источника, да, потому что две пенсии, то есть еще из другой компании 15 тысяч вам никто не будет платить такую небольшую пенсию.
7: А, понятно, то есть Феникс этим заниматься не будет.
1: Нет.
7: Ясно.
1: Хорошо, скорее спасибо. Всего. Ну, то есть они могут, но это такое немножко экстрим. То есть они с вас будут брать штрафные комиссионные за маленькую пенсию. Это абсолютно бессмысленно.
7: Понятно. Надо переводить, и я и с ними уже разговаривать.
1: И разговаривать с той компанией, которая платит пенсии. Да.
7: Об условиях. Спасибо.
1: Удачи, Шаббат шалом.
0: Спасибо. Следующий радиослушатель, пожалуйста.
8: Скажите, пожалуйста... Алло, вы меня
1: здравствуйте.
8: Слышите?
1: Да,
0: здравствуйте.
8: Что такое ткуфат, ташлюми, кицва, муфтахат? Здесь можно выбрать лакобыль кицва или ткуфа, муфтахат, 60 ходашим, 120 ходашим, 180, 240 или ткуфа.
1: Речь идет о выборе, который предоставляет новый пенсионный фонд «Керен пенсия ходаша». Это гарантированные выплаты. Гарантированные выплаты не для вас, потому что для вас как для пенсионера, выплаты пожизненные до 120 ваших, то есть пенсионный фонд никогда не может вам сказать, твои деньги закончились, дальше мы платить не будем, дальше как-нибудь сама разбирайся, да, вам выплаты пожизненные. Гарантированные выплаты, речь идет о том, что после вас, после ваших 120. Если вы страхуете свою пенсию на, скажем, 180 месяцев, то есть на 15 лет, это означает, что кто-то еще может вашу пенсию получать, пока не закончатся эти 15 лет полностью. Теперь, если тут в пенсионном фонде один из первых опросов – это ваше семейное положение. Если хотите, скажите, если не хотите, то
8: но
1: я расскажу вариант.
8: Сын. У меня есть сын, и я бы хотела, чтобы сын получал муж, после
1: муж,
8: моего ухода.
1: Муж есть или бензуг, нет. Или бадзуг?
8: Нет.
1: То есть есть только сын. Сын не будет получать вашу пенсию. Если вы ее застрахуете, то ему выплатят остаток застрахованных пенсий одним платежом, и для него эта выплата будет налогооблагаемой.
8: То есть что надо мне выбрать? Лилет,
1: что
8: куфат,
1: надо, это вы уже решаете. Если вы решаете выбрать лилет, куфат, автоха, это значит, что пенсия будет только вам и после вас больше никому. Мы иногда такой вариант в шутку называем «после меня хоть потоп».
8: Нет, я хочу,
1: поскольку
8: чтобы
1: у вас,
8: осталось.
1: Вы хотите, чтобы сыну что-то осталось,
8: что
1: вы выбираете, вы можете выбрать один из вариантов 60, 120, 180, 240. Обратите внимание, что там в этих объяснениях есть сноска, которая говорит, что максимальная страховая, максимальный период не может превышать ваших 87 лет. То есть, если вы старше 67, то...
8: Нет, мне 63 года.
1: 63. Тогда вы можете выбрать вариант 240 тоже. И вы должны обсудить с этим, это с сыном и объяснить ему, что если вы в мир иной, не дай бог, уйдете раньше, чем закончится этот период, на который вы страхуете вашу пенсию, то, например, 15, то ему выплатят одну сумму оставшихся пенсий, которые вы не получили, застрахованных, и для него эта выплата будет облагаться подоходным налогом. То есть если он хорошо устроен, зарабатывает, то, возможно, ему придется с этой суммы заплатить большой налог. Если он живет не в Израиле, то тоже ему нужно будет делать какие-то там налоговые...